0: метнувшись там большой такой командой в Вашингтон, повисли на руках у президента Трампа и отговорили его от сохранения американского же предложения, принятого нами. Поэтому они могли больше года назад прекратить эти боевые действия, если бы не сорвали договоренность, которая была достигнута в Анкоридже, кто бы что там сейчас не говорил, что там не было никаких договоренностей. Была там договоренность.
1: Как отметил Лавров, отдельные европейские страны периодически предлагают России установить негласный канал общения по Украине, и отказа никогда не было. Он добавил, что в рамках этих конфиденциальных общений по скрытым каналам ничего нового по сравнению с тем, что европейцы ежедневно публично заявляют, не было сказано. Палата представителей США одобрила процедурную резолюцию по законопроекту об ужесточении антироссийских санкций. Документ также предусматривает вторичные санкции против стран, активно торгующих с Россией. За резолюцию высказались 214 конгрессменов, против 211. Двое демократов поддержали инициативу вместе с республиканцами, несмотря на сопротивление руководства своей партии. Оппоненты не возражают против ограничений как таковых, но критикуют метод. Законопроект позволяет президенту Дональду Трампу вводить 100% пошлины против крупнейших покупателей российской нефти. Демократы традиционно стремятся ограничить такие полномочия Белого дома. Как отмечает издание The Hill, теперь палата представителей готова к окончательному голосованию, которое ожидается на этой неделе. Ранее эту инициативу, разработанную при участии покойного сенатора Линдси Грэма, одобрил Сенат. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что задания ЕГЭ теперь полностью синхронизированы с едиными школьными программами. Это решение было принято по поручению президента России. Глава ведомства пояснил, что такая мера исключает любые вопросы о том, почему определенные темы включены в экзамен или отсутствуют в нем. Теперь содержание тестов строго соответствует тому материалу, который изучают ребята на уроках, добавил Кравцов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В эту среду, 16 сентября, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в столице от 17 до 19 тепла.

0: Audio Stories.
1: Большинство новогодних планов остаются нереализованными из-за нескольких основных причин. Во-первых, многие формулируют свои цели абстрактно, без конкретных сроков и измеримых критериев, что затрудняет их выполнение. Психологи рекомендуют вместо общего «хочу больше тренироваться» лучше ставить четкие задачи, вроде «пробежать 10 километров к марту». Во-вторых, часто люди сосредотачиваются на запретах, например, перестать есть вредную пищу, вместо того, чтобы формулировать позитивные привычки. В-третьих, слишком жесткий и перегруженный график приводит к стрессу и срыву планов, поэтому важна гибкость и постепенное замещение старых привычек новыми. Кроме того, отсутствие достаточной мотивации, неправильное планирование, страхи, неуверенность в себе и сосредоточенность на негативе также мешают достижению целей. Хорошей мотивацией перед началом работы над новыми целями является составление списка прошлых достижений, что помогает сохранять оптимизм и вдохновляет на дальнейшие шаги.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Глинтвейн давно стал символом зимнего уюта и тепла. Его корни уходят в средневековье, когда в нагретое вино добавляли пряности, например, галангал, родственник имбиря. Само название означает «горячее вино». Основой напитка служит красное вино с медом, специями, цитрусами и яблоками, которое нагревают до 80 градусов Цельсия. Глинтвейн – важная часть зимних праздников и в Европе, и в России. Кроме вкуса, он полезен для иммунитета и помогает при простуде. Истоки глинтвейна связаны с древнеримским напитком – вином с медом, фруктами и пряностями. Позже рецепт распространился по Европе, где алхимик Арнольд де Вилланова оставил один из первых письменных описаний. Глинтвейн пользовался популярностью у монархов, включая королеву Елизавету II и короля Людовика XIV. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Глёк – традиционный скандинавский горячий напиток на основе красного вина с пряностями. Он популярен в Рождество в Финляндии, Швеции и Эстонии. История глёга начинается в позднем Средневековье, когда в вино добавляли корицу, кардамон, гвоздику и апельсин. По легенде, польская принцесса Катерина Ягеллонка впервые попробовала его зимой 1562 года, чтобы согреться. С 16-17 веков глёк пили горячим с медом и пряностями как средство от холода. Само слово «глёк» появилось в Швеции в конце 18 века. Сегодня в глёк добавляют сок смородины или винограда, чтобы снизить уровень алкоголя или сделать безалкогольным. Напиток подают с орехами миндаля, изюмом и имбирным печеньем. В отличие от немецкого глинтвейна, глёк нередко делают на фруктово-ягодных соках и сопровождают сухофруктами и орехами. Готовые смеси для глёга доступны в супермаркетах с разными видами соков – виноградным, черносмородиновым, яблочным и другими. Audio Stories.

0: Очень важно оставлять себе время на то, чтобы успевать анализировать и успевать замечать действительность.
1: Наталья Наумова, детский психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе.

роняю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова, как будто синера, в Россию возвращаются с путины. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку просолил,

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка.

0: где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Какао заслуженно считается зимним напитком. Оно согревает и заряжает энергией. Подходит для холодных вечеров благодаря приятному вкусу и аромату. Главное его преимущество зимой – укрепление сосудов и снижение давления благодаря флавоноидам, повышение настроения за счет выработки серотонина и укрепление иммунитета, что особенно актуально в сезон простуд. Однако злоупотреблять напитком не стоит. Рекомендуют пить 2-3 чашки по 150-200 мл в неделю, чтобы избежать раздражения желудка и повышения сахара. Для усиления согревающего эффекта в какао можно добавлять специи – имбирь, корицу, кардамон и ароматизаторы – ваниль, лимонный сок, щепотку соли. Готовить лучше на слабом огне, чтобы сохранить полезные вещества, используя нежирное молоко или воду, избегая сахара и жирных сливок, которые снижают полезность напитка. Такой подход делает какао не только вкусным, но и максимально здоровым напитком для зимы, поддерживающим организм и настроение в холодное время года.
0: Аудио сторис.

я в траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука между нами.

не буду, по какой не пройду я в траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве.

0: Audio Stories.
1: Еще задолго до появления современных солнцезащитных средств человечество находило способы защищать кожу от солнца. Жители Древнего Египта использовали смесь масла оливы, экстракта рисовых зерновых оболочек и сока ягод малины. Это была густая мазь, которая достаточно эффективно защищала кожу. Древнегреческие спортсмены шли другим путем. Они использовали мелкие песчинки в качестве физического щита против ультрафиолетового излучения. Наносили тонкий слой пыли прямо на тело перед состязаниями. Самым распространенным способом была тень. Широкополые головные уборы из листьев пальмы в азиатских регионах, просторные льняные палии римлян и легкие шелковые зонтики китайцев. Хотя наука тех времен не имела представления о механизмах влияния ультрафиолета, народная мудрость подсказывала простое решение – скрываться от прямого контакта с солнечными лучами.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Хорошо темперированный клавир Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк и Ваге Сивумян.
1: Технология исполнительского процесса, она, как правило, в профессиональном музыканте сбивает любителя. Мне как-то повезло, я в юном возрасте увидел соседа, который в детстве занимался на баяне в школе Дунаевского. Человек всю жизнь проработал начальником отдела кадров. Но на даче он каждый вечер выходил на крыльцо, брал баян мимо нот, но с таким счастьем. У меня просто зависть обуяла. Я профессиональный музыкант, я солист симфонического оркестра. Я живу в муке просто. И я стал менять свою концепцию. Получится, не получится, играй, кайфуй. И все пошло.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на Маяке. И в любое время на медиаплатформе смотрим. Воспитательный знак.
2: Мама даже не подозревает, что, рассматривая суп в тарелке, ребенок видит подводный мир с водорослями и затонувшими кораблями. А проделывая ложкой бороздки в каше, представляет, что это ущелье среди гор, по которым пробираются герои его сюжета. Иногда поутру родители не знают, кто сидит перед ними в образе их родного дитяти. То ли это их дочка Настя, то ли лисичка, которая аккуратно раскладывает свой пушистый хвост и требует на завтрак только то, что едят лисы. Чтобы не попасть впросак, бедным взрослым бывает полезно заранее спросить ребенка, с кем они имеют дело сегодня.
0: Мария Асурина, психолог.

0: Audio Stories.
1: Родина ванили – влажные леса Центральной Америки, от Мексики до Гондураса и Никарагуа. Это растение – лиана, которое обвивает стволы деревьев, но не паразитирует на них. Ваниль развивается медленно. Первые цветы появляются через 3-4 года после посадки. Каждый побег дает соцветие с десятками светло-желтых цветов, которые живут всего от нескольких часов до суток. Опыление выполняют пчелы рода мелипона, которые живут только в естественных местах произрастания ванили. Цветок имеет сложный механизм опыления. Женские и мужские органы разделены мембраной, которая предотвращает самоопыление. Пчелы преодолевают мембрану, обеспечивая оплодотворение. Оплодотворенный цветок превращается в узкий зеленый стручок длиной около 10 сантиметров, который зреет 8-9 месяцев. Запах появляется только после длительной искусственной обработки. Культивирование ванили началось у индейцев в Мексике. Майя добавляли ее в напитки из какао, а ацтеки – в чоколатль – напиток из какао-бобов. После открытия Нового Света европейцы попытались выращивать ваниль, но без насекомых опылителей ваниль урожай не давала. В 19 веке один из рабов с островов в Индийском океане изобрел метод ручного опыления. Это позволило выращивать ваниль по всему миру. Процесс обработки стручков включает нагрев, ферментацию, первичную сушку на солнце и продолжительную сушку, которая занимает до полутора месяцев. Цикл производства длится до года. Высокая стоимость натуральной ванили связана с долгим созреванием и трудоемкой обработкой. Из 3 килограммов свежих стручков получают всего 450 граммов готовой пряности.
0: Audio Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы центральной группировки российских войск атаковали живую силу и технику двух механизированных бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Бои прошли в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Подробнее о действиях центра за минувшие сутки доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Нововодяново, Доброполя, Гулево, Марьевки, Андреевки и Белозерского. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения группировки «Восток» за сутки атаковали формирование механизированной десантно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Боестолкновения произошли в районах Ивановки, Арестополя Днепропетровской области, Самойловки, Омельника, Васильевского и общего Запорожской области. ВСУ потеряли 285 боевиков, 13 автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы. Россия готова к новому раунду переговоров по Украине. Москве есть что сказать, заявил наш министр иностранных дел Сергей Лавров.
3: Что касается перспектив, я уже упомянул, что обсуждалось в ходе визита Уиткофа и Кушнера возобновление переговоров, и мы подтвердили, что всегда, когда есть готовность к серьезным переговорам, мы от них не отказываемся. И ради бога, пожалуйста, трехсторонние, двухсторонние. Американцы сами сказали, что им кажется трехсторонние более продуктивные, потому что, как вот Джаред Кушнер выразился, а то мы бегаем, как эти посредники, из одной стороны в другую, между сторонами, а вот лучше всем втроем сесть. Пожалуйста, такое тоже уже было. И этот формат тоже подвис, встал на паузу не по нашей инициативе, не по нашей вине. Но более того, мы даже и к не очень серьезным переговорам готовы. Потому что я, тут у наши друзья из телевидения, но не открою большого секрета, периодически отдельные европейские страны предлагают установить какой-то канал общения, не объявляя об этом публично. Были такие эпизоды, мы тоже никогда не отказывались, даже с европейцами.
0: Как добавил Лавров, мир уже год как жил бы без войны на Украине, если бы Европа не оттянула США от договоренностей Анкориджа. Россия считает в целом хорошей идею Трампа об энергоперемирии с Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что обеспечение безопасной работы НПЗ не решит проблем на мировых рынках.
4: Ночью действительно была предпринята украинцами попытка удара по одному из энергообъектов на территории России в одном из российских регионов. Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Мы обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. Так как проблема, основная проблема, это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
0: Также Песков сказал, что космос должен быть свободен от размещения любого оружия. Россия продолжит продвигать эту позицию и рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом вопросе. Физкультура остается обязательным предметом для всех российских школьников с 1 по 11 класс. Об этом сообщили в Минпросвещение, направившим регионам новые методические рекомендации на учебный год. Ведомство подчеркнуло, что к занятиям допускаются только ученики, имеющие соответствующее медицинское заключение. Школьники школы обязаны строго учитывать группу здоровья каждого ребенка при планировании физических нагрузок. Минпросвещение уточняет, что в 1-4 классах федеральная рабочая программа по физкультуре предусматривает суммарно от 270 до 405 часов. В 5-9 классах рекомендуется 510 часов, в 10-11 общее число часов, рекомендованных для занятий физической культурой, составляет 136. В Японии число жителей старше 100 лет достигло почти 108 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Этот показатель непрерывно растет уже 56 лет. И впервые в истории государства он преодолел отметку в 100 тысяч. Подавляющее большинство долгожителей – женщины. На их долю приходится почти 88%. Самой пожилой жительницей страны признана 114-летняя Фуёса Кисимото из Киото. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В эту среду, 16 сентября, в Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице от плюс 17 до плюс 19 градусов.
1: Маяк.

знакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный и знаком. Может, я это только моложе и в спектакле каком-то другом.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы сердца ради сцены сжигали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность актерская

Улыбайтесь нам, любимые лица. Не забыть нам, родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность актерская все же бессмертна.

Это про нас.

0: Audio Stories.
1: Пшеница стала причиной перехода древних предков человека от кочевого образа жизни к земледелию. Раньше люди жили охотой и собирательством и сталкивались с нехваткой ресурсов и постоянным поиском пищи. Выращивание злаковых культур, особенно пшеницы, помогло решить проблему дефицита еды. Современная пшеница появилась благодаря селекции диких трав из Малой Азии, Южной Европы и Северной Африки. Одной из первых культур была дикая полба, которая имела недостаток. Зерно осыпалось, что требовало преждевременного сбора. Около 10 тысяч лет назад началась целенаправленная селекция, и позже появился современный сорт пшеницы. Одновременно с пшеницей на Ближнем Востоке начали возделывать ячмень. Возможно, ячмень использовался раньше, но пшеничный хлеб был вкуснее и питательнее. Ячмень стал важной культурой для русских земель из-за климата, в котором пшеница росла плохо, а ячмень был более неприхотливым.
0: Audio Stories.
2: Парадни дыв, запряженный в зарею, гости голодных и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелкой

греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корнет и седой генерал.

где же вы теперь и какой новой богине? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Парогнеты, тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут.

0: черный книжчик, пара гнеды, пара гнеды.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Начало 20 века ознаменовалось ростом проблем с продовольствием в индустриальных странах из-за увеличения населения и уровня жизни. Из-за этого появилась необходимость поиска экономичных источников белка. Одним из таких источников стала соя. Культура, родом из Китая, известная с древних времен. В Китае ее выращивали еще в XI веке до нашей эры, а в последующие века она распространилась по Азии и стала важнейшей сельскохозяйственной культурой. Семена сои содержат примерно 40% белка, а по стоимости производства сои значительно дешевле животноводческих продуктов. Это делает ее важной частью современного питания и кормления животных. Благодаря питательным свойствам и универсальности соя играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и повышении эффективности сельского хозяйства.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: До недавнего времени малярия была одной из самых массовых и смертельно опасных болезней, особенно в теплых влажных зонах. Открытие хинного дерева в Новом Свете стало важным этапом в ее лечении. Но местные жители долго не раскрывали секреты применения. Лишь после длительных исследований европейцам удалось создать эффективное средство, которое помогло значительно снизить заболеваемость. В 1970-е годы китайские ученые разработали артемизин на основе полыни – препарат, который признан лучшим лекарством против малярии.
0: Аудио сторис.

0: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде.

когда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды

0: Audio Stories.
1: Небольшие рожки жирафа служат эффективным оружием, вместе с мощной шеей и головой, создавая булаву с острым концом. Жирафы обитают в африканских саваннах. Самки с детенышами живут в сообществах, а взрослые самцы ведут одиночный образ жизни. При борьбе за внимание самки самцы сражаются, наносят мощные удары шеями и рожками, которые внутри костные и крепкие. Обычно схватка заканчивается признанием поражения одним из соперников, но бывают и травмы. Рожки используются только в боях между самцами. При нападении хищников жирафы защищаются ногами. Жирафы рождаются с маленькими рожками, которые вырастают до 20-25 сантиметров у взрослых. Кожный покров и шерсть придают им особый вид, но у агрессивных самцов шерсть стирается. Самки рожками в боях не пользуются. Эта особенность унаследована от предков и, вероятно, исчезнет в будущем.
0: Audio Stories.
2: У дедушки.

0: дурачок злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там...

Детство, любовь моя, остров зари Багровой, песня летит над планетой звеня.

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть, патрия о муэрте. Солнцу свободы над Кубой гореть, родина!

0: «Маяк».
1: Осень захлебнулась дождями, я

0: Audio Stories.
1: История появления пятнистого оленя в Европе показала, что попытки сохранить природу иногда приводят к негативным последствиям. В 20 веке олень был привезен для восстановления вида, но это стало экологической проблемой. Пятнистый олень легко приспосабливается и питается разными растениями, что позволяет ему успешно осваивать новые территории. Его распространение негативно влияет на местные виды. Пятнистый олень вытесняет европейского благородного оленя и сокращает его численность. Сегодня в Европе пятнистых оленей около 300 тысяч особей, что в 5 раз больше благородных. Отсутствие хищников ведет к росту численности, создавая проблемы для человека. Например, в Германии ежегодно фиксируют тысячи столкновений автомобилей с оленями, в основном пятнистыми.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчевадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
2: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньи. Аксинья как раз беременна была от графа. И вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Американская норка. Представитель семейства куньих, который сочетает в себе ловкость куницы, силу барсука, любовь к воде выдры и смелость медоеда. Этот хищник широко распространен благодаря меховой промышленности. На протяжении 40 лет с 1928 года в СССР завезли около 20 тысяч особей, которых начали массово выпускать в дикую природу. Их универсальное питание – мелкие грызуны, рыба, птицы и амфибии – позволило успешно заселять различные экосистемы, особенно дельту Волги, с ее обилием кормов. Американская норка вытеснила европейский подвид и вызывала репродуктивный паразитизм, что поставило местную норку на грань исчезновения. Сегодня она наносит ущерб местной фауне, разрушая птичьи гнезда и охотясь на яйца и молодняк птиц, на черепах и амфибий. Контролировать распространение норки трудно из-за ее высокой плодовитости и миграции, но в охраняемых зонах, таких как дельта Волги, проводят отлов и создают защитные платформы для редких птиц.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Днепр» атаковали формирование механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны. Бои прошли в ряде районов Запорожской области. Подробнее о действиях «Днепра» рассказал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двум бригадам территориальной обороны в районе Юлиевки, Орехово, Малокатериновки, Юрковки, Григорьевки. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, за прошедшие сутки дронами «Герань» поражен международный автомобильный пункт пропуска «Ягодин» и железнодорожный состав ВСУ в Волынской области. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече в Кремле с главой государства сообщила о начале подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Она отметила стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и высокую готовность к проведению вакцинальной кампании.
3: Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год, но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцин. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Россия уникальна, единственная страна в мире, которая выделяет такое количество средств, чтобы привить более половины совокупного населения Российской Федерации именно за деньги федерального бюджета. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. И готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
0: Также руководитель санитарного ведомства сообщила Владимиру Путину, что введение маркировки продуктов позволило снизить продажи просроченной еды в 41 раз. Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по украинскому урегулированию, заявил, что Москва на период переговоров не будет останавливать специальную военную операцию.
4: Не европейцам сейчас вот критиковать нас, они уже не о стратегическом поражении, а пожалуйста, остановитесь. Но при этом остановитесь, мы заведем войска на оставшуюся украинскую территорию, а то, что вы освободили, мы никогда не признаем. Ну, тоже несерьезно. Мы уже не раз говорили, что после того, как провалились стамбульские договоренности из-за вмешательства Запада, мы на период переговоров не будем останавливать специальную военную операцию.
0: Лавров добавил, что США могут заявлять о необходимости решить территориальный вопрос по Украине, но для России главное – люди. Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул передал главе республики Александру Лукашенко, что Америка призывает банки разморозить замороженные белорусские деньги. Белорусский лидер со своей стороны призвал американцев соблюдать договоренности.
5: Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать.
6: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности.
0: Ранее президент Белоруссии заявлял, что страна вернется к обсуждению более серьезных вопросов двусторонней повестки только после возвращения денег, которые заблокированы на американских счетах. Япония в августе увеличила поставки легковых автомобилей в Россию почти на 19%. Одновременно вырос экспорт запчастей и комплектующих на 2,5%. Общий товарооборот двух стран достиг 110 миллиардов иен, что примерно равно 959 миллионам долларов. Это на 19,5% больше, чем год назад. Такие данные приводит Министерство финансов Японии. На Камчатке медведь проник на территорию школы в поселке Палана, перелез через забор и был немедленно застрелен. Хищника заметили две сотрудницы учебного заведения, которые сразу вызвали полицию. В районной администрации пояснили, что отпугивать зверя не стали из-за высокой опасности для людей, поэтому приняли решение о его ликвидации. Напомню, с 9 сентября в Петропавловске-Камчатском введен режим повышенной готовности из-за частых выходов медведей в жилые места. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту среду, 16 сентября, в Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице от 17 до 19 градусов тепла.
1: Маяк.

0: вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда у нас на календаре, 16 сентября, 5 часов 11 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс того, что будет происходить в эфире Маяка в течение ближайших часов. Ваши сообщения, как всегда, мы принимаем на номер плюс 7-967-103-5533 через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что же, день сегодня любопытный, день HR-работника, поздравляем всех, конечно же. И, видимо, не случайно на среду попал в этом году, потому что много нам рассказывали, что среда – это относительно простой день для работников, а значит и для работодателей тоже. Однако недосып постепенно накапливается, как накапливаются в организме мечты о том, как бы вот так вот только отдыхать, а что-то бы там само за тебя работалось. По этому поводу, кстати, довольно много проводится конкурсов, соревнований разнообразных. И вот очередное такое соревнование анонсировал японский производитель матрасов. Все это состоится 5 октября в городе Токио. Можно еще успеть долететь, наверное. И что предстоит сделать участникам? Вот тут как раз необычно начинается история, потому что в целом, в марте, вы знаете, Всемирный день сна отмечается. Ну, даже полюбопытствовал. И оказалось, что в честь этого Всемирного дня сна по всему миру проводятся более 360 мероприятий разнообразных, включая как раз конкурсы и соревнования. И такая мысль родилась, что, в общем-то, чем все это в один день собирать, можно растянуть на целый год. И год будет очень праздничный тогда. Но вот здесь есть ощущение, что организаторы не очень-то хотели порадовать участников. Да, приз обещан немаленький, 2,22 миллиона йен. Ну, потому что три двойки подряд напоминают вот это вот «зззз», как сон обозначают в англоязычных культурах. Сумма существенная, порядка 1 200 000 рублей по нынешнему курсу. Ну, чтобы сказать точнее, надо решить, мы покупаем или продаем. Да, что нужно сделать? Вот тут начинается самое сложное. Надо спать в течение 90 минут. Причем перед сном участникам придется сделать разминочные упражнения и еще получить случайные предметы, которые явно должны как-то не очень помогать сну. И во время соревнований организаторы говорят, что будут провокации, разные неожиданные нарушения сна. А качество сна будет контролироваться при помощи специальных приборов. Каких именно, тоже никто не рассказывает. Кроме того, обещают даже спецпризы, например, за самую акробатическую позу во время отдыха. В общем, сложно, наверное, когда у тебя вот ровно 90 минут, как по команде, отключиться и показать достойный результат. В общем, что нам пытались сообщить организаторы? Сон, дорогие друзья, это вам не праздник. Но надеюсь, что для вас среда, может, и не если даже вы не HR специалист, а не парикмахер, все равно для вас это несколько праздничный день, экватор рабочей недели. Давайте дружно его встретим под музыку на маяке.

0: Ну что, запахи идут на помощь HR-специалистам. Оказывается, если есть выгоревшие сотрудники, то всего лишь 5 минут вдыхания аромата кофе. Это, да, все позволит снизить стресс и изменить активность мозга. Тоже японские специалисты постарались. И действительно, молодые добровольцы в течение 5 минут, выдыхавшие ароматику кофе, как раз достигли упомянутого эффекта. Причем пить кофе вообще не обязательно. То есть еще и экономия появляется, если кофе у вас покупается корпоративным образом. Что еще? Запах шоколада перед тренировкой повышает количество повторений. А вот видео со спортивными достижениями никакого эффекта на людей не оказывают. Так что вместо того, чтобы смотреть в телефон, можно понюхать шоколадку. Есть тоже не нужно. Так что одной шоколадки хватит очень-очень надолго. Надо только свежие надрезы и надломы сделать. О самых неприятных ароматах в истории сегодня будет говорить Илья Волков, это директор по развитию проекта парфюмерии. Разговор состоится после 13.00 в программе «Физики и лирики». Это такие парфюмерные провалы, то есть не то, чтобы просто какие-то неприятные запахи, с которыми можно случайно встретиться, нет, то, что когда-то было расфасовано по флаконам и на чем пытались заработать. Ну и пока мы ждем этого, безусловно, приятного разговора, давайте послушаем, о чем Антон Прокофьев рассказывал в понедельник, опять же, в программе «Физики и лирики». Антон Прокофьев, напомню, это шеф-повар, еще и кандидат исторических наук, и поведал он нам в понедельник об истории каши.
1: Если мы берем, например, плодородный вот наш пояс, это Малая Азия, это Египет, это Шумер, древнейшая цивилизация задолго до Греции, Рима, они сидели на кашах и овощах. Если мы берем Рим, это те же каши и овощи. Греки тоже ели каши зерновые. И Китай, и, собственно говоря, вот вся Юго-Восточная Азия – это рис. Индия – это рис и бобовые. То есть там зерновых каш ощутимо поменьше, но тоже имеют место быть. Ну и Северный Китай – это зерновые каши, например.
2: Ну то есть мы все равно кашу либо на воде, либо на молоке. То есть начинали все с воды, заваривали, да, как-то отпаривали.
1: Молочная продукция, она, что называется, это что-то на богатом. То есть изначально каша – это запаренная крупа, возможно, измельченная для лучшей усваиваемости, чтобы разрушить вот эту зерновую оболочку. Запаренные на воде с использованием самых примитивных технологий, то есть элементарный какой-нибудь просто кожаный бурдюк, вода, зерно, и все это над углями, чтобы запарилось. Это вот так примитивное. Отсюда, собственно, и хлеб, то есть вот эта вот смесь, она потом дополнительно запекалась на раскаленных камнях. И получается вот первые пресные лепешки. Вот. А дальше уже начинается усовершенствование. То есть это добавление в каши овощей, мяса, специй.
3: Пока вы спали.

0: спали.
1: Рубрика «Слава роботам» и оцифрованная муха играет в Doom. Вот такая новость. Ну, дело в том, что пару лет назад появился первый картированный мозг мухи. На самом деле работу проделали колоссальную исследователи, потому что, казалось бы, да, ну что там, довольно примитивное насекомое, ну, летает, жужжит, и все. А на самом деле все, конечно, очень сложно, потому что пришлось выделить сначала порядка 140 тысяч нейтронов и почти 54,5 миллиона синапсов, потом понять, что там с чем соединено, а там ведь как все бывает, что нейрон в одном месте, связь тянется через весь мозг, ну, в общем, очень все это сложно, и в 2020 году были первые результаты получены, такой был полумозг, хемибрейн, опубликован, а потом уже полноценная имитация, но ни о каком сознании машинном речь, конечно, не идет, хотя сама по себе научная работа вызывает уважение. Более того, вот в этом году буквально совсем недавно взяли и к этому мозгу создали эмуляцию тела и заставили это тело выполнять разнообразные задания. Ну и понятно, что поскольку, видимо, специалисты, может быть, и не совсем молодые, но не забывшие еще, что такое компьютерные игры, решили сразу в игровую среду эту муху поселить. А получилось довольно забавно. Некоторое количество видео публикует, например, издание «Мир фантастики», хотя это уже никакая не фантастика, а реальность. Ну и помимо игр в диапазоне от стрелялок до покера, еще заставили бытовые всякие операции вот эту вот виртуальную муху выполнять. Срезкой мяса для шавермы, она же шаурма, муха справилась. Надеюсь, что этот пример, я не про мух, конечно, про исследователей, послужит для нас, для всех, неким источником вдохновения. Ну и заодно напомнит о том, что даже в сложные игры не так уж и трудно играть. И видите, раз виртуальная муха справилась, то, может быть, нам стоит тратить на это чуть меньше времени. Давайте подумаем об этом под музыку на маяке.

0: Вали.
1: Как ходить, долго или быстро? На такой вопрос попытались найти ответ исследователи из Сиднейского университета. Тут данные, конечно, точнее выборка впечатляет. 64 743 человека, которые делегировали свои данные учреждению под названием UK Biobank. Средний возраст около 61 года. В течение 8 лет наблюдали за их здоровьем ученые. Причем сами участники исследования носили акселерометры. И что, за эти 8 лет было потеряно 1697 человек, в основном из малоподвижной группы. Там причем провели разделение, кто ходил менее 5000 шагов в день, кто от 5 до 7,5, кто от 7,5 до 10, были те, кто более 10 тысяч нахаживал. И вот, казалось бы, рассказывают о том, что все, уже не надо так замыкаться на этих 10 тысячах. Однако, те, кто ходил в день от 7,5 до 10 тысяч шагов, при интенсивности около 100 шагов в минуту, причем интенсивность измерялась по 30 самым активным минутам, причем эти 30 минут могли быть не подряд. Все довольно хитро было устроено. И оказалось, что вот у этих людей, которые шагали быстро и довольно много, как раз самый здоровый образ жизни был. Хотя и показатель смертности самый низкий. Хотя и авторы исследования говорят о том, что может быть вот этот повышенный темп, а у референсной группы, которая тоже добилась неплохих результатов, был темп порядка 80 шагов в минуту. 100 — это значительно быстрее, действительно. Так вот, говорят, что вот этих вот скороходов, может быть, изначально были лучшие исходные данные в большем порядке сердечно-сосудистая система. То есть вот эта скорость ходьбы — это не причина, а следствие. Посмотрим, да, к чему приведет исследователей дальнейший научный поиск. Ну, а если вы хотите ходить и двигаться не просто так, а по поводу, рекомендую сегодня послушать программу «Как знать». Передача это в эфире после 14 по Москве. И среди тем волейбол. Как его освоить? Как сделать первые шаги? Мне кажется, хорошая тема. Может быть, вы думаете, что все знаете о волейболе. Но наверняка узнаете что-нибудь новое сегодня. Ну и пока мы этого всего ждем, послушаем, о чем шла речь в понедельник. А тогда специалист по работе с посетителями Минералогического музея Российской Академии Наук Артем Казаков рассказывал об изумрудах. Что же они собой представляют?
2: Есть такой минерал, называется берилл. Он имеет довольно простую химическую формулу. Бериллий 5, алюминий 2, силициум 6, О18. Прям как сказка формула. И вот в эту формулу могут внедряться дополнительные примеси. На место алюминия, бериллия внедряются всякие разные металлы. И вот некоторые из них вызывают изменения окраски. Например, примесь хрома, примесь ванадия виновна в возникновении очень необычной той самой зеленочной окраски. Ну, на самом деле термин этот не научный, а лучше бы сказать, что окраска очень слабо синевато-зеленая. А не как в некоторых книгах пишут, что он густо-зеленый или травянисто-зеленый. Это не совсем так.
3: Ну, как нет? Опять, да, сейчас мир нашел.
2: Ну, все-таки цвет — это субъективное восприятие. И есть гемологические шкалы, которые лучше использовать при описании окраски. И вот если мы посмотрим на зелень какого-нибудь граната у воровита, который действительно именно зеленый с точки зрения спектров, то у классического колумбийского изумруда окрас будет все-таки уходить в голубизну, но он не будет аквамарином. Там очень слабо синевато-зеленый цвет.
0: Пока

0: Очередное языковое исследование у нас тут случилось. Выяснилось следующее. 12% россиян не любят уменьшительно ласкательные слова, употребляемые не к месту. Ну, вот эти вот все вкусняшка, кушать, денежки. Да, искажение речевых норм раздражает 9% соотечественников. Англицизмы. Тут количество раздражающихся больше. То есть все слова кейс, триггерить, хайп, фейк. Да, 17% опрошенных говорят, что хотелось бы слышать это поменьше. Причем, кстати, молодежь солидарна с опрошенными старшего поколения, то есть и стар, и млад не любят слово «кейс». Ну, конечно, в первых рядах словесных раздражителей кринж, рофл, инфа, лол, имба, ну вот эти вот все вещи, они раздражают 28% участников исследования. Ну, есть подозрение, что просто все скоро отомрет, как ушел в небытие албанский язык в свое время. Ну, а, кстати, удивительно, что канцеляризмы как раз к раздражителям не относятся. К ним спокойное очень отношение. Все эти согласны, задействовать, осуществлять и так далее. Все это, всего лишь 2% людей как-то им не рады этим словам. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время задействовать Татьяну Юрьевну Гартман.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь один глагол, но такой проблемный. Я, пожалуй, ни разу не слышала, чтобы его произносили правильно. Ну, потому что если бы я услышала, то точно упала бы в обморок. Итак, встречаем наш суперсложный глагол. Сначала в исполнении ведущего Андрея Кудряшова.
3: Или все-таки как-то по цивилизациям.
4: Хороший вопрос.
3: По цивилизациям это разница.
2: Нет, не разница, а разница. Представляете, в этом слове ударение должно падать на первый слог. Что интересно, по звучанию наше слово совпадает с существительным. Какая разница? Информация – разница. Но это слово никак не дается нашим ведущим и гостям маяка.
5: Если мы берем Москву, если мы берем Санкт-Петербург, то в среднем еще разница индивидуальная, либо групповое занятие.
2: И опять разница вместо разница. Давайте уже запоминать, разница – это правильный вариант. И это было у нас единственное число. А что будет во множественном? Давайте послушаем варианты ведущих Сергея Стилавина и Андрея Осипова.
4: Но, тем не менее, вот взгляды очень сильно разнятся, это удивительно.
6: Потому что схожие, конечно же, ощущения есть, но они существенно разнятся, когда ты управляешь настоящим животным, в хорошем смысле этого слова.
4: Ну, а там дальше уже кто куда из них, куда попал, уже разнятся варианты, да? Но видел очень убежденных докладчиков.
2: Много раз прозвучало «разнятся». У наших спикеров разнятся варианты, разнятся ощущения, разнятся взгляды. Но все это неправильно. Все это должно разниться. Разница варианты, разница взгляды, разница ощущения. Соглашусь, что, наверное, уже давно пора изменить нормативное ударение в этом слове. Ну или хотя бы допустить двойную норму. Но до сих пор во всех словарях в этом глаголе ударение падает только на первый слог. Во всех формах. Разнюсь, разнишься, разница, разнимся, разница. Прошу запомнить. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, однако продолжим. Продолжить общение мы можем в мессенджере Макс. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.
7: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: вы спали.
1: Вот полезно книжку в руках-то держать, как в песне пелось, даже если это вновь и вновь 100 лет одиночества. Оказывается, регулярное чтение приводит не просто к развитию памяти, внимания, но еще и эмпатия развивается, а мы знаем, что это такой вот способ продлить свое физическое существование. И стабильное психическое здоровье, кстати говоря, тоже. А вот сколько читать нужно? Вы знаете, тут постарались действительно ученые, которые даже провели некий мета-анализ и обнаружили очень интересную работу специалистов из Китайской Народной Республики, которые, например, пришли к выводу, что приблизительно 12 часов в неделю нужно читать. Ну, попробуйте засечь, как это все происходит. А что именно читать, вам подскажут наши коллеги. Сегодня Артем Новиченков будет продолжать свой проект «Сотворение кумиров». В фокусе будет «Каменный цветок», сказ Павла Бажова. У нас все взаимосвязано, конечно, с фрагментами программ, которые уже звучали. Ну, а давайте пока вспомним, что в прошлую среду происходило. Артем Новиченков вернулся к поэме «Без героя» Анны Андреевны Ахматовой, чтобы новые смыслы там обнаружить.
2: Почему я все говорю о самости? Потому что для меня эта поэма, если рассматривать ее как акт творческий самой Ахматовой, это попытка не только интеграции прошлого, но это и попытка выхода к самости, к цельности, целокупности самой Анны Андреевны. Анне Андреевне осталось жить не так много после завершения поэмы. Поэма будет завершена в 62-м году, а в 66-м она уже уйдет в мир иной. И эта поэма как способ собрать ключевые фрагменты своей жизни в единый нарратив, в глубине своем связанной внешней истории, личной, прошлой вот этой взбаломошной жизни, где Ахматовы называли блудницей даже, да, и вот уже этой вдовице, двойной вдовице, женщины, которая много что пережила, и блокаду, и, значит, и в Ташкенте она переживала войну, и сын, который в лагере был. То есть вот все это нужно как-то интегрировать, прожить. А у писателя, у художника какой инструмент этой для проживания, сублимации, интеграции? Конечно, это слово. То есть Ахматова фактически возводит не памятник, она строит город, да, и населяет его тенями, и говорит, это мой город. Это ровно то, что каждый из нас обязан делать, если хочет проходить сквозь трансформации, сквозь кризисы 30-летия, среднего возраста, сквозь кризис старости, да, вот соединять воедино отрывки, сценарии, сюжеты, да, своей жизни, чтобы понимать, что то, что я проживаю, оно все связано, это все единая история, история меня самого, это история моей души, которая проходила сквозь огонь терзаний, боли, обид, тревог, страхов, да, и вот я до сих пор здесь и зачем-то здесь, понимаете?
0: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Маяк.

0: вы спали.
1: Пришло время поговорить о культурном процессе. Там происходят вещи, ну, не то чтобы совсем удивительные, но приятно нетрадиционные. В частности, 9-й международный фестиваль музыкальный Ильдара Абдразакова расширяет географию. Стартует в Мурманске 17 октября. Далее 9 октября состоится концерт в Карелии в Петрозаводске, в столице региона. Но дальше совсем интересно, потому что 13 октября фестиваль впервые прибудет в Салехард на Ямал. Там есть Ямаль филармония, а завершится все это действие 18 октября в Воткинске. Ну, Воткинск тут, кстати, выглядит, наверное, самым понятным пунктом программы, потому что это родина Петра Ильича Чайковского, к которому, естественно, все классические музыканты, да и просто музыканты, никак равнодушными быть не могут. А вот то, что фестиваль такой достаточно популярный, ну, опять же, для ценителей подобной музыки, отправляется, например, в Салехард, это очень-очень здорово. Еще из нетрадиционного, в галерее «Солянка», это уже в Москве, решено провести, и даже более того, она 18 сентября откроется, выставка современного христианского искусства. Это такая, конечно, территория своеобразная, потому что мы понимаем, ну, в целом религия — это территория и вообще пространство, и такой вот смысловой аппарат, с которым нужно обращаться очень аккуратно. Православное христианство тем более, очень там все традиционно, и это хорошо, это многих как раз и привлекает. Но вот тут действительно будут представлены живопись, графика, темпера, керамика, скульптура, вышивка и прочее, прочее. Все связанное, естественно, с православной христианской тематикой. Но при этом есть задача у авторов, которую они сами для себя сформулировали, как соблюдение традиций при отказе от изготовления копий. Ну, то есть, в общем, такие вещи, которые действительно могут быть для кого-то нетрадиционными, наверное, по внешности, кого-то могут даже шокировать, но самое главное, что, несмотря на всю традиционность, православие не впадает в застой. Это интересно. Что же касается календаря православного, то вот буквально недавно, 12 сентября, был один из дней памяти святого благоверного князя Александра Невского, и по этому поводу в субботу в программе «Хочу все знать» писатель и популяризатор гуманитарных наук Павел Сурков рассказывал об истории Невской битвы.
2: И начинается бой. Бой очень яростный. Александр сам сражается. Он разделил войско как бы на три части, на три составляющих, которые действовали с одной стороны синхронно, но вместе с тем чуть-чуть растянутым по времени, на всякий случай, чтобы тогда еще тактики засадного полка как такового не было, но на всякий случай, чтобы часть дружинников подошли попозже, если вдруг понадобится подмога. Подмога не понадобилась, они действовали во многом на устрашение. Был некий новгородец Миша, он проник на центральный корабль, на корабль самого Биргера, и срубил центральный столб, на котором держался шатер. Шатер упал. Значит, в этом шатре запутались всякие разные приближенные самого Биргера. Биргер вышел сражаться лично и сразился с Александром. И Александр Невский в прямом смысле, извините за выражение, дал ему по морде. Он копьем ткнул его в шлем изо всей силы, и шлем пробил. И прямо так и сказано в летописи, что оставил отметину на лице шведского короля. После этого, ну, было понятно, что надо отступать. Другие новгородцы подожгли шведские корабли, и на остатках шведских кораблей шведы успели, значит, выйти в реку и отступить.

0: Вести. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки потеряли 75 тяжелых боевых гексокоптеров, 104 беспилотника самолетного типа и 50 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров. Кроме того, по его данным, уничтожены две станции спутниковой связи Starlink, 36 наземных робототехнических комплексов и два полевых склада с боеприпасами. В Минобороны также добавили, что в зоне ответственности группировки «Запад» экипаж вертолета Ми-28НМ поразил замаскированный опорный пункт ВСУ. Если бы Европа не оттянула США от договоренности Анкориджа, мир уже год как жил бы без войны на Украине. Об этом на посольском круглом столе по украинскому урегулированию заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
1: В Анкоридже больше года назад мы приняли предложение, которое сделали американцы. Оно тоже предполагало прекращение боевых действий на определенных условиях, которые нас устроили. Но именно европейцы, метнувшись там большой такой командой в Вашингтон, повисли на руках у президента Трампа и отговорили его от сохранения американского же предложения, принятого нами. Поэтому они могли больше года назад прекратить эти боевые действия, если бы не сорвали договоренность, которая была достигнута в Анкоридже, кто бы что там сейчас не говорил, что там не было никаких договоренностей. Была там договоренность.
0: Лавров добавил, что отдельные европейские страны периодически предлагают России установить негласный канал общения по Украине, и отказа в этом с нашей стороны никогда не было. Однако, по словам министра, в рамках этих конфиденциальных общений европейцы не сказали ничего нового. Роспотребнадзор в сотрудничестве с Институтом эндокринологии и Академией наук разработал рекомендации по предупреждению людей о содержании в пищевых продуктах соли, сахара и трансжиров. Об этом на встрече с президентом России сообщила глава санитарного ведомства Анна Попова.
2: Мы нашли еще один аспект использования цифровой маркировки, информируя граждан о том, что полезно, что не полезно, чего можно съесть очень много, а на что нужно обратить внимание. На специальные методические рекомендации вместе с Академией наук, разработанные с Институтом эндокринологии, о каких продуктах нужно предупредить людей, там, где много сахара, там, где много соли, там, где много трансжиров. И если человек приложением пользуется, то он может получить информацию о том, что вот когда очень много сахара, соли, трансжиров, нужно посчитать. Это не значит, что это вредная, плохая еда. Это значит, что нужно внимательно отнестись к количеству, которое мы себе можем позволить.
3: Сколько там, да?
2: Всего? Да, сколько там. Это все видно, это любым шрифтом. И это раскрашено красным, желтым, зеленым, сразу, чтобы обратить внимание. Но вот востребованность выросла. Мы с начала декабря начали это делать в 13 раз. Люди очень интересуются и пользуются этим. А 88 пользователей позитивно оценивают эту функцию.
0: Попова также сообщила главе государства о начале подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом руководитель Роспотребнадзора подчеркнула готовность страны к проведению вакцинальной кампании. Она добавила, что привить все население планируется за 2,5 месяца. Аренда комнат в России за год подорожала в среднем на 11% и теперь стоит около 12,5 тысяч рублей. Лидерами роста стали Хабаровск и Чита, где цены взлетели почти на 40%. В Москве и Санкт-Петербурге ставки увеличились скромнее, на 5,8% соответственно. Как сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов, этот сегмент жилья традиционно пользуется высоким спросом как более доступная альтернатива квартирам. Пока цены на студии и однокомнатные квартиры стагнируют или даже снижаются, комнаты продолжают дорожать. Падение ставок зафиксировано лишь в нескольких городах. Самые частые орфографические ошибки участников ЕГЭ по русскому языку в 2026 году связаны с правописанием гласных и согласных в корне, приставок и суффиксов. Также много недочетов с употреблением мягкого знака, написанием «не» и «ни». Об этом сообщает Федеральный институт педагогических измерений. Среди грубых промахов написание «упомянул» вместо «упомянул», «выражение» вместо «выражение» и «сделать» вместо «сделать». Многие неправильно употребляли мягкий знак в глаголах «стать», ся и ця. Кроме того, встречались ошибки в слитном и раздельном написании, например, в общем или так же. Несмотря на эти трудности, общий показатель грамотности в сочинениях немного вырос и составил 68% против 67% в прошлом году, отметили в институте. В московском регионе в октябре ожидается реинкарнация бабьего лета с большим количеством солнечных дней. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, по количеству осадков октябрь будет с недобором, а это указывает на высокую вероятность повторов бабьего лета, но уже старого. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В эту среду, 16 сентября, в Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице синоптики предсказывают температуру от 17 до 19 градусов со знаком «плюс».

0: спали.
1: 16 сентября на календаре, среда. Еще раз доброго утра, ну или доброго дня, если день у вас уже за окном. В Москве 6 часов 14 минут, и мы продолжаем наши разговоры. У нас есть еще немного времени на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Мы всегда готовы принять ваши сообщения на номер плюс 7-967-103-5533. Сообщения можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Тем временем россияне рассказывают, от чего хотели бы отказаться и даже, быть может, ввести самозапрет. Самое милое, конечно, это самозапрет на ночное посещение холодильника. 28% хотели бы это сделать, но это, знаете ли, не самозапрет на кредиты оформить через госуслуги. Тут потребуется сила воли. А вот самое распространенное желание, которое высказали 69% респондентов, касается просмотра соцсетей на ночь глядя. Ну, тут думскроллинг тот самый. Хотели бы из своей жизни удалить 69% наших сограждан. И вот тут уже программными средствами, наверное, что-то сделать можно. Хотя, по-моему, все эти трекеры не сильно-то работают. Если у вас есть какой-то опыт использования программных продуктов, которые позволяют ограничить свою активность с вот эту телефонно-соцсетевую, пожалуйста, поделитесь. Может быть, что-нибудь такое ретранслируем. Но вот, знаете, именно благодаря древним соцсетям, скорее всего, наши предки-то первобытные и выжили. По крайней мере, к такому выводу пришли археологи из Иерусалимского университета, которые проводили исследования на территории современной Грузии и Армении и выяснили, что даже очень отдаленно живущие друг от друга наши предки, такие небольшие группы,

семьи вот эти, несмотря на вот такую распространенность территориальную, общались друг с другом. Более того, найденные артефакты и изученные стоянки говорят о том, что Кавказ был таким действительно перекрестком миграционным, и добывая, допустим, обсидиан, изготавливая из него орудия труда, все эти люди общались друг с другом тем или иным способом. То есть социальные связи имелись. И это несколько вразрез идет с ранее обсуждавшимися теориями, что, дескать, основным фактором выживания была адаптивность. Ну, адаптивность, безусловно, тоже, но и передача знаний имела очень важное значение для того, чтобы популяция Homo sapiens в итоге воцарилась на нашей прекрасной планете. Вот единственное, что, конечно, не стоит отрицать социальные сети как инструмент, но все-таки среди вот этого шлака, которым они заполнены, обнаружить крупицы поистине чего-то полезного – дело непростое. Вот здесь, конечно, тоже нам бы какой-то фильтр прикрутить, но создавали-то все эти соцсети люди, которые как раз и хотели, чтобы мы вместо сна занимались думскроллингом. Вот такая вот заковыка произошла. Но надеюсь, что совсем социальные взаимодействия из нашей жизни не уйдут. Ну, просто, как вот теперь говорят, нужно выходить из виртуального пространства в реальное. Пришло время это сделать. Давайте дружно встречать эту среду под музыку на маяке.

0: пропали.
1: Центр компетенций по функциональному питанию Роскачества. Есть такая организация, которая рассказывает нам много чего, но в данном случае напоминает о том, каким должен быть правильный завтрак, чтобы хватило бы часов на 5, и мы не срывались на всякое вредное. И что? Ну, ничего нового. Белки, полезные жиры и сложные углеводы с клетчаткой. Иными словами, хороший вариант – это омлет с овощами и, внимание, авокадо, греческий йогурт с орехами и ягодами, творог, он же творог, с зеленью и льняным маслом. Ну, в общем, все полезное полезно, все вредное вредно. О том, как себе не навредить при помощи еды, сегодня расскажет Сергей Вялов в цикле «Еда как лекарство» в 10.30 на самом финише шоу Сергея Стилавина и его друзья. Ну, а вчера продолжился цикл «Первооткрыватели». Александр Романов говорил про изобретателей первого квантового генератора Мазера. Ну, давайте послушаем отрывок, что ж такое Мазер.
2: Что такое Мазер? Microwave amplification by stimulated emission of radiation. То есть по-русски усиление микроволн посредством вынужденного излучения. Но если вы меня услышали, то это аббревиатура по первым буквам. И тогда получается, что лазер-то устроен похоже, но работает не с микроволнами, а с чем? Со светом, потому что вначале просто стоит слово light. Да, то же самое, но со светом. Принцип действия и у того, и у другого прибора в целом один и тот же. Тут у Мазера только микроволны, а у лазера
3: свет.
2: Интересно, что еще в 16 году Эйнштейн предположил, что такое излучение возможно, но как получить его на практике долго оставалось загадкой. И вот, собственно, наши ученые фактически оказались у истоков того, как это стало реальностью. Отправной точкой для этой работы стало выступление в 52 году как раз Прохорова и Басова на всесоюзной конференции по спектроскопии. Они рассказали как раз о возможности создать прибор, который будет испускать согласованное микроволновое излучение за счет вынужденного излучения молекул. Они вспоминают, что когда они выступали на этой конференции, очень многие скептически на них смотрели и говорили, ну, у вас ничего не получится. Но теоретически вроде бы как похоже на правду, но как вы в реальности будете это осуществлять? Это кажется сейчас элементарным. Многие, даже радиоинженеры, не понимали, что такое индуцированное излучение. А я верил железно в то, что это можно сделать. Вот как говорил Прохоров.
1: Александр Романов и цикл «Первооткрыватели» ждут вас в любое время, дня и ночи, на медиаплатформе «Смотрим». Ну, и, конечно же, весь наш архив там бережно хранится, чтобы вы всегда могли им пользоваться. Свежий выпуск программы Сергея Стилавина и его друзья уже совсем скоро после 7 утра. Ну, а я напомню, что на медиаплатформе «Смотрим» вы не только архив наш можете обнаружить, но и оставить вопрос для Никиты Карпова, чтобы Никита ответил на него в рамках своей программы «Трудности перехода». Сегодня очередной прямоэфирный выпуск после 17.00. И в ожидании этого события давайте послушаем, о чем шла речь в прошлую среду. А тогда к Никите обратилась слушательница со следующей ситуацией. Имеется 15-летний юноша, который все забывает. И отправить, и позвонить, и прочее. И как же научить человека ценить чужое время, чужие потребности? Как сделать так, чтобы он не забывал то, что важно для кого-то, кроме него самого? Вот на эту тему и порассуждал Никита Карпов. Прямо сейчас вы услышите эти рассуждения в эфире, а я желаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
4: Я не зря сделал акцент на кому-то важном, потому что с высокой вероятностью все ваши обсуждения и забыли, не забыли идут про дела, которые нужны вам, не ему. Те дела, которые нужны ему, либо он делает, либо огребает последствия за несделанность, но и с ними имеет дело, собственно, с этими последствиями. И вас это не так сильно беспокоит. Так вот, я еще раз повторю. Для того, чтобы делать дела, которые важны кому-то другому, нужна очень высокая степень взрослости. А мы, взрослые люди, научаемся этому далеко не сразу. И даже не на первой работе. Поэтому я бы сначала посмотрел, не слишком ли много вы от него ждете, и, б, второе, на что бы я посмотрел, не слишком ли большой вообще у него список того, что он должен сделать обязательно ко времени, там, тем или иным способом. Потому что перегруз – это тоже зачастую причина, почему мы забываем, теряем и все на свете. То есть первое, это не мои дела, не то, что важно и нужно мне. Второе, это вообще масштабное количество дел, более масштабное, чем я могу освоить на данный момент. Третье, для того, чтобы появилась мотивация помнить, ну, помимо своего личного шкурного интереса в исходе дела, в результате, да, было бы очень неплохо посталкиваться с последствиями не сделанного. С последствиями, опять же, которые важны мне. То есть из серии, что мне маме позвонили из школы, потому что ты не сделал, это последствия, с которыми столкнулась мама, не я. Вот. А если я получил двойку по предмету, который мне важен там, для ОГЭ, это мое последствие, потому что я забыл что-то сделать.

0: нашей страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, самое время отправиться вместе с Ассамблеей автомобилистов в путешествие. Как обычно, по средам с утра, ну, с утра это по Москве, потому что за Уралом-то день уже вовсю. Как обычно, в это время под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Уженников. Федор, привет.
2: Всем здравствуйте, доброе утро, добрый день.
1: Ну, поехали.
2: Поехали, начнем с такой темы, слегка кровожадной. И здесь нам понадобится помощь наших радиослушателей, чтобы мы сами не стали слишком кровожадными. Ну, или наоборот, слишком вегетарианскими. Ага, вот какое максимально строгое наказание вы бы назначили за грубое, нет, даже за грубейшее нарушение скоростного режима? Вот представьте себе ситуацию. Аварии не было, никто не пострадал. Но мы знаем, что водитель неоднократно, много раз и очень серьезно нарушал скоростной режим. Вот какое самое суровое наказание вы бы ему за это предусмотрели?
1: Дорогие друзья, если у вас есть, ну, может быть, кровожадное, может быть, наоборот, вегетарианское мнение по этому вопросу, поделитесь с нами. 8-9-6-7-103-5-5-3-3 – это наш номер. Мы причем принимаем сообщения с любых мессенджеров, так что пишите, мы вам рады.
2: Да, вот как с ней бороться? Вот вам пока история из Швейцарии. Там история такой молодой автомобилистки, которая как унтер-офицерская вдова сама себя высекла. То есть девушка гоняла, но при этом ни разу не попадала в объектив камер контроля скорости. При этом суд вынес ей очень суровое наказание. То есть я был глубоко удивлен. 4 года тюрьмы.
1: Ого.
2: 4 года. Нет аварии, никто не пострадал. Все, вроде бы даже машина целая. Но произошла следующая ситуация, которая могла произойти вот как раз, знаешь, в Швейцарии или какой-то такой стране. Ну, собственно, Швейцария известна тем, что у них есть очень суровые наказания за превышение скорости. Они уже не раз хвалились тем, что где-то в секретном месте в районе Женевы, ну, то есть на одной из дорог, которая ведет из Женевы, установлена видеокамера, которая приносит более 1 000 000 франков в день.
1: Ну, ничего, 1 000 000 франков в день?
2: Неплохо. Да, швейцарцы специально не раскрывают ее место.
1: То есть, ну, там, конечно, чтобы она и дальше приносила, понятно.
2: Понятно, что люди гадают, потому что она не раз бывает в новостях на протяжении уже многих лет, поэтому, ну, всем интересно, а какая именно камера? Ну, какая именно, мы не знаем.
1: Ну, вот, ну, да.
2: Чиновники не пошли на поводу, там, не знаю, у журналистов или у кого-то, никто не рассказал, честно, какая именно из камер приносит такие деньги. Я, кстати, не удивлюсь, если выяснится, что такая камера не одна. Они просто говорят, вот есть у нас камера. На самом деле, да, может, и не одна. Тем не менее, ни в одну из таких камер, ни на одной из таких камер не фиксировалось нарушение конкретно от этой самой несчастной молодой автомобилистки, которой еще и 30 лет нет. Но девушка, соответственно, превышала лимит, и как-то стало известно, нетривиальная история. Дело в том, что девушка сама подала в суд на своего бывшего молодого человека, они выясняли там свои отношения, кто кому что должен, и в связи с иском от нее же, для того, чтобы расследовать это дело, полиция получила доступ к ее личным данным. Это ее добровольное согласие было. Ага. Да, они могут смотреть, вот, изучать ее видеоархив, значит, в телефоне, в облаке, в этом самом. И они там и поизучали, и обнаружили съемку, на которой она едет на машине своего отца, причем едет на очень высокой скорости, едет в Швейцарии. Есть видео, где она ехала, высунув ногу из окна, при этом, ну, в общем, ехала быстро. Зачем-то это снимала. Нашли у нее, так сказать, ее в этом цифровом портфеле, да, в телефоне и том, что к нему относится, нашли 7 видео с очень серьезными нарушениями скоростного режима. И не поленились это дело передать в другой отдел.
1: Ух ты.
2: Они расследовали, ну, то есть это, по сути, был там административный семейный кодекс, да, а все это дело перешло в уголовное дело. Судья посмотрел на это, решил, что никаких облегчающих, так сказать, обстоятельств нет, есть, наоборот, только отягчающий, потому что 7 раз это повторно, это уже рецидивист такой матерый перед ним стоит. Даром, что симпатичная девушка, которой, в общем, там 25 лет. Но они видят, вот есть эпизод, она едет со скоростью 238 км в час, а в Швейцарии больше 110 нигде нельзя. То есть она как минимум нарушает на сколько? На 128 км в час скорость. А в Швейцарии даже 80 хватает. То есть, если зона 80, и ты едешь еще плюс 80, то это уже считается страшным, злостным нарушением правил дорожного движения. Ну, собственно, им и является.
1: И, да, и карается серьезнейшим штрафом.
2: Да, то есть, ну, там для начала у тебя отнимают право, а потом там как минимум на 2 года. И непременно ты пройдешь еще психиатрическую экспертизу,
1: да, перед тем, да, как, да,
2: право,
1: да,
2: обратно,
1: да,
2: получить. Да. И в этом, кстати, есть справедливость, вот, которой, к счастью, наверное, нет в нашей стране. То есть, если у вас за какие-то страшные нарушения ПДД изъяли права там на полгода, на год, на 2 года, по прошествии этого срока вы ведь просто их получаете, верно?
1: И все.
2: А есть страны, в которых вы их обратно не получаете. Более того, вам даже мало, вы не можете просто в автошколу пойти и там отучиться и сдать экзамен. Вам нужно сначала пройти вот этот самый психологический тест, на котором выяснят, вы вообще за это время одумались, вы, ну, всерьез размышляли о том, что вы натворили, и, соответственно, в зависимости от ответа на этот вопрос, эксперт ответит на вопрос, стоит ли вам вообще возвращаться на дорогу. Вот, собственно говоря, в общем, девушке прилетело по полное число.
1: Вот кровожадные, значит, за серьезные нарушения скоростные. Мы не сказали, какие, правда, с тобой. Максим пишет... понимаешь, скорость можно превысить на 100 километров, а можно превышать на 100 километров в час каждый день. И вот пишет Максим: прецедент Мара Багдасарян, лишение прав пожизненно и год исправительных работ. Ну, у этого персонажа, у Мары Багдасарян, у нее, ну, систематически были нарушения, причем их было там дикое количество.
2: Да, вот когда особенно суд видит, что, ну, человек цинично к этому относится.
1: Ну, цинично, хорошо сказал, правильно.
2: Ну да, то есть, ну, мне ведь закон не писан, вот как хочу, так и езжу, там, не знаю, папа заплатит или сам из кармана достану, и вообще все мне это море по колено ваше, это юридическое. Ну, вот тут, конечно, система начинает работать с удвоенной производительностью, я вполне понимаю систему и лично тех, кто подобные постановления выносит. А в Подмосковье камеры еще больше зарабатывают, наверняка, пишет Максим. Ну, знаете, Максим, нет. Может быть, да, может быть и нет. Все-таки миллион швейцарских франков в день, это, не знаю, есть ли у вас такие камеры.
1: Это, думаю, чудовищная сумма. Нет, разумеется, Максим пошутил.
2: И тоже пишет, что у нас в сети тоже такие есть видео. И вы правы, действительно, у нас в сети тоже попадаются видео, когда человек сам себя, как та самая унтер-офицерская вдова, норовит высечь, когда выкладывается, ну, видео со своими, с грубым нарушением правил и так далее. Кстати, в России, в принципе, тоже можно получить уголовное преследование за нарушение правил дорожного движения. Но все-таки у нас закон гораздо мягче, чем в Швейцарии. Так много суд, наверное, все-таки не назначит. Но, тем не менее, если вы, например, ну, не вы, конечно, но кто-то, да, был лишен прав за превышение скорости, у нас лишают, напомню, если вы прибавили к разрешенным еще 60 км в час. Ну, да, да. Было разрешено 30, вы ехали 90. Было разрешено 60, вы ехали 120. Ну и так далее. То же самое, как и выезд на встречную полосу. Если это повторное имеет место... Если вы снова и снова это делаете, то у нас тоже наступает уголовная ответственность. Там, помимо штрафа денежного, который тоже измеряется сотнями тысяч рублей, там есть еще пункт, что можно и лишение свободы до 2 лет получить, и права надолго оставить. И вроде и даже до 3 лет какие-то есть 40. Ну, там надо, это вот если вы ранее судимый, и вас уже отняли права, а вы опять и снова, вот собственно говоря.
1: Слушай, а у нас же, скажи мне, пожалуйста, у нас же нету пожизненного лишения прав.
2: Ну, вроде как нет. Наверное, каким-то личным распоряжением это можно, наверное, можно какой-то крест поставить. Да? Помнишь, как раньше говорили, что вот, нерадивым водителям берут иголочкой в правах, там, колят на фотографиях в водительском удостоверении там дырочки, и потом каждый полицейский щупает пальцами эти права, чувствует, где там дырочки. Знаешь, вот на лбу, значит, рога у него растут, значит, любит ругаться. Мы сейчас к нему двойную строгость применим. Но на самом деле нет, так не делается. Кроме того, у нас еще такое послабление, ну, оно даже не послабление, но просто по практике получается, что даже если вы нарушили на лишение прав, но ваше нарушение зафиксировала камера, стоящая на дороге, то вас прав не лишат. То есть нужно, чтобы нарушение зафиксировал инспектор. Вот если инспектор... Да. Зафиксировать. Тогда считается подтвержденным, что это точно вы, а не просто кто-то на вашей машине ехал. И, собственно говоря, такие ситуации сейчас же реже. Ну, то есть это нужно специально, чтобы звезды сложились, чтобы вас именно инспектор поймал, а не просто вы письмо получили по почте. Потому что где-то там пролетели и собственно...
1: Господи. Я последний раз... Вот по пятницам, субботам, воскресеньям я инспекторов регулярно встречаю на дорогах. Ну, это я про Москву говорю, может быть, в России по-другому. А вот в остальные дни что-то как-то вообще нет.
2: Кстати, напишите, вот часто вы видите инспекторов на дороге? Я, кстати, вижу, вот живя в Москве, очень часто, потому что у меня рядом находится один полк, да, и рядом есть их гараж, и всю территорию вокруг, в радиусе там пары километров, ну или там километра, например, сотрудники достаточно подробно патрулируют, и я их вижу даже там в переулках, там, в улицах со спокойным движением, где раньше как-то, ну, собственно, там не так много машин. Но, тем не менее, кто-то тоже нарушает, и я часто вижу, как что они едут,
1: ты проезжают. Знаешь, у меня рядом находится, ну, ты наверняка знаешь, 11-й спецбатальон на спецтрассе, вот.
2: Это такой спецтрассы, возможно, они там заняты в другом районе, то есть они могут у тебя рядом
1: находиться. Нет, это рядом со мной как раз, понимаешь, я их регулярно вижу, перекресток, Рублевки и куда-то. Дорогие друзья, это самая главная правительственная трасса Москвы. Это трасса, по которой ездят первые люди, прежде всего президент Российской Федерации. А вот больше я их не вижу нигде.
2: Ну, на самом деле, сейчас кажется... Вот, кстати, напишите, у вас... Как в каком? Напишите, пожалуйста, регион, да, и как часто вы видите ГИБДД. Есть ли у вас ощущение, что вы их как-то слишком редко видите, или наоборот, может быть?
1: Слушай, тут насчет видите, не видите. Совершенно честно, ГАИ объявляет о рейдах, которые проводятся в разных субъектах федерации, рейды, которые направлены на выявление нетрезвых водителей. Значит, на прошлый...
2: Ну да, бывает...
1: Нет, причем абсолютно честно, вот в пятницу, субботу, воскресенье таких-то чисел будут проводиться рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей. На прошлой неделе в одном из регионов, я просто забыл, в каком это смешно, то есть было сделано объявление в региональных средствах массовой информации, в федеральных, в этом регионе все равно задержали 91 нетрезвого водителя.
2: Ну, видишь, значит, не зря работали, а то ведь что получается? Люди настолько расслабились, да, наверное, может быть, ездят по знакомым маршрутам или привыкли, что что-то они полицию давно не видели, вот, что себе позволяют лишнего. И как раз самое время им напомнить, что все-таки есть вещи, которые за рулем табу, да, нельзя, харам. Ну, называйте как хотите, в любом случае суть от этого не меняется. А, ну что, пишут там, в Архангельске очень редко... А вот в Ростове-на-Дону часто. Да. Ну, понятно, что это такое субъективное, но тем не менее. А Максим указывает нам на то, что есть места, где всегда стоят. Да, действительно, есть места, где стоят всегда. Ну, это обычно все эти места, все знают эти места. Да, где, когда полиция стоит на одном месте всегда, то и мы тоже всегда знаем, где стоит полиция. Ладно, давайте к следующей теме. Посчитаемся. Посчитаем как раз автомобиль.
1: Мама, он нас посчитал.
2: Ага, ну не нас пока, пока других посчитаем, потому что мы с вами, ну, немногие из нас ездят сейчас на электромобилях, тем не менее нам рассказывают о том, что этот парк растет, растет в России. Кстати, если смотреть в процентах, то мы очень хорошую динамику показываем. У нас ну, так, проценты растут быстро, ну, в том смысле, что легко показать, что вот в этом месяце или в этом полугодии или в этом году еще на двузначное число процентов вырос там, парк электромобилей в России или там число продаж. А, ну, тут в России это связано с низкой базой, что называется, то есть от, ну, от чего да. считать эти проценты. А в мире, а сколько в мире? А в мире 75 миллионов электрических автомобилей. А, сейчас вышло исследование, говорят, вот 75, ну, пока оно выходило, наверное, уже 76 миллионов в мире таких автомобилей. Причем речь идет не о гибридах, а именно о чисто электрических автомобилях. Вот тех, у которых вообще нет двигателя внутреннего сгорания. 75 миллионов – много. Из них две трети находятся, ну, почти две трети зарегистрированы в Китае. Можете себе представить. Ну, то есть там тоже всегда на эту статистику мы смотрим с таким недоверчивым прищуром, как мы вообще смотрим на всю статистику, потому что, а как вы считали? Есть страны, которые... Гибридные машины тоже относятся к электрическим. Вот некоторые считают, что если небольшая батарейка есть, то уже можно считать его вот автомобилем на новых источниках энергии. Кто-то проводит отсечку по размеру аккумулятора, ну там, скажем, не менее 20 кВт-час. А если меньше, то это все-таки не считается как электромобиль. Но вот таких все-таки, по-видимому, чисто электрических автомобилей порядка 75-76 миллионов. И, собственно, Китай – это абсолютный лидер и абсолютный такой, ну, кладезь электрических автомобилей в мире. Понятно, что Китай развивается тоже сильно быстрее. И, скажем, ну, в США там порядка 7 миллионов автомобилей, в Германии там около 3. С китайскими цифрами это, конечно, сравнить никак невозможно. Ну, вернее, сравнить можно, но это близко не лежало, не стояло.
1: Ну да.
2: Понятно, что... а что дальше, да? Можно предположить, что, во-первых, страны, которые... Ну, Китай дальше будет развиваться быстрее всех, насколько догонит его Европа, Штаты, там, Япония и другие страны, непонятно. Но интересно, что исследования делают такие выводы, мол, страны с высоким уровнем электрификации лучше защищены от скачков цен на топливо. Ну, то есть вот эти колебания цен на нефть и на бензин не так сильно бьют по странам, где больше машин ездит на электричестве. Ну, в общем, логично. Предполагается, что... Все-таки в Европе какой-то сдвиг в сторону более быстрого перехода на электромобили может произойти, если вот-вот уже должны быть приняты более строгие правила про всякие служебные автомобили. И это касается не только госсектора, но и в целом машин, которые, вот то, что называется корпоративные продажи, корпоративные парки. Может быть введен закон, согласно которому придется... Вот, машины на батарейках покупать, если вы выбираете машины для какой-то крупной структуры, будь то государственная, муниципальная или какая бы то ни была еще. Ну, в принципе...
1: Ну, вообще, это выкручивание рук такое.
2: Да, и пока оно не срабатывало, потому что мы знаем, что крупные прокатные конторы, ну, те, которые покупали сразу там по 2, 3, 4, ну, 5, да, до 10 тысяч автомобилей разом, и некоторые из них, которые уже попробовали купить электромобили, это всякие Sixt, Hertz, ну, не важно, ну, да, наверное, их название сейчас. Важно то, что эти компании от электромобилей успели уже поотказываться. То есть они уже успели, так сказать, навстречу пожеланиям трудящихся, ну, вернее, скорее, руководящих,
1: товарищей,
2: купить,
1: да, да.
2: купить, попробовать, поэксплуатировать, и что-то не пошло. Может быть, не те брали? А какие надо брать? Да бог его знает, какие брать. А вот если смотреть на статистику, то мы видим, что в мировой статистике BYD, китайский производитель, быстро увеличивает отрыв от других лидеров. А другие лидеры – это Tesla, конечно же. Ну и, собственно, и Volkswagen. Там тоже отстает сейчас ускоренными темпами. BYD развивается быстрее всех и ну, по-видимому, дальше будет развиваться, потому что сейчас борьба идет уже не просто за то, как производить автомобили, а речь идет о том, как делать батареи, программное обеспечение,
1: ну, какова прежде, будет себестоимость производства. Прежде всего, батареи, и вот у BYD, у них в этом смысле дела идут лучше всех. То есть они... Tesla уже...
2: А потому что у них есть доступ к сырью, из которого все это делают.
1: Ну,
2: например.
1: Прежде всего. Но они молодцы с технологиями. Давай прервемся совсем ненадолго и вернемся буквально минут через полторы-две.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Ваш внук сбил человека.
4: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
3: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
5: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
6: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Мы вам в подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Федор, едем дальше.
2: А, да, давай от электрических автомобилей поговорим, о тех, которые все-таки большему количеству людей нравятся. И я точно знаю, что всегда улыбку, такой добрый взгляд вызывает машины, сделанные в стиле рестомод. Что это такое? Это современный автомобиль, в котором угадываются черты машины из прошлого. Рестомод. Ага. Обычно эти рестомоды имитируют что-то из там, 60-х годов, иногда что-то из 30-х. Ну, может быть, вы помните такой Chrysler PT Cruiser. Или, ну, иногда у нас, конечно, редкий гость на дорогах, но зато часто бывало на фотографиях. Это продукция японской компании Mitsuoka, которая просто делает машины в стиле там, 20-х, 30-х годов. Ну, конечно, современная начинка, и, собственно, и дизайн-то тоже уже современный. Но вот эти крылья, обводы кузова, фары и прочее, это напоминает о прошлом. И сейчас нечто подобное делает Honda при поддержке знаменитой итальянской кузовной мастерской Pininfarina и компании Jazz Sport. Значит, ну, интересно, что они рестомодят, да, то есть имитируют в современном, ультрасовременном автомобиле черты не машины из там, 60-х или 70-х, а черты машины из 90-х. Но уже настало время, когда можно ностальгировать по там, дизайну 90-х. И в случае с японцами это не просто вот внешняя какая-то картинка. Они идеологически повторяют свою очень успешную машину, такую культовую машину Honda NSX из 90-х годов. То есть у новинки что будет? Атмосферный двигатель V6. Да, на секундочку. Это сегодня уже звучит как вызов, но послушайте,
1: ну да,
2: дальше.
1: Это, слушай, это чуть ли не оскорбление просто V6.
2: Да, пощечина общественному мнению.
1: Конечно, да.
2: Да, слушай дальше. Механическая коробка передач.
1: Ого.
2: Ну, то есть, ну, а к этому еще обещают отличную обзорность и правильную эргономику, и малый вес. Малый вес, значит, ну, как, при таком мощном моторе малая масса автомобиля, это значит, что энерговооруженность будет столь высока, что, в общем, уже интересно. А, и, собственно, вот этот образец, то, на что они смотрят, Honda NSX первого поколения, с 90-го года, это, ну, такая революционная машина была, суперкар, но надежный, практичный, и, собственно говоря, может быть, он, ну, выглядел не как Феррари, да, потому что Феррари в те времена были, ну, еще в 100 раз красивее, понятно, но такой экзотический спортивный автомобиль, азиатский, с алюминиевым кузовом, причем именно суперкар, что еще суперкар, значит, ну, не просто у него мотор V6, мало ли у кого мотор V6,
1: ну, конечно.
2: У них... Этот мотор V6 находится прямо за водительским сиденьем, сзади, не спереди. Это среднемоторная машина. Бывает заднемоторная, это как у Porsche, когда он вообще за задней осью висит. А тут между осями, среднемоторная. И, собственно говоря, это машина, на которой ездил, и вообще в создании, в доводке, которой принимал участие Айртон Сенна, вообще, на мой взгляд, величайший гонщик Формулы-1 всех времен.
1: А соглашусь с тобой.
2: Михаил Шумахер. Да. Ну, Айртон Сенна был слишком прекрасен, как гонщик, да. Творил такие вещи, о которых мало кто мог даже вообще осмелиться подумать, сделать то, что делал Айртон Сенна, в том числе на мокрых дорогах, в том числе на узких, сложных трассах и так далее. Действительно, был такой очень одаренный человек. Погиб, к сожалению, да, перекатался. Собственно, следующий, наверное, по величию гонщик Формулы-1, собственно, тоже не очень хорошо закончил, или даже, может быть, не до конца закончил. Но я про Михаэля Шумахера, про которого его родственники, правда, просят не говорить, так что, ну, давай не будем про него говорить.
1: Ну, да.
2: Вот, а поговорим про новую Хонду. Хонда, значит, проект называется Tensei. Красиво звучит уже что-то такое, как Сенсей, Тенсей, что-то такое японское, красивое, на что хочется посмотреть. И, собственно говоря, пока нам показали только рендеры. Рендеры — это такие компьютерно нарисованные картинки. Ну, или компьютерно дорисованные картинки. Но понятно, что машина уже готова. Известно, что машина уже готова. Ее в следующем месяце покажут на автосалоне в Париже. Там уже можно будет... Ну, мы тоже увидим фотографии. Мы в Париж в этот раз не поедем. Посмотрим на то, как она более-менее живьем смотрится на подиуме, на дороге.
1: Ну-ка, посмотрим.
2: Покажет. Ну, красивая машина, и можно в качестве спойлера сказать, что у нее, например, спереди будут откидные фары. Или выдвижные фары. Ну, помните, как это раньше тоже бывало? Редко-редко.
1: Ну, это было такое в 60-70-е годы.
2: Когда, ну, то есть там небольшие источники света ниже бампера, так, чтобы машина могла ехать, ну, как сейчас принято, со световыми дневными ходовыми огнями. А вот если нужен настоящий свет, там, ближний, дальний, то у нее открываются вот эти металлические панели в капоте, поднимаются фары, и тогда уж она светит на дорогу, как положено. Посмотрим. Интересно выглядит. И, ну, больше всего интересно то, что наступило время, когда в дизайне начинается ностальгия по 90-м. Наверное, пройдет еще немножко времени, тогда и до нулевых дойдут. Да. Тут большой вопрос, какую машину стоит повторять, да, о чем мечтать и, так сказать...
1: А здесь не угадаешь, понимаешь? Абсолютно. То есть вот,
2: да,
1: мы смотрим на фотографии культовых автомобилей прошлого, вот, но повтори какую-то из них. Какая-то зайдет, а какая-то может и нет. Понимаешь?
2: Конечно, это большой риск. Ты совершенно прав, что это действительно большой риск. Не знаешь, вот какая из них получит большой успех, а про какую просто те подсокают языком, перешлют друг другу картинки, и вот прошло пару месяцев, и уже забыли про твой проект. Что-то не то ты решил копировать, или где-то не там ты нашел источник вдохновения для своего нового там суперкара или просто обычного автомобиля.
1: Ну, да.
2: На самом деле сейчас вот мы видим, что большим спросом пользуются, ну, в странах, где они выпускаются, машины, которые сделаны в стиле 70-х, 80-х. Например, Renault 5 во Франции сейчас очень здорово покупают. покупают. Это машина, которая когда-то была одной из самых дешевых на французском рынке, одной из самых доступных. Вот ее забыли, долго не выпускали, сейчас выпустили в новом обличии, и народу очень нравится.
1: Но не надо стараться, то есть не надо рисковать и выпускать автомобиль, сделанный по мотиву «Москвича 408». Просто рисковать не надо. Может, и зайдет, но риск – дело такое сложное. Федор, спасибо огромное за хорошее настроение. Увидимся, услышимся. Пока.
2: Всего вам доброго.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Южная группировка российских войск за сутки уничтожила 73 тяжелых беспилотника коптерного типа ВСУ, а также 68 наземных робототехнических комплексов и свыше 100 антенн связи. Среди пораженной военной техники есть боевые машины западного производства. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Дружковки, Ореховатки, Кондратовки, Васильевской пустоши, Славянска, Стародубовки, Краматорска и Николаевки. За сутки противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены боевая бронированная машина «Сенатор», 17 автомобилей и самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхарт». Поражены 49 пунктов управления БПЛА, 68 наземных робототехнических комплексов, 102 антенны связи и БПЛА, 9 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 73 тяжелых БПЛА коптерного типа.
0: В зоне ответственности группировки «Восток» суточные потери ВСУ составили 70 беспилотников самолетного типа, информировали в Минобороны. Сообщение последних минут. Пожар возник на складе в Киеве, сообщила столичная военная администрация. По ее данным, склад расположен в Святошинском районе города. Ранее там была объявлена воздушная тревога, которая длилась несколько минут. И вот теперь в Киеве уже во второй раз объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ также информируют о взрыве, прогремевшем в окрестностях Харькова на востоке Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в некоторых районах Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Сирены также работают в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях. Конфликт между США и Ираном через несколько месяцев перейдет в новую фазу, заявил американский вице-президент Джей Ди Венс в интервью изданию «Нью-Йорк Пост». По его словам, первая фаза конфликта, которая заключалась в уничтожении ядерной программы и вооруженных сил Ирана, уже закончена. Задача второй фазы – не допустить восстановления иранских военных сил и разработок, а также сохранить глобальную стабильность в регионе. Венс также отметил, что сейчас Соединенные Штаты не ведут агрессивных операций, тогда как Иран периодически обстреливает коммерческие суда в Ормузском проливе. Он добавил, что американские силы уже ослабили ракетные беспилотные возможности Тегерана. Американские военнослужащие, между тем, показали телеканалу CBS кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте, вызванных ударами Ирана. Базам нанесен серьезный ущерб, о котором не сообщили американской общественности. Мы стоим с закрытыми глазами и получаем удары по лицу, приводит телеканал слова одного из военных, находящихся в зоне дислокации. На фото с авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии виден самолет «Боинг», хвост которого отломился от фюзеляжа после попадания снаряда. Фотографии с базы Кэмп Бюринг в Кувейте показывают разрушение здания и автомобиля. Ранее в отчете бюджетного управления Конгресса сообщалось, что конфликт с Ираном будет обходиться американцам в 2-3 миллиарда долларов ежемесячно. На первые 5 месяцев войны уже ушло 38 миллиардов. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил поездку в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН из-за сложной внутриполитической ситуации. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на источники в правительственных кругах. Мерц находится под огромным давлением после провальных для Христианского демократического союза выборов в Саксонии-Анхальт. Поэтому сейчас его присутствие необходимо в Берлине, отмечается в материале. Ожидается, что ФРГ на форуме, как и годом ранее, представит Йохан Вадефуль. Мошенники под видом рабочих ходят по квартирам, сообщая о сезонной проверке батареи. Об этом ТАСС сообщила зам руководителя проекта Народного фронта за права заемщиков Алла Храпунова. Аферисты якобы выявляют неисправности и требуют у собственников деньги за ремонт. Эксперт подчеркнул, что если в доме проводятся подобные проверки, необходимо связаться с управляющей компанией по официальному номеру телефона. Россияне назвали оптимальный период для вакцинации от гриппа. Прививку лучше сделать в начале осени, в сентябре-октябре. Такие рекомендации в беседе с РИА Новости дали в Роспотребнадзоре. За это время иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом. На это требуется около 2 недель, уточнили эксперты. Напомню, накануне в беседе с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Россия – единственная страна в мире, в которой население прививают от гриппа бесплатно. В московском регионе в октябре ожидается реинкарнация бабьего лета с большим количеством солнечных дней. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, по количеству осадков октябрь будет с недобором, а это указывает на высокую вероятность повторов бабьего лета, но уже старого. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность, осадков также не ожидается, и 17-19 тепла. Сейчас в столице плюс 14, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 87%.
3: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в «Крокус-экспо», метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что ж, у нас сегодня среда. Доброе утро, Владислав.

0: Егор пел таким же голосом.
1: Абсолютно.
0: И ничего, никаких претензий к нему не было. Да, так вот, сейчас прекрасная семья, подписана на его соцсети, подрастают детишки, молодец. А пел вот так же. Так вот, вы знаете, был фильм такой «Расплата», «Payback».
1: Что-то такое помню. Ну, зарубежный?
0: Ну, конечно, конечно, зарубежный, да. Так вот, вы знаете, время настолько ускорилось, что всякого рода глупость, дурь и прочее, значит, смрадное новостное, вот месиво новостное из соцсетей, которые нас, в принципе, из новостной ленты, нас с вами забавляет. А вот уже, представляете, время летит так быстро, что все это оборачивается реальными последствиями. То, над чем мы смеялись еще буквально полгода тому назад. Угу. Внимание, новость, Владислав Александрович. Женщины в Подмосковье стали все чаще называть детей именами героев из турецких сериалов.
1: Ай-яй-яй.
0: Такие имена, как Неслихан и Бурак. Знаете, мы с вами смеялись. Ой, как нашим женщинам нравятся турецкие сериалы. Они там смотрят сказку, они ездят на курорты, они там отдыхают, потому что это все такое сказочное. И, конечно, им не вдомек, что это единая индустрия ошкуривания. Да? Посмотрела сериал, поехала, отдала денежку на турецком курорте. Но у меня вопрос, Владислав Александрович, я всегда задаю вопросы.
1: И это правильно.
0: В первую очередь себе, а потом вам. Скажите, пожалуйста, а отчество у них тоже, у этих малышей, такие же турецкие?
1: Да они его не смогут воспроизвести, вы понимаете, в чем
0: проблема? Нет, они будут говорить, а где мой папа? Массажист, аниматор, мойщик бассейнов. Это оттуда дети, нет?
1: Как беда, вот? Беда, Сергей Валерьевич.
0: Это беда. А вторая беда самая сложная уже. Мы также смеялись в этом году и в прошлом году над так называемыми бежевыми мамами.
1: Да.
0: Это мамочки, которых можно легко распознать на улице.
1: По цвету.
0: Да, они по цвету. У них коляска такого цвета, штаны, куртка, все.
1: И лицо.
0: И отец, пристегнутый к этой процессии цугом, он тоже такой же одетый в коричневое, во что-нибудь в черное. Да, редко встретишь беленькое. И вот, оказывается, дети бежевых мам
1: в этом году
0: пошли в школу. И вот ужас, я почему об этом вам говорю, да, как бы вроде читалось, знаете, вот, ну, какие-то бежевые мамы, и они вечно годами ходят с младенцами в колясках. Нет.
1: Да, а эти не растут, да, не вырастают.
0: Нет, не растут коты и собаки из этих колясок, с которыми другие гуляют. Вот те не растут. Это как бы маленький шерстяночка. А эти уже выросли. Так вот, смотрите.
1: Так.
0: Ужас какой. Вот только начался новый учебный год. Первоклашки, жертвы бежевых мам, не умеют сами одеться, завязать шнурки и даже сходить в сортир. Авторы, пообщавшиеся с учителями, рассказывают вот о самом ужасном. Смотрите. Одна учительница, значит, сказала, что мама первоклассника, бежевая, попросила ее учительницу мыть после туалета попу своему сыну. Вы ему задницу помойте, когда он сходит, пожалуйста.
1: Это что-то новое, да. Так не было.
0: Вот, знаете, не было, нет, дальше, давай, значит, смотрите.
1: Набрасывай.
0: Еще одна училка долго искала в вещах мальчика спортивные штаны по всей школе. Думали, уже украли штаны дорогие, потому что у нас дети на вес золота, они ходят в хорошие элитные школы. И в штанах они ходят, не в простых, а наверняка с начесом, что-нибудь типа Версачи. Так вот, оказалось, что... Соответственно, штаны были на мальчике под брюками, но он сам не догадался проверить, а где они, эти штаны.
1: Прекрасно.
0: Психологи, значит, смотри, они не умеют ничего делать, они не умеют одеться, застегнуться, и психологи связывают несамостоятельность школьников с явлением бежевых мам, которые больны гиперопекой, тревожностью. Вот. Ну что, ребята, кушайте ложкой полной, пейбэк пришел.
1: Росли.
0: Был кэшбэк, а тут пейбэк.
2: Ага. Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Так, ну немножко филологии, извините, языкознания по-нашему, да, мы с вами пристально следим за тем, что происходит с нашим языком, и вот на фоне ужаса, который мы испытываем перед жаргонизмами вот этих малолеток, которые выросли, им немножко повезло, они выросли без бежевых мам, они пришли чуть позже, те, которые сейчас растут и не могут понять, на них двое штанов или одни штаны, с этими мы еще помучаемся, да.

0: Но есть подрощены, которые разговаривают своими мерзкими словами. Как правило, английскими.
1: Да, потому что
0: считается, опять же, я так понимаю, мамами, что очень важно учить английский язык со второго класса школы. И вот мы тоже переживаем расплату, потому что сегодня из всех слов, которые я вижу в списке, Владислав Александрович, вот слов, которые раздражают людей в России, и мне нравится этот тренд, потому что люди не смирились с молодежным жаргоном и не говорят, что, ну ладно, мы тоже в свое время говорили какими-то непонятными для взрослых словами. Нет, люди, общество категорически против этих слов, бесят эти слова и 28-летних, и 45-летних. Ну, в общем, общество в большинстве своем выражает протест. Так вот, из всех этих идиотских слов, которые наводнили наш язык и которые бесят взрослых людей, единственное русское слово, вот единственное, а список сейчас предоставлю, это «короче». Вот единственное русское. Остальные следующие. Что раздражает общество наше? «Рофл», «инфа», «лол», «имба», «кринж», кстати, «кринж» на первом месте, «вайб», «ок», «краш», «изи». «Изи» — это не «изя», это другое. «Кейс», «триггерить», «хайп», «фейк». Ну и вдобавок вот «короче». Что касается третьей позиции раздражительности, да, очень людей, это уже совсем нервных, их трясете, уменьшительно ласкательные слова бесят. Но это когда уже отстрелялись от английских, да, уже «вкусняшка», «денежки». И, наконец, наше любимое «кушать». Конечно, их раздражает слово «кушать». И, наконец, товарищи, давайте с филологией закончим. Подведены итоги главных ошибок, ну, самых часто встречающихся ошибок участников единого госэкзамена по русскому языку. Давайте сравним с тем, как мы в свое время ошибались. Да? Участники, смотрите, допускали орфографические ошибки. Например, они писали, там же письменный экзамен, да? «Упомянул» через «а».
1: Упа.
0: «Выражение», но это стремление быть грамотнее, чем надо. «Помогать», «помощь». «Помогать» через «а». Да. «Менталитет». Ведь мы это «ментай».
1: Ну, «ментол», проверяешь.
0: Нет, «ментол» тоже «е». «Ментай».
1: «Ментай».
0: «Преодолел». «Сделать» через «з». Вот это у них... Я даже,
1: это усилим.
0: Я даже на асфальте вижу надписи иногда, которые сделаны вот зумерами, они что-то там играют друг с другом. Да, вот этот «з» вместо «с». Да, но
1: это без, усиление.
0: Да, «безценный». «Безценный».
1: Опять же усиление.
0: Да. «Далее».
1: Ну, вот это не могу
0: сказать,
1: почему так.
0: Непонятно, непонятно. Да, конечно, проблемы с мягким знаком в неопределенной форме глагола и в третьем лице. Вот тут классическая наша идея. «Тся-тся», да. «Каждый любит поваляться». «Каждый любит», да. Ну и, наконец, какие? «Не могут понять, где две «н» надо писать». «Данные». «Данные».
1: Ну, рука слабеет.
0: Да, «самоотверженность», «сказанны». Это обратный процесс, да, ведь «сказанны».
1: Опять усиление.
0: И что меня привлекло, это «служба в армии». «You're in the army now», да. «Служба в армии».
1: Что-то армянское такое, да?
0: Но не армейское, и это хорошо,
1: точно,
0: и это
1: да,
0: хорошо.
1: Да.
0: Ну вот такие, вот такая молодежь у нас, так вот, да, немножко о ней.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Так, Владислав Александрович, у меня было на прошлой неделе несколько одиноких вечеров без вас по вынужденной причине. И вы знаете, я посмотрел два фильма. Хотел с вами поделиться впечатлениями,
1: потому
0: что фильмов очень много, когда открываешь онлайн-кинотеатры. Но вы знаете, сразу уже видя, честно говоря, 90% рожь на постере,
1: ну да,
0: рекламно.
1: Понятно, о чем,
0: понимаешь,
1: да,
0: что я не хочу это смотреть. Еще 5% фильмов, которые ты вроде как начинаешь смотреть, но потом понимаешь, что тоже не хочешь. Но два фильма я осилил.
1: Ну-ка.
0: Первый, потому что надо посмотреть было, потому что мне Владислав Александрович намекал, говорит, я, говорит, посмотрел, я думаю, ну и надо посмотреть. Второй фильм посмотрел, потому что закрученный ловко сюжет, хотя развязка банальная. Так вот, первый фильм, Владислав Александрович, на который вы мне достаточно отчетливо намекали, это фильм «Майкл».
1: О, байопик.
0: Ну, знаете, как на так называемый байопик.
1: Ну, что... я вам про минусы, я вам сразу сейчас сказал, что там, естественно.
0: Да-да-да, вы сейчас скажете про обезьяну и про, про все остальное. Да, вы знаете, какая история. Вот вспоминается... Хорошая такая цитата. Близкие человека, враги его.
1: Это точно.
0: И когда жившие за счет этого мальчишки, сначала чернокожего, а потом белокожего, люди, полностью от него зависящие в плане своего благополучия, приняли решение, что время ностальгии пришло, что скандалы забыты, что умиление и ностальгия музыкальная. Кстати, я после просмотра этого фильма пару дней еще, может быть, даже возвращался к творчеству Майкла Джексона.
1: С точки зрения музыки он гений, безусловно.
0: Гений, да. И, кстати, да, в то время абсолютно. Я вот воспитанный на евродиско Джексона воспринимал очень туго, потому что у него
1: посложнее.
0: У него ритм.
1: Он сложнее.
0: Ну, в первую очередь ритм, и соул, там, фанк, все эти дела.
1: Чуть посложнее, чем евродиско.
0: Чем Дитер Боль не дотянул до такой высоты, конечно, да. Но, тем не менее, да, я посмотрел это кино, и вы знаете, Владислав Александрович, конечно, родственники это зло с правами на прошлое и будущее Майкла Джексона, потому что, значит, какая история? Одна сцена в фильме, где папаша бьет Майкла Джексона ремнем, и штуки три, а может быть четыре, настойчиво, где он папашу лишает денег. Где он ему говорит, что я больше не буду на тебя работать.
1: Сергей Ильич, там знаете, в чем проблема? Да. Родственники Джексона, которые еще живы.
0: Они живут за этот
1: счет. Да, у них было условие. Никакой грязи. Вот чуть-чуть,
0: А грязью может считаться и, соответственно, порка.
1: Да, абсолютно.
0: То есть в прямом данном
1: он
0: случае.
1: Он вычищен до невозможности.
0: Да, и это отвратительно. Да, потому что, например, фильм про Элтона Джона, который несколько лет назад, или про Фредди.
1: Правдивее.
0: Ну, Фредди нет с нами, но тем не менее, как и Джексона. Но тем не менее, там... такие, с точки зрения нашего законодательства о защите традиционных ценностей, там как бы грязновато, но зато честнее.
1: Абсолютно.
0: И, честно говоря, когда я посмотрел «Рокетмена», это фильм про Элтона Джона, мне его стало жалко. Да, хотя он, конечно, гнус, но тем не менее.
1: У него папаша, видели какой?
0: Да, ну там все сложно.
1: Джазмен.
0: А здесь удивительная история. Один раз всыпал ремня, и, понимаешь, складывается ощущение по просмотру фильма, какой же злопамятный негритенок, а? Один раз дали ему, один раз всыпали, чтобы не хотел после концерта, возвратясь домой, там, уставшим, снова играть, бренчать перед папашей Карла.
1: А знаете, почему он мерзкий? Потому что папаша, помните, там есть такой маленький фрагмент, он говорит, а давай Jackson 5 будут петь твои песни.
0: Да, ты чё? Да. И такой зажал денег, не хотел в тур ехать. Ощущение возникает, да. Хотя, я так понимаю, били его регулярно. А папаша не дал согласия на то, чтобы, соответственно, выступать в роли чудовища. И нам приходится только догадываться об этом. Потом это рисованная компьютерная обезьяна, конечно, мерзкая.
1: Ну, кстати, это ж вот Племяшева играет Джексона.
0: Вот талантливый.
1: Очень хорошо.
0: Мальчишка хороший.
1: И он не актер, не профессиональный актер.
0: Да, пугает, конечно, что они хотят сделать «Майкл 2».
1: Ну, потому что там закончилось именно на пике.
0: Да.
1: Они хотят продолжения.
0: Ну, и так далее, да. Но это вот про Майкла фильм, да. Из этих боепиков, знаете, у меня сразу почему-то вспомнился Баста, опять же, про которого сейчас вот тоже что-то там снимают, и который признался, что в его биографическом фильме будут сцены, которых не было в жизни. Значит, Вася, я понимаю, что ты сейчас спишь. Но вопрос тебе, дорогой, от души. Просто вот, я понимаю, ты человек богатый и умный, раз столько времени держишься. Да. Но ты понимаешь, не бывает биографических фильмов с фантазией. Но это дурь. Это дурь. Надо быть честным до конца.
1: Можно что-то не показать.
0: Нет, можно молчать.
1: Зачем выдумывать?
0: Вот. Ну ладно. И второй фильм совершенно фантастический. Знаете, у нас есть такое явление французского кинематографа. Франция, у них есть меры заградительные, на которые наши кинематографисты часто ссылаются, что они защищают внутренний рынок, там процентовка, сколько должно быть в кинотеатрах французских фильмов. Ну и благодаря этому они еще как-то существуют, что-то там выдумывают. И вот фильм, который называется... посмотрел «Между небом и землей». И фильм на философскую сначала тему, что вот медсестра, работающая в, там, в больнице для уходящих людей, она видит призраков. Вот, видит. Ну, такая фантастическая затравка. Но французы, они юмористы, да. А у них где трагедия, там и юмор. И, вы знаете, но до такого я не думал, что дойдет фантазия французских кинематографистов.
1: Ну-ка.
0: Однажды она встретила на улице, шандарахнувшись башкой об автобус, она на мотороллере, героиня ездит, по городу. Это дешево и практично, там расход топлива всего 2 литра на 100 километров, понятно. А, кризис. Так вот, шандарахнувшись башкой в шлеме об автобус, вдруг встречает мужчину прекрасного, она с ним спит, то есть вступает в половую связь, а на следующее утро выясняется, что это призрак.
1: Сильно.
0: Такого сильно. Хода, да-да, такого хода. Сильно. Но так... они не дожали. У французов очень хорошо с затравкой, а у американцев хорошо получается распутывать, да, грамотно, финализировать. Французы этого не умеют делать, да, у них все во второй половине фильма все вяло и как-то мямля какая-то, да. Но сама по себе история о том, что человек переспал с призраком, а потом только об этом это понял, да, меня, честно говоря, впечатлило.
1: Это сильно, это сильный ход.
0: Вот, в принципе, два явления в мире кинематографа в конце лета этого года, это вот Майкл, и что, оказывается, с потусторонними силами можно вступать в половую связь. Вот и все. Ни о чем больше говорить. Ни о чем.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сотрудники ФСБ задержали жителя Горловки, пытавшегося совершить теракт против российских военных, сообщили в ведомстве. Мужчина по заданию украинских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины, заложил его на пути следования военнослужащих и привел в действие во время проезда автомобиля. Помимо этого, он фиксировал на видео последствия ударов ВСУ по жилым домам и отправлял записи украинским кураторам. В этом он сознался на допросе.
2: Познакомился через сына с сотрудником украинских спецслужб и общался в мессенджере Telegram. Вначале он задавал вопросы, как там у нас обстановка, тихо, стреляют, не стреляют. Потом стал спрашивать, какие вооруженные формирования, куда перемещаются, какие виды техники я там вижу. Ну, все это я рассказывал, передавал. Один раз, сбросили мне координаты дома. Пожалуйста, приди, посмотри, там беспилотчики отработали. Что там результаты. Поступило предложение, сможешь ли ты заложить взрывное устройство и подорвать какой-нибудь автомобиль с военными. И я сказал, не знаю, никто меня этому не учил, не готовил. Кинули мне координаты тайника, где лежала противотанковая мина ТМ-62, приемник и передатчик. Рассказали, как это все работает. Ну, я долго искал дорогу, какую можно подобрать для этих целей. Ночью я установил взрывное устройство вдоль дороги. 7:30 я приехал, просто ожидал, когда какая-то машина проедет. Она спускалась уже, набирала скорость, и в этот момент я нажал кнопку, произошел подрыв. Машина была повреждена, но все вроде живы.
0: Как сообщили в ФСБ, подозреваемый был задержан при попытке продолжить террористическую деятельность. Сейчас он находится под стражей. В Киеве тушат пожар на складе, сообщили в столичной военной администрации. По ее данным, склад расположен в Святошинском районе города. Ранее там уже во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ также информируют о взрыве, прогремевшем в окрестностях Харькова на востоке Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в некоторых районах Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Сирены работают в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях. Дональд Трамп заявил, что по делу о покушении на него во время предвыборного митинга в Пенсильвании в 2024 году получена новая информация. Об этом он написал в своей соцсети True Social. Президент США обвинил администрацию своего предшественника, демократа Джо Байдена, в том, что она не сделала того, что должна была сделать для его защиты от стрелявшего в него сумасшедшего. При этом американский лидер отметил, что к моменту его прихода в Белый дом в январе прошлого года значительная часть информации по этому делу отсутствовала, была изменена, повреждена или утрачена. Все это был заговор демократов с целью отстранить меня от выборов, который провалился, добавил Трамп. Напомню, покушение было совершено 13 июля 2024 во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо, один участник митинга погиб, еще двое были ранены. По данным секретной службы, молодой человек по имени Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания за пределами территории мероприятия. Его ликвидировали на месте. На территории Центрального федерального округа продолжается период заморозков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Минувшей ночью в условиях относительно малооблачной, сухой и тихой погоды на территории ЦФО наблюдались активные процессы выхолаживания с заметным понижением температуры. Так, в Костромской области она опускалась до слабоотрицательных значений. Столичный регион заморозки пока обходит стороной. Самой холодной точкой на карте Московской области стал Талдом, где минимум составил плюс 1,9 градуса. В Москве, по данным базовой метеостанции города, на ВДНХ минимальная температура воздуха составила 5,8 тепла. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 6, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 99%.
1: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сперва о хоккее. Омский «Авангард» в овертайме дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» 3-2. В составе хозяев дубль оформил Эндрю Потуральский. Он и забросил решающую шайбу. Еще один гол записал свой актив Дмитрий Рашевский. У гостей отличились Максим Денишкин и Александр Барабанов. Также действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» победил «Трактор» 4-1, а «СКА» сокрушил «Шанхайских драконов» 7-2. Футболист «Зенита» Роман Вега впервые в карьере вызван в сборную Аргентины. Команда-финалист чемпионата мира сыграет со сборными Боливии и Буркина-Фасо. Еще одна встреча 6 октября состоится против представителей Бенина. В ней прощаться с международным футболом будет Лионель Месси. Аргентинский полузащитник московского футбольного «Спартака» полностью восстановился. Защитник ЦСКА перенес операцию и пропустит несколько месяцев. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
3: Защитник ЦСКА Милан Гаич перенес операцию. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба в соцсетях. Сербский футболист получил мышечное повреждение в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России против Ростова 1 сентября. Уже сообщалось, что игрок будет вынужден пропустить довольно большой отрезок сезона. ЦСКА уточнил, что Гаич будет вне игры порядка 3-4 месяцев и полностью будет готов только к первому зимнему тренировочному сбору команды. Так что до паузы ждать на поле его не приходится. Тем временем полузащитник московского «Спартака» Эсекель Барка полностью восстановился после тяжелой вирусной инфекции, из-за которой не принимал участия в последних матчах команды. Об этом сообщил «Спортэкспресс» со ссылкой на собственные источники. 27-летний аргентинец уже тренируется в общей группе «Спартака». В последний раз Барка появлялся на поле в официальном матче 23 августа. Тогда он отыграл целиком матч против «Зенита» в РПЛ, когда красно-белые победили 2-0. Затем аргентинец пропустил 3 встречи «Спартака» во всех турнирах. В воскресенье, 13 сентября, Барка уже был в заявке на матч против Ростова, однако на поле так и не вышел. Теперь же он должен быть готов к ближайшим матчам, хотя возможно, что и не на все 90 минут. В этом сезоне на счету полузащитника 1 гол и 1 результативная передача в 5 матчах во всех турнирах.
1: Баскетболист Виталий Фридзон официально завершил карьеру. 40-летний защитник 7 раз выигрывал единую лигу, брал трофей Евролиги вместе с ЦСКА, а также завоевывал бронзу Олимпиады и Евробаскета. Его последним клубом стала Брянская Десна. На чемпионате Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет выступят 2 российские пары. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира в турецком Измире. У юношей в квалификационном раунде примут участие Владимир Климов и Кирилл Александров. У девушек Надежда Пономарева и Софья Васильева. Матчи стартуют сегодня. А у меня на этом пока все. Продуктивного вам дня!
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
6: Дорогие товарищи, сегодня, как сказал товарищ Онищенко, среда. А среда является самым продуктивным днем недели. Да, угу. То есть завтра будет только хуже.
7: Да, ну не нагнетайте.
6: А в пятницу вообще расслабиться, блядь. Кстати, тут любопытная новость. Значит, по пятницам люди у нас больше всего заказывают еды, ну, доставки. А в понедельник больше всего лекарств начинают лечиться. Да-да-да. Так, ну что у нас? Сегодня 16 число, да? Сегодня Международный день интервенционной кардиологии. Это когда через артерию лезут. Щупом, понимаете, да? День HR-менеджера в России. Они нанимают людей.
7: Работа не пыльная.
6: День независимости Мексики. Ну, вот странная история у Испании. Они посылали туда испанцев, а как-то так происходило, что на американском континенте испанцы переставали любить Испанию и становились какими-то местными. Они хотели независимости от той страны, которая их послала в виде агентов. Вы знаете, странная, мутная история очень. День независимости Папуа Новой Гвинеи. Мы, вы знаете, в качестве вот и рекламы, и знакомства с культурой Новой Гвинеи, с папуасами сделали так много, что не нам ли поздравить папуасов с Днем Независимости? Они освободились от пут этих австралийцев, которые их, помните, а при помощи наших дипломатов им вернули черепа. Это очень важно. Да-да-да, мы сделали большое дело вместе. Международный день охраны озонового слоя Организации Объединенных Наций. Ну, это вот та спекуляция, которая 25 лет назад позволила убить производство холодильников в России и заставила нас купить индезиты.
8: Фикция. Да,
6: да, конечно, фикция. День рождения Джульетты, ей, она уже старенькая. День мятого дождевика, день смешанной семьи. Это когда детишки от прошлых отношений, и все такие радостные, все такие вместе, дружные, замечательные, да? День истории наколки, когда подходишь к человеку и спрашиваешь, а что у тебя за наколка? Почему?
8: А там карта родного края.
6: Нет, или спрашиваешь девушку, а почему у тебя бабочка?
8: И она рассказывает.
6: Нет, она не знает. Она или делает вид, что она не понимает, что это за символ. Такая, да мне просто бабочки нравятся. А ты так сразу понимаешь, о-оу, я пошел. Да, день гвакамоле. Это из авокадо. День нелегального питья. День медицинских клоунов. У нас вот, ребята, произошла такая интересная история. Клоун оказался настоящим клоуном. Значит, до пандемии приходил к нам в гости медицинский клоун однажды. Вот, хороший паренек такой, казался, да? А в 22-м году сдриснул.
8: Ай-яй-яй.
6: Вот думаешь, вот действительно настоящий клоун, да-да-да. И про детишек забыл, и про все, то главное, пятки сверкают, да. Ну и, наконец, домна доброродная сегодня. В этот день надо собирать рухлядь дома, да, и все вон, в костер.
5: Сергей Стиллавин и его друзья.
6: В этот день, в 1620-м, из Плимута, из Англии, в Новый Свет отплыл корабль «Майский цветок» с 48 членами экипажа, и 101 на борту был колонист. Это были фанатики, так называемые пуритане, которые сказали, что истинная наша, можно сказать, наша сектантская вера не бьется с тем, что происходит.
8: Хватит терпеть.
6: В Старом Свете не можем больше вот этот разврат терпеть. Мы пуритане, мы самые настоящие, мы пойдем установим свою власть там, в Америке. И они доплыли до Америки, да, там в течение три месяца плавали. Два пассажира умерло, родилось два младенца, то есть доплыли те же, что
8: столько
6: я,
8: же людей. Да.
6: А в 1745-м Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, наш великий полководец, да,
8: да.
6: Да, и умел, кстати, с государственными деятелями договариваться, не бычил, да. Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву, это его выражение, да. Так, дальше. В 1747-м Наталья Кирилловна Загряжская родилась, фрейлина, страшная, с усами, с бородой. Да-да-да, это которая вот книги «Не из пиковой дамы», которую Пушкин потом нарисовал, держала собственные апартаменты из 6 комнат, довольствовалась, говорит, по тем временам самым скромным содержанием. 6 комнат больше не надо.
8: Да класс.
6: Да куда мне? Да. В этот день, в 1812 году, в Москве начался пожар. Несколько дней, как туда заехал Наполеон Бонифатич. Ну и все, загорелось, да. В 1840-м родился термин ОК.
8: Что за термин? ОК.
6: ОК, да. Разные есть версии, откуда это все взялось. Но зараза прижилась, да, сильно.
8: Ну, да.
6: Теперь даже не думают люди, что это иностранное. ОК.
8: Сокращение всегда приживается.
6: Да, да, сокращение, правда, из чего, непонятно, но не важно. В 1886-м Ганс Арп родился. Это немецкий и одновременно французский поэт, скульптор. Понимаете, быть одновременно немцем и французом, это непросто.
8: Это называется универсал.
6: Да. Ну, какие, например, стихи называются «Поющая синь».
8: «Поющий алкаш», давайте.
6: «Душистый свет, нежный, как сад в цвету, проникает в меня». Изморось аромата. Я шагаю легко и быстро по светлым лепесткам величиной с округу.
8: Ну, прекрасный бездельник.
6: Сумасшедший, да. Да-да-да. В этот день, в 1891 году, родился гросс-адмирал Карл Дёнец, немецкий. В Первую мировую служил офицером на подводных лодках в Черном море, на минуточку. В Черном, да-да-да. Потом командовал подводным флотом. да, и вообще всем военно-морским флотам Германии во второй половине войны, уже к 45-му году. Нюрнбергский трибунал за военные преступления, то есть он придумал неограниченную подводную войну, которая стала предлогом для вступления американцев, наконец, да, что им начали транспорты топить, приговорил его к 10 годам лишения свободы, ну, гуманно достаточно, да, и освободили в 56-м году. Умер от сердечного приступа в 1980-м.
8: Да роскошно.
6: Удивительно просто. Какой долгожитель шикарный. Не дожил 9 лет до соточки. Да, немножко не дожил. Альберт Сен-Дьордьи, в 1893-м, это венгерский биохимик, да? Ну, как Сорос, видимо, такой же венгерский. Нобелевский лауреат 1937 года. Он обнаружил и выделил аскорбиновую кислоту и вообще витамин С провозгласил спасение.
8: Молодец, спасибо. Да,
6: тут была новость, кстати, ребят, на прошлой неделе, что витамин С снижает кровоточивость десен, если что. Да. В этот день, в 1908 году, Уильям Дюран основал корпорацию General Motors. Там у них были когда-то красивые машины, назывались Oldsmobile. Но их сейчас нет, их убили, эту марку. Остались Кадиллаки, Шевроле, ну, в общем, одни и те же машины с разными мордами. А иногда и с одинаковыми мордами, просто шильдик. Ну, в общем, было время, да. В этот день, в 1914 году, Государственная Дума Российской империи на волне патриотизма приняла закон о запрете продажи водки, пока идет война.
8: И сразу стало легче.
6: Стало, власть это потом стало тяжелее. Потому вот что именно. Я напомню, что бюджет...
8: Называется раскачивать.
6: Бюджет, да, от казенной продажи питей пополнялся на 26 с лишним процентов. Та же самая беда была у Советского Союза. За счет дорогой водки...
8: грабли, да.
6: Да, за счет дорогой водки мы же в Советском Союзе дотировали вот, дешевый хлеб,
8: да.
6: Проезд на общественном транспорте, да, и так далее, так далее. Ну, себестоимость водки очень низкая, да, а продавалась она за цельные рубли, 3,62.
8: А по сути-то люди начинали гнать, то есть деньги-то утекали.
6: Да дело даже не то, что гнать. Смотри, 25% бюджета зависело от водки, ее прикрутили, соответственно, потом еще Чернобыль, там с миллиардами убытков. Бюджет и, в общем, потерял. Прикрутили нормальные вентиля сами себе в значительной степени. Специально, видимо. В 1919 году Лоренс Питер, это канадский преподаватель, автор знаменитой книжки «Принцип Питера». Ну, было принято оттуда читать вот этот так называемый юмор философский. Да. Ну, например, средний возраст – это когда ты слишком молод, чтобы идти на пенсию, и слишком стар, чтобы получить другую работу.
8: Хорошо.
6: Или брак – это основная причина разводов.
8: Юморист, да.
6: Ну, да-да. Или вот весь философское. Смог бы мальчик, которым вы были, гордиться таким мужчиной, как вы? Это, кстати, хороший вопрос. Да. Его надо иногда себе задавать, да? 101 год сегодня со дня рождения Би-Би Кинга.
8: А, хороший,
6: давайте нам, товарищ, конечно.
8: Поет и играет.

0: требуется хорошее глубокое кожаное кресло.
1: Хорошо.
0: Да, да, да. В 1927 году Питер Фальк, американский киноактер, ну, он играл лейтенанта Коломбо, такой немножко...
2: Косоглазый.
0: С прищуром. С прибабахом такой немножко, товарищ. Да, да, да. Но вечно выигрывает все. Да, несмотря на то, что неловкий. В 1931 в Москве создан Центральный театр кукол Образцова.
2: Хорошо.
0: Юбилей, да, юбилей, 85 лет. В этот день, в 1936 году, 90 лет со дня рождения, Михаила Михайловича Кокшонова, помню его?
2: Конечно.
0: Да, мужчина колоритный. А Ангелину Михайловну Вовк любим, правильно? Да, да, да, очень, да. А что у нас? А Евгений Ваганыч, а Евгений Ваганыч, наш дорогой-то.
2: Есть.
0: Да, есть, есть, давайте.
3: Думаешь, это был конкурс «Женский красота»? Нет, это был конкурс «Мужская выдержка».
0: Спасибо, спасибо. Да. Александр Владимирович Рудской в 47-м году родился, да, летчик, герой Афганской войны. В 48-м году Кенни Джонс, вот, из группы «Маленькие морды».
2: Small faces.
0: Да, да, да, да, да. И поют так же.
2: Мумитрольчики.
0: Да. Ну а что? Ну, другого совершенно пошиба, товарищ, в 52-м году Микки Рурк. По нему, друзья мои, сохли женщины Советского Союза в 80-е годы. Ну, не в то, во что он сейчас превратился, да, а вот когда был таким красавчиком, сладеньким, да. Я, говорит, старомодный парень, в отношении главное доверие. А если оно пропадает, то и остальное летит в... Да. Русские девушки очаровательны в своем стеснении. Ну, это он, наверное, опять же, о 80-х говорит.
2: Скорее всего. А 90-х.
0: Сейчас освободились так. Уже от вот этих вот комплексов.
2: Вот именно
0: комплексов.
2: Освободились.
0: Да. И, наконец, мои критерии женской красоты простые. Это как при покупке лошади. Мне не нравятся тонкие шеи и короткие ноги. Микки Рурк. Вот, с днем рождения, товарищ.
4: Маяк. 30 сентября. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
5: Проблема неблагоустроенных дворов, отсутствие детских площадок очень сильно и серьезно волнует вологжан. И, конечно же, с этим крайне важно и необходимо что-то делать. И это должна быть целая программа с четким, понятным планом, понятным прогнозом, временными рамками и понятным доступным финансированием.
4: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
9: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Заключен контракт на строительство нового аэровокзального комплекса в Вологде. Это первый этап реконструкции аэропорта. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, подрядчиком стала компания «Кубанская». До конца 2028 года подрядчик построит терминал внутренних линий и проложит коммуникации. В дальнейшем планируется удлинение взлетно-посадочной полосы, обновление рулежных дорожек и другой инфраструктуры аэропорта. Из федерального бюджета на эти цели выделят более 4 миллиардов рублей. В Череповце после капитального ремонта открылась библиотека номер 2 на проспекте Победы. Учреждение не обновляли с момента открытия в 1956 году. На работы выделили 18 миллионов рублей. На эти деньги закупили более 1000 новых книг и современное оборудование. В здании появились зал для мероприятий, многофункциональное пространство и комната тишины. При этом сохранена историческая лепнина, колонны и отреставрированы книжные шкафы 50-х годов. В дальнейшем библиотека войдет в городской туристический маршрут «Парк советского периода». Пенсионер из Бабаева отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей. Мужчине последовательно позвонили от имени Пенсионного фонда, госуслуг и ФСБ. Злоумышленники убедили его, что он якобы перевел деньги недружественному государству. Чтобы избежать ответственности, пенсионера заставили снять все сбережения. Следуя инструкциям аферистов, мужчина прилетел в Москву и лично передал 1,5 миллиона рублей курьеру. Сегодня в области день бесплатного посещения музеев. Школьники, студенты и жители региона смогут бесплатно посетить филиалы Вологодского музея-заповедника. Для входа потребуется предъявить документ с местной регистрацией или студенческий билет. Экспозиции Вологодского Кремля закрыты на реставрацию, а за вход на колокольню Софийского собора нужно платить отдельно. Музей областной столицы работает с 10 до 17.30. Музей Семенкова открыт до 18.00. Бесплатная акция также действует в музеях Великоустюгского и Белозерского округов.
1: Новости спорта.
0: «Северсталь» уступила на домашней арене столичному «Динамо». Игра закончилась со счетом 0-2. Гости открыли счет на 4-й минуте. Вторую шайбу динамовцы забросили в начале второго периода. В третьем периоде хозяева пошли ва-банк, но забить так и не смогли. Для череповецких хоккеистов это вторая игра подряд без заброшенных шайб. Впереди у «Столиваров» выезд на Дальний Восток. Сегодня игра во Владивостоке с «Адмиралом», а 19 сентября в Хабаровске с «Амуром».
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
4: В Москве 8 часов.
1: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сотрудники ФСБ задержали жителя Горловки, пытавшегося совершить теракт против российских военных, сообщили ведомстве. С кураторами мужчина познакомился в мессенджере. Сначала он по их поручениям фиксировал на видео последствия ударов ВСУ по жилым домам. Затем по заданию украинских спецслужб он изготовил самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины, заложил на пути следования военнослужащих и привел в действие. В этом он сознался на допросе.
5: Поступило предложение, сможешь ли ты заложить взрывное устройство и подорвать какой-нибудь автомобиль с военными. И я сказал, не знаю, никто меня этому не учил, не готовил. Кинули мне координаты тайника, где лежала противотанковая мина ТМ-62, приемник и передатчик. Рассказали, как это все работает. Ну, я долго искал дорогу, какую можно подобрать для этих целей. Ночью я установил взрывное устройство вдоль дороги. 7:30 я приехал, просто ожидал, когда какая-то машина проедет. Она спускалась уже, набирала скорость. И в этот момент я нажал кнопку, произошел подрыв. Машина была повреждена, но все вроде живы.
4: Как сообщили в ФСБ, подозреваемого задержали при попытке продолжить террористическую деятельность. Сейчас он находится под стражей. Группировка войск

0: Шершнев.
1: В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Ольховатка Харьковской области. Уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее данного населенного пункта. Продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волча Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе в районе населенных пунктов Хрипуны и Бузова Харьковской области. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих ВСУ. Все попытки прорыва боевиков из кольца окружения пресечены. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 490 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 8 пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Приколотная, Новоалександровка и Петропавловка Харьковской области.
0: В свою очередь, южная группировка войск за сутки уничтожила 73 тяжелых беспилотника коптерного типа ВСУ, 68 наземных робототехнических комплексов и свыше 100 антенн связи. Об этом информировали в Минобороны. Конфликт между США и Ираном через несколько месяцев выйдет на новую фазу, заявил американский вице-президент Джей Ди Венс в интервью изданию «Нью-Йорк-Пост». По его словам, первая фаза конфликта, которая заключалась в уничтожении ядерной программы и вооруженных сил Ирана, уже закончена. Задача второй фазы – не допустить восстановления иранских военных сил и разработок, а также сохранить глобальную стабильность в регионе. Венс также отметил, что сейчас Соединенные Штаты не ведут агрессивных операций, тогда как Иран периодически обстреливает коммерческие суда в Ормузском проливе. Он добавил, что американские силы уже ослабили ракетные и беспилотные возможности Тегерана. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН из-за сложной внутриполитической ситуации. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на источники в правительственных кругах. Мерц находится под огромным давлением после провальных для Христианско-демократического союза земельных выборов в Саксонии-Анхальт. Поэтому сейчас его присутствие необходимо в Берлине, отмечается в материале. Ожидается, что Германию на форуме, как и годом ранее, представит глава МИДа Ханс Вадефуль. Бабье лето в Москве буквально переродится в классическое. Это случится в ближайшие двое суток, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в мегаполисе будет на 3 градуса выше нормы, а завтра станет тепло, как в августе. Такая комфортная погода продержится до конца недели.
2: В ближайшие двое суток произойдет перерождение бабьего лета в классическое лето. Сегодня синоптическая ситуация в центральной России обусловится гребнем антициклона, благодаря чему в Москве и по области, и в сопредельных регионах ожидается солнечная, сухая и довольно теплая погода. Ветер северо-западный с переходом вечером на юго-восточные румбы 1,6 метров в секунду и максимальная температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление стабильное, 749 миллиметров ртутного столба. Четверг станет по-летнему теплым. Прогнозируется довольно тоже погожий денек. Без осадков, естественно, переменная облачность. Ночью плюс 7-10, днем, внимание, плюс 20-23, а это на 5-6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Комфортная погода продержится до конца недели. На осень в среднем будет теплее климатической нормы на 1-3 градуса.
0: Ранее Тишковец обещал жителям московского региона реинкарнацию бабьего лета с большим количеством солнечных дней в октябре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным ФОБОС, сейчас в столице плюс 6 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 99%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков и плюс 18-20 градусов.
3: Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, итак, сегодня среда, самый продуктивный день работы, по мнению академика Онищенко, дорогие товарищи. Хорошо. Поэтому погода не имеет значения для работы, не имеет значения. Конечно. Погода у нас свежо, достаточно хорошо, солнце, как в Орле.
2: Но там погода не для работы. +20, яркое солнце. Ну, конечно, долго солнце.

0: Ростовчане, да. В Орле открылся бэйби-театр «Оу, крошка».
1: Что-то новое.
0: Ага, для детишек до 5 лет.
1: Ну, дети
0: классно.
1: Работают, это
0: название фривольное, мне кажется. «Оу, крошка».
1: Ну, вообще, да, такое игривое.
0: «О, крошка».
1: Вообще, это законно?
0: Не знаю, надо проверить их, проверить. Надо натравить Милонова на них, да. Орловчанка получила срок за неуплату алиментов дочери. Вообще, у нас складывается впечатление, что неплательщик алиментов – это обязательно мужчина. Нет, вот 600 тысяч рублей задолжал. Орловская училка стырила 15 ноутбуков с работы. 15.
1: Крепкая.
0: Ну, она освободила детей от цифровой зависимости.
1: Конечно.
0: Освободила, да,
1: конечно.
0: По полной программе. И, наконец, орловская молодежь.
1: Эх, молодежь.
0: Да, вывела Орловскую землю в лидеры книжных продаж в России.

0: он стал нормой советоваться с искусственным интеллектом перед покупками чего-нибудь бы то ни было, да? Кстати, я тут спросил искусственный интеллект, говорю, искусственный интеллект, скажи, пожалуйста, а вот какие интересные люди, известные, учились в одной со мной школе? Он мне говорит, а с тобой, Сергей Валерьевич, учился вместе Роман Трахтенберг. А он со мной не учился.
1: Вранье.
0: В одной школе. Угу. И вот кому вы доверяете, спрашивая советы на тему, значит, что вам купить? Эксперт Чихачев заявил, что
1: да,
0: безработных зумеров станет 24% в 2027 году. А я вам скажу, дело не в рабочих местах. Дело в том, что не хотят они работать так, как надо. Хотят работать, как хотят.
1: Нет, они хотят получать кайф,
0: удовольствие.
1: От работы,
0: да.
1: Поискать.
0: Школьники из России. Очередная глупость. Родители, обратите внимание, в ТикТоке рекламируют глотание целыми пачками Римонтадина ради галлюцинации. Теперь они жрут таблетки вот, и получают галлюцинации. Понятно. Дальше. Названы рабочие задачи, которые опасно доверять искусственному интеллекту. Например, делать платежки.
1: Ну,
0: опасно, не туда заплатят, не туда. Россельхознадзор получил жалобу на гибель кота от вакцины Мультифел. У нас гибли собаки, а теперь вот вакцина Мультифел. Что-то химичит, ребята, что-то химичит. Товарищ Дмитриев прокомментировал нежелание Мерца лететь в Нью-Йорк на встречу. Говорит, нервный он какой-то.
1: Обидчивая колбаса.
0: Нервный, да. Тот был ливерный,
1: а этот,
0: да. Ну, такой же гумозник. Да, граждане, вот я уже говорил об этом, интересная статистика, по пятницам заказывают еду, а в понедельник уже покупают лекарства, потому что им хреново становится, да. Медвежья опасность не спадает. На Камчатке медведь зашел на территорию школы в поселке Палана. Не Паланга, это с другой стороны, а Палана на Камчатке. Названа справедливая цена смартфона в этом году. Товарищ Толпыгин, эксперт, говорит, что 45 тысяч рублей. Это справедливо. Угу. Сколько стоит раскладушка 18-я? Сколько? 2000 долларов?
1: 1300 на наши.
0: Ну, если перемножить тупо, то должно быть 170, но, видимо, 300.
1: Достать,
0: да,
1: придержать. Италия.
0: А голубь в Москве катался на роботе-доставщике.
1: Прекрасно.
0: А москвичи жалуются, элитные москвичи, которые живут в центре, где квартиры стоят миллиарды, на ночные мотогонки по Садовому кольцу. Вот не могут спать на Трубной площади люди. Вообще надо с этим завязывать, конечно, с этой историей. А дальше. Ученики поделились тем, что они хотят улучшить в школе. Дело в том, что школьникам нашим нужно улучшить шкафчики.
1: Качество,
0: да.
1: Wi-Fi,
0: шкафчики.
1: Наверное,
0: надо поставить автоматы с едой. Да, и очень нужно средства для ухода нужны за собой. А-а-а. Зеркала и установки для чистки обуви. Они такие модники у нас.
1: Чилаут,
0: правда, как мы выяснили, сыночки бежевых мам не знают, что у них под брюками портки другие поддеты. Но остальные, которые обошлись без этого, без такого детства, а-а-а, они вот хотят примодниться в школе. Да. Ну, а зачем еще в школу ходить? Понимаешь, пообщаться же, правильно? 70% наших педагогов положительно относятся к подаркам в виде цветов, а вот косметику считают подарком не нужно. Не хотят краситься педагоги.
1: Угу.
0: Не хотят.
1: Жаль. Не хотят, заставим.
0: В Азовском море, так сказать, экологическое бедствие. Там соленость достигла уже 16 промилле. Это исторический максимум за 150 лет. Из-за этого туда лезут черноморские акулы, медузы, корнероты, то есть те, которые любят посолонее, понимаете? Каждый пятый наш соотечественник одновременно читает 5 книг.
1: Ну, так удобно.
0: Ну, это как вот телевизор смотреть, да. Здесь
1: каналы
0: немножко, там посмотрел, да. Так же вот и между книжками пляшут, да. А москвичам рассказали, что теперь можно выбирать более чем из 3 больниц для госпитализации. Выбор
1: хороший.
0: Да, выбор. Главное, чтобы был осознанный. А дальше. Врач объяснил, врач Степанов, почему молодежь стареет раньше, чем положено им стареть. То есть они такие маленькие, но уже старенькие. А дело в том, что кортизол, гормон стресса, да, он портит кожу.
1: Зашкаливает.
0: Портит, да. Понятно. Змея забралась в квартиру во Владивостоке, застряла в ванной.
1: Хорошо.
0: И пролезла сквозь ситечко с волосами. Угу. 95% судей в России начнут использовать искусственный интеллект к 30-му году. Такое цифровое правосудие. Как
1: очень
0: это здорово.
1: Хорошо, да.
0: Да. Робот-доставщик растерялся в Одинцово в Подмосковном и столкнулся с автомобилем. Видишь, уже пошли ДТП. Да, но это без голубя произошло. Инфекционист нейронов предостерегает вас, граждане, прекратите проверять грибы серебряной ложкой. Вы, собственно, что знаете об этом методе?
1: Первый раз
0: Оказывается,
1: слышу.
0: Можно проверять серебряной.

0: ножкой.
1: Короче, хорошо.
0: Он, видимо, серебра боится.
1: У нашего специалиста осведомился.
0: Так, что у нас? Российская нейросеть Химера сумела предсказать...
1: Российская?
0: Да, неизвестные методы работы генома, о которых мы и не догадывались, да. Что еще? Зарубежные музыканты начали печатать виниловые пластинки в нашей стране. Это выгодно и качественно.
1: Ну, конечно.
0: Видите, хорошо, да. А товарищ Патрушев рассказал, что наше продовольствие кушают в 160 странах мира.
1: Отлично.
0: А всего в мире 200, так что большинство кушают, да. Купленные нашими гражданами пару лет модульные дома, которые стоили до 5 миллионов рублей,
1: так.
0: И им обещали 20 лет эксплуатации, начали разваливаться
1: сыпаться.
0: В труху.
1: Ужас,
0: все, гниют, да. А экономист Зубец предупреждает, ограничение Панамского канала приведет к общемировой инфляции.
1: Uh-huh.
0: То есть и туда уже долетают, да? А в России, хорошая новость тем временем, начались продажи автомобиля Lada Vesta Sport с климат-контролем и телепатией. Телематикой. Товарищ Патрушев заявил, что в случае конфликта с Россией, войны с Россией, нападения на нас, Польшу ожидают 2-3 дня существования. То есть Польша осталась на 2-3 дня, да? Дальше. Медведь растерзал свиней на ферме под Красноярском. Мы сегодня, кстати, поговорим на эту тему. Столько новостей. Да. В Бурятии медведь загнал 70-летнего дедулю на дерево. Смотри, лазит.
1: Хороший,
0: в Красноярском крае мужчины отвлекли медведя хлебушком и спаслись.
1: Ага. Хлебушком.
0: Хлебушком. Да, он, смотри, и хлеб жрет, зараза, да. Ну и, наконец, названы те факторы, которые формируют первое впечатление о человеке. Прежде всего, ухоженные руки. Не может быть у женщины, которая претендует на какой-то статус, обколотые или обкусанные, или потрескавшиеся от шелака ногти. Да. И, наконец, еще пару сообщений. Ученый Эйсмонт, это же наш Натан Эйсмонт,
1: конечно,
0: предупреждает, что война в космосе, а америкосы уже неделю педалируют эту тему, что создают группировку военную. Вместо полета на Марс они разворачивают, на самом деле, оружие в космосе. Так вот, лишит человека всех благ современной цивилизации. Всех, да? Ну и, наконец, давайте, из мира футурологии.
1: Да.
0: Только 16% граждан России верят, что состоится концерт Канье Веста.
1: Да деньги верните!
0: Не возвращаю. Мир без денег.
1: Без Канье.
0: Без денег, да. Ну что у нас? Вчера мы выяснили, что женщины, которые публично раздеваются, это не просто психические или наркоманки, они так что-то заявляют. Это какой-то манифест,
1: конечно,
0: какой-то.
1: Да.
0: А в США задержали женщину, которая не только разделась на борту самолета, но и стала истово трогать себя.
1: Завелась.
0: Да, эксперт Александрова заявила, что можно в легкую отказаться от крема для кожи вокруг глаз. Оказывается, у девочек есть крем для этой зоны отдельный. А лисовец призвал носить меховые опувки.
1: Ну, похолодало.
0: А что это такое меховая опушка?
1: Без малейшего момента.
0: Ну, вот лисовец знает, да.
1: Что-то на меху.
0: Стилист Пилар заявила, что женщин старят неактуальные осенние вещи. Например, тоненький балоневая тоненькая курточка,
1: ага.
0: Маленький приталенный пуховичок. Да, все это отвратительно. Вы будете старухами выглядеть. Пособие по беременности для студенток в среднем выросло до 96 тысяч рублей в месяц.
1: А вот это
0: хорошо. Поддержка, это поддержка,
1: хорошо.
0: Да. Женщину не пустили на рейс в Китай, потому что у нее неправильные родинки на личике. Она сфотографировалась-то зеркально на паспорт. У нее на фотке родинки слева, а в жизни справа. Понимаешь, надо смотреть, как отдупляет лицо фотоаппарат.
1: Перевернуть надо было потом.
0: Вот именно. Говорит, а у вас родинки не там, это не вы, и все. Либо удаляйте родинки, либо фотку меняйте. Ну и, наконец, актриса Сидни Свини, которая разделась и снискала, так сказать, критику олимпийских чемпионок, да, что, мол, что ты голый тут спорт рекламируешь. Так вот, лишилась 200 тысяч подписчиков, и люди против этой всей истории, Ну и, наконец, чиновница в США, которая раньше звалась Рэйчел Долезал, а теперь Нкечи Диалло.
1: Будьте здоровы.
0: Долезал. Значит, стала теперь секс-коучем. Говорит, я знаю, что такое гипербдительность. Я вам помогу.
1: Отвратительно. Долезал.
0: Америка.
2: Новости капитализма.
0: Так, что у нас любопытно? Польшу, Польшу уговорили...
3: Тридняем даем.
0: Не-не, Польшу уговорили купить венесуэльскую нефть на 400 миллионов долларов. Они заплатили, а нефть не дают. Это Америка, да. Уровень демократии в Европе упал в последние 5 лет на 77 снижений демократии. Вы представляете? Да так и до нуля можно докатиться. Темный шоколад снижает депрессию, товарищи, кушайте.
2: Хорошо.
0: Правители древних империй Южной Америки удерживали, оказывается, власть при помощи пива.
3: Интересно.
0: Вот они чем
3: брали. Интересная схема.
0: А у нас на стадионах запрещено, а?
3: Вопрос.
0: Почему? Мальчишник в Роттердаме закончился массовой дракой после того, как один из мужчин укусил другого.
3: Психи.
0: Большинство физиков сомневаются в теории Большого Взрыва. Так я больше вам скажу. Автор этой теории, он сказал, я вообще пошутил.
3: Да я пошутил,
0: а эти все верили 50 лет в эту дурь. В Германии мужчина пришел писать заявление в полицию. Тебе говорят, слушай, ну вообще какая-то ерунда. Ну-ка дайте-ка мы тебя на наркотики проверим. И нашли два препарата в крови. Знаете, да. То есть, говорят, за это, да. А дальше. Глобальные потрясения не влияют на неопределенность жизни. Что хорошо, что плохо, все равно неопределенно. В США заявили о наступлении великого топливного кризиса. А вот как в Индии поступают с должниками, их коллекторы. В Индии должника поймали и заставили сдать кровь.
3: Слили с него.
0: Так, мужчина в Австралии хотел сбежать от полиции через подвесной потолок, но застрял. Чтение ради удовольствия защищает мозг в любом возрасте. Ну вот у нас есть термин «мир через силу», а чтение должно быть
3: ради
0: только
3: удовольствия.
0: Да. Британская деревенька Пиддингтон проголосовала за выход из состава Великобритании. Дело в том, что по соседству, а в деревне живет 400 человек. А по соседству разместили этих африканцев, 1256 человек. Ну, когда вас 400, а их 1256, то им неуютно.
3: Конечно.
0: Очень. А президент Польши Вроцкий судится с журналистами после статьи о том, что он был сутенером. Оказывается, он работал охранником в гранд-отеле в Сопоте.
3: Отличный сюжет, да.
0: А других, мне кажется, в европейскую политику не берут, да. Работал охранником и продавал женщин, как сутенера.
3: То есть опыт есть.
0: Ну, конечно, он и продолжает этим заниматься. Два пенсионера в Британии сломали светофоры, потому что считают их электронным оружием.
3: Ну, это как 5G, да?
0: Да. Так, ну еще. Мужчина 50 лет прятал от жены целое состояние в банке из-под печенья. И хорошо.
3: Оригинально.
0: В Турции в одной школе учатся одновременно 27 пар близнецов.
3: Ничего себе.
0: Директор школы Хасан Басри Караоглу на заметку по подмосковным женщинам, которые называют детей турецкими именами. Хасан Басри. Вот вам имя новое.
3: Первая Б.
0: Ага. В Австралии задержали подростков, которые проникли в зоопарк и жестоко избили крокодила. У нас аж позеленело от злости. Да. Ну и, наконец, просмотр спортивных роликов в интернете.
3: Так.
0: Оказывается, совершенно не мотивирует встать с дивана и начать делать то же самое.
3: Да, конечно.
0: Вообще,
3: до
0: лампочки.
3: Депрессия
0: начинается. До лампочки.
2: Наши.
0: Так, и что тут у нас? Ну вот, осторожно, друзья мои. У жительницы Тамбова случился инсульт после сеанса мануального массажа. Она посетила баню, но, видно, от жары давление повысилось. Тут начали еще массировать, впала в кому девочка.
3: Ужас,
0: так что будьте аккуратны,
3: ужас.
0: Ребят, будьте аккуратны. Женщина потребовала, кстати, как решаются вопросы иногда в обход закона. На Кубани, в городе Лабинске, дочка призналась маме, что к ней пристает ее сожитель новый, очередной. А та что придумала, в полицию идти? Нет, она пришла к сожителю и говорит, дай денег. И в итоге сказала, что я буду молчать, если ты мне переведешь в общей сложности. Потому что аппетит рос во время еды. Это 18 миллионов рублей. Вот сколько стоит безопасность ребенка. 18 миллионов, да. В Самаре таксист удовлетворял себя во время поездки с Кристиной.
3: Ну, это смена сезона.
0: А девушка заметила, что он совершает какие-то странные движения, которые не имеют отношения к вождению автомобиля. Вроде ручник с другой стороны, да. А мужчина во время близости выбил москвичке зуб. Но не кулаком. Но не кулаком, да.
3: Вот же люди.
0: Начальника московского вокзала обвинили в том, что он с группой соучастниц, женщинами, с Любой и Солей, тырил вещи забытые вещи из камер хранения на 900 тысяч рублей.
3: Понятно.
0: Вот так. Не забывайте свои вещи. Хирурги в Екатеринбурге спасли девушку, вытащили у нее из желудка. Девчонки почему-то все время едят свои волосы. Они, наверное, им нравятся, что ли?
3: Не, ну попадают.
0: Вот вам нечего есть, например.
3: Мне нечего. И слава богу.
0: Есть только подмышки. Да, ну, не знаю, на голове у вас ничего нет. Так вот, полкило съела-то. 500 грамм, 25 лет. Вытащили.
3: Такая волосистость.
0: Да, ну, ужас. А уволенный за коррупцию пермский чиновник Драницын снова устроился на ту же должность. А вот эти других чиновников у меня для вас
3: нет. Ну, что он проверенный.
0: Да. От него, по крайней мере, знает, что ожидать.
3: Я больше не буду.
0: В России к 35-му году построят 7 суперколоний для заключенных. С кондиционерами, с матрацами.
3: С чилаутами.
0: Якутянин за ловлю осетра незаконную заплатил 118 миллионов рублей. Вот такой штраф серьезный, да? Да. Ну и что, у нас бизнесмены из Чечни, который занимался бизнесом не в Чеченской республике, а рядом с деревней Беленинова в Метищах. Почему-то здесь он организовал разрастающуюся промзону, заливал бетоном лес, гадил в реке, строил асфальтобетонный завод. Люди протестовали, пригласили журналистов, и 46-летний чеченский бизнесмен напал на 19-летнего журналиста. Но теперь, говорят, ущерб покрыл, заплатил за, так сказать,
3: можешь
0: за ущерб.
3: Продолжать,
0: и можешь,
3: да?
0: продолжать.
3: Отлично.
0: Заливать бетоном лес.
3: Молодец.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+. Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в «Крокус-экспо», метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: А в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 71 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Сотрудники ФСБ задержали жителя Горловки, пытавшегося совершить теракт против российских военных, сообщили ведомстве с кураторами. Мужчина познакомился в мессенджере. Сначала он по их поручению фиксировал на видео последствия ударов ВСУ по жилым домам. Затем по заданиям украинских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины, заложил его на пути следования военнослужащих и привел в действие. В этом он сам признался на допросе.
2: Поступило предложение... Сможешь ли ты заложить взрывное устройство и подорвать какой-нибудь автомобиль с военными? И я сказал, не знаю. Никто меня этому не учил, не готовил. Кинули мне координаты тайника, где лежала противотанковая мина ТМ-62, приемник и передатчик. Рассказали, как это все работает. Ну, я долго искал дорогу, какую можно подобрать для этих целей. Ночью я установил взрывное устройство вдоль дороги. 7:30 я приехал, просто ожидал, когда... какая-то машина проедет. Она спускалась уже, набирала скорость. И в этот момент я нажал кнопку, произошел подрыв. Машина была повреждена, но все вроде живы.
0: Как сообщили в ФСБ, подозреваемого задержали при попытке продолжить диверсионно-террористическую деятельность. Сейчас он находится под стражей. Новые меры по борьбе с нелегалами расширили возможности силовиков. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем канале на платформе «Макс». Он напомнил о вступлении в силу с сентября федерального закона о совершенствовании миграционной политики. Теперь иностранцы, прибывающие в Россию более чем на 3 месяца, обязаны пройти медосвидетельствование в течение 30 дней. Ранее этот срок составлял 90 дней. Это позволит оперативно депортировать мигрантов при выявлении у них опасных инфекционных заболеваний. Введена административная ответственность за уклонение от медосвидетельствования, ужесточена уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний. Володин привел данные МВД, согласно которым за первое полугодие этого года из России выдворили и депортировали за нарушение законов порядка 100 тысяч мигрантов. Еще 200 тысяч получили запрет на въезд, а около 800 тысяч внесены в реестр контролируемых лиц. Мошенники под видом рабочих ходят по квартирам, сообщая о сезонной проверке батареи. Об этом ТАСС сообщила замруководителя проекта Народного фронта за права заемщиков Алла Храпунова. Аферисты якобы выявляют неисправности и требуют у собственников деньги за ремонт. Эксперт подчеркнула, что если в доме проводятся подобные проверки, необходимо связаться с управляющей компанией по официальному номеру телефона. Храпунова добавила, что все ремонтные работы тарифицируются по открытым ценам. Оплата должна проводиться только на счета юрлиц. Никаких переводов физлицам быть не должно. Теплая погода продержится в Москве до конца недели. В среднем температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-3 градуса, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Как отметил синоптик, ближайшие 2 суток произойдет перерождение бабьего лета в классическое. Уже сегодня в столице области ожидается солнечная, сухая, теплая погода. Максимальная температура достигнет плюс 19, что на 3 градуса выше нормы. А в четверг она поднимется до плюс 23. Это на 6-7 градусов выше положенного и соответствует климату августа или июня, заключил Тишковец.
3: Выборы в Государственную Думу 2026. Мы за конструктивный диалог между государством и обществом, за право на любое мировоззрение, за право граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Партия Родина. Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Зенита» Роман Вега впервые в карьере вызван в сборную Аргентины. Команда-финалист чемпионата мира сыграет со сборными Боливии и Буркина-Фасо. Еще одна встреча 6 октября состоится против представителей Бенина. В ней прощаться с международным футболом будет Лионель Месси. Футболист ЦСКА Милан Гаич успешно перенес операцию. Сербский полузащитник получил мышечное повреждение 1 сентября в матче Кубка России против Ростова. В среду легионер вернется в расположение команды и продолжит реабилитацию. По информации от медицинского штаба армейцев, Гаич восстановится в течение 3-4 месяцев и будет готов к первому зимнему сбору. Хоккейный ярославский «Локомотив» одержал 5-ю победу подряд на старте сезона и возглавляет таблицу КХЛ. «Авангард» героически отыгрался в домашнем матче, а «СКА» разгромил соперника на своей арене. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: «Авангард» после двух побед подряд принимал на своем льду «Автомобилист». Екатеринбуржцы сумели выйти в лидеры во втором периоде. Они действовали активнее, а голами отметились Максим Денишкин в равных составах и Александр Барабанов в большинстве. Тем не менее, «Авангард» нашел в себе силы отыграться уже в самом начале третьей 20-минутки. Эндрю Потуральский одну шайбу отквитал, а затем реализовал численное преимущество Дмитрий Рашевский. Дело дошло до овертайма, в котором «Амичей» привел к победе Потуральский, оформивший дубль. Интересно, что «Авангард» во второй игре подряд спасается с 0-2, и оба раза победу команде приносит бросок Потуральски в овертайме. В матче «Трактора» и «Локомотива» в Челябинске зрителям пришлось подождать заброшенных шайб до второй части встречи. Сначала Артемий Низамеев вывел хозяев вперед, но затем Георгий Иванов восстановил равновесие. А в третьем периоде ярославцы прибавили в активности. Илья Николаев сделал счет 2-1 в пользу гостей, которые дальше стали действовать уже по результату. И это сработало. В итоге 4-1 выиграл «Локомотив», а Александр Радулов забросил 300-ю шайбу в КХЛ. Ярославцы – лидеры лиги прямо сейчас с 5 победами. Еще в одной встрече в Петербурге на СКА-арене хозяева площадки не оставили шансов шанхайским драхконам. Команда Игоря Ларионова сразу завладела инициативой, повела 2-0 к первому перерыву, а дальше только увеличивала отрыв. В итоге 7-2 победа петербуржцев с 5 набранными очками Николая Голдобина.
1: Баскетболист Виталий Фридзон официально завершил карьеру. 40-летний защитник 7 раз выигрывал единую лигу, брал трофеи Евролиги вместе с ЦСКА, а также завоевывал бронзу Олимпиады и Евробаскета. Его последним клубом стала Брянская Десна. На чемпионате Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет выступят две российские пары. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира в турецком Измире. У юношей в квалификационном раунде примут участие Владимир Климов и Кирилл Александров, у девушек Надежда Пономарева и Софья Васильева. Матчи стартуют сегодня. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Даниил Моногаров.
3: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
4: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь, раз сам Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
3: Но вы будете как черная вдова.
6: Готово.
7: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября.

0: Дорогие товарищи, уже несколько, наверное, недель, а за последние дни этот вал все нарастает и нарастает, идут сообщения о том, что буйствуют медведи. В разных регионах нашей страны они нападают на людей, приходят в школы, в магазины. Вот сегодня было сообщение, ну как, оно звучит анекдотично, но ничего смешного тут нет, что люди отбились от медведя хлебушком. Кинули хлеба, и медведь отвлекся от человечины. А есть и жертвы. Есть и жертвы, да. Помните страшную историю, как недели три назад, наверное, уже девушку медведь выкрал из палатки. Потому что молодой человек накануне отказался заплатить за кемпинг.
1: Ну, это кошмарная история. Да,
0: да, ну, может быть, просто эти события не связаны друг с другом, но, тем не менее, вот как-то выстраивается все это нехорошую линию. И хочется получить компетентное мнение специалистов о том, что происходит в мире дикой природы. Потому что я слышал какие-то сообщения в ленте новостей о том, что виновата в активизации медведей доступность этих свалок, где в том числе хранятся эти пищевые отходы. И вот они, значит, туда идут, но все-таки как-то я понимаю, что школа, например, на Камчатке, куда залезли недавно медведи, и свалка, ну, они не рядом наверняка находятся, не в одном и том же квартале. Сегодня с нами два специалиста. Михаил Арсеньевич Кречмар, зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными хищниками и человеком. Михаил Арсеньевич, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Да, и также Анатолий Николаевич Кудактин, доктор биологических наук, профессор, заслуженный эколог России. Анатолий Николаевич, также доброе утро, спасибо, что вы с нами. Да. Да.
2: Здравствуйте.
0: Да, товарищи, ну, давайте обсудим эту историю. Какой ваш взгляд, вот каждого из вас, на то, почему именно вот этой, в конце этого лета и вот в начале этой осени так активизировались, по крайней мере, новостные ленты в отношении того, что делают медведи? Это реальное отражение активизации хищника или просто журналисты чаще стали писать на эту тему? Михаил Арсеньевич, как вы видите?
2: Начнем с того, что сегодня, вчера вечером, медведь вытащил из окна своего дома в сельской местности пенсионерку и ее убил в Красноярском крае. Я нахожусь в постоянном контакте с руководителями охотуправлений на юге Сибири, Красноярского края, Тувы, Амурской области. И, судя по всему, сейчас накладываются две вещи одна на другую. Это общий рост численности медведей, который имеет биологический характер. У них очень сильно, ну не сильно, но заметно увеличилось. С начала 2000-х годов до сего времени количество медвежат в выводках. То есть идет какой-то рост численности, причин которого мы не знаем. Вторая причина роста численности – это катастрофическое недобывание медведей во время охоты. Медведи никому не нужны, есть их никто не ест, шкуры никому не нужны. И поэтому из каждых 100 медведей, которые органы охотуправления определяют в качестве лимита, добывается в среднем по стране 27. А лимиты органы госуправления определяют не просто так, а целью, чтобы численность популяции медведей была стабильной и только чуть-чуть росла. А вот эти вот больше 70% недобытых медведей, они идут в рост. Ну и медведи, естественно, совершенно хищники. Любая встреча с медведем в дикой природе смертельно опасна.
0: Да, да, да. Это было мнение Михаила Арсеньевича Кречмара. А Анатолий Николаевич Кудактин также с нами, доктор биологических наук. Анатолий Николаевич, дополните, пожалуйста, вот эту картину. Я суммирую, да, данные, которые нам Михаил Арсеньевич дал. Это непонятное с точки зрения науки увеличение, ну, скажем так, рождаемости, да, то есть в одном помете, как это правильно сказать, это слово, не знаю, больше медвежат, да, рождается в одной серии, чем там 30 лет назад. И вторая эта история, да, охотники не хотят добывать медведя. Медведь, его шкура и мясо вышли из моды. Так, извините за цинизм. Анатолий Николаевич, ваш взгляд, почему рост этих криминальных случаев продолжается?
3: Да, все, что сказал мой коллега,
1: в принципе, можно подтвердить и сказать, что да, это есть одна из причин, но есть еще спрятаны еще другие глобальные причины популяционного статуса. То есть в популяции медведей происходит очень интересное явление. Не только у нас, на Хоккайдо такая же ситуация, в других местах. То есть это какой-то глобальный популяционный взрыв. Он периодически случается. Вот, допустим, на севере лемминги ни с того ни с сего, или белки начинают мигрировать в большом количестве, идут куда-то. Есть старые гравюры еще прошлого, за прошлого столетия, когда медведи шли, ну, можно сказать, стадами через населенные пункты, выходили к людям, вели себя совершенно неадекватно, что это совершенно не соответствует их поведению. Вот этот популяционные моменты никто пока на них внимания не обратил. А они, в общем-то, имеют место быть, и я это рассматриваю как механизм популяционного гомеостазиса, когда популяция медведей стремится вернуться в исходное нормальное состояние, которое постоянно нарастало до какого-то критического предела. И вот когда критическая масса это произошла, вот проявляются такие явления. И это охватило, где-то начиная с 16-го года, стало расти как снежный ком. Вот в последние годы совершенно стало очевидно. Конечно, совершенно очевидно, что большое количество свалок, мусорок, доступного корма способствовали этому. И образовалась популяция так называемых синотропных медведей, медведей-хищников, которые при небольшой нехватке корма в тайге или где они живут, они идут к людям. А когда они идут к людям, им надо что-то есть. А поведение людей не всегда адекватное. Они начинают или убегать от хищников, или пытаться кричать на них, или что-то, вызывает агрессию. И вот в настоящее время вопрос очень сложный, и необходимо какую-то большую стратегию разработать по регулированию численности этих медведей. Чем больше этих медведей уберут, тем больше мы спасем настоящих диких медведей. Я уже давно, не первый раз перед вами выступаю, всем говорю, что в шахматах есть такое понятие, отдать жертву одну фигуру, чтобы спасти партию и выиграть ее. Вот сейчас у нас такой момент, когда мы должны максимально усилить борьбу с этими медведями, которые идут в город, которые пробуют нападать на людей, на домашних животных, чтобы спасти нормальных медведей, диких медведей, то есть спасти всю популяцию медведей. И это предпринимать надо в каждом регионе, везде. Вот у нас в Сочи, где я живу, такая ситуация очень сильно проявляется после Олимпийских игр. Большое количество медведей пришло в город. И сейчас рассматривается вопрос, что с ними делать. То ли их отпугивать, это бесполезно. То ли их отлавливать, переселять, это бесполезно. Остается один вариант. Ограничить их численность, которая ходит в город, чтобы спасти всю популяцию. Вот в мое видение такое на эту проблему. Я просто медведем занимаюсь более 50 лет. И вижу только такой выход.
0: Анатолий Николаевич, я еще раз хочу уточнить. То есть есть именно разные группы медведей, ну, наверное, не физически, а психологически как-то, так сказать, по характеру своему, да, те, которые принципиально идут к людям и, соответственно, рацион питания изменяют, и те, которые остаются в лесу. И, то есть, борьба с теми, которые выходят к людям, она не причинит общей популяции здоровых, психически здоровых медведей вреда, да? Я так правильно понимаю?
1: Абсолютно правильно. Дело в том, что медведь, он генетически у него заложено, человек воспринимает как врага, бояться человека. А тот медведь, который перестал бояться человека, у него нарушена активно-оборонительная форма поведения. И он уже неправильный медведь, можно сказать, неправильный медведь. Те, которые остаются в тайге дикие медведи, они так и будут жить. Они не будут приближаться к человеку, они будут жить своей жизнью. А это уже просто популяционные какие-то изгои. Их надо убирать.
0: Вот такое, друзья мои, очень важное именно научно обоснованное мнение. Я еще раз суммирую, да, те данные, которые сейчас прозвучали в эфире. Вот в отличие от педалируемой в СМИ истории о том, что во всем виноваты только свалки, речь идет о том, что есть неправильные медведи, как помните, неправильные пчелы, а есть неправильные медведи, которые ходят к людям, и по странным причинам, неизвестным для науки, разрослась именно популяция этих хищников. После рекламы мы вернемся.
3: Маяк. 2 октября. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк». Выборы 2026.
4: Проблема неблагоустроенных дворов, отсутствие детских площадок очень сильно и серьезно волнует вологжан. И, конечно же, с этим крайне важно и необходимо что-то делать. И это должна быть целая программа с четким, понятным планом, понятным прогнозом, временными рамками и понятным доступным финансированием.
5: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
9: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Заключен контракт на строительство нового аэровокзального комплекса в Вологде. Это первый этап реконструкции аэропорта. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, подрядчиком стала компания «Кубанская». До конца 2028 года подрядчик построит терминал внутренних линий и проложит коммуникации. В дальнейшем планируется удлинение взлетно-посадочной полосы, обновление рулежных дорожек и другой инфраструктуры аэропорта. Из федерального бюджета на эти цели выделят более 4 миллиардов рублей. В Череповце после капитального ремонта открылась библиотека номер 2 на проспекте Победы. Учреждение не обновляли с момента открытия в 1956 году. На работы выделили 18 миллионов рублей. На эти деньги закупили более 1000 новых книг и современное оборудование. В здании появились зал для мероприятий, многофункциональное пространство и комната тишины. При этом сохранена историческая лепнина, колонны и отреставрированы книжные шкафы 50-х годов. В дальнейшем библиотека войдет в городской туристический маршрут «Парк советского периода». Пенсионер из Бабаева отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей. Мужчине последовательно позвонили от имени Пенсионного фонда, госуслуг и ФСБ. Злоумышленники убедили его, что он якобы перевел деньги недружественному государству. Чтобы избежать ответственности, пенсионера заставили снять все сбережения. Следуя инструкциям аферистов, мужчина прилетел в Москву и лично передал 1,5 миллиона рублей курьеру. Сегодня в области день бесплатного посещения музеев. Школьники, студенты и жители региона смогут бесплатно посетить филиалы Вологодского музея-заповедника. Для входа потребуется предъявить документ с местной регистрацией или студенческий билет. Экспозиции Вологодского Кремля закрыты на реставрацию, а за вход на колокольню Софийского собора нужно платить отдельно. Музеи областной столицы работают с 10 до 17.30. Музей Семенкова открыт до 18.00. Бесплатная акция также действует в музеях Великоустюгского и Белозерского округов.
1: Новости спорта.
0: «Северсталь» уступила на домашней арене столичному «Динамо». Игра закончилась со счетом 0-2. Гости открыли счет на 4-й минуте. Вторую шайбу «Динамовцы» забросили в начале второго периода. В третьем периоде хозяева пошли ва-банк, но забить так и не смогли. Для череповецких хоккеистов это вторая игра подряд без заброшенных шайб. Впереди у «Столиваров» выезд на Дальний Восток. Сегодня игра во Владивостоке с «Адмиралом», а 19 сентября в Хабаровске с «Амуром».
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 9 часов.
2: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Вооруженные силы России этой ночью нанесли удар беспилотниками по предприятиям военно-промышленности и портам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, в украинской столице поражено киевское автотранспортное предприятие. Оно производило специализированные автомобили для оснащения украинской армии в порту Черноморск. Одесской области под удар попал морской сухогруз, доставивший груз военного назначения. Помимо этого, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над 7 российскими регионами. По данным Минобороны, дроны сбиты и подавлены над 7 территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акватории Черного моря. Сотрудники ФСБ задержали жителя Горловки, пытавшегося совершить теракт против российских военных, сообщили ведомстве. С кураторами мужчина познакомился в мессенджере. Сначала он по их поручениям фиксировал на видео последствия ударов ВСУ по жилым домам. Затем по заданию украинских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины, заложил на пути следования военнослужащих и привел в действие. В этом он сознался на допросе.
5: Познакомился через сына с сотрудником украинских спецслужб. Общался в мессенджере Telegram. Вначале он задавал вопросы, как там у нас обстановка, тихо, стреляют, не стреляют. Потом стал спрашивать, какие вооруженные формирования, куда перемещаются, какие виды техники я там вижу. Ну, все это я рассказывал, передавал. Один раз, ну, сбросили мне координаты дома. Пожалуйста, приди, посмотри, там беспилотчики отработали, что там результаты. Поступило предложение... Сможешь ли ты заложить взрывное устройство и подорвать какой-нибудь автомобиль с военными? Я сказал, не знаю. Никто меня этому не учил, не готовил. Кинули мне координаты тайника, где лежала противотанковая мина ТМ-62, приемник и передатчик. Рассказали, как это все работает. Ну, я долго искал дорогу, какую можно подобрать для этих целей. Ночью я установил взрывное устройство вдоль дороги. 7:30 я приехал, просто ожидал, когда... какая-то машина проедет. Она спускалась уже, набирала скорость. И в этот момент я нажал кнопку, произошел подрыв. Машина была повреждена, но все вроде живы.
4: Подозреваемого задержали при попытке продолжить диверсионно-террористическую деятельность и поместили под стражу. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подстрекает Европу к войне против России. С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха. Как отметил политик, Москва, в отличие от Запада, ни на кого нападать не собирается. Он призвал Каллас уйти в отставку.
6: Вы годами ведете кровавую войну против России, а ваша риторика напоминает риторику нацистов. Россия не стала бы нападать ни на одну европейскую страну. Это вы десятилетиями нападаете на Россию. Вы пытаетесь подорвать российский режим. Именно вы поджигатель войны, госпожа Каллас, и вам следует уйти.
4: Ранее Каллас выступила с очередными жесткими заявлениями в адрес России, назвав ее экзистенциальной угрозой для Европы. По ее словам, европейские государства намерены продолжать укрепление своей обороноспособности. В Москве слова главы евродипломатии назвали проявлением фобии. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца нервным после отмены его поездки в Нью-Йорк. Так он отреагировал на статью о решении главы немецкого правительства, которую опубликовало издание «Политико». Нервный федеральный канцлер, написал Дмитриев в соцсетях. Накануне агентство ДПА передало, что Мерц отменил поездку в США на неделю высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН из-за нестабильной внутриполитической ситуации. Сессия открылась в Нью-Йорке 8 сентября. Россию представит глава МИДа Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Дональд Трамп заявил, что по делу о покушении на него в 2024 году получена новая информация. Президент США обвинил в соцсети Truth Social своего предшественника, демократа Джо Байдена, в том, что его администрация не сделала того, что должна была сделать для его защиты. При этом американский лидер отметил, что к моменту его прихода в Белый дом в январе прошлого года значительная часть информации по этому делу отсутствовала, была изменена, повреждена или утрачена. Все это был заговор демократов с целью отстранить меня от выборов. Он провалился, добавил Трамп. Покушение было совершено 13 июля 2024 года во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, еще двое пострадали. По данным секретной службы, молодой человек по имени Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания за пределами территории мероприятия. Его ликвидировали на месте. На Камчатке будут штрафовать за прикармливание диких животных. Изменения в региональное законодательство внесли депутаты. Закон вступит в силу через 10 дней, сообщили ТАСС в краевом парламенте. За нарушения для граждан предусмотрены штрафы до 2000 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей до 5000, а для юрлиц до 10 тысяч рублей. Помимо этого определено минимальное расстояние, на которое можно приближаться к диким животным. К медведю не ближе 200 метров, северному оленю и снежному барану не ближе 450 метров. Цель нововведения – предотвратить конфликты между людьми и дикой природой при сохранении естественного поведения животных, отметили парламентарии. В последнее время на Камчатке и в других регионах страны резко увеличилось количество нападений медведей на людей, нередко со смертельными исходами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
4: Сегодня в Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков, плюс 17-19 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, и также 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 10, давление 750 миллиметров.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Америке.
1: А, дорогие товарищи, а вы знаете, что театр в России меняется, а?
2: Ну, теперь да.
1: Вот, причем не только на сцене, но и вокруг и нее. Вот как вам такое, а?
2: Отлично.
1: Владислав, а?
2: Отлично.
1: Уже не первый год мы рассказываем в эфире про реконструкцию, про оснащение региональных театров. Этот процесс происходит непосредственно в связи с национальным проектом «Семья». Уже многое сделано. Но работа идет дальше. Поделюсь с вами цифрами, товарищи. К 30-му году отремонтируют более 100 региональных и муниципальных театров. А еще 287 театров в городах с населением более 300 тысяч человек получат современное оснащение. Причем речь-то идет не только о крупных городах, а столицах. Театры обновляются по всей стране. Например, в Донецке. Ремонт Республиканского театра кукол идет впервые, на минуточку, с 1983 года. С андроповских времен, представляете? С момента постройки здания. И знаете, что особенно важно? Только за прошлый год этот театр посетили более 57 тысяч юных ребятишек. То есть люди приходят, зал полный, а стены помнят еще прошлый век. Вот мы об этом сегодня и поговорим. Что меняется в театре, когда за спиной новая сцена, новый свет, новый звук? И что не меняется никогда? Сегодня у нас в гостях Ольга Михайловна Арутинова, генеральный директор, художественный руководитель Донецкого республиканского академического театра кукол, заслуженный директор.

0: Театр достаточно большой, как для театра кукол, потому что в нашем составе у нас труппа состоит из 27 человек. На сегодняшний день, что позволяет нам и расширить и географию наших гастролей, и позволяет нам и расширить и нашу репертуарную политику полностью нашего театра. Поэтому вот так.
1: Понимаю. Ну, а кто ваши зрители? Вот расскажите, пожалуйста, это детишки с родителями. А бывают ли кукольные спектакли для взрослых, например?
0: Да, на самом деле получается, что вот буквально недавно мы все-таки решили ломать стереотипы полностью, потому что все-таки театр кукол, ведь нигде же в названии нету слова детский, это всего лишь навсего какое-то видение определенное, которое складывается годами. И вот буквально пару лет назад в нашем репертуаре появились спектакли для взрослого зрителя, и теперь если в утреннее время мы открываем двери для наших маленьких зрителей, от нуля и до вечером, конечно же, мы открываем двери для наших взрослых и показываем серьезные постановки, где нужно задуматься, где нужно порой погрустить, а порой даже и повеселиться.
1: Я понимаю, да. Ольга Михайловна, а насколько сложно сейчас вот создать куклу? Ведь это же не с завода ее присылают, откуда? Да, не из китайской фабрики. Это же надо вручную все сделать под задачи, которые ставит режиссер для конкретного актера. Вот и насколько сложно управление вот этим инструментом театральным?
0: Ой, на самом деле, если говорить о создании куклы, то, безусловно, это сложно, но в театре и при театре работают цеха, которые по изготовлению кукол и декораций. И здесь, наверное, иногда бывает, конечно же, мы обращаемся к нашим коллегам за помощью. Почему? Потому что в погоне за репертуаром все время хочется что-то новое поставить, все время хочется на что-то отреагировать. И технологический процесс изготовления порой не позволяет это все уложить в одно время. Поэтому вот бывает, обращаемся к посторонним цехам. Но, в принципе, работаем сами. А если говорить о том, как оживить куклу, то в первую очередь, да, это сложно. Это сложно в первую очередь эмоционально, потому что пробиться актеру через некий барьер между собой и зрителем требует определенных эмоциональных затрат. Но в то же время, мне кажется, что кукла позволяет не только показать характер визуально, но и в первую очередь достучаться, потому что все равно как ни крути, и опять-таки мы возвратимся в детство. Кукла — это то самое первое, тот первый элемент, который позволяет нам научиться доверять, научиться располагать к себе. И поэтому я уверена, что это того стоит. Все эмоциональные затраты и все затраты времени по учебе кукловождения.
1: Кукловождение, интересное, да, слово. Ольга Михайловна, но я уже говорил про реконструкции, про национальные проекты. Вот в случае вашего театра она была необходима, потому что Донецкий театр кукол ждал ремонта, я напомню, с 83-го года, больше 40 лет. Вот что сейчас в этом смысле происходит, как идет ремонт? Мы же понимаем, да, строительство — дело такое не быстрое, да. Как идет переоснащение, на какой стадии процесса? Расскажите, пожалуйста.
0: Вы знаете, на самом деле, мы такие счастливчики, нам очень сильно повезло, потому что фактически за 5 лет нам удалось сделать невозможное. Все началось с того, что я акцентирую внимание, что здание театра — это не театральное здание, это приспособленное помещение бывшего кинотеатра. Поэтому здесь очень много работ пришлось делать, дабы сделать комфортным нахождение не только зрителя, но и артиста, потому что все-таки от артиста зависит очень многое, и восприятие, и переход. Все началось с национального проекта «Культура», когда мы полностью переоснастили нашу сцену, переделали ее, сделали капитальный ремонт, мы ее расширили, мы ее увеличили, и зеркало сцены, и пространство за сценой, насколько это позволяло наше здание. И, конечно же, национальный проект «Семья», который позволил нам, в принципе, сделать комфортным нахождение в театре всех, потому что в театре не было, вернее, как она была, но она не работала на протяжении

0: долгих-долгих лет вентиляция. На сегодняшний день мы можем находиться и использовать каждый миллиметр нашего здания для того, чтобы там работать. И это очень дорогого стоит, потому что в большей степени некоторые кабинеты и залы находятся, в том числе и студия звукозаписи, находятся в подвальном помещении, где вентиляция просто необходима. А вентиляция не просто должна быть в театре обычная, а она необычная. Это определенный температурный режим, это определенный поток воздуха. Поэтому вот таким вот образом. И в этом году мы начали ремонт крыши капитальный. Вот уже как бы работы подходят к завершающей стадии. И дальше только больше. Дальше у нас, конечно же, фасад. Параллельно мы проводили текущие ремонты, где-то своими силами, где-то при поддержке нашего Министерства культуры делали ремонты текущие по кабинетам, по зданию. Ну, конечно же, все начиналось именно с тех мест, где находится зритель. Это самое важное, чтобы зрителю все-таки и театру вернуть былое место нахождения. Если вы помните, если вот, ну, как бы, может быть, у слушателей у вас тоже вызывает трепет вот этого детства, когда мы приходили в театр, как нас учили ходить в театр, что это нужно быть красивым, это нужно переобуться, это должно быть все как-то настолько торжественно и празднично. И нам это удалось. Сегодняшний день мы видим красиво одетых деток, мы видим красиво и нарядно одетых родителей, которые приходят и рассказывают. Ведь все-таки театр кукол — это первый театр, куда приходит ребенок. Мы формируем зрителя, мы учим быть правильным зрителем для в дальнейшем для других театров, ну, в том числе и для нашего.
1: Ну, Ольга Михайловна, вы прямо наступаете на больную мозоль. Мы так много уделяем внимания борьбе за то, чтобы в театр перестали ходить в джинсах, в свитерах каких-то, да, в спортивных костюмах, полуголыми, да,
0: да, да, да.
1: В кроссовках, да, вот эта, да, вся мерзость, вот эта, да. Будем вместе выметать их из театральных залов страны, вместе выметать. Под ноль. Ну вот, Ольга Михайловна, ну вот для театра кукол или вот для театра драмы, вот что важнее, новый свет и звук или вообще вот та магия, атмосфера, да, которая деньгами не измеряется, или вот без света и звука магии не будет? Вот как вы думаете?
0: Очень сложный вопрос, но, в принципе, ну, отвечу, наверное, банально. Важно это все в комплексе. Почему? Потому что ведь время идет, и зритель настолько избалован в первую очередь телевидением и восприятием информации. И дабы усилить эффект магии, как вы говорите, необходим, конечно же, и звук, и свет. Потому что свет и звук, он дает ту самую атмосферу и погружение. А когда мы погружаемся и попадаем в нужную атмосферу, конечно же, и восприятие становится и проще, с одной стороны, а с другой стороны, он все-таки закрывает от внешнего мира, дабы в полном объеме погрузиться в то либо иное произведение. Поэтому я думаю, что здесь именно комплексный подход, и без света и звука никуда. А сегодня даже без экрана и без какого-то видеосопровождения, без каких-то мега-спецэффектов невозможно зацепить внимание наше подрастающее поколение. Потому что если мы говорим с вами, и в принципе в приоритете идет воспитание и просвещение в части и русских народных сказок, и давно полюбившихся сказок, которые действительно учат доброму и светлому, то, конечно же, посмотрев, хочется, чтобы ребенок действительно пришел сюда и получил ту атмосферу, привычную для себя атмосферу. Тогда это станет интересно, тогда это захватит внимание полностью.
1: Понимаю вас, да. Ольга Михайловна, ну а что артисты? Вот они работали в старых стенах и вдруг узнают, что сцена будет новой. Вот отношение к работе меняется, более ответственность становится, как бы начинают гореть товарищи артисты, ну, в хорошем смысле, в глазах.
0: Да, вы знаете, это очень важно, потому что тогда артист осознает свою необходимость, свою важность, свою значимость. Ведь в любом случае люди, которые работают в культуре, особенно те люди, которые выходят на сцену без любви и самоотдачи никуда. Здесь идет полная самоотдача и любовь. А любовь нужно все время поддерживать, ее нужно все время подогревать, ее все время нужно каким-то образом. И ведь развитие, оно же тоже очень важно для каждого человека. и все вот эти вот эффекты, свет, звук, возможность выступать на хорошем оборудовании, конечно же, дает и толчок для саморазвития, потому что нужно научиться с этим работать, нужно научиться выходить правильно на сцену и попасть в этот нужный луч света. Необходимо научиться и работать с микрофоном. Поэтому, конечно же, это важно. И, конечно же, сегодня я вижу полную самоотдачу, я вижу горящие глаза. А для руководителя это самое главное, когда коллектив получает удовольствие, и в унисон мы все работаем.
1: Да-да-да. Ольга Михайловна, вот отдельно хочу спросить о программе «Пушкинская карта». Мы много уделяем ей внимания в эфире. Активно ли вот ребята, ну как ребята, уж молодежь от 14 до 22 лет приходят в ваш театр на постановки, пользуясь как раз «Пушкинской картой», остаются ли вашими зрителями по мере взросления, когда уже, ну как бы, переходят за рубеж 22-летия, да? Вот какова вообще роль в культурном и семейном досуге современной нашей «Пушкинской карты»? Как вот вы оцениваете?
0: Это бесконечно важно, потому что действительно иногда бывает, что где-то на культуре всегда мы экономим, а «Пушкинская карта» позволяет нашим подросткам, нашей молодежи в полном объеме получить благо культуры, которые им интересны. Но здесь, конечно же, включается и наша конкуренция, и это немножко и подстегивает это нас, потому что нам приходится конкурировать, опять-таки, и с кинотеатрами, нам приходится и с другими учреждениями культуры. На сегодняшний день мы расширили нашу репертуарную программу таким образом, что мы даем возможность посетить наши мероприятия и школьникам, и подросткам, и более взрослой молодежи, да, скажем так. На сегодняшний день, да, театр посещают, да, это важно, и действительно они остаются нашими зрителями. И о чем можно посмотреть отзывы у нас на нашем сайте. Вот, и поэтому цифры, к сожалению, я сейчас так сходу не скажу, но есть у нас даже такие спектакли, которые в полной мере это «Пушкинская карта», которая посещается. Мы стараемся сегодня в большем объеме работать на нашей площадке, потому что, знаете, вот это стереотипное мышление о том, что театр кукол выезжает все время и по школам, по садикам, немножечко мы тоже хотим отойти от этого, дабы приходили в театр и получали действительно качественный продукт. Ага. Возвращаясь к свету, звуку и всем спецэффектам.
1: Да. Ну и последний вопрос, что успеем задать сегодня вам. Ольга Михайловна, вот я уже говорил о 57 тысячах зрителей, да, которые к вам пришли.
0: Да.
1: Вот когда театр получает и новое здание, и новое оборудование, меняется визуально, да, а вот с самим искусством, с репертуаром, да, происходят перемены? Может быть, с готовностью ставить смелые, рискованные постановки?
0: Конечно же, это расширяет возможности, это в первую очередь на спецэффекты, и здесь хочется сразу очень многого. Есть спектакли, которые работают очень долго, например, вот «Конёк-горбунок» у нас в нашем театре 12 лет, а сегодня это уже та постановка, которую хочется показывать, на которую покупаются билеты, но ее нужно переделывать согласно сегодняшнему времени, потому что там действительно есть что показать в плане спецэффектов, это где нужно удивлять, ведь театр должен удивлять. Поэтому мы и делаем реконструкцию старых спектаклей, и в то же время делаем новые постановки. Абсолютно нашумевшая наша Жанна д'Арк, которая проехала всю Россию, это как раз вот на тот подростковый возраст, о котором мы с вами говорили чуть выше. Ой, да, мы поставили поминальную молитву в куклах. Но самое, вы знаете, поминальная молитва, если в куклах была в других театрах, то я горжусь тем, что у нас в театре есть спектакль «Безымянная звезда», и у нас в театре есть спектакль по Горину «Прощай, конферансье».
1: Да.
0: Впервые в куклах.
1: Ольга Михайловна, огромное удовольствие получила от нашего сегодняшнего разговора. Я напомню, что эфир наш вышел при информационной поддержке национального проекта «Семья». Спасибо большое.
2: крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+. В российско-израильском центре Рэй-клиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованные мини-операции по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Рэй-клиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Рэй-клиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Рэй-клиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт rayclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли ночные удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны. В украинской столице поражено киевское автотранспортное предприятие. По данным ведомства, оно производило специализированные автомобили для оснащения украинской армии. В порту Черноморск Одесской области целью стал морской сухогруз, доставивший груз военного назначения. Помимо этого, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над 7 российскими регионами и над акваторией Черного моря. Группировка войск «Центр» нанесла удар по узлам связи противника на Добропольском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны. Подразделение беспилотных систем заметило дислокацию ретрансляторов, антенны и Wi-Fi оборудования, которое ВСУ использовали для организации каналов управления беспилотниками. Получив координаты, расчеты FPV-дронов ударили по объектам. Утрата узла связи лишила противника возможности контролировать участок фронта у Доброполья, уточнили в ведомстве. А на счету войск группировки «Запад» около 200 ликвидированных БПЛА противника, а также полсотни пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение формированием двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стыцковка, Червоный Оскол, Путникова, Петровка, Студенок, Харьковской области, Богородичная, Пришиб и Сидорово Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа противника и 75 тяжелых боевых гексокоптеров. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 200 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей, орудия М-119 производства США, орудия Д-20, 2 миномета и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, вскрыто и уничтожено 50 пунктов управления беспилотной авиацией, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 36 наземных робототехнических комплекса и 2 полевых склада с боеприпасами.
0: В свою очередь, южная группировка войск за сутки уничтожила более 70 тяжелых беспилотников коптерного типа ВСУ, а также около 70 наземных робототехнических комплексов и свыше 100 антенн связи. Сирию охватили самое массовое с момента свержения Башара Асада протесты, передает агентство Рейтер. Причиной стало резкое повышение цен на топливо. В выходные правительство увеличило стоимость дизеля на 40% до 175 сирийских фунтов за литр. Это примерно 122 рубля. Бензин подорожал на 26-28%, в среднем до 185 сирийских фунтов за литр, то есть на 128 рублей. Власти объясняют повышение цен ростом стоимости закупок топлива за границей. На ситуацию в том числе влияет сокращение поставок российской нефти. Только за 13 сентября в стране прошло 36 демонстраций. Манифестанты жгли покрышки, блокировали маршруты нефтяных цистерн, перекрывали дороги, в том числе трассу между Дамаском и Алеппо. В некоторых местах звучали требования об отставке чиновников, в том числе министра энергетики. Минпросвещение регламентировало количество часов на занятия физкультуры в школах. На активность отводится 2-3 урока в неделю, сообщили ТАСС в ведомстве. Там уточнили, что образовательным учреждениям также рекомендовано использовать 24 дополнительных общих спортивных модуля, в том числе гимнастику, лыжную подготовку, плавание, единоборство, спортивный туризм и другие направления. Министерство подготовило рекомендации по проведению физкультуры в школах в 2026-2027 учебном году. Предмет остается обязательным с 1 по 11 классы. В столицу начали прилетать свиристели. В городе этих птиц привлекают ягоды рябины и бояршника. При хорошем урожае они могут собираться в большие стаи, рассказал агентство новостей Москва биолог Павел Голосков. Он напомнил, что летом свиристели живут и гнездятся на севере тайги, а с наступлением холодов кочуют южнее в поисках корма. При этом урожай бояршника бывает не каждый год, а примерно раз в 3 года. В прошлом году его было мало, отметил ученый. При этом он напомнил, что, несмотря на полезные свойства бояршника, людям не стоит есть ягоды с городских деревьев из-за концентрации пыли и тяжелых металлов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков, плюс 17-19 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, и также 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 12, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 75%.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королев и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.
1: Сергей Лавров.
7: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия. Выборы в Государственную Думу 2026. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Спартака» Александр Джику договорился с «Краснобелыми» о продлении контракта на год. Новое соглашение рассчитано до лета 2029-го и предполагает повышение зарплаты. Джику перешел в «Спартак» из «Фенербахче». Защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Российский вратарь норвежского футбольного клуба «Бодø/Glimt» Никита Хайкин выбыл из-за травмы на небольшой срок. Об этом заявила пресс-служба команды. Ранее голкипера из-за повреждения заменили в перерыве матча Лиги чемпионов с Баварией. Интересно, что Хайкин отыграл первый тайм на ноль, а после его замены во второй половине встречи «Бодø/Glimt» пропустил 5 безответных мячей. Новым гендиректором хоккейного клуба «Шанхайские драконы» станет Александр Церковный. 54-летний специалист этим летом покинул баскетбольный «Зенит». Церковный руководил командой в аналогичной должности с 2018 года и привел ее к первому золоту в единой лиге. Гандболистки ЦСКА обыграли Ижевский университет в матче Суперлиги 37-19. В другой встрече дня «Астраханочка» на своей площадке одержала победу над Тольяттинской «Ладой» 28-27. Волейбольные «Заречье Одинцово» и московская «Динамо» вышли в финал 4 Кубка Легенд. Команды из «Квартета Би» сыграли матчи в 2 круга. Полуфиналисты набрали по 12 очков, «Корабелка» 7 баллов, а «Ленинградка» 5. Коллективы из группы «Эй» продолжат проходить групповой этап. «Динамо Акбарс», «Тулица», «Уралочка НТМК» и «Локомотив» сыграют между собой еще по матчу. Этап пройдет с 18 по 20 сентября в Калининграде. Боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов осенью проведет первый поединок с 2023 года. 14 ноября он встретится с австралийцем Дэвидом Мартинесом в Дубае. Бой пройдет в полусреднем весе. У меня на этом пока все. До встречи через час.
2: Забытые вожди страны советов.
3: Дорогие друзья, еженедельные наши встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в рамках нашего проекта «Забытые вожди страны советов». Мы изучаем историю нашей Родины через биографии выдающихся деятелей. И Климент Ефремович Ворошилов, наш главный герой. Евгений Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте.
4: Да, доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
3: Да, Евгений... Да. Евгений Юрьевич, мы с вами сейчас пребываем в 30-х годах, да, период, ну, как бы, там, вторая половина 30-х, может быть, более известна нашим слушателям, да, а вот про первую, да, как-то мало говорят сегодня. 20-е вообще такое для нас, наверное, такая белая пустыня в историческом плане. Не очень хорошо себе представляем, что происходило в стране. Вот первая половина 30-х, с вашей точки зрения, вот самые главные процессы, которые тогда в стране происходили?
4: Безусловно, индустриализация, коллективизация, культурная революция. Вот главное достижение Советского Союза, на мой взгляд, это даже не победа в войне. Это не победа в войне. Это то, что сталинское руководство сделало именно в 30-е годы. Без этого бы задело, без ускоренной индустриализации, коллективизации, культурной революции, никакой бы победы в войне не было бы. И никогда бы наша страна не стала в прямом смысле супердержавой, за которой шел полмира. Никогда бы.
3: Да, Евгений Юрьевич, но если о коллективизации и индустриализации так общее представление некое есть, да, культурная революция, вот что сюда входит?
4: Слушайте, без культурной революции не было бы ни коллективизации, ни индустриализации. Потому что что такое культурная революция? Да из вчерашних крестьян, лапотных, безграмотных, надо было сделать миллионы, если не десятки миллионов, квалифицированных рабочих инженеров. Вот что такое культурная революция. Это не просто, знаете, научить читать и считать, как у нас обычно это представляют. Надо было вырвать из привычной среды миллионы, а потом и десятки миллионов молодых людей, посадить их сначала за школьные парты, затем за такие же парты, но уже в специальных учебных заведениях, высших учебных заведениях, чтобы из вчерашних деревенских мальчишек и девчонок создать интеллектуальную элиту страны. способную работать на сложнейших станках, на сложнейшем оборудовании, способных творить, быть инженерами в прямом смысле этого слова, не по должности, не по записи в дипломе, а по сути быть инженерами, чтобы изобретать новейшие технологии, чтобы двигать всю экономику страны вперед. Понимаете?
3: Евгений, вот тогда вопрос. А была какая-то теоретическая подоплека для этого, условно говоря, научная, да? Ну вот, чтобы действительно человека с определенным менталитетом, менталитетом сельского жителя, да, со своими определенными принципами, целями, задачами и горизонтом, да? Ведь мы понимаем, что именно горизонт мышления надо было людям, да, расширить, да, как бы рассмотреть, смотреть на жизнь шире. Вот это какими методами делалось? То есть я понимаю, что все это было на уровне эксперимента и наживую, но тем не менее, как вот можно человека, условно говоря, от сахи, как это было такое выражение, да, вот превратить в инженера?
4: Слушайте, ну, там было полным-полно разных методов, в том числе методы агитации и пропаганды. У большевиков, кстати, надо сказать, эта работа была поставлена на высочайшем уровне. Вот в годы гражданской войны даже беляки сами признавали, что красные победили их в информационном пространстве, в пропагандистском пространстве. Вот идет, например, поезд с тем же Львом Давыдовичем Троцким. Среди разных деревенек, вехи, городов 5-10. Выходят толпы безграмотных рабочих, крестьян, служащих и рассматривают прекрасно разрисованные, расплакательные эти самые поезда. Им все было ясно. Вспоминайте, какую выдающуюся роль и в годы индустриализации, и в годы Великой Отечественной войны, а затем и уже послевоенный период, играли карикатуры. Почему Сталин так высоко ценил искусство советских карикатуристов? Почему Кукрыниксов знал весь Советский Союз? Почему Ефремова знала весь Советский Союз? Почему в газетах «Правда», в «Крокодиле», в «Известиях» постоянно публиковались те самые карикатуры на буржуазный мир? А это самая доходчивая форма была объяснение сложнейших политических процессов, в том числе мировой политики. Где вы сейчас видите блестящие карикатуры? Где они? Мы утратили вообще мастерство советской пропаганды. Сейчас, вот я говорю, представьте себе на минуточку, в годы Великой Отечественной войны Софинформбюро каждый день комментирует то, что сказал Гитлер, Геринг, Борман и так далее. Вот мы этим сейчас занимаемся. Комментируем постоянно на центральных каналах, что сказал идиот Мерц, придурок Шольц, значит там какой-нибудь Зеленский, Хрененский и так далее, и так далее. Это разве пропаганда? Пропаганда — это то, что было в Советском Союзе. Вот у меня в голове это не укладывается. Вот представьте себе, выходит сводки ТАСС или Софинформбюро, а там большое интервью Гитлера.
3: Вы Евгений Юрьевич, прям сегодня вы, так сказать, на коне.
4: Я всегда на коне.
3: Да.
4: У меня голова на месте, понимаете?
3: Да.
4: И мозги работают.
3: Евгений Юрьевич, ну смотрите, искусство плаката, да, визуальная составляющая пропаганды, то есть не словом как-то пробираться в мозги, да, вот именно чтобы, вообще ведь советская власть, когда установилась, там же уделялось огромное внимание наглядной и монументальной пропаганде,
4: конечно,
3: да, то есть не
4: конечно
3: словам каким-то увещеванием, а вот он, значит, памятник, например, стоит какой-нибудь, и вот это факт, научный факт, вот он стоит, Карл Маркс там или еще как чей-нибудь бюст, да, и через осязаемое, через видимое в реальном пространстве происходила работа с народонаселением, а у нас с народонаселением работает большая глина. Вот она стояла у нас несколько лет, да, и работала с народонаселением.
4: Вот посмотрите, например, 18-й год, начинается широкомасштабная гражданская война. Что делает Ленин? Он подписывает 50 декретов о создании научно-исследовательских учебных институтов. Знаменитый радиоинститут, без которого у нас не было бы атомной бомбы. Он был создан в 1918 году под руководством будущего академика Хлопина. Без этого бы института не было бы ядерной бомбы. Об этом мало кто знает. У нас все поминают Курчатова, Йоффе, Сахарова, Зельдовича и т.д. и т.п. Но базовые основы всей нашей ядерной энергетики и нашего ядерного оружия закладывал именно Хлопин. В этом институте, радиум, который был создан в 18 году, Ленин с самого начала поставил задачу советскую экономику строить строго на научной основе. И ради этой цели надо было провести сначала всеобуч, то есть ликвидацию безграмотности, знаменитое движение «Всеобуч», которое возглавлял не кто-нибудь, а глава советского государства Михаил Иванович Калинин. А потом посадить десятки миллионов людей, и стариков, и женщин, и мужчин, и молодежь за парты. Впервые в мире образование получило 100% население страны. Вы можете себе представить такое?
3: Да.
4: Вот это была по-настоящему культурная революция.
3: Евгений,
4: без этой культурной революции не было бы ничего.
3: Да, Евгений, а насколько вот все-таки помню о том, что мы с вами о Клименте Ефремовиче, да, говорим, в том числе.
4: Да.
3: Насколько важно было, он же возглавлял военное министерство, да? Насколько важна была эта культурная революция для армии?
4: Она была чрезвычайно важна, потому что ведь Климент Ефремович все 20-е годы говорил о том, что нам надо срочно перевооружать армию на новейшие образцы техники. Для этого надо срочно проводить ускоренную индустриализацию страны. И понятно, что в армии нужны были такие же квалифицированные кадры, в том числе и инженеров. Прежде всего инженеров. Вообще-то начало инженерным войскам положил Петр I. Спасибо ему большое. Но роль и значение инженерных войск в годы советской власти возросла многократно. Дальше, летчики. Да летчик без знания элементарных законов физики не может сесть за самолет и летать. Это же совершенно очевидно. Как он будет, например, рассчитывать в полете, когда ему нажать на гашетку, чтобы сбросить бомбочку на палубу какого-нибудь корабля? Он должен в уме совершать такое количество математических расчетов, тем, чтобы исполнить.
3: Да. Евгений Юрьевич, обратно согласен. Евгений Юрьевич Спицын, историк-публицист, в нашем цикле «Забытые вожди страны Совет».
2: Маяк.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк.
5: Выборы 2026.
6: Проблема неблагоустроенных дворов, отсутствие детских площадок очень сильно и серьезно волнует вологжан. И, конечно же, с этим крайне важно и необходимо что-то делать. И это должна быть целая программа с четким, понятным планом, понятным прогнозом, временными рамками и понятным доступным финансированием.
7: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
11: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Партия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В области с начала сентября из незаконного оборота изъято свыше 3000 бутылок алкоголя. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В Вологде полиция конфисковала 120 бутылок спиртного и 380 литров разливного пива. В Череповце обнаружено 3000 нелегальных пивных напитков, а в селе Новлинское оштрафована точка за продажу на вынос в неурочное время. По словам губернатора, регулярные рейды приносят результат. Потребление алкоголя устойчиво снижается. Школа креативных индустрий открылась в Бабаеве. Новая площадка работает на базе местной детской школы искусств. На подготовку помещений и закупку оборудования направили более 45 миллионов рублей. Обучение для детей будет бесплатным. Школьники смогут изучать дизайн, анимацию, 3D-графику, а также фото- и видеопроизводство. Учебная программа рассчитана на 2 года. Ранее такие центры уже открылись в Вологде, Череповце и Красавино. 5-я школа появится в Зашекснинском районе Череповца. В чат-бот за безопасность 35 с начала года поступило более 1200 сообщений. Об этом сообщили в правительстве региона. Благодаря сигналам граждан к ответственности привлекли 38 нарушителей, среди которых 8 нетрезвых водителей и 5 без прав. За сообщение о пьяных за рулем или выезде на встречную предусмотрено вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. С начала года его получили уже 64 человека.
1: Новости спорта.
0: Вологодские стрелки завоевали золотые медали на Всероссийской спартакиаде народов России в Казани. Илья Марсов и Екатерина Петрова стали лучшими в упражнении «Винтовка пневматическая 10 метров», опередив соперников из Сахалинской области. Оба спортсмена – лидеры сборной региона. Илья Марсов ранее выигрывал Кубок и Чемпионат России, а Екатерина Петрова становилась призером Кубка страны. Любители бега приглашают на кросс нации. Событие пройдет по всей стране 26 сентября. В области регистрация на забег открыта в 22 округах. Центральной площадкой станет Череповец. С Соборной набережной участники пробегут несколько дистанций, самая большая из которых составляет 12 километров. Еще один масштабный старт ожидают в Вологде. Забег пройдет на улице Поэта Романова. В областном центре для спортсменов подготовят 2 дистанции – 1 километр для детей и 4 километра для взрослых. Для участия необходимо пройти регистрацию до 24 сентября.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 10 часов.
4: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли ночные удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В украинской столице поражено Киевское автотранспортное предприятие. По данным военного ведомства, оно производило специализированные автомобили для оснащения украинской армии. В порту Черноморск Одесской области под удар попал морской сухогруз, доставивший груз военного назначения. Помимо этого, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над 7 российскими регионами. По данным Минобороны, дроны сбиты и подавлены над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Группировка войск «Север» сжимает кольцо окружения противника в Харьковской области. С начала месяца в этом кольце уничтожено до 490 украинских военных. Продолжаются бои за населенный пункт Малая Волчья, сообщил офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
5: В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Ольховатка Харьковской области. Уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее данного населенного пункта. Продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Нанесено комплексное огневое поражение живой силе в районе населенных пунктов Хрипуны и Бузова Харьковской области. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих ВСУ. Все попытки прорыва боевиков из кольца окружения пресечены. С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 490 боевиков, 13 боевых бронированных машин, 8 пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Приколотная, Новоалександровка и Петропавловка Харьковской области.
3: В свою очередь, южная группировка за сутки уничтожила 73 тяжелых беспилотника коптерного типа ВСУ, 68 наземных робототехнических комплексов и свыше 100 антенн связи. Об этом информировали в Минобороны. Сообщение последних минут. Верховный суд Республики Коми приговорил к 7 годам лишения свободы гражданина России и Канады Николая Зюзева по делу о госизмене, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, в феврале 2022 года Зюзев разработал и приступил к реализации проекта, который предусматривал работу по 12 направлениям. Он включал подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государства, государственных органов и аналитических центров Евросоюза. На реализацию проекта Зюзев получил более 2 миллионов евро от 12 иностранных организаций из Франции, Великобритании, Швеции, Чехии и Германии. Многие из этих организаций признаны нежелательными в России. Минтранс презентовал эскиз нового дорожного знака парковки для многодетных семей. Его представили на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Традиционный знак с белой латинской буквой «П» на голубом фоне дополнен изображением семьи с тремя детьми. Как рассказали в ведомстве, такой знак можно увидеть в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале. В ведомстве напомнили, что в июле проводился опрос подписчиков канала Минтранса на платформе МАКС, каким должен быть новый дорожный знак. Россиянам предложили выбрать один из 7 дизайнов. В опросе участвовали почти 4000 человек. Наибольшее количество голосов, 46%, набрал первый вариант. Сейчас Минтранс работает над корректировкой ПДД. Затем внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак появится на улицах страны. Бабье лето в Москве буквально переродилось в классическое. Это случится в ближайшие двое суток, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в мегаполисе будет на 3 градуса выше нормы, а завтра станет тепло, как в августе. Такая комфортная погода продержится до конца недели.
4: В ближайшие двое суток произойдет перерождение бабьего лета в классическое лето. Сегодня синоптическая ситуация в центральной России обусловится гребнем антициклона, благодаря чему в Москве и по области, и в сопредельных регионах ожидается солнечная, сухая и довольно теплая погода. Ветер северо-западный с переходом вечером на юго-восточные румбы 1,6 метров в секунду и максимальная температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление стабильное, 749 миллиметров ртутного столба. Четверг станет по-летнему теплым. Прогнозируется довольно тоже погожий денек. Без осадков, естественно, переменная облачность. Ночью плюс 7-10, днем, внимание, плюс 20-23, а это на 5-6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Комфортная погода продержится до конца недели. На осень в среднем будет теплее климатической нормы на 1-3 градуса.
3: Ранее Тишковец обещал жителям московского региона реинкарнацию бабьего лета с большим количеством солнечных дней в октябре. По словам синоптика, по количеству осадков в следующем месяце будет с недобором. Это указывает на высокую вероятность повторов бабьего лета, но уже старого. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
3: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 12 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 75%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков и плюс 17-19 градусов.

0: Дорогие товарищи, рад визиту в нашу новую студию Михаила Юрьевича Жебрака, журналиста, ведущего телеканала «Россия. Культура». Михаил Юрьевич, вновь здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Лето пролетело.
1: Осень прекрасная.
0: Да.
1: Дорожки, парки, красота.
0: У вас прям вы как меценат.
1: Да.
0: Сегодня в нашем цикле «Меценаты» мы поговорим о Козьме Терентьевиче Солдатенкове. Но тут люди наши, наверное, немножко уныние какое-то будет.
1: Да нет, но перестаньте. Это вообще образцовый меценат. Во-первых, он баснословно богат и всю жизнь поддерживал искусство, культуру, просвещал. Во-вторых, интеллигенция, как водится, над ним подтрунивала, и что о нем только, особенно в частных разговорах. А письма уже подняли, что Тургенев писал Герцену, с какими словами, я не буду цитировать.
0: Ну, то есть меценатов среди интеллигентов не было?
1: Ну, у них денег на это не было таких. А денег им хотелось, поэтому они часто обижались.
0: Что не дали.
1: Да, да. В-третьих, он вообще подзабыт, потому что он 18-го года рождения, университет не кончал, и, соответственно... немножечко следующее поколение, Щукины, Морозовы, которых мы прекрасно знаем, Мамонтов помоложе. Ну и главное для меня, что у него потрясающая коллекция живописи, я перечислю, вы поймете, что там вообще все было. Вот. Но там была такая программная картина Бакаловича, кто-то ее вспомнит, она называется «В приемной у мецената». И нарисована такая зала того самого мецената римского, статуи, вазы, и все ждут. Какой-то поэт, положив в пергамент на постамент статуи, дописывает оду благодетелю. Какая-то дама с юношей в тогах, они уже выходят, и что-то, прижав к груди, значит, все-таки облагодетельствовал. Вот. То есть у него даже такая картина была, которая, в общем, символизировала...
0: Пиастры прижимают.
1: Да, пиастры, да. Кувшинчик с пиастрами. Ну что, давайте от печки.
0: Конечно.
1: Тем более, что он из деревни. Деревня по завещанию очень интересная. Завещание – это вообще, можно ничего о людях не рассказывать, только завещание. Он много чего оставил, очень богатое завещание, но он оставил 15 тысяч рублей в родную деревню, чтобы они лежали в фонде, в банке, и каждый год рублей 600 – это проценты. И вот чтобы каждый год, если девушка выходит замуж, ей 50 рублей, если юноша уходит в армию, ему 50 рублей, ну а все оставшееся – это налоговые льготы, чтобы деревня могла платить налоги. То есть он не забыл даже родную деревню, откуда не он родом, а родом его родители. Это между Богородском и Павловым Посадом. Это, естественно, наша зона обитания старообрядцев. Ну и ткачество там было, поэтому у папеньки было, и сначала у деда, и у отца были ткацкие фабрики, и там, и в Москве. Отец, по-моему, был купец второй гильдии, ну, сам Козьма Терентьевич, естественно, первый, потомственный, почетный гражданин, дворянство не дали. Он, может быть, и не стал бы брать, потому что старообрядцы, они специфические. И он приумножал настолько успешно, что он был пайщиком, ну, вот там, Даниловской мануфактуры. Мало кто знает, но Даниловский лофт у нас есть. Он пайщик. Морозовы, да, их фабрики, Никольская мануфактура. Не во всех, но был пайщиком. Крупнейшие банки, основные.

0: там немцы и англичане, естественно, не хотели нам продавать ткацкое оборудование, а хотели сами, в общем,
1: хотели торговать. Сдерживание.
0: Да, сдерживание было таможенное, а Кноп получил вот какие-то эксклюзивные права, и у семьи Кнопов к 17-му году, ну, он умер, и это была огромнейшая уже империя Кноповская, у них были паи в 1200 ткацких предприятиях России, потому что они всюду поставляли оборудование, вовсюду входили, вот и Солдатенков тоже. И вот с Кнопом Хлудовым Солдатенков основал в Эстонии на Нарве Кренгольмскую знаменитую...
1: Которую не так давно уконтрапупили эстонцы.
0: Ну,
1: даже,
0: знаете,
1: у меня еще, знаете, полотенечко оттуда имеется.
0: Даже так?
1: С Кренгольма, да.
0: Ну,
1: это по-эстонски Кренхольми.
0: Вот. Там мощная река с водопадами, то есть ставишь мельницы, до появления еще дизеля можно было крутить все машины водой. И говорят, что там 10% всей ткацкой продукции России выпускал. Я думаю, это преувеличение. А то, что это крупнейшая в мире ткацкая фабрика, больше, чем в США, в Англии, и там на пике работало 12 тысяч человек, плюс сопутствующие производства, естественно. Угу. Это о многом говорит. То есть человек, он был очень богатый. Ну, а дальше давайте пойдем к издевкам. И современные блогеры, очень легко написать, что он из старобрядцев никакого образования не получил, и у папеньки за копейки вот в лавке приказчиком работал. Папенька был очень состоятельный человек, но образование не давали, потому что было домашнее. Старобрядцы – это люди книги, мы знаем, да. Домашнее образование было нормальное. Читал он, считал прекрасно, был очень начитан, и в отличие от интеллигентов, которые над ним посмеивались, ну, та же Третьякова говорила, что человек очень значительный и мощный, и физически, и нравственно. Но, возможно, действительно то, что он не кончал университета, а прожил-то все-таки он 82 года и посмотрел на все, он всю жизнь поддерживал науку, образование, и не то, что это был какой-то комплекс, ну какие у Солдатенкова комплексы, да, при таком круге общения, при таких бизнес-проектах, комплексов не было, но он понимал, что это нужно. Поэтому он, помимо того, что он всюду давал деньги, были именные стипендии, Московский университет, он основал ремесленное училище. И мы, когда сейчас мы говорим ремесленное училище, и мы думаем, что это началка, что ли, или нет, наверное, ПТУ. Да. И это высшее учебное заведение техническое. Сейчас это, ну, или потом, сейчас...
1: Техникум.
0: Это текстильный институт в советское время был. В здании Солдатенкова. Стоило это 1 200 000 000 рублей построить такое училище. Это хорошие очень деньги. Так что это высшее учебное заведение для технических работников, для инженеров, прежде всего, текстильной промышленности. Вот. Он с сыном, ну, там у него был круг общения, и, в принципе, он очень был начитан и прослушал курс Грановского в Московском университете. Тогда было принято, да, в отсутствие телевизора, все ходили в театр и читали.
1: Угу. Ну, вольнослушатели, да, вот они на многолёрке сидели.
0: Да, да, да, да, и, но при этом полный курс.
1: Сейчас это называется саморазвитие.
0: Да, да, да, да. Онлайн-курсы это называется. Да. Вот у него был не онлайн-курс. И вот его несколько историков и таких преподавателей подвинули на открытие издательства. Компаньоном у него несколько лет был сын актера Щепкина. Потом они разошлись, и Солдатенков сам издавал. И он издавал всю жизнь, это лет 50. Но пишут, что он издал 200 книг. То есть это не коммерческое издание, издательство, которое ставит на поток это, а это такое просветительское издание, он того же Грановского издавал, Соловьева «Историю государства российского».
1: С какой-то пользой, да? Не да. просто так
0: сказки
1: посидеть,
0: Афанасьева.
1: Почитать.
0: О, это да. хорошие сказки. И очень много, большинство книг переводных. Угу. Это история и экономика. Экономика тогда была, ну как, это вторая половина 19 века. Экономика это была, мы знаем это благодаря марксизму-ленинизму, да, что это очень важная наука. Он это все издавал, поэтому и Тургенев такие про него гневные письма Герцену написал, потому что издали труд экономический. Uh-huh. И в вступлении было письмо такое резкое по поводу Герцена. Uh-huh. А какое письмо могло быть в 62-м году? Он живет за границей, острый критик власти.
1: Ну, иноагент.
0: Да, и когда-то в советское время все книги начинались отсылкой к съезду партии определенному, да, до этого к речам Сталина, а тогда, очевидно, надо было поругать Герцена. Ну, Герцен страшно обиделся.

0: он так его. Вот. И то, что, мне кажется, что вот после смерти Солдатенкова, после смерти Пушкина, у него на мойке лежали стопки нераспечатанные типографские книг непроданных. Невелик был, да, число тех читателей. И у Солдатенкова книг было не распродано на 150 тысяч рублей. Я думаю, это говорит о том, что книжки-то были умные, книжки были научные.
1: Не по зубам.
0: Не всем они были нужны. Что-то, конечно, отдавалось в университет, в библиотеке, но, в принципе, такой задачи у него не было. Все-таки издательство, ну, покупайте. Поэтому это, в общем, важное начинание для просветительской идеи и, в общем, очень хорошо характеризующее Солдатенкова. Но давайте про байки.
1: Да.
0: Он так много ну, Третьяков, его товарищ, он был главным таким пайщиком и инициатором создания школы для слепоглухонемых. И Солдатенков, естественно, там тоже был.
1: То есть он, в отличие от других меценатов, в театр не лез, да?
0: В театр вообще не лез.
1: То есть он практически делал практические вещи, ну, значит, а не вот это вот все, знаете, вот это вот
0: не лез в театр.
1: Кривляние. Вот
0: Тургенев, ну, его многие критиковали, но мы знаем Тургенева.
1: Да.
0: Вот. Он в романе «Новь», где много революционеров, которых он очень неприглядно выставляет, он в дневниках сохранилось, что он Солдатенкова вывел в роли определенного купца. И писал даже, что вот этот тип старобрядца, тип Солдатенкова. И он такой смешной, очень гоношится и важничает, любит, чтобы вокруг него была такая вот интеллигентная, как писал Грибоедов, «шумим, братец, шумим». И когда шум особенно сильный, он кричал: «Еще 1000 даю! Савка, тащи деньги!» Вот он так вот. Ну, не то, что Солдатенков, он такой купеческий тип вывел. При этом он издал «Отцы и дети», первое издание Солдатенков Тургенева издал.
1: А он ему такую свинью?
0: Да, нет, просто в этот вот, ну, такой немножечко похожий на Солдатенкова персонаж, про него надо было смешно писать, поэтому было написано, что он протежирует каскадным певицам.
1: Каскадный... Это как?
0: Это Канкан, наверное. Солдатенков в театр не лез, но где он познакомился с француженкой, да, Клеманс, фамилию не вспомню, я не знаю. Можно, как современники говорили, выписал из Парижа.
1: А чем ему наши-то не нравились?
0: Вот.
1: Бабоньки.
0: А можно же сказать, не выписал из Парижа, можно сказать, последовала за возлюбленным в далекую Московию. Во время, он часто ездил за границу на всемирные выставки по делам, в конце концов, торговали тканями. Машины покупали, да, смотрели, как бизнес организован. И вот он познакомился с француженкой, она на 4 года его младше. И он был молод, она была молода, и увез ее в Москву.
1: А как с собой-то была, хороша?
0: Я не знаю, не видел. Портреты, да, нет, ну, в зрелом возрасте. Они были всю жизнь вместе. Это любовь.
1: Она а жениться сына. Им не давали, потому что разноверцы?
0: Во-первых, разноверцы. Потом, ну, что значит, он и шампанское пил, и кутил. Может быть, и с актрисами был знаком. Кто ж знает, ну, человек.
1: Ну,
0: но
1: да.
0: Официально не стал. Он все-таки из Рогожской слободы, там строго. Поэтому у нее был отдельный дом.
1: Он туда захаживал.
0: Сына, он, фамилию он не дал, но поддерживал его. Он стал литератором. Ей он завещал, ему завещал, ну, ей уже тоже было под 80, поэтому, конечно, тоже жизнь заканчивалась, сыну 50. Так что у него была семья, но гражданская. Но гражданская.
1: То есть по-интеллигентски, так сказать, да, вот как-то организация такая.
0: Да, многие же вы правы, многие же так и жили в то время. Это у купцов, в общем, как-то более, там, на жену надо дом переписать, мало ли что,
1: да.
0: Бизнес какой-то, да, оставить ей. Ну и про меценатство я говорил, про поддержку образования, про поддержку науки. Да, хотел байку рассказать. Он так, ну, приют был, естественно, солдатенковский. Это уж по мелочи. И на музей Цветаева он дал изящных искусств. Ну, там тысячами, это не все, не очень много. Когда освободили крестьян в 61-м году, там юристы голову ломали. Дворяне были в шоке, потому что, ну, все поменялось, образ жизни поменялся, у тебя были рабы, а сейчас у тебя свободные наемные, если хочешь, работники, это все меняется, поэтому было ничего, а что думали крестьяне сами? И вот в Москве, в Московской губернии сразу пошел слух, об этом охотно говорили, да все понятно, ну, просто Солдатенков всех выкупил, вот так. какое было значение Солдатенкова в Москве. Потому что что такое выкупать, мы крестьяне знали. Ну, тот сам выкупился, этого вот, да, освободили. Солдатенков всех выкупил. Так что действительно он, ну так еще не то, что по мелочи, он всю жизнь поддерживал Румянцевский музей, это сейчас библиотека имени Ленина. Когда-то там было все, туда Солдатенков отдал и свою потрясающую библиотеку, 8 тысяч томов, 15 тысяч журналов, не последние книжки. И у него была очень хорошая живописная коллекция. Она долгое время выставлялась в отдельном зале, Солдатенковская. Но, конечно, потом этот гигантский музей разделился, мебель пошла в музей мебели, картины в Третьяковку, что-то в Пушкинский, ну, а книги остались как библиотека имени Ленина.
1: А книги Ленину.
0: Да, книги, он был великий читатель, да. Так вот, когда умер Румянцев, почему Румянцевский музей, в Петербурге стали чесать голову, еще один музей городу не нужен, и так, в общем, хватает в столице. Это была еще не та эпоха, когда крупный музей мог просто всосать коллекцию, да, и это как-то оформить. Поэтому, ну, вот большая коллекция самостоятельно. А давайте Москве подарим. У них-то музея нет, а тут и Канова был, и живопись, и минералогический лес, и нумизматический кабинет. Ну, Румянцев, как любой образованный человек, собирал все. И вот Солдатенков оплатил упаковку, перевозку, то есть все логистические хлопоты и организацию, очевидно, его люди обеспечили. То есть вот куда ни кинь, всюду Солдатенков. И давайте, я одну картину, да, перечислил, а теперь другую. Он старообрядец, достаточно строгий, такой серьезный, но при этом, да, у него Спас Рублева, простите, легендарный Спас Рублева, это его он потом Рогожской общине завещает. Они Белокреницкая община, если согласие брать, он Белокреницкой старообрядческой общины. Ну, на Рогожском кладбище они базировались. Так что Спас Рублева был, но тем не менее, Версавия, ну, это, наверное, самый известный ню русской работы 19 века у него в коллекции.
1: Ню.
0: Да, Семирадский. Глянцевый художник, салонный. У него есть такой танец среди мечей. Обнаженная танцовщица танцует на ковре, где закреплены остриями вверх наточенные мечи. Это тоже у него было. То есть у него коллекция такая была любопытная, разная. Он был человек в чем-то светский. При этом собирал и религиозную живопись. Вот помимо Спаса у него был там Дервиш Шмаковского, синагога, кардинал там в одной сюжетной картине. То есть он все религии, все какие-то идеологические направления он собирал. У него был и Христос, и Мефистофель, это авторские копии Антокольского. Ну, а из таких легендарных работ, кроме Версавии Брюлова, у него был «Чаепитие в Мытищах» Перова, «Завтрак аристократа» Федотова, Верещагин у него был, Васнецов. Васнецов сейчас висит в зале Васнецова. Это проферанс. Ну, картежники играют, такая полутемная картина. Гун, Маковский. Ну, в общем, 200. Не так много. 258 картин. Ну, что значит немного? Это коллекция. Это коллекция. И отборных, конечно, отборных. И очень интересно, что, я говорю, он того поколения еще, ну, не то что первого, но не того блестящего поколения, которое вошло в Серебряный век.
1: Да.
0: Поэтому он как дом построил в 50-е годы на Мясницкой, так он его и не перестраивал. Там было хорошо, богато, но сейчас кто знает дом Солдатенкова? Ну, только историки.
1: Угу.
0: Там
1: по-прежнему... Но теперь-то, Михаил Юрьевич, и наши слушатели.
0: Да,
1: да, да.
0: Там
1: была друзья мои, Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия. Культура», слушал бы и слушал, но увы.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом. эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ показала кадры задержания и допроса гражданина России и Канады Николая Зюзева, осужденного за подготовку проекта против суверенитета и территориальной целостности России на выделенные ему Западом деньги. Как сообщили в спецслужбе, сегодня Верховный суд Республики Коми приговорил его к 7 годам лишения свободы по делу о госизмене. По данным ведомства, в феврале 2022-го Зюзев разработал и начал реализовывать проект, который предусматривал работу по 12 направлениям. Он включал подготовку за рубежом лидеров национально-освободительного движения малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию госорганов и аналитических центров Евросоюза. А начиналось все с попытки создать образовательный сайт, рассказал сам Зюзев.
2: Связано это с моей деятельностью, которая происходила после второй половины 22 года и первой половины 23 года. Это было в Литве, в Вильнюсе. Я участвовал в организации. Изначально это был проект мой собственный. Идея была в том, чтобы создать образовательный веб-сайт, который бы был нацелен на преподавание гуманитарных наук. Ну, ввиду того, что так оказалось, что те организации, которые мы надеялись, что будут финансировать ее проект, они оказались не заинтересованы в образовательном проекте. Такая вещь, как распространение фальшивой информации о том, что происходит в России. Это была совершенно целенаправленная деятельность.
0: На свой проект Зюзев получил более 2 миллионов евро от 12 иностранных организаций из Франции, Великобритании, Швеции, Чехии и Германии. Многие из этих организаций признаны нежелательными в России. Зюзев признал вину в полном объеме и изобличил участвующих в плане лиц. Российские военные нанесли ночные удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, заявили в Минобороны. В украинской столице поражено Киевское автотранспортное предприятие. По данным ведомства, оно производило специализированные автомобили для оснащения украинской армии. В порту Черноморск Одесской области по целью стал морской сухогруз, доставивший груз военного назначения. Помимо этого, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над 7 российскими регионами и над акваторией Черного моря. Число нападений медведей в России на людей составляет порядка 20-30 случаев ежегодно. Ситуация этого года не является аномальной, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды. Аномальный всплеск до 166 случаев фиксировали в 2014 году. Между тем, на Камчатке будут штрафовать за прикармливание диких животных. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесли депутаты, сообщили ТАСС в краевом парламенте. За нарушения для граждан предусмотрены штрафы до 2000 рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей до 5000, а для юрлиц до 10000 рублей. Помимо этого определено минимальное расстояние, на которое можно приближаться к диким животным. К медведю не ближе 200 метров, к северному оленю и снежному барану не ближе 450. Цель нововведения – предотвратить конфликты между людьми и дикой природой, отметили парламентарии. И модели придумали язык для своих. Нейросети общаются поэтическими метафорами Джеймса Джойса и бизнес-словечками. Об этом пишет Guardian. Как уточняет издание, машины используют сюрреалистический диалект, смешивая поэтический язык, напоминающий произведения ирландского писателя, и жаргон технобизнесменов. Общение моделей на собственных диалектах может затруднить мониторинг со стороны человека, следует из материала. При этом у ИИ-агентов не было указания разрабатывать свой язык. Они придумали его сами, включая общие термины и коммуникативные нормы. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков, плюс 17-19 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, и также 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 13, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 67%.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
10: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Спартака» Александр Джику договорился с краснобелыми о продлении контракта на год. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 и предполагает повышение зарплаты. Джику перешел в «Спартак» из «Фенербахче». Защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Сергей Ташуев покинул пост главного тренера футбольного «Енисея». Специалист возглавил команду в декабре прошлого года. В ближайшее время исполнять обязанности рулевого будет Вячеслав Молчанов. В 10 матчах нынешнего сезона первой лиги «Енисей» набрал 10 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. Новым гендиректором хоккейного клуба «Шанхайские драконы» станет Александр Церковный. 54-летний специалист этим летом покинул баскетбольный «Зенит». Церковный руководил командой в аналогичной должности с 2018 года и привел ее к первому золоту в единой лиге. Гандболистские ЦСКА обыграли Ижевский университет в матче Суперлиги 37-19. В другой встрече дня «Астраханочка» на своей площадке одержала победу над Тольяттинской «Ладой» 28-27. Волейбольные «Заречье Одинцово» и «Московская Динамо» вышли в финал 4 Кубка Легенд. Команды из «Квартета Би» сыграли матчи в 2 круга. Полуфиналисты набрали по 12 очков, «Корабелка» 7 баллов, а «Ленинградка» 5. Коллективы из группы «А» продолжат проходить групповой этап. «Динамо Акбарс», «Тулица», «Уралочка НТМК» и «Локомотив» сыграют между собой еще по матчу. Этап пройдет с 18 по 20 сентября в Калининграде. Боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов осенью проведет первый поединок с 2023 года. 14 ноября он встретится с австралийцем Дэвидом Мартинесом в Дубае. Бой пройдет в полусреднем весе. Отсутствие сборных России на Всемирной шахматной олимпиаде бьет по престижу турнира. Такое мнение ТАСС на международном фестивале молодежи высказал участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Корякин. Цитата. «Как иначе, если наша команда всегда значится фаворитом любого командного турнира? Может быть, не самым главным, не первым номером рейтинга, но одним из самых главных претендентов точно. Легитимность этого турнира под сомнением, потому что проводить любое соревнование без всех сильнейших не правильно», — сказал Корякин. А у меня на этом пока все, не прощаюсь.
2: Соль — это белый яд.
3: Так сахар же белый яд.
2: Сахар — это сладкий яд.
3: Ай, Захарна, Маш с хлебушком, а?
2: Хлебушек? Это вообще трава.
4: Еда как лекарство.
5: Дорогие товарищи, вновь с нами Сергей Сергеевич Вялов, гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор более 160 научных работ, в том числе бестселлера «Гастрокнига», уникальной книги «Схемы лечения». Сергей Сергеевич, но вы сегодня, как будете говорить о буржуях, я бы сказал, потому что мы сегодня о подагре будем говорить, а ведь это, говорят, болезнь королей, да, Сергей Сергеевич? Доброе утро.
6: Точно, доброе утро, именно так.
5: Да, Сергей Сергеевич, но тема остро резко теряет актуальность, потому что заявляют нам о том, что продажа питий в стране катастрофически упала с 96-го года. Зумеры не хотят пить, падают продажи. Титов стонет, говорит, не могу продавать вино, не пьют зумеры, надо что-то делать с этим делом, да. Мы теряем рынок, да, и о какой подагре может идти речь? Конечно, о зумерах можно всяко услышать, они вейпами гробят себе легкие, из-за стресса у них старая кожа, то есть они в 20 выглядят на 45, да, и так далее. Но вот суставы у них, как у ребенка, понимаешь, из-за того, что они пьют только воду. Что делать будем, Сергей Сергеевич?
6: Ну, тут, к сожалению, пожалуй, никакое вино не спасет нас и не гарантирует безопасности в отношении именно подагры. Потому что подагра связана с огромным количеством стереотипов. И кажется, что именно, значит, какое-то красное вино очень вредно для подагры и мясо очень вредно для подагры, как будто бы это как-то откладывается на суставах, но оказывается нет. Потому что на самом деле подагра, она связана вообще с другими веществами, с мочевой кислотой. А это продукт конечной распада пуринов, который откладывается в суставах. Поэтому неважно, пьешь ты винишко или не пьешь, ешь ты мясо или не ешь, оказывается, что суставам это все равно. Им важнее совсем другие продукты. Вот такая вот история. Поэтому не спасет нас вот такой в кавычках здоровый образ жизни, от проблем суставов и от этой королевской болезни, как ее раньше называли.
5: Сергей Сергеевич, ну а мы можем целиком положиться на эти новые данные? Потому что, вы знаете, наука такая переменчивая штука. Я вот помню, как с рыбьим жиром дело происходило. В моем детстве нас заставляли пить ложками эту отраву. В 90-е сказали, что бесполезная чушь, а теперь омега-3 втридорога продают в капсулах. Говорят, опять полезно. То есть вот туда-сюда она пляшет, эта ваша наука. Может, а потом опять скажут, опять из-за винишка. И нет такой у нас опасности?
6: Не, я боюсь, что пляшет не наука, а пляшет маркетинг вокруг научных цифр, потому что они остаются постоянными, а нам, знаете, подсвечивают каждый раз новый угол зрения и создают ажиотаж. Потому что омега, допустим, та же самая, она как была нужна, так и осталась нужна. Просто раньше источник был один, потом нашли другой источник побогаче, а потом нашли третий источник более прибыльный. Вот такая история, может быть, и с подагрой нет. Знаете, так, с подагрой другая история.
5: Сергей Сергеевич, а вот смотрите, мочевина, да, вот это вот, мочевина или мочевая кислота, да? Это вот с почками связана, да, история?
6: Ну, чтобы от нее окончательно избавиться, в том числе и с почками. Но вообще связано в принципе с белком. И белок, когда перерабатывается в организме, внутри печени это происходит, образуется как раз мочевая кислота. И вот она при подагре и выпадает в осадок прямо в суставах. И страдает этим очень много людей в нашем мире. Но вы знаете, здесь, конечно, важнее всего помнить про воду и в принципе про то, как работают суставы. Потому что даже банальная старая добрая зарядка, просто покрутил одной рукой с утра, покрутил другой рукой с утра, присел два раза и размялся, так сказать. Но, выпив перед этим водички, очень хорошо работает даже при подагре и мешает откладываться этой самой мочевой кислоте в суставах. Казалось бы, банальная вещь, просто связанная с водой, но, тем не менее, работает вообще идеально. Ну, а дальше надо вспомнить, а вообще, где эти пурины-то вообще содержатся? И здесь вино не на первом месте. Да и мясо тоже. Здесь на первом месте субпродукты. То есть всякие почки, легкие, печенки иногда. И жирная рыба, типа шпротов. Знаете, вот они, оказывается, содержат огромное количество пуринов. И можно есть всю остальную еду, а вот именно по этим продуктам надо проявлять осторожность.
5: То есть шпроты и собачью, и собачьи потроха вот эти все не надо кушать.
6: Да. И еще тут на первое место вылезает, знаете кто? Соя и дрожжи.
5: Да вы что? А потому... Соя? Нам же рассказывают, что у нас вся, весь пищепром на сое стоит.
6: Да, в ней, оказывается, содержится даже больше этих самых пуринов, чем в субпродуктах. Например, какую-нибудь почки или язык возьмем, там примерно 150 миллиграммов этих самых пуринов, а в сое аж 180. А дрожжи тут вообще рекордсмен. Почти 600 миллиграмм, представляете, в 100 граммах продуктов. Вот такая вот история.
5: А дрожжи слушайте, Сергей Сергеевич, а соя, это значит, вот веганы под ударом, да? Они типа бегут от мяса. Мы, говорит, мясо есть не будем, да. а их сои по башке раз, вернее, по печени.
6: И они в том числе бегут от мяса, думая, что подагра их и проблемы с суставами не застигнут, а оказывается, что растительная диета зачастую огромное количество пуринов содержит. И вот тут надо проявлять действительно осторожность, потому что незнание может привести к проблемам.
5: Слушайте, а Сергей Сергеевич, что вы же на воду вот призвали налегать, да? Пить надо побольше воды. Воды.
6: Вот. Это база, да?
5: Да-да-да. Как вот, если мы говорим об ощущениях, да, вот есть какие-то предвестники этой самой подагры? Вот предвестники, что ты как бы переналегаешь либо на шпроты, либо на сою, либо мало водички пьешь. Вот что там, хрустеть начинает? Какие ощущения?
6: Ну, на самом деле, классический первый признак – это большой палец на ноге. Как это не глупо сейчас прозвучит, но это действительно так. В большинстве случаев, если ты поел или после какого-нибудь застолья, у тебя начинает болеть именно большой палец ноги, можно практически гарантированно сказать, что это подагра. Но подагра может и другие суставы атаковать. Например, голеностоп, или подъем стопы, или запястье, или локти. То есть такие малюсенькие суставы, на которых, казалось бы, и нагрузки-то вообще нету. И они вроде бы после застолья начинают болеть. Или после вот какого-то вида еды.
5: То есть как реакция, да, на эту еду.
6: Да, как реакция на эту еду.
5: А что там в этом суставе происходит, Сергей Сергеевич?
6: А вот эта вот самая мочевая кислота, она берется вообще-то из белка, из определенных видов аминокислот. Мы, когда их съедаем, в них содержится азот. И забирая всю пользу, у организма остаются отходы в виде этого самого азота. Он не знает, куда этот азот деть, и создает из него мочевую кислоту. А если ее многовато, и при подагре ее обычно многовато, то она начинает куда-то выпадать в осадок и откладывается. И обычно вот в эти самые маленькие суставчики. И они начинают сначала побаливать, а потом прям могут даже и воспаляться. Но основная проблема-то даже не в этом. Основная проблема, что вот это вот маленькое воспаление в суставчике, которое связано с едой и с питанием, оказывается, очень сильно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В 58% чаще. Сразу по 12 болезням сердца и сосудов. И поэтому очень важно у тех людей, у которых суставы реагируют на еду, следить, чтобы этого не происходило, и поменьше есть вот этих самых субпродуктов, и соя тоже на нее не налегать.
5: Сергей Сергеевич, а насколько это необратимо, вот это накопление азота, да, в виде мочевины в суставах? Можно ли его оттуда, как говорится, турнуть?
6: Ну, тут, знаете, катастрофические вещи происходят. С одной стороны, многие считают это генетическим заболеванием, то есть не то, чтобы на 100% генетическим, а когда есть некая предрасположенность. И у таких людей быстрее откладывается. Но хорошая новость в том, что, в принципе, можно избавиться от этой болезни либо полностью, либо частично, и накопленная мочевая кислота может выводиться, но прям надо очень сильно менять образ жизни, очень сильно менять питание и прям стараться, знаете, чтобы это получилось. Большинство людей, конечно, так не делают, и поэтому думают, что это неизлечимая болячка. Но тут и врачи, знаете, дают свою лепту и свой вклад. И оказывается, что не только у нас, и даже не столько у нас, а даже вот во всех западных странах, каждый третий пациент только получает хотя бы какое-то лечение. Представляете? И только каждый шестой пациент вообще достигает целевого уровня мочевой кислоты. То есть большинство людей в принципе не в курсе, и даже когда они приходят к врачу, им мало что про это говорят, и даже лечение не назначают. Представьте себе, какие катастрофические данные из Великобритании нам пришли. Поэтому надо брать все в свои руки, и если у человека есть реакция.
5: Сергей Сергеевич, мы сейчас после рекламы будем брать все в ваши руки. Хорошо? Пару минут, и мы...

0: Маяк. 22.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Проблема неблагоустроенных дворов, отсутствие детских площадок очень сильно и серьезно волнует вологжан. И, конечно же, с этим крайне важно и необходимо что-то делать. И это должна быть целая программа с четким, понятным планом, понятным прогнозом, временными рамками и понятным доступным финансированием.
4: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
8: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В области с начала сентября из незаконного оборота изъято свыше 3000 бутылок алкоголя. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В Вологде полиция конфисковала 120 бутылок спиртного и 380 литров разливного пива. В Череповце обнаружено 3000 нелегальных пивных напитков, а в селе Новлинское оштрафована точка за продажу на вынос в неурочное время. По словам губернатора, регулярные рейды приносят результат. Потребление алкоголя устойчиво снижается. Школа креативных индустрий открылась в Бабаеве. Новая площадка работает на базе местной детской школы искусств. На подготовку помещений и закупку оборудования направили более 45 миллионов рублей. Обучение для детей будет бесплатным. Школьники смогут изучать дизайн, анимацию, 3D-графику, а также фото- и видеопроизводство. Учебная программа рассчитана на 2 года. Ранее такие центры уже открылись в Вологде, Череповце и Красавино. 5-я школа появится в Зашекснинском районе Череповца. В чат-бот «За безопасность 35» с начала года поступило более 1200 сообщений. Об этом сообщили в правительстве региона. Благодаря сигналам граждан к ответственности привлекли 38 нарушителей, среди которых 8 нетрезвых водителей и 5 без прав. За сообщение о пьяных за рулем или выезде на встречную предусмотрено вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. С начала года его получили уже 64 человека.
1: Спорта.
0: Вологодские стрелки завоевали золотые медали на Всероссийской спартакиаде народов России в Казани. Илья Марсов и Екатерина Петрова стали лучшими в упражнении «Винтовка пневматическая 10 метров», опередив соперников из Сахалинской области. Оба спортсмена – лидеры сборной региона. Илья Марсов ранее выигрывал Кубок и Чемпионат России, а Екатерина Петрова становилась призером Кубка страны. Любители бега приглашают на кросс-нации. Событие пройдет по всей стране 26 сентября. В области регистрация на забег открыта в 22 округах. Центральной площадкой станет Череповец. Соборной набережной участники пробегут несколько дистанций, самая большая из которых составляет 12 километров. Еще один масштабный старт ожидают в Вологде. Забег пройдет на улице Поэта Романова. В областном центре для спортсменов подготовят 2 дистанции – 1 километр для детей и 4 километра для взрослых. Для участия необходимо пройти регистрацию до 24 сентября.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: «Маяк».
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: «Маяк».
4: Выборы 2026.
5: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями, честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
6: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
7: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Сокольскому округу Хамикова Татьяна Владимировна требует установить пенсию для людей не менее 50 тысяч рублей ежемесячно.
8: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
9: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
10: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
9: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
10: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту. Мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии. Не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
6: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: каким должно быть здоровое питание, как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе. О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. В Вологодской области онкологические заболевания диагностированы более чем у 34 тысяч человек. Только в прошлом году рак впервые выявили у 5162 жителей региона. Врачи подчеркивают, ранняя диагностика и регулярное обследование значительно повышают шансы на успешное лечение. И сегодня мы поговорим и о психологической стороне болезни. Наш гость – психолог, сотрудничающий с фондом «Онкологика» Кирилл Кобрин. Кирилл, приветствую.
2: Добрый вечер.
1: Кирилл, вы у нас первый раз в гостях. Скажите, да, пожалуйста, вот почему вы выбрали именно работу с онкобольными?
2: Знаете, когда были много сомнений, а потом, к сожалению, потерял коллегу и друга, который умер от рака пищевода. И как-то потом я больше не колебался и устроился именно волонтером фонда. Вот, оказывать психологическую помощь.
1: У вас психологическое образование высшее?
2: Да. Я почти клинический психолог, у меня в марте защита. А так, я психолог, выпускник Института медицинской психологии и психотерапии имени Бориса Дмитриевича Кровосарского.
1: Это город?
2: Это фамилия...
1: Нет, город, где находится вуз?
2: Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербург. Скажите мне, пожалуйста, изменилось ли за последнее время вот готовность людей говорить о своем состоянии и просить помощи?
2: Думаю, да, да. Потому что больше в советское время как-то было не принято было говорить о трудностях, как семейных трудностях, так и о своих каких-то личных. То сейчас люди более как-то открыты и делятся своими эмоциями, чувствами, переживаниями, какими-то воззрениями. Благодаря соцсетям в том числе.
1: Кто психологически страдает сильнее, сам пациент или его близкие?
2: Сложный вопрос. Смотрите, вот если мы сейчас будут какие-то собирательные некоторые образы, какой пациент, какая у него форма онкологии, сколько ему лет, кто его окружение, кто чего, то есть каждый случай, он индивидуален абсолютно. Я думаю, что диагноз поставленный, который звучит в международной классификации болезни. У нас есть же такое понятие между МКБ, и там ставится код. Когда человек получает код, и в нем стоит, что это связано с онкологией, для него это всегда кризис. А что такое кризис? Это вот понятие из кризисной психологии. Кризис – это когда человек получил информацию, которую сложно переварить, и, во-вторых, после этой информации старые модели поведения не работают, а новых еще нет.
1: Как жить?
2: Вот. Как жить? Постепенно-постепенно идти к принятию. То есть, существуют такие стадии принятия, которые когда-то создала Мэри Кюблер-Росс для неизлечимо больных. А потом эти стадии, они перешли именно уже в кризисную психологию, психотерапию, в онкопсихологию в том числе. То есть это всегда кризис. Поначалу всегда тяжело. Тяжело всегда и всем. Но потом постепенно, теперь хорошая новость. Человек, который проживает кризис, когда он восстанавливается, он выходит из этого, он становится лучше, сильнее, адаптивнее.
1: Сколько времени проходит?
2: У всех по-разному. То есть вот эти стадии – отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие – они все идут не друг за другом. Они все могут поначалу быть и торг, а потом отрицание, а потом гнев. Или вначале может быть депрессия. То есть то, что эти стадии будут, они будут, но не в прямой последовательности раз. Во-вторых, иногда это может быть как некая спираль закручивающаяся. То есть человек от торга может быть падать в гнев, потом в отрицание, потом как-то, в общем, но в конце концов наступает принятие. Если человек адаптивно к этому вопросу подходит, он работает над собой, ему помогают ближние, ему помогает социальное окружение, он не сидит сложа руки, то постепенно происходит принятие своего диагноза, себя, может быть, каких-то последствий лечения, потому что в химиотерапии, либо в лучевой терапии, либо еще в какой-то либо терапии, сейчас их много, ничего хорошего и приятного нет.
1: А здесь человек должен сам захотеть или родственники должны как-то повлиять на это решение?
2: Я искренне убежден, что ответственность человека за себя, за свое здоровье лежит прежде всего на нем.
1: Я просто думаю, как он в таком состоянии, ему ведь только одни мысли, как захотеть обратиться к психологу? Или тут как-то каждый сам?
2: Спасение утопающих, прежде всего самих утопающих. Другое дело, когда человек хочет, но не может, или хочет, или боится. Сейчас же для этого есть и телефоны доверия, есть в поликлиниках медицинские психологи. То есть человек пришел к терапевту. Смотрите, если мы возьмем статистику, онкологии стало больше.
1: Да.
2: А почему, знаете?
1: Почему?
2: Потому что выявляют на ранних стадиях. Ее не стало больше физически, ее стало больше, потому что это, наоборот, хорошо. На ранних стадиях. То есть, моя философия, искренне убежден, после 35 лет организм человека снимают с гарантии. Поэтому нужно проходить регулярные медосмотры, сейчас как-то профосмотры называются.
1: Диспансеризации.
2: То есть всегда просто элементарно следить за своим здоровьем. Чуть что непонятно, ты сходил в поликлинику, они доступны. Да, в очереди, да, неприятно, да, где-то запись к врачу долго, где-то еще чего-то. Но, милый человек, это же твое здоровье, это тот самый дар, который нужно сберечь.
1: Вы сейчас говорите об осознанности.
2: Да, совершенно верно о ней. То есть, и все, проходит человек профосмотр, там в том числе сдаются на онкомаркеры. Онкомаркеры – это реакция организма. Я вам больше хочу того сказать, Владимир, в данный момент сейчас у вас, у меня тоже есть онкология.
1: Думаете?
2: Я уверен. Почему? Что такое онкология? Это мутация. У нас каждый день, каждую секунду клетки меняются. В том числе рождаются мутированные клетки. Но иммунитет их видит и, соответственно, уничтожает, потому что он видит, что в цепочке ДНК клетка-то не такая. А тут взял организм просто наш иммунитет и прозевал. И получилось то, что получилось. Не то, что прозевал. Он эту мутированную клетку принял как родную.
1: Да.
2: Данный момент у нас меняются клетки кожи, у нас где-то кости. Я сегодня в спортзале был, по-любому уже у меня клетки растут.

0: питания. Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе. О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Уважаемые радиослушатели, у нас в студии психолог Кирилл Кобрин. Кирилл, вы говорили о стадиях принятия болезни. Скажите мне, пожалуйста, правда ли, что отрицание диагноза – это не всегда плохо?
2: Нет. Знаете, что плохо, если мы берем кризисную психологию? Ступор. Экстренное торможение психики. Когда человек вот узнал, и все, отсутствие реакции. Вот это действительно плохо.
1: А вы с таким сталкивались?
2: Конечно, естественно, потому что был и оказывал помощь при разных событиях, и был в командировке в Донецкой Народной Республике, когда человек вот сталкивается с угрозой жизни. То есть у некоторых людей просто вот это экстренное торможение психики.
1: Нет, одно дело там с угрозой жизни, другое дело...
2: Человек узнал диагноз. А это не угроза для жизни.
1: Нет, а вот ступор, вот как он проявляется? Вот когда, вот, например, вот вы говорите, вы разговариваете с больным, да,
2: Он просто глаза пустые, и он у тебя просто. Это заторможенность, это вот просто немигающие глаза. Широкие такие, отсутствие любых эмоций.
1: Но ведь это состояние, оно сразу же пройдет, дальше что-то будет.
2: Дальше будет что-то. Может быть, депрессия сразу начаться. Может быть, острая стрессовая реакция начаться. Все зависит от конкретного человека. Чего как. Я говорю, вот самое плохое – это отсутствие эмоций. Поэтому гнев, раздражение, злоба, озлобленность на первых порах – это и неплохо. Или отрицание. То есть, это элементарная психологическая защита. У нас всех проявляется отрицание. Ну вот мы можем сейчас спокойно из студии поехать за рулем – и кого-то на дороге скользкой элементарно догнать кого-то в бампер. Это будет неприятно. Но первая у нас реакция, лично у меня будет первая реакция, этого не может быть. Понятно, что она проходит, ты принимаешь эту реальность. Скажите, как так? То есть, вот у нас у всех это отрицание.
1: Просто вот вы сказали про это состояние ступор. Мне кажется, это естественное состояние, когда ты об этом узнаешь. Ну, и оно же не может длиться очень долго.
2: А у многих может.
1: Может, да.
2: Может, и поэтому нужна именно помощь специалиста. Вот именно тогда. То есть вы выводите из ступора.
1: Выводите из ступора.
2: Да, это вот плохая. Причем чем дольше человек в ступоре, тем хуже потом.
1: То есть тут должны как-то родственники подключиться или что? Вот как вот здесь?
2: Родственники, специалисты. То есть удел родственников, вот смотрите, психолог в своей работе чаще всего додает то, что не додает окружение, либо социум. Это если что-то родители не додали ребенку в детстве, приходится вот психолога как-то доращивать. В когнитивно-поведенческой терапии даже есть такое понятие – эмоциональное доращивание. А где домашние человеку не могли создать какую-то либо комфортную, безопасную, экологичную обстановку, но приходится это делать психологу.
1: Что делать, если в семье не принято обсуждать чувства?
2: Плохо. Надо как-то учиться это делать. Потому что...
1: Как так? Это как?
2: Ну, вот садиться и разговаривать о том, что... Есть даже, знаете, есть такое... Есть одна из таких патологий эмоций, которая называется алекситимия. Это когда человек не знает, вот какую эмоцию он испытывает. Знаете, есть вот мем такой в интернете, когда Чак Норрис нарисован много-много раз, и там написано радость, гнев, вот еще чего-то. Вот это алекситимия. Просто вот различать разницу между, например, вот одна и та же эмоция, а гнев и раздражение. Это разные эмоции. Негодование, сетование. У них же много градаций. Эмоции не бывают одна в чистом виде. Она одна в другую перетекает и как радостные эмоции, так и негативные эмоции. Они все не одна в чистом виде. И тут суть сама, а кто у нас самый близкий человек? Вот смотрите, психологу с пациентом или клиентом нужно выстраивать вот этот вот контакт, нужно как-то вот все создавать обстановку, это, а уже дома обстановка есть, контакт есть, ты знаешь, что твоя супруга или твоя мама, или твой один из близких человек на этой, людей на этой земле. То есть, ну уже проще, поэтому рассказывают свои эмоции, я чувствую,

0: то-то, то-то и то-то. Как ты это чувствуешь?
1: То есть, если ты узнал о том, что у тебя диагноз рак, ни в коем случае нельзя скрывать это от семьи, как-то замалчивать?
0: Нет, ни в коем... Я искренне, я не знаю, я не могу дать такую рекомендацию, почему я не знаю социальную обстановку, как в семье принято или не принято. Но одному можно, но не нужно. То есть, у кого есть близкие, у кого-то они придут на помощь. Просто элементарная эмпатия, поддержка. У вас же есть друзья, есть коллеги, есть еще кто-то. То есть, просто не проходите этот путь одному. Понятно, что человек в радости, все экзистенциальные вещи он проходит один. Никто человек как-то сыт и голодного не вразумит. Понятно, этот что путь придется идти одному. Одному, но не одному. То есть, с кем-то кто-то будет поддерживать когда-то, вот знаете, когда бегут марафон. Кто-то передал воды,
1: да.
0: Кто-то передал полотенце, кто-то там вот как-то, вот какая-то помощь, поддержка. Они же не бегут с ним этот марафон рядом там. Они просто в нужный момент, в нужное время предлагают свою помощь по плечо, и человек пробегает этот марафон.
1: А как быть тогда вот тем людям... Ведь не у кого-то разные стадии. На последних стадиях там ведь достаточно тяжело с такими людьми общаться, потому что сильная боль. И вот как им помочь? Им помочь? Можно ли вообще им помочь?
0: Да, присутствием.
1: Присутствием.
0: Просто элементарным присутствием.
1: А если у тебя у самого сил нет на это все смотреть, и где взять силы?
0: Опять же, на это вот... Сейчас будет речь такая про вещь, про ресурс. Ресурс физический, ресурс эмоциональный. То есть, нужно где его взять? Ухаживать за собой. За своими эмоциями, за своим телом. То есть, высыпаться, кушать, гулять. Это то есть, какой-то базовый отдых, удовлетворение своих потребностей, потребности эмоциональные, в разрядке, еще в чем-то и так далее. Вот я сказал про марафонца. Смотрите, человек рождается всегда в одиночестве, умирает всегда в одиночестве.
1: Не знаю. Оззи Осборн умер в окружении своей семьи.
0: Ну, он же этот путь шел один. Вон. Также и человек, вот прежде всего у нас, у всех есть иллюзия бессмертия. Мы все живем, у нас есть иллюзия бессмертия. Мы не готовы все. Постепенно готовимся к этому процессу. Это тоже великое искусство – умирать. Поэтому это глубинная вещь. А когда человек идет этот путь, уже окончание земной жизни, ему важно, он все равно его идет один, но вот как вот это полотенце или как глоток этой воды марафонцу выдохшемуся. Это помогает. Поэтому главное просто быть, чтобы человек не испытывал одиночества. Одиночество это
1: не. А если тебе, вот я на примере родственника, если вот, да, вот где взять вот эту эмоциональную поддержку, когда ты видишь, что вот твой человек, которого вот всю жизнь любил, вот он сейчас уйдет. И тебе не на кого опереться, получается. Вот где взять вот этот, где взять эту энергию? И вот у меня нет ответа на этот вопрос.
0: Медленно, но верно. Еда, сон, отдыхать, черпать. Вот этот ресурс и приносить его к близкому человеку. Плохо ли, хорошо ли. Знаете, есть такие слова у апостола Павла. Я плакал с плачущими, я радовался с радующимися. Я был для всех, всем, чтобы спасти хотя бы некоторых.
2: О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас каждую пятницу в 13:50 и 17:50 на радио «Маяк».
3: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о вредных пищевых привычках. Мы разберем 10 популярных ошибок, которые мешают получать от еды максимум пользы. Первое – слишком быстрый ритм. Заглатывание пищи может стать причиной проблем с желудком, привести к вздутию живота, нарушению процесса пищеварения. При слишком быстром потреблении еды мозг не успевает получить сигнал о наполнении желудка, и в результате можно съесть больше, чем необходимо. Чувство насыщения возникает через 15-20 минут. это физиологическая особенность организма. Именно поэтому для снижения веса рекомендуется питаться понемногу, но часто, при этом внимательно выбирая продукты. Второе – пропуск завтрака. Ученые говорят, что завтрак способствует снижению или сохранению веса, ведь полноценный утренний прием пищи снижает потребность в калориях в течение дня. Также важно помнить, что все, что съедается за первую половину дня, сгорает за этот же день. Поэтому в вечерний прием пищи лучше съедать что-то объемное, но низкокалорийное. Например, это может быть овощной салат. Что-то вкусное и калорийное лучше отложить на завтрак. Это лишний повод не забыть про утренний прием пищи. Третий пункт логически продолжает предыдущий. Это переедание вечером. Чаще всего мы переедаем вечером, так как еда – хороший антидепрессант, помогающий справиться с усталостью, раздражительностью, плохим настроением. Но обменные процессы к вечеру замедляются. Если перед сном съесть слишком много, организму трудно будет усвоить питательные вещества, что приведет к образованию лишнего веса. К тому же вечером мы, как правило, меньше двигаемся, и по этой же причине тоже многое съеденного на ужин откладывается в жир. Поэтому именно вечернее переедание чаще приводит к набору веса. Кроме того, процесс переваривания пищи мешает полноценному сну, и на следующее утро вы не будете себя чувствовать отдохнувшим. Перед сном лучше отказаться от плотного ужина. Но что-то небольшое можно съесть или выпить. Это может быть стакан кефира или яблоко. Четвертое. Курение после еды. Курение вредно для здоровья в любое время, но особенно после еды. Исследования показали, что одна сигарета, выкуренная после приема пищи, равнозначна нескольким сигаретам, что увеличивает риск развития различных заболеваний. Еще один пункт – недостаточное потребление воды. По рекомендациям медиков, человеку в среднем нужно выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день. Вода помогает перевариванию пищи и всасыванию питательных веществ в кишечнике. Тем не менее, многие из нас не уделяют достаточно внимания потреблению жидкости и проводят день в состоянии умеренного обезвоживания. Это приводит к ощущению усталости. Кроме того, центры голода и жажды в мозгу находятся рядом, поэтому порой человек может перепутать эти чувства. В результате мы тянемся к еде вместо того, чтобы попить. Диетологи советуют перед едой выпивать немного воды. Это уменьшает чувство голода и сокращает количество употребляемой пищи. Увлечение кофе – еще один момент, о котором стоит поговорить. Считается, что стандартная безопасная норма потребления – 3 чашки кофе в день, если нет прямых противопоказаний. Люди, которые выпивают 5 и более чашек кофе в день, имеют более высокую предрасположенность к развитию заболеваний сердца, чем те, кто не пьют кофе совсем. Поэтому не стоит увлекаться. Еще одна популярная вредная привычка – переедание в выходные дни. Часто люди придерживаются правил здорового питания в течение недели, но в выходной позволяют себе расслабиться. Но у организма нет календаря, у него есть режим питания, и он сбивается. Конечно, можно съесть что-то вкусное, но важно знать меру. Заедание плохого настроения – одна из самых распространенных ошибок в том, что касается питания. Врачи называют это импульсивным питанием, когда потребность в еде определяется не голодом, а эмоциональным состоянием. Выбор продукта при этом не рационализирован, и мы можем съесть что-то вредное. Специалисты советуют, если очень хочется что-нибудь пожевать, хороший вариант – овощи и фрукты, нарезанные дольками. Именно дольки, а не целые овощи и фрукты. При этом лучше брать не кислые яблоки, а сладкие. В таком случае еда по-прежнему работает как антидепрессант, но лишних калорий вы не получаете. Увлечение сахаром – еще один пункт, на котором необходимо остановиться. Эксперты отмечают, в умеренных дозах сахар полезен и даже необходим. Вреден именно избыток сахара. Он вызывает ожирение, кариес и диабет второго типа. Считается, что сахара, как и соли, уже достаточно в продуктах, которые ест современный человек. Если хочется сладкого, лучше заменить сахар медом. Это более полезно. Завершает наш список еда перед гаджетами. Можно приготовить правильную, полезную пищу, но съесть ее, думая о другом, глядя в телефон. Важна осознанность. Когда мы садимся за стол, надо выключить телевизор, отложить телефон, ноутбук и сосредоточиться на пище. Нужно рассматривать блюдо, чувствовать его запах, тщательно и без спешки пережевывать пищу. Тогда польза, которую приносит еда, значительно возрастет. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: «Маяк».
6: В Москве 11.30.
2: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Армия России в ходе ночного удара поразила в Одесской области в порту Черноморск сухогруз, доставивший груз военного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В украинской столице поражено киевское автотранспортное предприятие. По данным военного ведомства, оно производило специализированные автомобили для оснащения украинской армии. Как отметили в Минобороны, этой ночью вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. ЕС намерен совместно с Украиной разработать дешевую модульную систему противовоздушной обороны для ее использования в ВСУ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью в Европарламенте в Страсбурге. По ее словам, на прошлой неделе США были согласованы поставки ракет «Патриот», однако необходимо также снизить зависимость Европы от единственного поставщика. Этим и вызвана необходимость разработки дешевой модульной системы ПВО для Украины. Фон дер Ляйен добавила, что расходы на оборону в Евросоюзе за последние 5 лет выросли почти на 80%. Она подчеркнула, что ЕС намерен продолжать поддерживать Украину, а среди угроз для европейских стран назвала беспилотники, гибридные атаки и дезинформацию. Напомню, российская сторона заявляла, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Выручка группы «Россети» в этом году может стать рекордной и превысить 2 триллиона рублей. Об этом сообщил глава группы Андрей Рюмин в ходе встречи с премьером Михаилом Мишустином.
7: За первое полугодие выручка компании составила 980 миллиардов рублей, а вообще мы прогнозируем по 2026 году, что выручка превысит 2 триллиона рублей. На самом деле это будет рекордный результат, но, конечно, при этом мы понимаем, что прогноз зависит очень сильно от динамики электропотребления.
6: По словам Андрея Рюмина, инвестиционная программа Россетей в этом году составит около триллиона рублей. Это примерно на треть превышает программу прошлого года. Основные инвестиционные проекты группы, связанные с теми регионами, где спрос на электроэнергию растет высокими темпами. В рамках инвестпрограммы компания строит все объекты с максимальным использованием оборудования, которое произведено на российских предприятиях. Минтранс презентовал эскиз нового дорожного знака «Парковки для многодетных семей». Его представили на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Традиционный знак с белой латинской буквой «П» на голубом фоне дополнен изображением семьи с тремя детьми. Как рассказали в ведомстве, такой знак можно увидеть в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале. В ведомстве напомнили, что в июле проводился опрос подписчиков канала Минтранс на платформе «Макс», каким должен быть новый дорожный знак. Россиянам предложили выбрать один из семи дизайнов. В опросе участвовали почти 4000 человек. Наибольшее количество голосов, 46%, набрал первый вариант. Сейчас Минтранс работает над корректировкой ПДД, затем внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак появится на улицах страны. На территории Центрального федерального округа продолжается период заморозков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Минувшей ночью в условиях относительно малооблачной, сухой и тихой погоды на территории ЦФО наблюдались активные процессы выхолаживания с заметным понижением температуры. Так, в Костромской области она опускалась до слабо отрицательных значений. Столичный регион заморозки пока обходит стороной. Самой холодной точкой на карте Московской области стал Талдом, где минимум составил плюс 1,9 градуса. В Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, зафиксирована минимальная температура воздуха 5,8 тепла. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
6: В Санкт-Петербурге сегодня облачное с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков, плюс 17-19 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, и также 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 57%.
2: Новости.
8: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сергей Ташуев покинул пост главного тренера футбольного «Енисея». Специалист возглавил команду в декабре прошлого года. В ближайшее время исполнять обязанности рулевого будет Вячеслав Молчанов. В 10 матчах нынешнего сезона первой лиги «Енисей» набрал 10 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. В футбольном факеле опровергли слухи о возможном назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера. Ранее в СМИ появилась информация, что испанцу предложили возглавить воронежский клуб. Спортивный директор команды Руслан Пименов в разговоре с Матч ТВ назвал эти слухи выдумками. Цитата. «Конечно, это даже отдаленно на правду не похоже. Это выдумки. Только зачем они нужны? Вопрос. И времени нет на то, чтобы это комментировать. Что-то с чем-то уже. Давайте еще припишем нам кого-нибудь. Мауриньо перехватим, у Реала еще, например, не солидно даже», — возмутился экс-футболист «Локомотива» и сборной России. Хоккеист Александр Овечкин вошел в список игроков, которые примут участие в тренировочном лагере «Вашингтон Кэпиталс» перед началом нового сезона НХЛ. Также в заявку клуба попали его соотечественники Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев. Напомним, в этом межсезонье Овечкин подписал с «Вашингтоном» новый однолетний контракт. Отсутствие сборных России на Всемирной шахматной олимпиаде бьет по престижу турнира. Такое мнение ТАСС на международном фестивале молодежи высказал участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Корякин. Цитата. «Как иначе, если наша команда всегда значится фаворитом любого командного турнира? Может быть, не самым главным, не первым номером рейтинга, но одним из главных претендентов точно. Легитимность этого турнира под сомнением, потому что проводить любое соревнование без всех сильнейших неправильно», — сказал Корякин. А у меня на этом все. До новых встреч.
9: Ты пришел спасти нас?
10: Что, надо?
9: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
10: Есть у меня одна идейка.
2: Как Иван в сказку попал? В кино с 17 сентября.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова. Меня зовут Андрей Кудряшов. И время пришло для крайне лиричной темы. О фальшивомонетчиках сейчас будем разговаривать. От подделки до разоблачения истории фальшивых монет. С нами Богдан Берковский, старший эксперт Музея Международного нумизматического клуба. Богдан, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А действительно фальшивые монетчики, то есть они сразу возникли, как деньги появились, да? Ну, потому что негодяи-то всю жизнь водились и будут, они никуда не денутся. Или нет, или как?
2: Ну, практически сразу. Возможно, даже появились фальшивые монетчики до изобретения монет, потому что сама по себе монета – это уже способ защитить драгоценный металл от каких-то мошенников, недобросовестных торговцев, которые либо пытаются занизить пробу, либо изменить вес. Поэтому появились изображения на монетах, и они стали обеспечиваться государственными гарантиями.
1: А история говорит о том, кто первый был фальшивым монетчиком? Есть какие-то, или, может быть, несколько имен даже называются, или когда это произошло? Есть тот прекрасный?
2: Их детище, их, собственно, в виде фальшивых монет хорошо известны, а имена, как правило, не сохраняются. Но действительно, в письменных источниках можно найти упоминания о тех или иных злодеях, но, соответственно, гораздо чаще мы видим дело их рук.
1: Дело, ну, в смысле, сами монетки, да?
2: Да.
1: Если говорить все-таки об истории, действительно есть легенда, что Диоген, был такой прекрасный философ, промышлял фальшивым монетчеством, и что именно в античном контексте перечеканивать монету, да, была такая фраза, банальное мошенничество это было, или все-таки какой-то протест, да, что ж против государства?
2: Ну, на самом деле, видов фальшивого монетчества и того, что можно рассмотреть как фальшивое монетчество, довольно много. С точки зрения правителя, деньги и производство денег – это, прежде всего, способ извлечения прибыли. То есть никто не будет чеканить монету себе в убыток. Вы, наверное, тоже встречались с такой фразой «себестоимость монеты» или «себестоимость денежного производства». Вот. И поэтому дело это прибыльное, дело это, в общем-то, государственной важности. И многие пытались так или иначе получить доступ к производству денег. Можно было купить монетную регалию, это так называлось, и наладить с ведома государя выпуск монет.
1: То есть, собственно, монетный двор открыть, да? Ну, такое производство
2: денег. Да. Можно было этого не делать и, соответственно, поплатиться жизнью за это. Вот, поэтому, собственно, не всегда фальшивые монеты хуже, чем настоящие, скажем так. И государство защищает, как правило, не само качество монеты, а именно вот этого...
1: Производителя, да? Нет? Или как? Или монетный двор?
2: Она защищает право на извлечение прибыли из чеканки
1: монет. То есть, вы очень такую забавную фразу сказали, интересно, что не всегда фальшивая монета хуже настоящей. То есть, это они настолько хорошо делают, да, что подкопаться нельзя или нет?
3: Они. Интересно,
1: они.
3: Даже кто это?
1: Фальшивые монетчики.
2: Ну, например, была такая известная история в Российской империи, когда на Санкт-Петербургском монетном дворе чеканили голландские дукаты. С точки зрения Голландии это были совершенно очевидно фальшивые монеты, потому что прибыль из их чеканки извлекала Российская империя. Но с точки зрения пробы золота, веса и всех качеств стандартов этой монеты, эти монеты были совершенно идентичны голландским, едва ли не лучше.
1: То есть, вот, это, поэтому... такое государственное фальшивое монетчество, а так можно было, да, в истории получается, да, что делать?
2: Да, это довольно частое явление, например, в ущерб российскому денежному обращению, изготавливал фальшивые монеты, прошу прощения, банкноты в первую очередь, Наполеон. А вот шведы, когда воевали с Россией, изготавливали фальшивые монеты. Это способ подорвать
1: экономику, да, какую-то?
2: Экономику, да, бросить большое количество дешевых денег, вызвать инфляцию, народные волнения и тем самым облегчить военную победу.
1: А кто на Руси-то был первым негодяем, фальшивым монетчиком? Сейчас мы такое, да, уже немножко скакнули туда, в средние века, где государство против государства работали. А первопроходец на нашей территории кто?
2: Мы имени его не знаем, но фактически это был первый князь или вождь, который поручил чеканить монету. Дело в том, что считается, что первые монеты на Руси чеканил князь Владимир, но на самом деле до этого еще выпускались подражания, а если смотреть строго, то подделки арабских дирхемов. И вот эти вот подражания, то есть монеты, походившие с виду на арабские дирхемы, были, строго говоря, фальшивками, но это и были первые деньги, которые появились на Руси, которые были отчеканены впервые на Руси. Вот, таким образом, вот это вот имя князя не сохранилось, поскольку на этих монетах имя князя не писалось, а писалась некая тарабарщина, напоминающая арабский шрифт. Но кто-то из ранних русских князей тоже стал фальшивым монетчиком.
1: Баловался. А из какого металла делали монеты на Руси? Из меди сначала, да?
2: Сначала из серебра.
1: Сначала из серебра.
2: Потому что серебро было основным товаром, в том числе для Волжского и для пути из Варяг в Греки. И как раз вот международный товарно-денежный обмен, он осуществлялся за счет транзита серебра с юга на север, из Средней Азии и Ближнего Востока в Скандинавию.
1: То есть, а если подделывать, да, то, соответственно, брался какой-то более дешевый металл и покрывался серебром, правильно? Ну, если с точки зрения...
2: Нет, здесь не настолько все было криминально. Монеты выпускались тоже из серебра, но это было как с теми голландскими червонцами, но просто самостоятельно, без привлечения арабских монетных дворов. На самом деле... Такое часто случается, когда одно государство подражает другому в денежном вопросе. Если монета считается качественной, заслуживает доверия, то ее, естественно, и воспроизводят. Потому что на Руси тогда не было культуры вот этого денежного обращения, и она заимствовалась вместе с распространенной формой денег. Но это одна из форм фальшивого монетчества, так называемая государственная. Но бывает фальшивомонетчество для обмана, так называемого, для обращения, для использования в повседневных сделках. Это такие вот классические фальшивомонетчики, которым то руку отрежут, то расплавленный свинец в горло зальют.
1: Это Петр Первый, да, этим отличался, да, металл в горло заливал?
2: Ну, пораньше. Практиковали, да, еще с античных времен. Но также, например, существуют и современные фальшивомонетчики, то есть банальные мошенники, которые используют страсть коллекционеров к монетам и подделывают уже коллекционные монеты для обмана собирателей. И это тоже фальшивые монетчики в некотором смысле.
1: Ну, нет, понятно. Это те, которые на торги вот эти выставляют, да, монеты, они их и подделывают. Да, но это совершенно другая все-таки история. Это не имеет вот государственного обращения денег. А Петр Первый как-то все поменял с точки зрения монетной системы и вообще денежного обращения в Руси?
2: Он действительно полностью изменил денежное обращение. Он поставил его на западные рельсы, ввел монеты западного образца, разные номиналы из разных металлов. И, собственно, он также сделал выгодным фальшивое монетчество. Дело в том, что когда появляется очень дешевая монета, то есть...
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
4: Выборы 2026.
5: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
6: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
7: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину, за новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину, за новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
10: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
11: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
12: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
13: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
12: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
13: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
12: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Excellent.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
4: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. В Вологодской области открыта охота на лисицу, зайца-беляка и енотовидную собаку. Сезон открыт с 15 сентября по 28 февраля. Установлена норма добычи животных по одной особи в один день охоты на одного охотника. При получении разрешения для добычи в общедоступных охотоугодиях необходимо платить госпошлину в размере 650 рублей на портале госуслуг. Об этом сообщили в главохоте области. Результаты текущего сезона охоты на лисицу, зайца, беляка и енотовидную собаку огласят в следующем году. Вологодским школьникам расскажут о методах противодействия вербовке. В регионе 7 тематических мероприятий для школьников и учащихся колледжей и техникумов проведут в рамках проекта «Час безопасности». Первое мероприятие пройдет 17 сентября и будет посвящено теме методов вербовки в интернете. До конца года образовательным организациям рекомендовано обсудить с обучающимися еще 7 тем. Манипуляции сознанием, уголовную ответственность за противоправные действия, угрозы терроризма и диверсий, телефон терроризм, противодействие ненависти, алгоритмы безопасного поведения и критическое мышление в цифровой среде. Юбилейная выставка откроется в Вологодском музее Николая Рубцова. Экспозицию подготовил областной государственный архив. В основе показа материалы из личного фонда Николая Михайловича. Посетители смогут увидеть редкие документы, фотографии и письма. Особый интерес представляют собственноручные автографы стихотворных текстов, сохранившие так называемый непосредственный след автора. Выставка продлится до 19 сентября.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
4: В Москве полдень.
0: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли ночные удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В украинской столице поражено Киевское автотранспортное предприятие. По данным военного ведомства, оно производило специализированные автомобили для оснащения украинской армии. В порту Черноморск Одесской области под удар попал морской сухогруз, доставивший груз военного назначения. Помимо этого, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над 7 российскими регионами. По данным Минобороны, дроны сбиты и подавлены над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Военнослужащие штурмовых подразделений южной группировки войск встретили ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского, сообщили в Минобороны. Там отметили, что святыня была доставлена к военнослужащим, которые уже на следующий день отправятся на выполнение боевой задачи. Молебен провели в одном из храмов группировки, построенном силами штурмовиков. Далее ковчег отправили на полигоны, где проходят подготовку штурмовые подразделения. Бойцы смогли прикоснуться к святыне и получить изображение лика благоверного князя, которые были освящены непосредственно на святых мощах. Как отметил военный священник протоиерей Тимофей, Дмитрий Донской лично стоял в доспехах, в строю, в первых рядах, поэтому его тоже можно считать штурмовиком. Ранее ковчег побывал в подразделениях группировок «Север» и «Запад». Верховный суд Республики Коми приговорил к 7 годам колонии гражданина России и Канады Николая Зюзева за госизмену. По данным ФСБ, в феврале 2022 года он начал деятельность, направленную против суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Распространял экстремистские материалы, собирал и анализировал информацию по заданиям госорганов Евросоюза. На это осужденному выделили более 2 миллионов евро, рассказал сотрудник ФСБ.
5: На осуществление противоправной деятельности Зюзев получил более 2 миллионов евро от иностранных организаций «Фонд имени Ханса Зайделя», «Пражский центр развития гражданского общества», «Немецкое общество исследования внешней политики», «Черноморский фонд регионального сотрудничества». Указанные организации напрямую подчиняются внешнеполитическим ведомствам недружественных государств, таких как Германия, Швеция, Великобритания.
4: ФСБ показал кадры задержания и допроса Николая Зюзева. Он признал свою вину в полном объеме и изобличил участвующих в плане лиц. Переводчица произведения русского писателя Федора Достоевского Ким Джон А из Республики Корея попала в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, которые приводит ТАСС. Администраторы сайта обвиняют ее в распространении российской пропаганды и публичной поддержке России. Ким Джон А перевела на корейский язык «Идиота», «Преступление и наказание», «Бесов» и «Братьев Карамазовых». За вклад в популяризацию русской культуры была награждена медалью Пушкина. «Миротворец» был
0: был создан в 2014 году. Сайт содержит собранные нелегальным путем личные данные журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо другой причине вызвали негативную оценку создателей ресурса. В базу попали даже двухлетние дети. Евросоюз потратил 90 лишних миллиардов евро на импорт энергоресурсов. Такие данные привела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью в Европарламенте в Страсбурге. Причиной дополнительных расходов она назвала конфликт вокруг Ормузского пролива. По словам фон дер Ляйен, дефицит торгового баланса ЕС с Китаем достиг критической точки. При этом она подчеркнула, что Евросоюз намерен использовать все имеющиеся инструменты, чтобы восстановить баланс в отношениях с Пекином. Кроме того, глава ЕКА заявил, что экстремальная жара и другие погодные явления этого лета показывают, с какими климатическими рисками Европа может столкнуться в будущем. Напомню, летом 2026 года аномальная жара ударила по европейской экономике, обмеление Рейна, Дуная и Эльбы осложнило судоходство, работу промышленности и энергетики. Французским аграриям потребовались миллиарды евро на покрытие последствий экстремальной погоды. Августовское тепло вернется на днях в столицу. Завтра столбики термометров будут на практически летних отметках, утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Четверг станет по-летнему теплым, прогнозируется довольно тоже погожий денек, без осадков, естественно, переменная облачность. Ночью плюс 7-10, днем, внимание, плюс 20-23, а это на 5-6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Комфортная погода продержится до конца недели, на осень в среднем будет теплее климатической нормы на 1-3 градуса.
0: По словам синоптика, по количеству осадков в следующий месяц будет с недобором. Это указывает на высокую вероятность повторов бабьего лета, но уже старого. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным ФОБОСа, завтра в Санкт-Петербурге облачно, пройдут ливни. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем в мегаполисе 15-17, выше нуля. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 7-9, в дневные 21-23 тепла. В Подмосковье плюс 18-23, ветер южный и юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов, давление 750 миллиметров, относительная влажность воздуха 57%, ветер слабый, осадков в городе не наблюдается.

0: физики и лирики.
1: Ну что ж, похоже, лириков прибыло. К нам в гости пришел Владимир Маркович Пахомов. Владимир Маркович, спасибо огромное, что находите время.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Страшную вещь будем разбирать. Давайте самые страшные истории. Пусть наши слушатели шлют нам на WhatsApp или что у нас, телега осталась и Макс. Сейчас нам напомнят телефоны. Сокращение слов. Это те самые аббревиатуры ЦПКИО имени ЖКХ УФХЦШ Кировского района?
2: Сейчас, подожди, я телефон напомню. +7 967 103 5533. Присылайте ваши варианты сокращений. И, Владимир Маркович, вам слово.
3: А, ну вот, кстати, телега прозвучала сейчас. Это тоже сокращение, да, это тоже сокращение как раз, потому что по-разному могут сокращаться слова, да, могут быть аббревиатуры, а могут быть то, что называется усечением слов, когда отсекается произвольно какой-нибудь кусок слова, ну, часто начало, там, бутер вместо бутерброд, например, комп вместо компьютер, телега тоже из этой же серии. Но бывает, конечно, случаи, когда выбрасывается середина слова, концовка слова, начало слова. В общем, там по-разному, и, конечно, для разговорной речи это очень характерно.
2: А вы употребляете сокращения?
3: Ну, естественно, в обиходной речи, конечно, да.
2: Какое у вас самое популярное? Так, если навскидку.
3: Но кто из нас там не говорил слово «диссер», например, когда мы в нашей аспирантской среде никто диссертацию не называл диссертацией, кроме как на обложке автореферата. А так, конечно, диссер.
2: Нет, диссер, по-моему, лет 50 уже, да?
3: Ну, да, конечно, они все, да, это все, мода на сокращение, в общем, началась скорее где-то вот в первой половине 20 века, в такие в ранние годы советской власти. Поэтому говорить о том, что сокращение признак только нынешней речи, нет, конечно. Это все миллион лет уже, а всякие такие сокращения, как маг-магнитофон, например, это сейчас уже современным детям-то непонятно будет. То, что наши бабушки употребляли еще.
1: Но современные дети сами такое придумывают.
3: Конечно.
1: Я недавно себе записала даже майку у ребенка. Ребенок тинейджер, ну 18-19, но уже такой подрощенный. И у меня написано было на груди: «Жертва Автыча». Как
2: Автыча или Авточка?
1: Автыч. Ну, автопати, когда ты в 5 утра еще тусуешь, да. А потом у тебя неконтролируемое вот общение с противоположным полом, и у тебя рождается ребенок. И эта девочка именно так получилась, видимо. Ну, или подзуживает маму. Жертва Автыча. Это вообще как? Нам что-нибудь расскажет Владимир Маркович по этому, насколько мы продвинулись в этой теме?
3: Ну, на самом деле, как раз ведь такие сокращения очень популярны. Почему в молодежной среде? Потому что, во-первых, это способ быть ярким, способ быть дерзким. Такие сокращения очень часто экспрессивные. Ну, а кроме того, язык ведь вообще стремится к экономии средств. Именно поэтому у нас и заимственные слова многие закрепляются, чтобы нам не говорить комплексное медицинское обследование, позволяющее выявить и так далее. У нас есть чекап. Вот, и так далее. Поэтому, в принципе, такие слова отвечают главному языковому закону – стремление к сокращению усилий.
2: А с чего это вообще возникает? Лень людям, они сокращают слова? Или это какая-то вот культурная история, культура социума в этот момент времени?
3: Ну, тут много причин на самом деле. Это и желание сказать ярче и образнее, это экспрессия, и желание сказать быстрее, особенно если это переписки, например, то в переписках, как мы знаем, да, хочется меньше времени на это тратить. Это и в хорошем смысле слова такая дерзость подростковая, потому что многих пуристов такое нервирует. Это и действительно возможность, ну, как-то действительно новые слова образовать, чтобы было поинтереснее, поярче, чтобы было не так скучно. Ну, потому что преподаватель – это слово из документов.
2: Преп.
3: А препод или даже преп, да. Одноклассник – это какое-то бабушкино слово.

0: канцелярской речи, потому что мы идем гулять в ПКИО имени Горького, мы такое не скажем в живой пехотной речи, да. И все сокращения.
1: Шпабаюл мне больше всего нравится.
0: Да, да, да, Егрюл, да, вот это все. Да, такого, конечно, нет, хотя некоторые аббревиатуры похожи на обычные слова, там какой-нибудь ОСАГО, например, или ЕГЭ. Ну, понятно, что ЕГЭ мы все в живой речи тоже говорим ЕГЭ. Но, в принципе, ну, особенно такие звуковые аббревиатуры, похожие на обычные слова, они в разговорной речи употребляются. Но часто аббревиатура признак канцелярской речи. А вот такие сокращения, это как раз уже в речи разговорных акронимы встречаются, да, у невербатов.
1: И мы переводные берем акронимы или сами себе придумываем? Вот этот лол, когда появился, люди ну как-то удивлялись, что это такое, а потом поняли, что это сокращенно от английского laughing out loud, то есть как помереть от смеха. Да, laughing, да. Это смеяться, out это ну, на людях, да, или просто выражать это чувство, и loud громко.
2: А англицизм, вот какие-то английские сокращения у нас в русском языке задерживаются, то есть ASAP, да, нет, ну лол уже, по-моему, сошло, нет? Или ты употребляешь еще? Я что-то...
1: Нет, в разговорной это никто никогда не потреблял.
2: Нет, нет, в письменной, в переписке.
0: Но задерживается, но ненадолго. Не кстати, вот рофл из этой же серии, рофл это тоже ведь буквально аббревиатура английская, тоже там это, не помню, как расшифровывается, но в общем... Примерно как лол. И вот эти слова рофл и лол, они ведь вошли тут в совсем на днях. Новость была, что есть некий список самых раздражающих россиян слов. И вот рофл и лол там оказались. И как раз можно сказать, что это может быть признак того, что они уходят уже.
2: А кого они раздражают? Опросчиков или нет?
0: Опрошенных, да. Согласно данным опрашивающих.
2: Опрашивающих, правильно.
0: Хотя, конечно, интересно, кто и кого опрашивал. Вот, ну, а если говорить о сокращениях, то ведь и исконно русские слова, и заимствованные таким сокращением подвергаются. Ну, вот самый яркий пример – ноут вместо ноутбук, там баскет вместо баскетбол, брейк вместо брейк-данс, ну и так далее. На самом деле какие-то вообще уже уходят.
2: А как вот какие-то сокращения, вот мы диссер назвали, да, ну вот мы все учились и выучились, то есть это...
1: Училка-препод.
2: Да, это на протяжении десятков лет существует в языке, там, я не знаю, там, ну если там Римскую империю вспоминать, там, СПКР, да, знаменитое тоже, да, оно же сквозь века прошло. Почему некоторые вот сокращения остаются, а некоторые вылетают из истории?
1: Кстати... Вообще святыня. Всегда должны верующие знать. Ведь самое первое такое христианское сокращение – это над распятием как раз четыре буквы над Иисусом Христом. Господи Иисусе, я сейчас прям спрости мою душу грешную. Вы помните, что там написано? Я сейчас это все по науке изобрету. И по идее верующий человек должен посмотреть и подумать, это вообще что там написано.
0: Но тут
1: это
0: можно
1: сокращение,
0: вспомнить, да, что ведь очень часто такие слова писались сокращенно в древнерусских текстах. Специальный значок ставился, который показывал, что слово сокращено. Там Богородица, например, так сокращали. Многие слова так сокращали. А если возвращаться к тому, какой срок жизни этих сокращений, но ведь это главный и очень простой принцип. Слово в языке остается до тех пор, пока в нем есть потребность. И вот если такие сокращения, такие аббревиатуры выражают какую-то существующую реалию, они, конечно, сквозь века проходят. А если слово образуется для того, чтобы удовлетворить такую сиюминутную потребность быть ярким, образным и дерзким, то оно эту потребность удовлетворит и уйдет. Ну вот...
2: 6-7.
0: Да, и все. Ну, кто сейчас, да. Оно вот на слуху вот прямо сейчас, в этом году. В следующем году мы про него не вспомним, как мы уже почти забыли про пу-пу-пу. А в прошлом году оно было в топе слов года, и тоже все хватались за голову. Кошмар, пу-пу-пу, это теперь русский язык. Нет, это такое словечко, которое там заглянуло в русский язык и скоро очень отвалилось.
2: А если какие-то сокращения попадают в какое-то произведение культурное, да, вот я еще раз возвращаюсь к СПКР, да, знаменитое, да, в «Гладиаторе» мы это все видели. То есть это вот уже прописалось там в головах, не знаю, десятилетиями, да. Оно из-за этого остается, да, в употреблении, да, если оно попадает в какую-то культурную мельницу.
0: Можно, да, можно сказать, что да, оно поживет подольше. Ну, или останется признаком той эпохи, зафиксированным в текстах, как очень многие аббревиатуры, сокращения 20-х годов в стихотворениях Маяковского, например. Да, и «Окна роста» мы вспоминаем в первую очередь благодаря
2: ему. «Главрыба» какая-нибудь.
0: Да, что-то такое. «Главрыба» булгаковская.
2: «Нарком» там что-то такое. Да, вот, то есть это начало...
0: «Наркомпрос», да, вот да, эти да, все. Да, это 20-е годы

0: 20 века.
1: То есть это все равно в нашей культуре существует уже столетиями, да, благодаря mm-hmm. литературным
2: да тысячелетиями да. после крещения христианства нет, люди нет, шифровали это и все да. это.
0: Но это немножко другое, да. Там слова сокращались, а здесь мы говорим все-таки, а если об аббревиатурах. Mm-hmm. И с этим, кстати, связано...
2: Но подождите, Иисус Христос, Сын Иудейский, это же как что, это аббревиатуры есть, это, ну, просто это, ну, светским людям это понятно, да, но если этим интересуются люди, это же так оно и есть. Первые слова латыни.
0: Ну, в каком-то смысле, да,
2: инри,
0: но...
2: Или ин, там еще другая меняется буква.
0: Да, но массовым такой способ образования слов стал относительно недавно, уже в начале 20 века, уже после эволюции. Mm-hmm. И с этим, кстати, связано одно очень популярное заблуждение, когда люди, далекие от лингвистики, начинают пытаться расшифровывать какие-то слова. И,
1: в смысле, сами пытаются?
0: Сами пытаются, да, без обращения к этимологическим словарям. Но вот то, что называется лингвофричество, когда ты на досуге сидишь, и к тебе приходит в голову мысль: ага, это ведь слово на самом деле так появилось. Вот такой лженауки очень много в последнее время. И среди мифов, которые распространены, миф о том, что слова, обычные нарицательные слова, образовывались как аббревиатуры, и, пожалуйста, можно расшифровывать. Как вот, например, там муж — это мужчина, ублажающий жену. Вот в такой бредовой расшифровке, и такого полно. И как раз вот лингофрикам как раз не приходит в голову, что можно хоть 100, хоть 1000 других расшифровок предложить.
1: Ну да,
0: с тем же шансом, да, на успех. Ага. Да, главное, что слова не образовывались как аббревиатуры.
1: Кому это нужно, и кто это слушает, читает, и почему это стало настолько популярным?
0: Ну, вот это печально, кстати, что это стало популярным, потому что, ну, вот есть тут какой-то элемент недоверия к науке и желание свой язык вытащить там в первоисточник всех языков мира и прочее, прочее, прочее. Очень распространены в последние годы такие любительские рассуждения о языке, и вот аббревиатуры, как якобы способ образования слов, там занимают одно из центральных мест, поэтому если вот с таким встретитесь, дорогие слушатели, знаете, что это... чаще всего лженаука.
1: Большие монетчики, так называемые. Да,
0: да,
1: от языка,
0: кстати, про монету, да, я вот слушал то, что было до меня, и хотел вам рассказать про историю. Это слово «монета» — очень интересная история. Это ведь из античности. Монета — это эпитет Юноны. Юнона — монета. Потому что первый монетный двор в Риме находился как раз при храме Юноны. И поэтому монета — это просто эпитет, исторический эпитет богини Юноны.
1: Если мы говорим о сокращениях в современном русском языке с точки зрения употребления, где ставить точку с точки зрения орфографии, там см, точка, кг, без точки, как здесь ориентироваться в этих морях?
0: Очень хороший, очень правильный вопрос, потому что сокращения бывают разные. Если отсекается концовка слова, тогда мы это обозначаем точкой. Тыс, точка, это тысяча. Г. Это город.
2: Это грамотно, если это мы сдаем экзамен или у ребенка спрашиваем, потому что в переписке мы такое все равно не пишем. 8 тыс руб.
0: Вот, ну, грамотно, да, грамотно точки ставить после таких сокращений, да, это норма письменной речи, тыс с точкой, руб с точкой. А вот если сокращение образовано путем изъятия каких-то букв из середины слова, но последняя буква на месте, тогда это мы точкой не оформляем. Тут самый яркий пример — миллион и миллиард. Вот сокращение млн, млрд.
1: Точки не ставим.
0: Точки нет, просто потому что это сокращение другого типа.
2: А, миллиард. Миллиард. Я думала, это башкирский.
1: Вот, мой же, я вспомнил, как сейчас. 9 ярдов, да.
0: Да. Когда-то лимонами миллионы называли.
1: Да, да, да. А сейчас не называют, кстати?
2: Нет.
1: А мульт называют. Пару мультов.
0: Да.
1: Да, да, да. Сейчас новое слово.
2: Это регионализмы, где осталось там, ну, то есть.
0: Да. Вот, так что млн, млрд — это нормальные сокращения, литературные, без точек. А еще есть сокращение, ведь когда выбрасывается середина слова и оформляется такой дефисом, самый популярный здесь физра, конечно же, как физкультура, или инт. Институт. Вот таких, в конце таких сокращений точки не ставятся. И многие такие сокращения тоже уже превращаются в обычные слова. Ну, физра, чем не слово? уже...
1: Да, по-моему, без дефиса, нет, уже пишут, нет?
0: И, иногда, да. Уже... Если, если это передача такого разговорно-обиходного, то уже и без дефиса. Если надо передать нормативное сокращение, тогда с дефисом.
2: А,
0: если
2: вот правком? Правком? Забыли?
1: Правком, да-да-да.
2: Вызову вас.
1: Вас ждет, да-да, правком.
2: Кстати, правком как пишется?
1: Правком.
0: Да, просто слитно. Это другой тип, да, это тоже аббревиация, когда берется начало одного слова, начало другого слова, или начало одного и конец другого, да. Мопед, например, мотоцикл плюс велосипед. Компартия, да, стенгазета, зарплата, в общем, также образована.
1: Это все начало 20 века, да?
0: Да, да, да.
1: В начале советского. Слушайте, ЗП. Да, вот ЗП, да, угу. Я как раз хотел спросить, если ты заполняешь какие-нибудь документы налоговые, да, угу. И там сколько ты там, сколько тебе возврата, да, и ты пишешь 8 ТР. Здесь угу. Надо точки ставить?
0: Конечно.
1: Именно в заполнение официального документа?
0: Да, конечно.
1: А примет система, если я точки не поставлю, или вернет? Ошибку?
0: Ну, это вопрос напишешь. К системе, на самом деле. Но нормативно-то, конечно, с точками, потому что это сокращение слов. Причем еще...
2: Да.
0: Да. А, да, причем еще ведь бывают амонимичные сокращения. Г с точкой – это город, а Г без точки – это грамм. А, потому что в названии... единицы, там, меры, веса, длины и так далее, они без точек, г, грамм, кг, килограмм, км, километр, вот они все без точек, это так принято.
2: А куда дальше? Вот у нас 3 минутки, парочка, может быть, даже движется вот эти аббревиатуры. Неужели ГБУ, ЦХЧПЛРД, вот это на школах, это пишут реально прямо на фасаде? Ну, выглядит это... Ну, мне, я не знаю, может, я эстет такой, ну, совсем со сбитым прицелом. Ну, это ужасно.
0: Нет, ну, это правда, действительно, это правда некрасиво, и это нужно оставить для канцелярских документов, для официальной речи, и не выпускать оттуда.
1: А то, что школа номер там 23, например,
0: да.
1: И все, этого достаточно.
2: Но это государственное учреждение, вообще образовательное, с каким-то это, и ГБУ, или что такое, а потом дальше ЮФХЦЩ и ЛМН даже такое могут написать, но это... как буквы, да, я произнесла.
0: Угу.
2: И вот оно вот прям видно на школе, еще видно буквами такими красивыми, чтобы было видно.
0: Ну, обозначения, да, такие организационно-правовой формы, ну, понятно, что сейчас там, по всему по законодательству это должно быть указано в документах, но вот на фасаде такое писать, это, конечно, хулиганство.
1: Я спросил, можно ли закрасить, да, потом подумал, что не надо этого делать. Вспомнил, что этого делать не надо.
2: Но это легально вообще, или это просто ошибка?
0: Ну, легально. Да, но это в официальной речи такое употребляется.
1: Скажите, а вот некие социальные группы, там, военные, медицина, медики, программисты, у них какой-то свой язык аббревиатур, сокращений? Почему они все стремятся создать что-то свое?
2: Когда легализуют 2 буквы Б и Л?
1: Да, вот.
0: Ну, это же очень часто еще и признак принадлежности к своим, к профессии. Если ты понимаешь эту аббревиатуру, это сокращение, значит, ты свой. Это очень часто тогда опознавать систему свой-чужой.
1: А остальные, как бы, люди этим не пользуются, да? Просто
0: ну, кто не в профессии, никому. Да, тот может этого не знать, и значит, и хорошо, значит, он не имеет к нам отношения. Так что, да, иногда это работает, и как вот такой пароль своего рода. Можешь расшифровать эту аббревиатуру? Все, значит, проходи.
1: Звездочка, да, плюнь на погоны сразу лишнее.
2: Ох, как много нам открытий чудных готовит просвещение дух, да? Откуда я это знаю?
1: Это из ГБУ, вот это, я думаю, у тебя пришло, да.
2: ГБУ, бывшая школа номер 4, сейчас это... По-моему, 12:60, где-то в районе улицы Фотиевой на Ленинском. Большой привет учителям, нашим училкам.
1: Так самое главное, русский язык.
2: Трудовик 20... и военрук Матерухин. Я всю жизнь помню. Военрук Матерухин. Ренат Михайлович.
0: Вот военрук, кстати, тоже такая же аббревиатура такого же типа.
1: А они остались еще.
0: Остались, да. И политрук, и
1: военрук.
0: И так далее, да.
1: Спасибо большое, Владимир Маркович Пахомов был у нас в гостях, научный сотрудник.
2: Пахомыч! Сгоди еще!

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 12:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня в 6 вечера выступит с телеобращением по поводу парламентских выборов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, такое обращение является традиционным. Он также отметил, что президент обязательно будет голосовать на выборах.
1: Здесь я могу только вам напомнить, что предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования, это онлайн. А как будет в этот раз, мы вас проинформируем.
0: Российские военные за сутки пресекли попытку выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогина Харьковской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. По данным ведомства, группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения, формирование противника и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за Малую Волчью. Суточные потери неприятеля в кольце окружения составили около 50 военнослужащих, а с начала месяца более 600. Российские войска также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Под удар попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили за сутки 258 украинских беспилотников самолетного типа. ВСУ потеряли за сутки в зоне проведения спецоперации порядка 1300 военных. Расходы на оборону в Евросоюзе за последние 5 лет выросли почти на 80%. Такие данные привела глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью в Европарламенте в Страсбурге. По ее оценке, сейчас Европа способна защищать себя лучше, чем когда-либо прежде, поскольку радикально пересмотрела свой подход к обеспечению безопасности. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС намерен продолжать поддерживать Украину, а среди угроз для европейских стран назвала беспилотники, гибридные атаки и дезинформацию. Напомню, российская сторона ранее не раз заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Россельхознадзор официально обязал изъять из обращения и уничтожить серию номер 20 вакцины для собак «Мультикан-8» после проверки. Соответствующее распоряжение федеральное ведомство направило в региональное управление. Напомню, ранее владельцы домашних животных начали массово жаловаться на тяжелые побочные явления, осложнения и даже гибель собак после инъекции препаратом этой конкретной партии. В качестве предварительной причины надзорное ведомство рассматривает возможное нарушение технологического процесса на производстве. Согласно предписанию, производитель «Ветбиохим» обязан самостоятельно забрать бракованную серию из клиник и ветаптек и ликвидировать ее. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, ливни, ночью плюс 13-15, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, в ночные часы плюс 7-9, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 53%.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские велогонщики получили визы в Канаду для участия в чемпионате мира по гонкам на шоссе. Турнир пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. В категории элита на гонке заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. Также на чемпионате мира выступят представители юниорской сборной. Российская теннисистка Мира Андреева стала первой сеянной турнира WTA 500 в Сингапуре после снятия Джессики Пегулы. Турнир пройдет с 21 по 27 сентября. Андреева ранее была второй сеянной на нем. Всего в одиночном разряде сыграют 28 спортсменок. Жеребьевка намечена на 18 сентября. «Динамо Владивосток» почти полностью укомплектовано перед стартом сезона баскетбольной единой лиги, заявили в клубе. В «Динамо» отметили, что бюджет пока не позволяет претендовать на топовых игроков, при этом продолжаются поиски качественного легионера на позицию тяжелого форварда четвертого номера. Новый сезон единой лиги начнется 25 сентября. «Динамо Владивосток» дебютирует в турнире. «Зенит» и клуб «Аль-Наср»

0: соглашения стороны планируют провести несколько товарищеских матчей. А бывшие игроки «Зенита» Халк и Леандро Паредос пробились в полуфиналы латиноамериканских кубковых турниров. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
1: Даже в 40-летнем возрасте бывший игрок «Зенита» Халк востребован и помогает своим командам. Сейчас это Флуминенсе, который взял его для усиления перед решающими матчами чемпионата Бразилии и Копа Либертадорес. И Халк не подводит. В первом четвертьфинальном матче Либертадорес с аргентинским «Платенсо» забил и сделал голевую передачу, благодаря чему его команда дома победила 2-0. А минувшей ночью в ответной игре Халк при счете 0-2 выдал голевой пас уругвайцу Агустино Канобио. И итоговое поражение 1-2 стало для Флуминенсе пропуском в полуфинал. Там ожидает победитель пары Элдоукита Эквадор, Палмейрас Бразилия. Кроме того, бывший московский динамовец Тиаго Силва уверенно провел за Флу все 90 минут в центре обороны, при этом играл с капитанской повязкой. Тем временем, в ответном четвертьфинальном матче Копа Судамерикана Леандро Паредос, другой бывший игрок «Зенита», провел за нынешнюю команду Бока Хуниорс все 90 минут в Бразилии. Там Бока пыталась отстоять победу над Сан-Пауло в первой игре 1-0. Это удалось, ибо по ходу ответного матча Бока вновь вышла вперед, и максимум, что позволило сделать сопернику, забить ответный мяч в самом конце. 1-1. Бока выходит в полуфинал, где теперь сыграет с другим бразильским клубом «Васко да Гама».
0: Футбольный «Енисей» объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. В ближайшее время руководить командой будет Вячеслав Молчанов. В красноярском клубе поблагодарили Ташуева за фирменный стиль и особую геометрию игры. В этом сезоне «Енисей» выиграл 2 из 10 матчей и идет на 14-м месте в первой лиге. А в воронежском «Факеле» назвали выдумками новость о том, что клуб может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. «Мауриньо перехватим у «Реала» еще», — пошутил спортивный директор «Факела» Руслан Пименов. Сейчас главным тренером клуба является Олег Василенко. «Факел» не одержал ни одной победы в 11 матчах этого сезона в российской премьер-лиге и Кубке России. Сегодня команда играет в гостях со «Спартаком». Матч начнется в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: физики и лирики в эфире. Я Лирик Митрофанова, лирик лириков.
1: Я Лирик Кудряшов на месте.
0: Так, и у нас в гостях тоже лирик.
1: Ну, вне всякого сомнения, Лариса Евгеньевна Дрыгваль, графолог, руководитель Центра графологии. Лариса Евгеньевна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, рада вас слышать.
1: Будем рассуждать, что же говорят рисунки на полях, когда люди...
2: Давайте.
1: Да, да, люди что-то рисуют где-то на салфетках, на полях, на бумажках. У меня такая вот история...
0: На манжетах.
1: Да, да, вот история была. Пошел я завтракать на свидание с девушкой, такое как-то было. Она в беседе со мной непроизвольно нарисовала на салфетке мишку. А вот что это значит? Ей было скучно со мной или это склад ума такой?
2: И то, и другое, во-первых, да, рисунок может отразить и характер человека, но в данный момент, когда она рисовала мишку, это говорит о том, что она в этот момент чувствовала себя очень эмоционально, защищенно, кстати говоря, возможно, вы на нее такое произвели впечатление. И в данном случае она не была настроена на защиту или, например, на какую-то прямую агрессию, и уж точно она не собиралась никуда уходить, ей было довольно комфортно.
0: А как вот эти трактовки коррелируются? И откуда вы, психологи, графологи, это все? Ну,
1: какие книжки надо вот читать, как... да, по этому поводу?
2: Да,
0: да, да, да. Правила вот
2: вообще,
0: этого трактования.
2: Да, вообще любой рисунок, он состоит из элементов. И к этим элементам, так как бы первые элементы, это такие графические рисунки, ну, в виде, например, точки или прямой линии, острого угла, или любые вот эти волнистые, которые называются кривые линии. И вот каждому элементу соответствует определенная наша, так скажем, психическая область и действительно отражает определенное, ну, так скажем, опять же, и эмоциональное состояние, и ментальное состояние, ну и определенную активность той или иной зоны головного мозга. То есть в данном случае мы даже можем говорить, какой отдел головного мозга больше задействован в тот момент, когда мы вот так рисуем. Ну и я думаю, что интересно это будет слушателям услышать, что когда мы, например, рисуем точку, то это всегда говорит о том, что в данный момент человек очень сконцентрирован, он как бы пытается собраться. И вообще точка, она требует вот этой концентрации усилий, ума, но это не динамическая фигура. То есть там после точки как бы не следует действие. Там есть просто попытка вот так вот сконцентрировать как-то в одной точке свои мысли, свои ощущения и подсобраться. Поэтому тут даже есть, знаете, рекомендация, если вы хотите как-то собрать себя немножко так в кучку, да, собрать свои мысли, чувства и сконцентрироваться на чем-то одном, имеет смысл вот просто эти точки, как бы точками что-то порисовать, да, несколько минут. И вот в этот момент происходит вот этот вот такой сконцентрированный, наше сконцентрированное состояние. Если мы рисуем прямую линию, здесь имеет, конечно, значение, в какую сторону она направлена, но прямая, она все равно задействует уже больше динамики, это динамическая фигура, и она говорит о том, что уже человек здесь не просто собран, а он готов к действию, и если, например, прямая идет слева направо, то есть движение осуществляется слева направо, это больше физическое действие. А если сверху вниз движение идет в виде прямой, то это действие, связанное больше с внутренним таким процессом. Когда мы сконцентрированы, например, на каких-то идеях или на каком-то своем таком мыслительном процессе, но мы готовы к действию, как бы, да, это более действенное.
1: Можно ли говорить о том, что человек, когда рисует вот что-то непроизвольно, да, он всегда возвращается к каким-то детским ассоциациям, или это неверное заявление?
2: Обязательно.
1: Не обязательно.
2: Нет,
1: да?
2: Нет, не обязательно. Детские ассоциации, это скорее, тут все в контексте надо смотреть, в связи с чем, что в этот момент человек испытывал, где он находился. Вот, поэтому давайте продолжим. Например, острые углы, такие острые, ну, как в виде таких ножей, да, или пик каких-то, вот когда мы рисуем, это, конечно, уже такой защитный механизм включается. Мы в этот момент испытываем чувство там напряжения, недовольства или, возможно, такой готовности к борьбе, готовности к сопротивлению, готовности к тому, чтобы отразить, да, вот какой-то нападок, который мы чувствуем, что вот он вот-вот-вот случится. И, в принципе, опять же, здесь есть рекомендация, что если вы хотите как-то вот собрать волю, энергию для того, чтобы ну, проявить себя более агрессивно, иногда это полезно делать в жизни, вот нужно порисовать эти острые углы, да,
1: сейчас,
2: какие-то рисунки, сейчас связаны с острыми углами.
1: Лариса Евгеньевна, сейчас займусь буквально 2 минуты, нарисую, и спустя 2 минуты вернемся к этому разговору.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
4: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями, честными и трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
3: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину, за новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину, за новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
7: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
11: Зеленый

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мазалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
4: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. В Вологодской области открыта охота на лисицу, зайца, беляка и енотовидную собаку. Сезон открыт с 15 сентября по 28 февраля. Установлена норма добычи животных по одной особи в один день охоты на одного охотника. При получении разрешения для добычи в общедоступных охотоугодьях необходимо платить госпошлину в размере 650 рублей на портале госуслуг. Об этом сообщили в главохоте области. Результаты текущего сезона охоты на лисицу, зайца, беляка и енотовидную собаку огласят в следующем году. Вологодским школьникам расскажут о методах противодействия вербовке. В регионе 7 тематических мероприятий для школьников и учащихся колледжей и техникумов проведут в рамках проекта «Час безопасности». Первое мероприятие пройдет 17 сентября и будет посвящено теме методов вербовки в интернете. До конца года образовательным организациям рекомендовано обсудить с обучающимися еще 7 тем. Манипуляции сознанием, уголовную ответственность за противоправные действия, угрозы терроризма и диверсий, телефон терроризм, противодействие ненависти, алгоритмы безопасного поведения и критическое мышление в цифровой среде. Юбилейная выставка откроется в Вологодском музее Николая Рубцова. Экспозицию подготовил областной государственный архив. В основе показа материалы из личного фонда Николая Михайловича. Посетители смогут увидеть редкие документы, фотографии и письма. Особый интерес представляют собственноручные автографы стихотворных текстов, сохранившие так называемый непосредственный след автора. Выставка продлится до 19 сентября.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха прогреется до плюс 16 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 13 часов.
0: Новости.
4: Новостями студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня вечером выступит с телеобращением по поводу предстоящих парламентских выборов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал такое обращение традиционным.
5: В 6 вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Ну, он традиционно это делает. Вот так же это будет традиционное предвыборное обращение к гражданам главы государства.
4: Песков также пообещал проинформировать о том, каким способом проголосует на выборах в этом году президент. При этом он напомнил, что предыдущие несколько лет глава государства использовал удобный и надежный способ онлайн-голосования. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Российские военные за сутки пресекли попытку выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогина Харьковской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения, формирование противника и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за Малую Волчью. Суточные потери неприятеля в кольце окружения составили около 50 военнослужащих, а с начала месяца более 600. Российские войска также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Под удары попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО за сутки сбили 258 украинских дронов самолетного типа. ВСУ потеряли за сутки в зоне проведения спецоперации порядка 1300 военных. Показатель младенческой смертности в России снизился и составляет 3,3 промилле. Об этом со ссылкой на последние данные сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях Международного фестиваля молодежи. Таких цифр нет ни в одной большой страны, подчеркнул глава Минздрава. Он добавил, что подобный показатель – уникальное достижение системы здравоохранения России. Мурашко поблагодарил всех врачей, которые работают в этой системе. Добавлю, Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. В нем участвует около 10 тысяч представителей 191 страны. Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели женщины в Красноярском крае после нападения медведя. Об этом сообщила старший помощник руководителя краевого главка СКР Юлия Арбузова. Хищник загрыз женщину во дворе ее дома. Погибшая жила недалеко от леса, а дом был обнесен забором. По предварительным данным, лесной хищник учуял запах еды. После нападения животное скрылось, его ищут охотники.
6: Следственным комитетом России по Красноярскому краю Республики Хакасия организована процессуальная проверка по факту гибели 66-летней жительницы Красноярского края в результате нападения медведя. По предварительным данным следствия, в ночное время 16 сентября медведь пробрался на территорию домовладения, расположенного по улице Центральной в деревне Верхний Кибеш Ермаковского муниципального округа, и напал на местную жительницу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Тело погибшей ранним утром обнаружили обнаружила ее соседка в нескольких метрах от домовладения. Сейчас следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
4: Это уже четвертая жертва медведей в Красноярском крае за последние недели и шестая в Сибири. Добавлю, что в Красноярском крае, Якутии и на Алтае ликвидировали более 550 бурых медведей в рамках регулирования их численности. Такие данные привела директор Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства Минприроды Татьяна Арамильева. Россиянам назвали оптимальный период для вакцинации от гриппа. Прививку лучше сделать в начале осени, в сентябре-октябре. Такие рекомендации в беседе с агентством РИА Новости дали в Роспотребнадзоре. За это время иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом. На это требуется около 2 недель, уточнили эксперты. Напомню, накануне в беседе с Владимиром Путиным глава надзорного ведомства Анна Попова отметила, что Россия является единственной страной в мире, в которой население прививают от гриппа бесплатно. И модели придумали язык для своих. Нейросети общаются поэтическими метафорами в стиле Джеймса Джойса и бизнес-словечками. Об этом пишет Guardian. Как уточняет издание, машина использует сюрреалистический диалект, смешивая поэтический язык, напоминающий произведения ирландского писателя, и жаргон технобизнесменов. Общение моделей на собственных диалектах может затруднить мониторинг со стороны человека, следует из материала. При этом у ИИ-агентов не было указания разрабатывать свой язык, они придумали его сами, включая общие термины и коммуникативные нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
4: По данным центров ОБС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, ливни, ночью плюс 13-15, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, в ночные часы плюс 7-9, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 53%.

0: физики и лирики.
1: Физики лирики. Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Мали Кул. Сегодня с нами. Илья, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
3: Приветствую. Рад всех слышать.
1: У нас лингвисты и антропологи познакомились с новым словом, которое называется крысинг. Когда...
3: Как?
2: Крысинг.
1: Крысинг. Ну, когда,
2: когда
1: встречаешься...
2: Две девушки встречаются в кафе и дружат против кого-то.
1: Ну да, а, и как-то отлично. Обсуждают, и поэтому мы сейчас можем, ну, такой на минималках провести крысинг, о парфюмерных провалах поговорить. Самые неприятные ароматы в истории или провалы коммерческие. Вот люди хотели как лучше, а получилось как всегда.
3: О, ну темы на самом деле огромные, безусловно. И, честно говоря, парфюмерные провалы, они, конечно, случаются постоянно, и слава богу, хочется сказать. Но здесь, так как тема у нас была заявлена самый неприятный аромат в истории, парфюмерные провалы, я вдруг вот подумал, что на самом деле парфюмерным провалом редко бывает самый неприятный аромат. Я бы скорее даже сказал то, что парфюмерным провалом, как правило, бывает самый приятный аромат. Ну, то есть парфюмерным провалом бывает тогда, когда ты настолько из кожи вон лезешь для того, чтобы сделать композицию, которая понравится всем, что в итоге она не нравится абсолютно никому. Самые знаменитые парфюмерные провалы, которые я видел, это, например, связанные с переупаковкой, изменением формул, изменение одного такого знаменитого нишевого бренда. Вот называется он, к примеру, Serge Lutens. И это произошло много-много-много лет назад. У этого бренда было огромное количество поклонников по всему миру, но их никогда, да. То есть их было много по всему миру, но их никогда не было много с точки зрения, там, так сказать, массовых коммерческих брендов. Это вообще были, на мой взгляд, и являются такие очень специфические люди с развитым чувством вкуса, и стилистика ароматов, оформление, то, что там использовалось, очень много разнообразных, очень сложных для восприятия древесных нот, но там действительно люди... по-серьезному прям писали целые трактаты, практически изучающие тот или иную ароматную композицию. Но в один прекрасный момент под веянием, насколько я помню, прям американского дистрибьютора этого бренда, они потребовали у них, во-первых, увеличить флакон, то есть выпустить там 100 мл, и поменять немножко ароматные формулы. И дальше вот этот нишевый бренд, который строил все свое ароматное производство исключительно на чувстве вкуса, носе вот своего автора, создателя, то есть самого там фотографа замечательного, визажиста, художника и парфюмера вот уже ближе к концу, так сказать, во второй половине своей жизни, Серж Lutens, вот он все делал исключительно сам. А здесь они вдруг стали устраивать фокус-группы. Они стали собирать людей, опрашивать, менять ароматы под вот этим их впечатлением. И в итоге получилось так, что когда они выпустили коллекцию в два раза больше, там флаконов 100 мл, с формулами, казалось бы, адаптированными под общественный вкус, это имело оглушительнейший провал. Это минус там 50-60% продаж практически по всему миру. Они потеряли вот эту вот свою аудиторию, которая любила ароматы за их странность, за их необычность, за их нестандартность, и при этом, конечно, даже близко не приблизились к тому, чтобы приобрести новых поклонников. Поэтому вот здесь вот провал был связан не с тем, что они использовали какие-то супер нестандартные новые компоненты, а
2: просто неправильное продвижение, продвижение продукта, да, было. То есть они ушли из обычной аудитории, да, своей, для кого, для которой они все это создавали, и пошли, ну, в масс-маркет, да, ну, по сути.
3: Ну, по сути дела, да. И это была, конечно, трагедия для очень многих их поклонников. Чем-то, если отвлечься именно от содержимого, а вот прям про флакон поговорить, чем-то напоминает эта история с Кока-Колой, которая несколько десятилетий назад отказалась от традиционной формы, да, вот там своей бутылки, и принесла новую. И точно так же это имело для них такие катастрофические, по сути дела, последствия. Но есть еще провалы, которые связаны с использованием компонентов. Я думаю, здесь даже нашей публике будет интересно послушать. Вот знаете, сегодня один из самых популярных компонентов нишевой парфюмерии, компонент, который называется ауд или аут. Ну, в общем-то, аут это так будет.
2: Удовое
3: по-арабски.
2: Дерево, да, так называемое?
3: Удовое
1: Вы
3: дерево.
1: Вы только почули, да, пока почули.
2: Я вот пользуюсь удовым деревом, очень нравится. А кто провалился-то?
3: Провалились первые ароматы, которые выпускались на основе удового дерева. На самом деле удовое дерево, да, традиционно, вот буквально до 2000-х годов, это была, знаете, прям такая основа восточной парфюмерии. И практически, кроме как в виде масла, удовое дерево не использовалось. Долгое время считалось то, что удовое дерево в Европе вообще не может использоваться в силу там климатических особенностей. Но уд сам по себе жутко неприятен. Ну, то есть это один из самых ужасных ароматов вот в чистом виде, который только может услышать человек. Потому что уд – это нечто среднее между чем-то гнилым и, простите, фекальным. Ну, то есть именно вот в

0: вырабатывается такая черная маслянистая жидкость, и это и есть как раз масло дерева ут, которое называется агаровое масло. И оно отвратительное по своему звучанию в чистом виде, но оно идеально сочетается с другими компонентами. Оно может их усилить, оно может быть что-то их скрыть, оно настолько адаптивно, что арабы очень быстро, ну, в общем-то, научились им пользоваться, и он стал такой основой арабской парфюмерии. А в Европе появился первый аромат, это был аромат Yves Saint Laurent, который назывался
1: Да-да-да.
0: Сделанный блистательным совершенно Альбертом Мариесом, и на него возлагались огромные надежды. Там, это был где-то, дай бог памяти, 2005-2006 год, примерно так. На него возлагались огромные надежды, была массовая рекламная кампания, тоже, честно говоря, там невероятно провокационная. Вот, если будет, так сказать, желание, ну, я думаю, может быть, это Маргарите даже будет больше интересно, можете покопаться в рекламных визуалах для этой компании, только уберите вкладку там безопасного поиска, да, потому что один из них просто такой супер откровенный. И это был тоже пример того, когда выпускался, в принципе, аромат, и они не попали ни в аудиторию европейскую, потому что для Европы вот эти вот тогда еще супер неожиданные кожано такие грубые даже ноты казались, ну, излишне яркими, а с рекламной кампанией, которую вот вы можете там увидеть где-нибудь в интернете, да, там сохранившиеся картинки, они полностью закрыли себе вход на арабский рынок. Ну, то есть вот прям абсолютно. Поэтому ни там, ни там. И получилось, что вот первый ут в такой, ну, относительно массовой парфюмерии был абсолютно блинкомом. И мне кажется, буквально там реально года на 3-4 вот удовая тема в люкс-парфюмерии была вообще закрыта. Но при этом она очень активно развивалась в тех марках, которыми мы занимаемся в проекте Molecule, то есть те, которые называются нишевыми, да. То есть блистательный ут, например, появился там в Бареде, к примеру. И тоже он появился даже как некая такая даже насмешка. Там появилось два уда. Один назывался Аккорд Ут, который не содержал в себе уда вообще, но там собирался аромат, похожий на уд из других компонентов. И Ута Мартель, там содержался натуральный уд, но аромат был сделан так, с большим количеством, там, знаете, таких табачно-алкогольных оттенков, которые его маскировали наоборот. В общем, это была такая, ну, не знаю, парфюмерная ирония. Не все парфюмеры могут это себе позволить, и, конечно, было интересно за этим наблюдать. И уду понадобилось после вот этого провала, мне кажется, еще несколько лет, прежде чем так окончательно утвердиться в серьезном европейской парфюмерии. Но сегодня там, как без уда, наверное, невозможно представить ни одной такой серьезной парфюмерной коллекции. Но любой парфюмер должен высказаться, конечно, на эту тему. Поэтому вот такой значимый был действительно парфюмерный провал. Так что, видите, это часто связано и с неправильным позиционированием, и с неправильными, в общем-то, с неправильной подборкой компонентов. Вот.
1: Да-да.
0: Да.
1: Нет, если...
2: а мы о нашей можем парфюмерной промышленности поговорить?
1: Красная Москва?
2: Ранних...
0: Конечно.
2: Ну, вот том, когда вообще люди после того, как с театрами все стало хорошо, где-то в 30-е годы или в 20-е, да, перешли к какому-то, ну, человеку, к потреблению, да, наверное, после НЭПа, возможно, был какой-то всплеск. Потом опять на десятилетие все закрылось, и потом уже после войны, видимо, людям вновь стало до себя, да, настало время и
1: да,
2: о себе и заботиться,
1: да.
2: И даже наслаждаться жизнью и ароматами, мне кажется. Или как это было?
0: Ну, в целом, в общем и целом, если так вот посмотреть на эпохи, которые формировали этот наш парфюмерный ландшафт, вы абсолютно правы. Ну, всегда нужно иметь в виду, что парфюмерия – это роскошь. Ну, то есть вот во все времена, во все эпохи это всегда роскошь. Ну, роскошь в плане – это нечто, что тебе не особо нужно для жизнедеятельности, и это то, о чем ты начинаешь думать тогда, когда, ну, в общем-то, жизнь более-менее налаживается, да. То есть поэтому, конечно, не до парфюмерии самые сложные времена. Хотя есть, конечно, простите за отход от темы, но это просто, мне кажется, очень важное такое исключение. Если мы говорим про культуры, прям пропитанные парфюмерией, как, например, арабская культура или французская культура, как вот она была раньше, то там интересные моменты. К примеру, один из самых знаковых ароматов для 20 века, который называется «Шипр», вот парфюмера Франсуа Кати, он был сделан

0: 1917 году. Да, то есть, вот, в общем-то, здесь у нас революционные события происходили, но и во Франции тоже это был разгар Первой мировой войны. И там вот и вдруг выпускается вот аромат, да, то есть, вот, как казалось бы, там полный диссонанс. Ну, понятно, что там все-таки события были не революционные в плане того, что происходило здесь у нас, поэтому все-таки до аромата было кому-то дело. А у нас, конечно, было в то время не совсем до аромата. Поэтому тогда, когда оканчивается военный коммунизм, когда налаживаются первые, так сказать, первые шаги делает НЭП, ну, то есть там 24-25 год, ну, даже вот чуть-чуть пораньше, но 24-25 год, то, безусловно, возрождаются такие парфюмерные артели, можно так сказать. По сути дела, это было, ну, продолжение, ну, вот, российской, ну, в каком-то смысле, такой имперской, что ли, парфюмерии. И, естественно, она не носила, вот, ну, уже тогда она была, как бы вам сказать, несколько вторичной, что ли, ну, вот именно в 20-е годы в России. Во-первых, связано это было с тем, что парфюмеров осталось относительно немного. А второе было связано с тем, то, что вообще в мире происходила такая глобальная трансформация парфюмерного рынка, и начинали появляться бренды, вот постепенно, парфюмерные дома, да, которые поставляли продукцию там туда или туда. А мы оказались в итоге немножко вычеркнуты из этого процесса. Да, в какой-то степени, там, например, можно было здесь найти духи Герлен, можно было найти духи Корон, можно было найти духи там Убиган, можно было найти духи Кудрей, но это, по сути дела, были только, ну, как сказать, несколько искорок вот того, что происходило во Франции того времени, когда огромное количество парфюмеров, парфюмерных домов прям расцветали бурным цветом, когда появляется дизайнерская парфюмерия, ну, то есть парфюмерии начинают заказывать себе портные, по сути дела. Парфюмерия появляется в ателье, там, Шанель, Эльзаски Парелли и прочих дизайнеров, которые блистали в 20-30-е годы. Вот. Поэтому, тем не менее, к концу 20-х годов, в принципе, у нас такая вполне себе немножко вторичная, но устоявшаяся и своя парфюмерная традиция, ну, которая старательно, почему я говорю вторичная, это не означает, что плохо, да, она делалась весьма качественно, все очень хорошо было, но она так или иначе повторяла французское, то есть она не была 100% оригинальная, эта традиция, потому что вот французские духи, да, то есть вот, пускай делались, к примеру, где-то на просторах тогда Советской России, но, тем не менее, они назывались французскими. К сожалению, с моей точки зрения, я думаю, то, что моя точка зрения вызовет множество здесь, так сказать, негатива даже, да, но я все-таки позволю себя озвучить. К сожалению, мне кажется, по-прежнему вот эта вот болезнь вторичности, она преследует нашу парфюмерию. Раньше в Советском Союзе это было вполне себе обосновано, потому что вместо, ну, не особо старались изобретать что-то новое, тогда, когда уже после первых там, пятилеток индустриализации действительно обращают внимание и на такое производство товаров народного потребления, среди которых, конечно, и парфюмерия, это конец 30-х годов, ну, войну Великую Отечественную, конечно, мы в этом плане, естественно, не будем никак затрагивать какую-то там парфюмерию. Вот вопрос стоял о выживании цивилизации как таковой нашей. И уже после войны, конечно, здесь как раз надо отдать должное советскому правительству, что, ну, нужно было очень быстро вернуть людей в мирную жизнь. И поэтому удивительным образом, но, не знаю, как сказать, финансирование или восстановление вот тех направлений, так сказать, производства, которые в том числе отвечали вот за такое внешнее, что ли, улучшение жизни, среди которых, конечно, были вот и парфюмерная продукция, на это уделялось, конечно, большое внимание. То есть парфюмерию старались вернуть как можно быстрее в дома, да, там, и она стоила и дешевле, например, чем она была там во Франции гораздо, не хуже, там, будучи качеством, к примеру, и так далее. Но это должны были быть признаки нормализации жизни. Вот это вот.
1: А это свое производство было, да, после войны? Мы говорим о советском производстве, или они все равно какие-то трофейные, привозные были?
0: Нет, это было свое производство. Ну, смотрите, в 30-е годы здесь очень, очень много у нас было, ну, грубо говоря, привозного производства, да, из самых разных отраслей деятельности, не только там тяжелое машиностроение или прочее, но и огромное количество там фабрик, заводов, которые производили такой вот, что называется, товары роскоши, ну или просто будем называть там товары народного потребления, да. В конце концов, мороженое возобновляется производство в 30-е годы, да, это тоже не самое, что, не, что называется, необходимое для жизни. Поэтому это не трофейные, то есть не были там пошмерные фабрики, захваченные там в Германии где-нибудь, нет, до этого не доходило, но это, в принципе, фабрики, которые строились там, часто американскими, в первую очередь компаниями, которые, как известно, очень сильно поддерживали советскую власть, там, бизнесмены вот, в эту эпоху, и это было, конечно, советское производство. Вот, и единственное, что оно тоже так или иначе старательно копировало то, что делалось во Франции, поэтому самые знаменитые такие произведения, это такие, например, как «Одеколон тройной» или «Одеколон шипр»,
2: «Саша»,
0: я говорю, да, «Саша» тот же самый, безусловно. Конечно, я не буду брать все духи там с названием Наташа там или прочее. Их могло быть огромное количество, но корень их уходил. Ну вот я не зря упомянул именно тройной, потому что это такое O-triple, это прям такая калька французского названия, да, вот просто перевод на русский.
2: Ну просто его потом перестали употреблять по назначению, а как-то что-то там было чудовищное с употреблением алкоголя в пищу.
3: Да,
2: или
3: да,
2: что-то
3: да,
2: такое.
3: Да.
2: Илья Волков, давайте сделаем сделаем небольшую музыкальную паузу и вновь вернемся в студию, передадим микрофоны в другие пока. Ну и к вам вернемся, оставайтесь с нами в истории парфюмерии, о успехах и провалах в нашем эфире.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин сегодня в 6 вечера выступит с телеобращением по поводу парламентских выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Такое обращение он назвал традиционным. Представитель Кремля также пообещал проинформировать о том, каким способом проголосует на выборах в этом году президент.
2: Здесь я могу только вам напомнить, что предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования, это онлайн. А как будет в этот раз, мы вас проинформируем.
0: Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируют провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Российские войска поразили объекты ТЭК и транспортную инфраструктуру Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Под удары попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Также, по данным ведомства, российские военные за сутки пресекли попытку выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогина Харьковской области. Группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения, формирование противника и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за Малую Волчью. Средства ПВО сбили за сутки 258 беспилотников самолетного типа. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1300 военных. Сообщение последних минут. Спецсуд по Косову в Гааге приговорил экс-главу непризнанной республики к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным в незаконном аресте, содержании под стражей, жестоком обращении, пытках и убийствах, квалифицированных как военные преступления. Соратники Хашима Тача, два бывших спикера парламента и экс-депутат, были приговорены к 25, 18 и 13 годам соответственно. Согласно обвинительному акту, все четверо являлись членами освободительной армии и ответственность за преступления, несли ответственность за преступления, совершенные в ходе конфликта в Косове. Слушания по делу Тача начались с 15 сентября прошлого года. В процессе участвуют около 140 жертв преступлений. Прокуратуре спецсуда по Косову понадобилось примерно 2 года, чтобы представить все доказательства. Заморозки от 0 до минус 1 градуса ожидаются в отдельных районах Московской области в ночные и утренние часы 17 сентября. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС по Подмосковью. Жители региона призвали быть бдительными и в случае необходимости звонить по телефону 112. Ранее в Центре погоды ФОБОС сообщали, что до сих пор столичный регион заморозки обходили стороной. Минувшей ночью самой холодной точкой на карте Московской области стал Талдом, где минимум составил плюс 1,9 градуса. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, ливни, ночью плюс 13-15, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 7-9, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 750 миллиметров, влажность воздуха 52%.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, Евгений. С новостями спорта Юра Геворкян. Российские велогонщики получили визы в Канаду для участия в чемпионате мира по гонкам на шоссе. Турнир пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. В категории элита на гонке заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. Также на чемпионате мира выступят представители юниорской сборной. Казанский Акбарс сыграет все матчи сезона с уфимским Салаватом Юлаевым в комплектах ретро-формы. Первый матч зеленого дерби состоится сегодня в Уфе и начнется в 17:00. В этом сезоне континентальной хоккейной лиги команды сыграют друг с другом минимум 6 раз. А подробнее обо всех матчах континентальной хоккейной лиги сегодня расскажет наш обозреватель Николай Саприн.
2: Уже в 15:30 интересный матч в Новосибирске, где неожиданный лидер Восточной конференции на старте сезона «Нефтехимик» попробует набрать очки уже в пятой игре подряд. Сейчас в Нижнекамске 7 после стартового поражения в овертайме от «Шанхая» 4-5, где, кстати, «Нефтехимик» поначалу уверенно вел 3-0. Команда Игоря Гришина последовательно смогла победить «Сочи», «Автомобилист» и «Адмирал». При этом все матчи «Нефтехимик» провалил дома, сейчас же «Сибирью» проводит первую выездную игру. В 17:00 первое зеленое дерби между «Салаватом» и «Акбарсом» в сезоне. Оно пройдет в Уфе. В рамках только КХЛ они встретятся вот уже в 110-й раз. Пока «Акбарс» побеждает чаще 58-51. У «Акбарса» 7 очков, у «Салавата» 4, но при этом уфимцы неделю не играли, и по сравнению с «Казанцами» у них на 2 матча меньше. В составе «Салавата», возможно, наконец-то дебютирует заокеанский нападающий Мэтью Маджо, контракт с которым был подписан в конце лета. В Магнитогорске в то же время «Магнитка» примет московский «Спартак», который приехал к уральцам с 3 победами подряд. Но с «Металлургом» москвичам будет непросто. Здесь из 20 матчей проигрывал 18 раз. В 18:00 в Тольятти «Лада» завершит трехматчевую домашнюю серию матчем с «Борисом», который свою выездную из 4 игр только начинает. Наконец, в 19:30 «Сочи» примет «ЦСКА». Первая выездная игра для армейцев в нынешнем сезоне. Пока это главный аутсайдер Западной конференции. У «ЦСКА» после 4 матчей 2 очка, у «Сочи» после 3 вообще ни одного.
1: «Динамо Владивосток» почти полностью укомплектовано перед стартом сезона баскетбольной единой лиги, заявили в клубе. В «Динамо» отметили, что бюджет пока не позволяет претендовать на топовых игроков, при этом продолжаются поиски качественного легионера на позицию тяжелого форварда. Новый сезон единой лиги начнется 25 сентября. «Динамо Владивосток» дебютирует в турнире. «Зенит» и клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, договорились о сотрудничестве. Проект охватывает сферы развития футбола, молодежного спорта, тренерского образования, а также баскетбола и гандбола. В рамках соглашения стороны планируют провести несколько товарищеских матчей. Футбольный «Енисей» объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. В ближайшее время руководить командой будет Вячеслав Молчанов. В красноярском клубе поблагодарили Ташуева за фирменный стиль и особую геометрию игры. В этом сезоне «Енисей» выиграл 2 из 10 матчей и идет на 14 месте в первой лиге. А в воронежском «Факеле» назвали выдумками новость о том, что клуб может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. «Мауринью перехватим у Реала», еще пошутил спортивный директор «Факела» Руслан Пименов. Сейчас главным тренером клуба является Олег Василенко. «Факел» не одержал ни одной победы в 11 матчах этого сезона в российской премьер-лиге и Кубке России по футболу. Сегодня команда играет в гостях со «Спартаком». Матч начнется в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
0: Мир русских сказок.
3: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: А что надо?
5: Ивану нужно свой урок извлечь.
6: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
4: Есть у меня одна идейка.
0: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал в кино с 17 сентября. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.

0: физики и лирики.
1: И Илья Волков с нами, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Molekul. Говорим мы об истории, да, парфюмерных провалов и самых неприятных ароматах. Вот так мы сегодня решили сформулировать тему. И остановились мы на советской эпохе, послевоенной. Да, я просто помню, меня отец водил в какую-то дешевую парикмахерскую, и меня там потом опрыскали одеколоном. Я просил этого не делать, мне почему-то было страшно. И я вот на этот запах на всю жизнь запомню. Я просто неудачно попал, да, в пятерной, тройной, там, одеколон Саши был. Что это было?
2: Ну, я не знаю конкретно, что там было, но, безусловно...
1: Это, я понимаю, что это была ошибка, но сейчас...
2: Я могу сказать, да. Говорили сейчас.
1: Нет, да-да, рассказывайте, да, вы можете рассказать, да.
2: Да, но я могу сказать, что все времена все неудачно попали. Это абсолютно нормально, потому что...
3: У нас чуть-чуть связь, чтобы прерывать.
2: К сожалению, в то время, как французская парфюмерия, да и европейская парфюмерия переживала такой расцвет, потому что это действительно было очень значимое время, как я говорю, это формирование такого современного облика парфюмерии, появление парфюмерного магазина, где много разных брендов вместо там конкретного отдельного бутика, появление дизайнерской парфюмерии, вот то, что начинало в 20-30-е годы, сформировалось в 50-е, как раз послевоенные. А вот мы оказались, честно говоря, немножко за бортом этого процесса. Ну, то есть тройной одеколон, но формула его корнями уходит в композиции, сделанные где-то, не знаю, в начале 20 века, в 1900-е годы. То же самое касается, например, знаменитых духов Москва. Да, Шипр, это 1917 год, а у нас вот эта вот формула шипровая, там, мох и цитрус, она, в общем-то, в одеколонах просуществовала, ну, буквально до сегодняшнего времени. Это просто было уже очень-очень-очень старо. То есть, я не знаю, если бы, например, мы с вами, будучи в детстве, в общем-то, впервые в жизни, наверное, услышали какие-нибудь такие одеколоны, как вот в этой парикмахерской, там, не знаю, вокруг бы нас были, не знаю, кучи традиционных, не знаю, какого-нибудь гнилого дерева, лошадиного помета и прочим, как пах город. Ну, как пах город в начале 20 века, да, представьте себе, это же совершенно другая атмосфера абсолютно, да, потому что это извозчики вместо машин, да, это почти экологическая
1: катастрофа.
2: Воздух
1: же чистый был зато.
2: Он был не чистым, он был без искусственных добавок, я бы так сказал. А вот естественных добавок там было более чем достаточно. Вот, поэтому, конечно, на атмосфере того времени, да, вот такие сильно яркие, очень-очень агрессивно цитрусовые и альдегидные ноты, которые стали входить вот в моду как раз в 90-е, в 10-е годы, они, конечно, 60-е, 70-е, 80-е годы были просто безумно, бесконечно устаревшими. На самом деле, не то, что вам не понравился, если честно говоря, этот одеколон, вам не понравился он, потому что у вас уже было с ним огромное количество ассоциаций, да, даже неосознанных, что самое интересное. Это ассоциации, там, не знаю, от какого-нибудь деда, который стоял рядом с вами в очереди, вы на него не обращали внимания, а вот на нем был этот одеколон, да, то есть вот этот ассоциативный ряд, он на самом деле формируется довольно долго, и он формируется от нашего восприятия буквально каждого аромата. И, безусловно, при этом одеколон тройной – это, наверное, едва ли не один из самых успешных, в общем-то, примеров парфюмерии, уж точно касается не провала, потому что его история реально, вот там формула уходит корнями в начало 20 века, а вот прям история как такового одеколона и тройного, и названия уходит едва ли не вообще в наполеоновские времена. Ну, то есть это уникальный продукт, который пережил вот сколько эпох, ну, конечно, меняясь при этом, да, но вот оставляя вот это вот название. Что, ну, на самом деле, плохого, я бы сказал, не то, что плохого, да, что мы должны понимать про парфюмерные провалы, про них мало кто знает. Точнее, не то, что мало кто знает, но на то он и парфюмерный провал, что про него очень быстро забывают. Про него очень быстро забывают, его выбрасывают, выкидывают, и при этом... Как это бывает, кстати, наверное, с другими там, властями человеческой деятельности, бывают и моменты, когда к нему действительно возвращаются. И вот здесь вот очень показательна, да, история, к примеру, пачули, одного из самых таких известных знаменитых компонентов. Да, как известно, чистый аромат пачули, он тоже далек, так, хотя он очень чистый и натуральный, но он далек от красоты, безусловно, потому что запах пачули — это запах прям такого, знаете, такого откровенного перегноя, прям палой листвы, дерна, не знаю, вплоть до навоза, да, даже чего только можно не придумать, в зависимости от того, из какой области этот пачули, из Индии или из Индонезии, или там даже выращивается иногда в Латинской Америке. И пачули — это один из самых успешнейших компонентов в 19 веке. Ну, потому что масло пачули наносят на мех, потому что маслом пачули принято обрабатывать дорогущие кашемировые шали, потому что масло пачули очень быстро становится, знаете, таким отличительной особенностью буржуа. Да, то есть вот там где-нибудь Франция эпохи Второй империи, и вот если ты слышишь на улице пачули, это, скорее всего, будет какое-нибудь вот тогда появляющееся слово нувариши, да, которое прям подчеркивает, да, вот такой, новые богачи, новые деньги. Вот это вот было как раз пачули. А потом в 20-30-е годы пачули считается безнадежно устаревшим ароматом, потому что это компонентом. Потому что это действительно ассоциация вот как раз с чем-то таким безумно-безумно буржуазным. И одна из идей Франсуа Коти как раз была переделка пачули, поэтому он шипор сделал тогда, входил пачули, но он был настолько замаскирован вот этим хом и цитрусом, что звучал, конечно, совершенно иначе. Вот. И 20-30-е годы компонент просто исчезает. И все ароматы, которые выходили в то время, если они содержали, они многие традиционно выпускались как пачули, их ждал провал, они очень быстро забывались. Да, Маргарита, вы хотели что-то сказать?
3: Да нет, я просто как раз открыла пока искусственный интеллект, что, ну, пачули — дурацкое название, но это просто кустарник, многолетний, травянистый, полукустарник его называют. И там еще есть цветки. Так вот, выделяют этот аромат пачули или экстракт из чего, когда его давят, сушат, что с ним делают? Это родина очень странная, ну, то есть далекая. Это Филиппины, Ява, Суматра, Реюньон, Сингапур, Сейшелы. То есть это перевезенный уже, видимо, куда-то сюда, да, и адаптированный кустарник в теплые края.
2: Но смотрите, прям про родина пачули — это Индия. Ну, то есть, наверняка он растет и, я имею в виду, в диком виде и в тех местах, которые вы перечислили, но вот именно человек его стал использовать именно в Индии. Именно в Индии. Более того, само слово пачули в переводе с хинди, по-моему, или с какого-то индийских диалектов означает просто зеленый. Вот. Надо, может быть, там чуть-чуть искусственного интеллекта там уточнить, да. То есть это просто переводится как зеленый. И история пачули, она очень тесно связана с Индией, потому что тогда, когда португальцы до Индии все-таки доплыли, в отличие от Колумба и испанцев, и они, в общем-то, там решили все пограбить и параллельно поторговать, да, в общем-то, решали, что лучше, там, то и делали. И получалось так, что в индийских портах там грузили тюки с шелком, да, для того, чтобы доставить это в Лиссабон. Плавание шло очень-очень долго, и тогда тюки с шелком просто перекладывали вот листьями местного растения, которое называлось пачули, которое использовалось там в разных религиозных церемониях, ну и просто для ткани, так сказать, считалось очень хорошим запахом, когда вот эти вот листья пропитывали ткань. Но в любом случае, когда, естественно, моряки грузили эти тюки с шелком, все это пребывало через полтора года где-нибудь в Лиссабон, понятно, что шелк насквозь пропитывался вот этим запахом, и никто из купцов не обращал внимания на какие-то листочки, которые оттуда выпадали, когда этот шелк раскрывали, раскладывали, раскатывали. Поэтому долгое время в Европе на лет на 150 были убеждены, то, что пачули — это прям вот запах шелка. Да, то, что потом уже стало понятно, что это вот растение, и что не имеет прямого отношения к ткани, а вот считали, что это прямо присуще. И даже качество шелка, типа деньги за него платили больше, если у него был ярче аромат пачули. А вот когда это все уже разгадали, то тогда пачули стали использовать. Кстати, вот тоже интересный момент. В начале уже 19 века, где-то 300 лет спустя, англичане уже из Индии стали выводить большое количество кашемировой ткани. И тогда кашемир стоил безумных денег, ну, в принципе, сейчас не дешевый. И к нему делали подделки. И вот англичане когда вывозили настоящий кашемир из провинции Кашмир, соответственно, из штата Кашмир сегодня, то тоже перекладывали листья пачули. Это защищало саму ткань от там, сырости, от насекомых, от прочего-прочего. И вот настоящий драгоценный кашемир, он всегда был пропитан пачули. А стали делать подделки. В общем-то, когда тоже шерсть, тоже качественная, но не настоящий кашемир, да, то есть там толщина волокон очень-очень важна. И для того, чтобы выдавать это за настоящий кашемир, стали использовать масло пачули и продавать, в общем-то, вот так вот поддельные такие шали. Вот это вот очень интересный момент. Так что вот такая была история пачули.
3: И как я уже говорил, этот 20... запах, экстракт, да, или эфирное масло после переработки вот да. В какой-то момент вернули вновь в парфюмерию.
2: Да, совершенно верно. 20-30-е годы от пачули практически вот, ну, то есть он вышел из моды. Всегда это считалось то же самое, как сегодня, как вот восприятие Александра про одеколон тройной. А в 50-60-е годы пачули резко вторгается обратно в парфюмерию, и происходит это благодаря хиппи. Благодаря хиппи, которые были помешаны, как известно, на буддизме.
3: Курили пачули? Ладно, вернемся, выясним пару минут.
0: Давайте, спокойно.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
5: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
6: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
7: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину, за новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
10: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
11: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
0: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
0: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
0: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Excellent.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров. Партия с сердцем.
4: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Парад первокурсников стал кульминацией традиционной церемонии посвящения студентов Вологде. Она прошла в областном центре накануне вечером. Для гостей подготовили выставку молодежных объединений и интерактивные площадки. На сцене выступили начинающие артисты. Отдельная часть программы – награждение лучших студенческих активов. Учащиеся представили свои колледжи и вузы. Отметим, в новом учебном году вся студенческая жизнь регионального центра строится вокруг метафоры «город». Город студентов. Мужской хор откроет фестиваль «Гончаровские хоровые ассамблеи». 1 октября областная филармония откроет свой 83-й концертный сезон и одновременно даст старт новому музыкальному фестивалю «Гончаровские хоровые ассамблеи», посвященному памяти Валерия Петровича Гончарова. Первым в рамках нового фестиваля на сцену выйдет мужской хор Вологодской филармонии с программой «Песни нашей любви». We'll be right back.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, южный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 14 часов.
0: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Безработица в Хабаровском крае сейчас находится на уровне исторического минимума и составляет 1%. Такие данные привел губернатор региона Дмитрий Демешин на встрече в Кремле с президентом Владимиром Путиным.
6: Безработица у нас на историческом минимуме, ниже, чем в среднем по стране, у нас 1%. Всего 1%. Ну и устойчивость демонстрирует и бюджетная система. Мы на 8-м месте в стране по темпам роста налоговых и неналоговых доходов бюджета. На 20% выросли, и в абсолютных цифрах в этом году рассчитываем достичь 233 миллиарда рублей. Это только краевой бюджет, не консолидированный.
7: А в прошлом году было 222?
6: Так точно. Вот. А в позапрошлом 183. Вот.
7: Да, поэтому просто хороший.
6: Да. Каждый год набираем порядка 20%.
5: Добавлю, предыдущая личная встреча Путина и Демешина проходила в августе 2024 года. На ней обсуждали направление развития края, поддержку участников спецоперации, членов их семей, а также реализацию национальных проектов на уровне региона. Сегодня вечером Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу парламентских выборов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал такое обращение традиционным.
8: В 6 вечера президент планирует обратиться с телеобращением гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Ну, он традиционно это делает, вот так же это будет традиционное предвыборное обращение к гражданам главы государства.
5: Песков также пообещал проинформировать о том, каким способом проголосует на выборах в этом году президент. При этом он напомнил, что предыдущие несколько лет он использовал удобный и надежный способ онлайн-голосования. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Сообщение последних минут. Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации со стороны вертолета ВВС Дании в Балтийском море. Командир получил медаль за боевые отличия, сообщили в военном ведомстве. Там рассказали, что днем 14 сентября корвет выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря. В какой-то момент он обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолет типа «Финек» ВВС Дании. Воздушное судно следовало курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу на связь не отвечало. Для предотвращения провокации датского вертолета командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты, после чего вертолет покинул район. Российские военные пресекли попытку выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогина Харьковской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. Бои идут за Малую Волчью. Суточные потери неприятеля в кольце окружения составили около 50 военнослужащих, а с начала месяца более 600. Российские войска также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО сбили за сутки 258 украинских беспилотников самолетного типа. ВСУ потеряли в зоне проведения спецоперации порядка 1300 военнослужащих. Евросоюзу нужна собственная статья о коллективной обороне по типу статьи 4 НАТО. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью в Европарламенте в Страсбурге. Она заявила о необходимости введения нового механизма реагирования на угрозы, которые находятся ниже уровня вооруженной агрессии, но представляют опасность для стран Евросоюза. Существующие методы принятия решений в ЕС, по мнению фон дер Ляйен, не соответствуют новой действительности. Поэтому в ближайшее время ЕК предложит новую стратегию европейской безопасности. Разговор о создании статьи о коллективной безопасности Союза происходит на фоне ослабления военной и экономической поддержки со стороны США. Вашингтон выводит войска из стран ЕС и требует от европейцев самостоятельно разбираться с нарастающими проблемами и внутренними противоречиями. Рыбаки в России теперь смогут искать места скопления рыбы с помощью искусственного интеллекта. Как сообщили в Росрыболовстве, Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал сервис «Лоция». Эта система поможет делать прогнозы по промыслу с помощью ИИ. Новая разработка объединяет спутниковые и океанографические данные, сведения о выловах и работе флота. Рыбаки могут быстрее находить перспективные районы скопления рыбы и сократить время и затраты на промысловую разведку, объяснили ведомстве. «Лоция» уже работает в тестовом режиме, сопровождает промысел ивоси, сайра, ментая, тихоокеанской трески и сельди. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
5: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, ливни, ночью плюс 13-15, днем 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 7-9, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 52%.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, здравствуйте всем. Доброго дня, Паша. Привет и поздравляю тебя.
2: Привет, спасибо. С чем неожиданно и приятно.
1: Ну, у нас много праздников сегодня. Сегодня Международный день охраны озонового слоя. Нужно охранять наш озоновый слой.
2: Я охраняю.
1: И я охраняю. А также поздравляю тебя с днем HR-менеджера в России.
2: Спасибо. Спасибо. Это кадровики?
1: Кадровики, совершенно верно.
2: Поздравляем кадровиков. Редкостное шоу «Как знать» поздравляет кадровиков. Кстати, в редкостном шоу умные люди не боятся выглядеть смешными.
1: Да, это мы.
2: Это мне сегодня секретарь в чат GPT сказал.
1: Хорошо.
2: Любимое шоу «Как знать» — его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Самый сегодня в программе.
1: Так.
2: Сегодня, что будет? Сегодня в программе. Самый элегантный эксперт по этикету, обучающий правилам поведения в обществе, Альбина Холгова. Наиболее надежный специалист, обеспечивающий безопасность продуктов питания, Александр Ишевский. Найкиберспортивный эксперт по видеоиграм, Елизавета Петрова. Самый главный тренер «Локомотива Шор» Георгий Петров. Сегодня мы узнаем, зачем нужны скрытые тайны в видеоиграх, чем отличается светский этикет от делового, безопасен ли воск на яблоках и как освоить волейбол. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Ура!
0: За ветров.
1: Вот аналитик прибежал, запыхался немножко, смотрю.
2: Да. Присаживайтесь, здравствуйте, Павел. Здравствуйте, ребята.
1: Поскрипывает у вас что-то это.
2: Здравствуйте.
1: Сидение, да.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сегодня поговорим о том, как меняется принцип похода в музей. Прочитал я материалы новых форматов музейного туризма.
1: Меняется?
2: Меняется, да. Сейчас же бесплатно, во-первых, можно в музей сходить.
1: Ну, не вообще.
2: Неделя же у нас такая вот музейная. И вот, видите, времена, когда культурная программа начиналась словами «Вот здесь у нас экспонат такой-то, пожалуйста, не трогайте», постепенно уходят.
1: Лапайте его, лапайте, говорят нам, да?
2: Да, щупайте. Интересная цифра в статье. Летом 26 года средний билет в музей стоил около 482 рублей средний. Ну, где-то 100, где-то там 1000. То есть музей по-прежнему остается одним из самых доступных вариантов офлайн-досуга. Но при этом продаж билетов в категории музей и экскурсии снизились примерно на 10-11%. Музей, похоже, задумался, как сделать так, чтобы человек не просто пришел, посмотрел и ушел, а захотел провести здесь время. И тут началось самое интересное. Вот молодцы, ведь придумали, и сразу же начинается интересное.
1: Так, это хорошо, да. Что интересно начинается?
2: Музей сегодня способен не просто входить в туристический маршрут, он иногда сам становится причиной выбрать этот маршрут. Ну, естественно, по-прежнему в числе самых востребованных Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Музей Московского Кремля, Петергоф, Царское село, Исторический музей, Музей космонавтики. Но список интересных мест на классике не заканчивается. На ВДНХ. Посмотрите, сколько музеев. Ну, вот, например, музей «Атом», музей в Царицыно. В Калининграде есть музей Мирового океана и земного шара.
1: Есть,
2: новый центр планеты «Океан». В Петербурге и Кронштадте интерес вызывают «Форт Риф» и музей военно-морской славы. Растет интерес к маленьким региональным музеям. Ну, вот Торжок возьмите. За год в Торжке открылось сразу 4 частных музея. Возникает главный тренд. Туристы все чаще хотят не просто заставить смотреть его, хотят заставить что-нибудь сделать. И не пол помыть в музее.
1: В музей, да, давай полку прибей.
2: В Московском музее истории шоколада и какао Мишка можно самостоятельно изготовить конфеты. А вот в Угличе есть музей-завод «Сыр Культ Просвет». Здесь можно создать виртуальную упаковку сыра. В программах по «Золотому кольцу» появились мастер-классы по традиционным ремеслам, театрализованные игровые программы. Ну, конечно, есть важный момент – деньги. Мастер-класс, квест, дегустация, дополнительная программа – все это стоит денег.
1: Ну, конечно.
2: Особенно это чувствительно для семей, да, потому что одно дело купить 4 билета в музей, и тоже это недешево. И совсем другое, 4 билета, 4 мастер-класса, 4 дегустации.
1: А зачем 4? Папа, мама не берут. Дети идут. 1-2 ребенка идут на дегустацию мастер-класса. Папа и мама отдыхают.
2: Ну, а как же? А семью надо укреплять, поэтому

0: то же, что и хороший ресторан. Но ты начинаешь думать не просто куда поехать на выходные, а что там вкусненького, что там интересненького. При этом я хочу отметить в статье, совершенно справедливо, эксперты не объявляют революцию. То есть классические музеи никуда не исчезают. Это Эрмитаж, Третьяковка, которым сказали другие знаменитые места, остаются основой культурных маршрутов. Просто теперь к ним добавляется новый слой. Ну, то есть посмотреть, послушать, потрогать, сделать самому, поучаствовать, да, помыть пол, не ходить помыто, мокрый пол, поиграть, провести эксперимент, попробовать. Да. Наверное, в этом заключается будущее музея. Он перестает быть местом, где тебе говорят: смотрите, срите, посмотрите, и становится местом, где тебе предлагают: давайте попробуем. А это уже совсем другой способ путешествовать. Приятных вам путешествий.
1: Приятных. Как знать.

0: Транзистория. Сегодня начнем со смартфонов. В России стартовали продажи новой серии Oppo Reno 16. У двух старших версий это 16 и 16 Pro. AMOLED-экраны 6, диагональ 6,32 дюйма. А Reno 16F это подешевле смартфон, у него чуть покрупнее, чуть больше 6,5 дюймов. Все три смартфона поддерживают частоту обновления 120 Гц, что картинка будет плавной не только при прокрутке, но даже в играх. Ну а Pro-версия частота в играх может доходить до 144 Гц. Особое внимание компания уделила камерам. У Reno 16 и 16 Pro установлен тройной основной модуль. Главная камера получила сенсор на 200 мегапикселей, у ультраширокоугольный зум камеры по 50. Ну, у младшей модели 16F камера попроще. Основной сенсор здесь на 50 мегапикселей. Фронталка у всех одинаковая. 50 мегапикселей с автофокусом. Ну и кроме того, смартфон умеет автоматически выравнивать горизонт во время записи видео в 4К. То есть, если во время съемки камера немного наклонилась, программное обеспечение постарается сохранить ровный кадр. Есть несколько любопытных функций на основе искусственного интеллекта, куда же без него, например, ремикс-коллаж с ИИ. С помощью этой функции смартфон может отделить от фона до 6 объектов на фотографии или видео, а затем собрать из них многослойную динамическую или демоническую композицию прямо в галерее, как вам больше понравится.
1: А хорошо бы телефон с коллажом.
0: Это следующий, это военный заказ, пожалуйста, извините, это другое. Ну и кроме того, у смартфона появилась отдельная аппаратная кнопка для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта, а умный помощник может одновременно обращаться к трем разным ИИ-ассистентам и сопоставлять их ответы. Пользователи новых интеллектуальных колонок Сбера получили возможность самостоятельно выбрать для устройства имя. Представляешь, какой будет разброс, как будут называть свои колонки добрые пользователи. Раньше колонка откликалась на привычное слово «салют», теперь можно сказать «салют, хочу назвать тебя по-другому».
1: «Салют Сетенкомва».
0: Да, после чего устройство попросит несколько раз повторить новое имя, пока не запомнит. Но сейчас нужно повторять будет до 5 раз, 5 раз, но разработчики обещают постепенно улучшить технологию, так что в будущем повторений потребуется меньше. Может быть, с 3 раз уже запомнит. Причем персонализация касается не только имени. Сама колонка по-прежнему умеет поддерживать естественный диалог и подстраиваться под пользователя. Можно выбрать наиболее подходящий голос помощника в зависимости от того, какой вариант вам нравится больше. Ну и последняя новость у нас от Яндекса сегодня. Алиса Ай теперь решает, какая именно нейросетевая модель лучше всего подходит для конкретного запроса пользователя. Ну, то есть человеку больше не нужно разбираться в настройках и выбирать модель вручную. Система анализирует вопрос, оценивает сложности, понимает, сколько ресурсов понадобится для подготовки ответа. Ну, после этого Алиса автоматически выбирает подходящий вариант. Если вопрос простой, достаточно обычного режима. Ну, а если задача сложная, тут включается режим эксперт. Например, если нужно спланировать поездку в другой город на 3 дня, Алиса может сразу учесть несколько условий. Подобрать даты, когда билеты дешевле, найти варианты жилья, посчитать общую стоимость поездки с учетом заданного бюджета. Причем эксперт подходит не только для путешествий, можно использовать для покупок, финансовых и юридических вопросов, работы с документацией, других задач, где нужно учитывать сразу множество условий. Пользователь при этом может посмотреть, как продвигается работа нейросети, какой информации она обращается. Ну, а если документов несколько, их можно загрузить одновременно и попросить Алису проанализировать все вместе. Пока что режим эксперт доступен всем пользователям без ограничений, но а в дальнейшем активное использование этой функции планируют включить в подписку Алиса Плюс, то есть придется платить за нее.

0: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами автор ВК Play Media Елизавета Петрова. Елизавета, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Всем здравствуйте. Здравствуйте.
0: Мы в нашем шоу очень любим детективы, тайны. Вот сегодня решили разгадать скрытые тайны в видеоиграх. Зачем они нужны и что это вообще такое? Что такое пасхалка в видеоигре? Вот мы знаем слово пасхалка, да? Там, если бегали мы как братья Марио, надо было подкидывать там этот самый шарик, и выскакивала звездочка, да? Вот это пасхалка, я понимаю.
2: Да.
0: Да? Нет?
2: Да. Да.
0: Подождите, мы разделились, да или нет?
1: Так,
2: давайте для начала тогда разберемся, в чем отличие между пасхалкой и отсылкой. Пасхалка — это намеренно спрятанный элемент, который разработчики размещают для особо интересующихся игроков. Это может быть скрытая фраза, касцена или какая-нибудь секретная комната. Угу. Или секретный предмет.
0: А, вот когда мы в трубу проваливались, да, и там туду-туду, туду-туду, там да. Какие-нибудь рыбы плавали. Вот
1: ты еще Марио помнишь?
0: Конечно, я играю до сих пор.
2: То есть пасхалка, она зачастую требует от игрока каких-то определенных действий. То есть игрок не может на нее наткнуться случайно. Это как раз-таки отличает пасхалку от отсылки. Отсылку можно встретить просто исследуя мир, исследуя локации и просто увидеть ее на просторах игры.
0: Отсылка. А, то есть, когда смотришь смешариков, а там колобок бегает, например, это отсылка, да?
2: Да-да-да.
0: А, понятно.
1: И если говорить, ну, вообще первые пасхалки, наверное, появились, когда появились первые игры, скорее всего. Там, я еще помню, в каких-то думах, по-моему, вот этих квейках, там тоже что-то уже делали эти самые авторы, но уже, конечно, не помню, что за давностью лет. То есть пасхалка эта изначально, она появилась это предположительно вместе с видеоиграми.
0: Было и думы Герцена, вот это.
1: Да, примерно, да.
2: Да, пасхалки появились достаточно давно. В 79-м еще году один программист создавал игру для такой приставки Atari.
1: Была такая, да.
2: Вот. Он создавал игру под названием Adventure, и тогда компания никогда не размещала на обложках имена разработчиков, чтобы их не перехватили конкуренты. Вот. И поэтому разработчик решил оставить свое имя немного изощренным способом. То есть он разместил в своей игре комнату, где как раз-таки всплывала надпись «Создана
1: таким-то мужиком».
2: Таким-то разработчиком, да. И эту комнату было достаточно непросто найти. Игрокам требовалось выполнить комбинацию определенных действий с невидимым пикселем. Вот. И потом этот разработчик уже еще до релиза игры уволился из этой компании. И никто о существовании этой пасхалки совсем не знал. В результате уже через некоторое время после релиза эту пасхалку обнаружил 15-летний подросток, написал письмо в компанию, и тогда уже в компании выяснили, что, оказывается, существует такая вот, такое имя увековечено в игре.
0: А как удалось подростку наткнуться на этот невидимый пиксель? Он чем ткнул в этот пиксель?
2: Это хороший вопрос. Мне кажется, наверное, он очень тщательно искал.
0: По пикселям разобрал. Ну, пикселей немного было тогда, наверное, да?
1: Ну, было меньше, чем сейчас, скажем так.
0: Стандартное разрешение 720 на 576, как сейчас помню.
1: Ну, 720 на 500. Ну, 800 на 600.
0: А еще меньше было раньше?
1: Не, больше.
0: А, больше было. А, 4 на 3.
1: Я вспоминаю, что когда... Сейчас было и дум начинает задерживаться. Когда, значит, чтобы в Quake 2 поиграть на 800, значит, разрешение, достаточно было одной карты Вуду. А для того, чтобы поиграть в невероятном разрешении 1024 на 768, это уже нужно было Вуду 2 SLI, то есть это стоило как полторы зарплаты в то время.
0: Но
1: видеокарты, поэтому это было очень дорого. Ладно, возвращаемся к пасхалкам. А зачем вообще разработчики этим занимаются? Делать, что ли, больше ничего?
2: Отчасти это способ оставить в игре что-то личное. То есть это шутка для своих, для преданных фанатов. Или просто, возможно, это были какие-то наработки, которые не вписались в основной геймплей игры, и разработчики решили не оставлять труд напрасно.
0: Это между собойчик такой получается, да? То есть они как-то друг другу передают какие-то записочки. Ну, а игрокам-то какой интерес их искать? Они что-то сами с собой разговаривают, а вот это какие-то там эти пасхалки. Что они дают-то? Может быть, они обогащают как-то игроков? Может быть, игрок, найдя эту пасхалку, может написать письмо в компанию, ему там 1000 рублей дадут?
2: Мне скорее кажется, что это такое, может быть, личное достижение для игрока, то, что он нашел то, что скрыто, то, что не видел каждый. То есть раньше, когда ты, допустим, передавал диск другу и ждешь, пока он пройдет, и потом спрашиваешь, а ты видел вот это? Он говорит, нет, не видел. И в итоге вот такое вот взаимодействие между игроками формирует вот это общество любителей скрытного.
0: Ну, это что-то из детства, мне кажется, когда мама говорила, съешь суп, а там будет этот сам картинка с «Ну, погоди» внизу на дне. И ты съедал этот суп и как бы видел волка или зайца.
1: Ну да, мне кажется, что вообще эта история, конечно, для таких, то, что называется, хардкорных игроков, наверное, в первую очередь, потому что, ну, тоже казуальные игроки, те, кто играет периодически, время от времени, вряд ли же, да, они, наверное, будут вот это вот искать, тратить время и так далее.
0: Как ты думаешь? Ну, скорее всего, да.
1: А если говорить про, ну, не только про пасхалки, а про какие-то секреты, которые оставляют нам разработчики, вообще, насколько просто их найти, насколько много их в играх вообще бывает?
2: Ну, пасхалки достаточно, ну, наверное, существуют и простые пасхалки, то есть они требуют от игрока не особо трудных действий. Допустим, ему нужна определенная комбинация предметов, чтобы открыть какую-нибудь секретную комнату. Или ему нужно прийти в определенное время, чтобы получить какой-то скрытый сюжет.
0: А сколько это должно быть? 10 пасхалок, например? Вот хорошая, такая дорогая игра, в которой все играют. Сколько там? 10, 100 пасхалок надо зашить? Или одну достаточно? Но, я не знаю, динамическую, она постоянно меняется. Один игрок находит ее под грибочком, второй в замке, например.
2: В современности вообще современные игры, они обладают огромным количеством пасхалок, и спустя даже года игроки продолжают находить в старых играх что-то новое, что-то скрытое, и это только подогревает интерес и заставляет игроков вернуться в эту игру.
1: Можно сказать, что пасхалка — это такой, не знаю, диалог, что ли, разработчика с геймерами самыми преданными, которые будут игру изучать внимательно до пикселей, можно сказать.
0: Мне кажется, это бутылка с письмом, которую бросает Робинзон.
1: Ну, примерно так, да.
0: Да, кажется, там найдут или не найдут. Давайте сейчас послушаем новости, и сразу после новостей и новостей спорта продолжим искать скрытые тайны в видеоиграх, выяснять, зачем они нужны. С нами автор ВК Play Media Елизавета Петрова. Мы вернемся.
3: Как знать?
4: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
5: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин доложил президенту Владимиру Путину об устойчивом развитии экономики региона, несмотря на все вызовы времени. По валовому внутреннему продукту регион перешагнул планку в 1 700 000 000 рублей и в этом году рассчитывает достичь показателя 1 900 000 000. По словам Демешина, по итогам прошлого года край занял второе место в России по темпам промышленного производства с показателем более 118%.
2: Продолжается рост промышленности. Положительная динамика у нас, мы идем с плюсом по добыче полезных ископаемых, по добыче меди в концентрате у нас в 4,3 раза, по добыче олова в 1,4, по добыче золота в 1,2 раза. Существенно растем в подрядных работах в строительстве в 1,5 раза, 152,3%. Грузообороте транспорта у нас 105,9%. Логистика вообще активно развивается на Дальнем Востоке. И экспорт вырос у нас в 2 раза. Мы в лидерах тоже по стране.
0: По словам Демишина, доходы краевого бюджета достигли 233 миллиардов рублей против 182 миллиардов годом ранее. Ежегодно бюджетные показатели региона увеличиваются примерно на 20%. Владимир Путин вечером выступит с телеобращением по поводу парламентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал такое обращение традиционным.
3: В 6 вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Ну, он традиционно это делает, вот так же это будет традиционное предвыборное обращение к гражданам главы государства.
0: Песков также пообещал информировать о том, каким способом проголосует на выборах в этом году президент. Он напомнил, что предыдущие несколько лет глава государства использовал удобный и надежный способ онлайн-голосования. Министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации со стороны вертолета ВВС Дании в Балтийском море. Командир получил медаль за боевые отличия, сообщили в военном ведомстве. Там рассказали, что днем 14 сентября корвет выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря. В какой-то момент он обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолет типа «Финек» ВВС Дании. Воздушное судно следовало курсом на сближение с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу связи не отвечало. Для предотвращения провокации командир корвет принял решение выпустить 2 красные сигнальные световые ракеты, после чего вертолет покинул район. Россия не собирается нападать на Европу, но если Европа нападет на Россию, это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он отметил, что подготовка к войне с Россией стала самой популярной темой выступления европейских элит. Как выразился глава МИДа, продвижение НАТО к российским границам происходит нахраписто, а Европа хочет сохранить киевский режим у власти и разместить свои силы на территории Украины. Серийное производство российского электромобиля «Атом» запустили на заводе «Москвич». Машины будут выпускать по полному технологическому циклу от сварки и окраски кузова до сборки, настройки электронных систем и финального контроля качества. Запуск сборки реализован при поддержке правительства Москвы, «Росатома» и «КамАЗа». Уровень локализации «Атома» достигнет 70%, что сделает его самым высоколокализованным электромобилем в России. Россельхознадзор официально обязал изъять из обращения и уничтожить серию номер 20 вакцины для собак «Мультикан-8» после проверки. Соответствующее распоряжение федеральное ведомство направило в региональное управление. Ранее владельцы домашних животных начали массово жаловаться на тяжелые побочные явления, осложнения и даже гибель собак после инъекции препаратом этой конкретной партии. В качестве предварительной причины надзорное ведомство рассматривает возможное нарушение технологического процесса на производстве. Согласно предписанию, производитель «Ветбиохим» обязан самостоятельно забрать бракованную серию из клиник и ветаптек и ликвидировать ее.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Маяк.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Москве 19 и 20 сентября. Валиева возобновила карьеру после дисквалификации за допинг. В августе Международный союз конькобежцев выдал фигуристке нейтральный статус для допуска к международным соревнованиям, но в сентябре отозвал его. Казанский «Акбар» сыграет все матчи сезона с уфимским «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретро-формы. Первый матч «Зеленого дерби» состоится сегодня в Уфе и начнется в 17:00. В этом сезоне континентальной хоккейной лиги команды сыграют друг с другом минимум 6 раз. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко призналась, что может завершить соревновательную карьеру. «Буду смотреть по состоянию здоровья. Надеюсь, что дальше буду выступать на концертах. Я надеюсь, что это новая ветка развития художественной гимнастики, поскольку концерты развивают гимнастику как искусство», — сказала Крамаренко. В 2024 году она перенесла операцию на травмированном колене, после которой долго восстанавливалась. В марте 2026 Крамаренко приняла участие в чемпионате России, где не пробилась в финальную часть турнира. Новичок московского «Динамо» Максимилиано Гутьеррес получил вызов в сборную Чили на товарищеские матчи. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Максимилиано Гутьеррес, недавний новобранец московского «Динамо», уже успел получить вызов в национальную сборную Чили на товарищеские матчи, которые его команда проведет в конце сентября, начале октября. Как известно, ближайшее окно на матчи национальных сборных чуть длиннее, чем обычно, да и сдвинуто по срокам. В течение этого времени команды смогут провести по 3-4 матча, а уж латиноамериканские, пока еще не начинавшие отборочную кампанию к следующему чемпионату мира, могут проводить многочисленные эксперименты с составом. Гутьеррес скажет, что все активнее будет встраиваться в чилийский состав. В свои 22 года он успел провести за сборную 7 матчей и забить 2 мяча. В течение ближайшего времени чилийцы последовательно сыграют с Канадой, США и Мексикой. «Динамо» подписало контракт с Гутьеррисом на 5 лет до конца сезона 30-31 годов. Отметим и приглашение в свои сборные игроков «Зенита» Рамона Веги и Дугласа Сантоса. Для Веги это первый вызов в национальную команду Аргентины, которая пройдет 3 матча с Боливией, Буркина-Фасо и Бенином. Последняя игра должна стать прощальной в сборной для Лео Месси. Все матчи аргентинцы проведут дома. А вот Бразилия, куда вызван Дуглас Сантос, сыграет на выезде. Два матча с Австралией в Таунсвилле и Брисбене и один в Калькутте против Индии.
1: Футбольный «Енисей» объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. В ближайшее время руководить командой будет Вячеслав Молчанов. В красноярском клубе поблагодарили Ташуева за фирменный стиль и особую геометрию игры. В этом сезоне «Енисей» выиграл 2 из 10 матчей и идет на 14 месте в первой лиге. Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал опровергать информацию о том, что возглавит воронежский «Факел». «Даже если бы ко мне обратился кто-то из клуба, я бы не стал об этом распространяться. Могу сказать, что тренерскую карьеру я не заканчивал, готов работать и дальше, так что нужно посмотреть, что будет в будущем», — сказал Семин. Сейчас главным тренером клуба является Олег Василенко. «Факел» не одержал ни одной победы в 11 матчах этого сезона в российской премьер-лиге и Кубке России. Сегодня команда играет в гостях со «Спартаком». Матч начнется в 18:00. С вами был Юра Геворкян.

0: «Как знать».
1: Продолжаем искать скрытые тайны в видеоиграх. С нами автор ВК Play Media Елизавета Петрова. И давайте, может быть, классификацию какую-то мы выведем. Есть ли, ну, какие бывают пасхалки, в какие корзинки мы их можем положить? Там, я не знаю, такие-то пасхалки, такие-то пасхалки. Есть ли какая-то классификация пасхалок?
2: Вообще можно считать пасхалки формой диалога с разработчика с игроком. То есть разработчики могут оставлять игрокам, самым внимательным игрокам, такие небольшие подарки. Это могут быть сюжетные намеки, шутки, которые поймут только за такие лора. Или, допустим, прямое обращение команды к сообществу.
1: Лор — это не врач, это рассказ, да?
3: Лор — это как подробности игрового мира, то, что в нем происходит. Ну, то есть всякие ты находишь письма, в нем рассказывается про мир.
1: Не находишь, а лутаешь, да, письма?
3: Нет, лутаешь ты, как правило, другое.
1: Что?
3: Лутаешь ты всякие штучки, из которых ты что-нибудь потом крафтишь, собираешь оружие.
1: Сначала налутал, потом закрафтил.
3: Оружие можно налутать, да, а это нет. Мне бы все-таки хотелось, конечно, провести вот такую, так сказать, черту разделения между действительно какими-то просто игровыми секретами и пасхалками. Ну, то есть в моем понимании, поправьте меня, Елизавета, если ошибаюсь, все-таки игровой секрет — это если, например, я каким-то определенным образом там прохожу сюжет, да, и там как-то определенно, например, отвечаю персонажам, мне открывается какая-то тайная ветка сюжета.
1: Инсайт тебе был, да?
3: Да, инсайт, да. Открывается, я его прохожу. Это чисто игровой секрет. А пасхалка, ну, опять же, в моем понимании, это то, что, в принципе, к игре даже не имеет, в общем-то, иногда отношения. Это как раз вот диалог, как вы говорите, разработчиков с игроками. Как, ну, это может быть письмо разработчика игрокам, например, да, который вообще не вписывается ни в какую там вот, ну, сюжетную историю, как бы, игры. Или это может быть отсылка к какой-то другой игре, например, или к какому-то фильму, например, отсылка вдруг найдена, и которая тоже, опять же, к этой конкретной игре не имеет отношения. И вот в моем понимании пасхалка — это вот так. Правильно ли я понимаю?
1: Так.
2: Нет, я считаю то, что пасхалка — это что-то глубже, чем просто отсылка к другой игре или фильму. Например, много отсылок можно найти в достаточно популярных играх. Допустим, есть Kingdom Come Deliverance.
3: Есть
2: в первой части можно встретить, найти такое небольшое... Можно найти отверстие в земле, которое будет намекать на «Властелин колец», а точнее на Хоббитон, на город хоббитов. Вот. А во второй части там есть в описании факела есть фраза, которую говорит как раз-таки Фродо в «Властелине колец». И ее, к сожалению, можно увидеть только в англоязычной версии, то есть в русской она отсутствует. Но знающие фанаты, конечно, все уже нашли.
3: Ну вот я же про это и говорю, что как бы это отсылка вообще к другому контенту. Грубо говоря, «Властелин колец» и «Kingdom Come Deliverance». Где они стояли? Там Богемия в «Kingdom Come Deliverance» там, и так далее. Там вообще история средневековая к, в общем-то, к «Хоббиту» не имеющая отношения. Да? То есть это специально нам показывают, потому что если это будет, ну, как бы в конве сюжета какая-то история, мы не поймем, что это пасхалка. Мне кажется.
2: Сложно как-то ответить четко. Просто в играх достаточно, в принципе, много отсылок, которые, в принципе, никак не связаны с основным сюжетом игры. То есть, например, в Киберпанке можно найти записку, которая будет рассказывать про такую игру, как No Life 3. Это, как мы понимаем, отсылка на Half-Life 3.
3: Которую еще так и не сделали.
2: Да, и там как раз в записке пишется, что эту игру ждали 50 лет, и вот она, наконец, выходит уже завтра. Вот, то есть...
3: То есть, что сколько еще 30 ждать нам?
2: Совсем недолго.
3: Да, я вспоминаю, что Half-Life 2, он вышел, ну, лет 20, по-моему, 30 назад, наверное. Да, он всего 20 лет осталось ждать, действительно. А бывает такое, когда пасхалки находят через много лет после того, как там игра вышла? Я где-то читал вот буквально недавно, что игра каких-то времен, ну, еще совершенно доисторических, да, и вдруг там через 20 лет кто-то нашел пасхалку.
0: Тетрис. Так,
3: ну, типа того, да. Бывает такое? Вообще часто такое случается?
2: Да, такие истории достаточно часто случаются. Пасхалки могут находить и через 5, и через 10 лет. Вот. И самая недавно была яркая история в этом году. В Red Dead Redemption 2 нашли пасхалку, а игре, на секунду, уже 7 лет.
3: Uh-huh.
2: Игроки заметили, что ночью в определенные часы в определенных локациях можно найти непонятную паутину на столбах. То есть uh-huh. это просто паутина. Рядом можно найти изображение паука. И как выяснилось, что если наложить это изображение паука на карту, то можно найти несколько точек, где располагается эта паутина. И такая же паутина нашлась в GTA 5.
3: Угу.
2: Но игроки все еще так и не выяснили, к чему все это ведет. Но вот даже спустя 7 лет после релиза такие пасхалки все еще находят.
0: Ну, а как вот вообще понять, что нужно паутину наложить на паука или там карту на паука наложить?
3: Никак.
0: А может быть, там, я не знаю, тапок на паука надо наложить?
3: Никак.
0: Как это вообще? Никак. Это просто методом тыка, да?
2: Это хороший вопрос, но я считаю, да. то, что фанаты игр Rockstar, они вообще, они могут все на все переумножить, все приложить и все найти, потому что, допустим, на Reddit можно часто встретить истории, где люди вычисляют, когда выйдет следующий трейлер GTA, по звездам, по лунам, по картам, по вообще по любым событиям жизни.
0: Понятно. Ну, то есть поиск пасхалок — это вопрос комбинаторики. А в современном мире, когда искусственный интеллект, ну, ему достаточно скормить, там, я не знаю, все пиксели, да, и просто подробно рассказать об этой игре и спросить, как ты думаешь, где находится пасхалка? И, скорее всего, искусственный интеллект, тоже чат или там Gemini, они обязательно найдут эту пасхалку за 3 секунды, да? Тыкни туда, туда и туда. Обязательно найдешь.
2: Возможно. Угу. Допускаю такое.
0: То есть все пасхалки в итоге у нас уходят с корабля современности. Чат GPT их найдет за 3 секунды. Зачем они нужны тогда?
2: Я считаю, то, что пасхалки, они могут возвращать интерес игрокам. Допустим, вот игра вышла 7 лет назад, а какой-нибудь человек напишет на форуме то, что «А я вот нашел такой секрет».
3: Угу.
2: И это привлечет внимание фанатов этой игры, они снова вернутся, снова начнут искать что-то.
3: Не, ну он же не просто напишет где-нибудь, он же еще выложит скриншот, он еще и видео запишет, где он его нашел.
2: Да, конечно.
3: И все сразу узнают, ну, на самом деле, mm-hmm. пасхалка, как, после того, как ее нашли, по сути, все, до свидания, потому что сразу все это уже выложили, все уже знают, где она есть, и mm-hmm. все идут ее и находят, правильно?
0: Ну да. А ведь игры проходят бета-тестирование, да, и есть какая-то закрытая когорта людей, которые тестируют эту игру, прежде чем она пойдет в тираж. И вот если бета-тестировщик находит эту пасхалку, что с этой пасхалкой происходит? Ее перепрятывают или как бы оставляют на том месте?
2: Может быть, этому бета-тестеру выплачивают премию.
3: Ага.
2: Наверное, скорее всего, оставляют, мне кажется.
3: Угу.
2: Я думаю, у разработчиков нет первоначальной цели слишком сильно усложнить загадку для игрока. То есть, мне кажется, ее все равно оставят.
3: Угу. Елизавета, вы находили какие-то пасхалки лично в играх?
2: Да, я проходила такой кооперативный шутер в стиле Souls-like, он называется Remnant 2.
3: Uh-huh.
2: И там есть такая интересная пасхалка. Там в определенной локации есть закрытая дверь, которую ты не можешь попасть просто так. И чтобы ее открыть, тебе необходимо прокачать определенные классы персонажа, открыть определенные вещи и надеть их все разом, и только тогда ты попадаешь в эту закрытую локацию. И оказывается, эта локация — это комнаты, которые известны фанатам Бэкрумса.
3: Mm-hmm.
2: То есть это вот эти вот луминальные пространства, коридоры, где можно найти ценные предметы.
0: Ну что ж, пожелаем вам удачи в поиске пасхалок. Огромное спасибо за эту беседу. С нами была автор ВК Play Media Елизавета Петрова. Мы сегодня разгадывали скрытые тайны в видеоиграх и выяснили, зачем они нужны. Спасибо большое.
2: Спасибо,
0: до новых встреч. До новых встреч. Раньше это было кооперативное кино, а сейчас кооперативный шутер.
3: Вот так.
0: Вот так.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Маяк. Выборы 2026.
6: Новгородская земля всегда славилась своей силой, традициями, честными и трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
7: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
8: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
10: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину, за новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
11: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
12: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
13: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Селя!

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
4: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область получила из Китая заявки на 70 тысяч тонн щепы и 10 тысяч метров шпона в месяц. Представители Шэньсинской международной торговой палаты посетили демонстрационный центр лесопромышленной продукции Вологодской области в китайском Сиане. Визит делегации стал логичным продолжением недавних переговоров и уже приносит первые конкретные результаты в виде крупных заказов на поставку продукции. Новый сезон Всероссийской олимпиады школьников стартует в Вологодской области. Напомним, в СОЖ проводится по 24 предметам и включает 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Участвовать могут ученики 4-11 классов. По решению губернатора победители регионального этапа и их наставники получают премию 100 тысяч рублей, победители и призеры заключительного этапа, а также подготовившие их педагоги – 500 и 300 тысяч рублей.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Пятнадцать часов в Москве.
0: Новости.
5: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, в кольце окружения идут бои за освобождение населенного пункта «Малое Волчье». Нанесено поражение живой техники противника в районах населенных пунктов Сердобина, Крепуны и Бузова. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогина. За сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков, 2 боевые бронемашины западного производства, автомобиль и 2 наземных роботизированных комплекса. Всего с начала месяца в кольце окружения в Харьковской области уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 боевых бронемашин, 9 автомобилей, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированием ВСУ в районах населенных пунктов Приколотная, Петропавловка и Новоалександровка. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности, портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ в Киеве. По данным Минобороны России, поражено промышленное предприятие, осуществлявшее производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ. В Одесской области в порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший груз военного назначения. Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Глава региона рассказал президенту о проекте моста на Сахалин. Сообщил, что первые испытания по доставке грузов дронами пройдут в Хабаровском крае в октябре. Губернатор также попросил главу государства ускорить утверждение программы судоходства и обновления флота.
6: Обращаюсь к вам, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. Нам нужно развивать Амур, это река и межрегиональная для России, и межгосударственная, потому что она, часть ее проходит по...
7: Протяженность у вас водных путей почти 7 тысяч километров, да?
6: Так точно. Из них 3,5 тысячи судоходные. Поэтому, конечно, и кроме этого, из Харбина, из Фуюаня, из китайских, по реке Сунгари, она впадает в Амур и дальше в бассейн Тихого океана. Конечно, это большая магистраль, которую нужно использовать. Вот. Ну и кроме этого, попытки санкционного давления продемонстрировали необходимость развивать свой судоремонт.
5: Владимир Путин сегодня вечером выступит с телеобращением по поводу парламентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал такое обращение традиционным. Представитель Кремля также пообещал проинформировать о том, каким способом проголосуют на выборах в этом году. президент. При этом Песков напомнил, что предыдущие несколько лет президент использовал удобный и надежный способ онлайн-голосования. Выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы, пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Россия не вернется к объятиям с Европой, как после распада СССР, заявил глава МИДа Сергей Лавров, выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Министр также отметил, что Россия не будет выстраивать свою политику из расчета на то, что все наладится в случае прихода к власти в Европе правой оппозиции. Как заявил глава МИДа, если какая-то из стран Европы захочет возобновить диалог, мы послушаем, что могут предложить. По словам Лаврова, если кто-то из стран Европы захочет возобновить диалог, России послушает, что они могут предложить. Новый опасный тренд в соцсетях. Подростки намеренно бьют себя по лицу скулом, челюсти, молотком или другими твердыми предметами, рассчитывая сделать черты лица более рельефными. Как обычно, тинейджеры снимают это на видео. Явление получило название «bone smashing», в переводе с английского дословно «крушение костей». «Bone smashing» стал частью интернет-культуры, сосредоточенной на постоянном улучшении собственной внешности. Сторонники этого тренда пытаются объяснить метод законами перестройки костной ткани, однако специалисты с этим категорически не согласны. Врачи предупреждают, что это очень опасно для здоровья. Бабье лето в Москве буквально переродится в классическое. Это случится в ближайшие 2 суток, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в столице на 3 градуса выше нормы, а завтра станет тепло, как в августе. Такая комфортная погода продержится до конца недели.
0: В ближайшие 2 суток произойдет перерождение бабьего лета в классическое лето. Четверг станет по-летнему теплым, прогнозируется довольно тоже погожий денек, без осадков, естественно, переменная облачность. Ночью плюс 7-10, днем, внимание, плюс 20-23, а это на 5-6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Комфортная погода продержится до конца недели, на осень в среднем будет теплее климатической нормы на 1-3 градуса.
5: Ранее Тишковец пообещал жителям столичного региона реинкарнацию бабьего лета с большим количеством солнечных дней в октябре. По словам синоптика, по количеству осадков, следующий месяц будет с недобором. Это указывает на высокую вероятность повтора бабьего лета, но уже старого. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: Сейчас в Москве 15 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра ливни, днем в северной столице плюс 15-17.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. Сегодня с нами в студии «Маяка» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Альбина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить про общегражданский, про светский и деловой этикет, про сходства и различия, про уместность или неуместность в разных ситуациях. Ну и начнем, конечно, в чем главное отличие светского, обычного, да, скажем так, и делового этикета.
3: Я вам так благодарна, что вы затронули эту тему, потому что такая огромная путаница у людей в головах. Люди путают все время две этих системы. Есть деловая система координат и светская система координат. И вот в светской системе всем правит гендер.
1: Угу.
3: Ну, я не знаю, это всем приятно будет слышать или нет, но в светском этикете существует преимущество женщины над мужчиной.
2: Угу. Ну, это хорошо.
1: Ну да.
3: Ну, светские отношения, да. Галантность, да, то есть не может же женщина, девушка бегать
2: дама.
3: За мужчиной, да, все-таки да, мужчина
1: там дверь
3: делает
1: открыть
3: первые шаги.
1: Перед женщиной,
3: да.
1: Там,
3: да. А вот в деловом этикете гендер не имеет никакого значения. Всем правит ранг.
1: Угу.
3: Деловой этикет у нас основан на воинском этикете. Что такое воинский этикет? Это устав армии. И да, это перекочевало в деловую систему координат. Поэтому здесь всем правит только ранг. Чей ранг выше, у того и преимущество.
1: Угу.
3: Женщин-мужчин на работе, ну вот так глобально, нет. Поэтому женщины на работе не должны ждать галантности от коллег-мужчин. Мужчина, если хочет открыть дверь, хорошо, он открыл, дама его может поблагодарить, но если он этого не сделал, дама не имеет права обижаться. Это очень некрасиво, это даже неприлично обижаться на такие вещи на работе.
1: Вот вы сейчас говорите какие-то противоречивые вещи. Дама не имеет права обижаться. Ну что значит не имеет права? Да, дело же не в праве. Дама либо обижается, либо не обижается.
3: А вот если она знает этикет, она не будет обижаться.
2: То есть она обижается, но внутри себя.
3: Ну, я не знаю, это зависит от дамы.
1: Ну, мне кажется, что для дам вообще никакой этикет не указ. Если дама хочет обидеться, то ей ничто не помешает.
3: Ну, это уже, да, психология.
2: Чего хочет дама, того хочет бог.
1: Да, да, да.
2: Так.
1: Хорошо, а гендер правит тут. А если говорить о возрастных, ну, не ограничениях, конечно, опять же, в светском этикете мы, ну, привыкли, это, мне кажется, в большинстве культур такое присутствует, что всегда есть уважение к старшим. Ну,
3: да,
1: мы же в метро уступаем более старшим людям место, например, да, или мы всегда обращаемся к человеку, который старше нас, на «вы». То есть мы же не будем ему тыкать, даже если это знакомый нам человек, как правило. Работает ли вот эта система в деловом этикете, или там все-таки возраст тоже, уважение к старшим также у нас, как и гендер, так сказать, нивелируется?
3: А такой сложный вопрос. Я сейчас объясню. Если мы предполагаем человека хорошо воспитанного, то вне зависимости от возраста он будет обращаться вежливо ко всем. И к коллегам старшего возраста, младшего, не будет такого к младшим там...
1: Эй, ты пошел, пенек!
3: Эй, ты, да-да-да-да-да-да. А к старшим нет. Будет равное уважительное отношение. Но возраст в деловом этикете, как и в светском, играет роль. Например, ранг равен рангу. Начальник одного отдела, начальник другого отдела. Они равны. Но если один значительно старше другого, он будет важнее, да, чуть главнее. Все равны, но мы равны.
2: Значительно, сколько? 10 лет разница или там 2 года, это уже значительно?
3: Нет, в этикете есть 3 шага, 3 возрастных шага. Первый шаг до 30 лет, он называется учебный. Второй – это средний возраст. От 30 до пенсионного возраста. И пенсионный возраст, золотой возраст, я люблю это называть. То есть это третий шаг. Так вот, если люди в одном возрастном шаге, они считаются равными. Поэтому вот вы сказали о метро. Например, женщина 35 лет не должна уступать место женщине 45 лет. Они в одном возрастном шаге.

0: Но то, что происходит в нашем метро, это абсолютное безобразие.
1: А что такое? А что происходит?
0: Потому что очень многие мужчины сидят, делают вид, что они спят, в то время как женщины стоят, даже бабушки. Я однажды наблюдала сцену, когда, ну вот уже совсем скрюченная бабулечка вошла в метро, и молодой человек, ну лет 30, он сидел и делал вид, что он...
2: И... А если он спал уже до того, как бабушка вошла?
1: Как понять, он делает вид или спит по-настоящему?
0: Вы знаете, было понятно. Было понятно, и женщина, стоящая рядом со мной, такая боевая женщина, она его... Вот нельзя дотрагиваться до незнакомых людей, ну, правда, это очень некрасиво, да, но она не выдержала, видимо. Она его дернула за куртку, за плечо, и что-то ему там такое, такое резкое, видимо, сказала, он встал, и бабушка села.
2: Ну, женщина же тоже себя неправильно повела, пойти этого. За куртку дернула, грубо что-то сказала.
0: Она резко сказала, может быть, она обратилась-то к нему, там, молодой человек, извините, уступите. Я не слышала, но это было все-таки, да, резко прозвучало. Вы знаете, хамы победили не тогда, когда пошли в грязных калошах по мраморным лестницам, а тогда, когда вежливые люди перестали делать им замечания.
1: Как правильно сделать замечание в метро? Вот что должна была сделать женщина? Она правильно поступила, дернув
0: его? Я не слышала. Нет, дотрагиваться все-таки нельзя. Просто, видимо, она пересилила у нее вот это негодование.
2: Вот то, о чем мы говорили раньше. То есть, если женщина хочет, например, обидеться, то этикет ей не указ. Так же, как если женщина хочет, так сказать, возмутиться, ей тоже этикет не указ.
0: И да, и нет, потому что все-таки есть женщины здравомыслящие, абсолютно здравомыслящие, и есть ситуации вопиющие, когда действительно это вызывает возмущение. А это вызывало возмущение. Я думаю, что очень многие хотели бы сделать этому парню замечание, но не всегда мы имеем силы, энергию на то, чтобы, да, вот инициировать какую-то такую вот неприятный какой-то разговор.
1: Ну, как поступить в такой ситуации?
0: Нужно
1: вызвать машиниста по громкой связи?
0: Нет, нужно использовать фразу «прокладку», которая смягчает любой неприятный разговор, а звучит она примерно так. Извините, пожалуйста, я очень не хочу вас обидеть, вы не могли бы уступить место бабушке?
2: Нет, не могу.
0: Ну, вот что уже тогда. Вот поэтому та дама, да простят меня все слушатели, я считаю, поступила правильно. Поскольку если бы она перед ним исполнила реверанс, скорее всего, он ее отфутболил, а так она его почти за шкирку
1: схватила. А если бы он, я не знаю, там отреагировал на вот это вот резкое, агрессивное, да, и началась
0: да,
1: бы какая-нибудь ситуация
0: поэтому,
1: неприятная.
0: Поэтому я никогда не рекомендую делать посторонним людям замечания, потому что надо взвешивать ситуацию, быть уверенным в своих силах. Ну, надо оценивать.
2: Как же хамы победили, когда вежливые люди перестали делать замечания?
0: Ну, есть этикет, есть обычная жизнь. Знаете, я на днях видела мужчину, который выгуливал собачку, и собачка была на поводке, а второй конец поводка был привязан к его шее. Вот с этим человеком стоит вступать в какую-либо коммуникацию?
2: К шее мужчины?
0: Да, я думаю, что нет. По крайней мере, мне кажется, это страшно.
1: Ну да, мы же не знаем, что это за человек. Может, он после ночной смены, может быть, он на скорой помощи отработал, может, у него со здоровьем не очень хорошо, а он
0: ну
1: сидит.
0: Вот особенно третье важно, потому что...
1: Да, потому что на дороге же всегда там тебя кто-то обгоняет, подрезает, ты думаешь, ну, может быть, он спешит, там, я не знаю, у него мама в больнице, он спешит ей там привезти апельсинов.
2: Как правило, люди так не думают. Как правило, люди говорят то, что они думают, но просто кроме их самих никто их не слышит. Да, а говорят они без этикета, не стесняясь. Как правило, если человек тебя подрезает, ты не говоришь, ой, наверное, у него мама в больнице.
1: А вот тут надо вспомнить, что ты сидишь в 2 тоннах железа и пытаешься догнать еще 2 тонны железа. И где-то эти 2 тонны превратятся в 4 тонны, и импульс от столкновения может повредить и тебя, и его, и окружающих. Поэтому лучше пропустить, как говорится, дай дорогу дураку. Есть же такой
2: принцип. Но это не значит, что не стоит сказать вслух, что ты думаешь по этому поводу. Согласно этикету, наверное. Возвращаемся к разнице делового и светского этикета. А какие правила светского этикета, ну вот кроме гендерных, о которых вы сразу сказали, не работают в деловой среде? Ну вот гендер мы поняли, что мужчин и женщин в деловой среде нет, потому что это изначально как бы из военного этикета пришло.
0: Первое, что пришло на ум, это цвет цветов. Например, с подарками нужно быть очень осторожными, это не про

0: непростая история сделать подходящий подарок. Непросто, не всегда просто. И вот, например, в светском этикете красные цветы уместны, особенно в межгендерных отношениях. Да даже если подруга подруге дарит красные цветы, у красных цветов действительно... Вообще у цветов есть язык.
1: Uh-huh.
0: Поэтому, особенно находясь в других странах, важно проконсультироваться с флористом, потому что, например, в странах Латинской Америки красные цветы для некоторых людей символизируют очень нехорошие, да, трагические события. Поэтому важно уточнять...
1: Ну и так же, как у нас четные, нечетные, а... В других странах совсем даже наоборот, количество цветов,
0: да,
1: имеется в виду.
0: Да, хотя, кстати, этикет это не регулирует, это вот традиция, так вот у нас как-то сложилось.
1: А, кстати, вот интересно, этикет и традиция, должен ли этикет подстраиваться под традиции или каким-то образом, ну, мимикрировать под традиции, да, потому что традиции в разных странах разные. Даже вот мы просто вспомнили про эти цветы, угу. Где-то вот у нас нечетное количество, это, ну, как бы не будем дарить человеку, правда?
0: Нет, да.
1: Это традиция, но это не этикет. И если человек это сделает по этикету, но он же все равно сделает плохо.
0: Он сделает плохо, конечно. Потому что эта традиция связана с очень мрачными мыслями.
1: Угу.
0: Поэтому, конечно, это может быть воспринято... Ну, вы знаете, однажды я получила в подарок букет в виде венка.
1: Угу.
0: Ну, есть вещи, которые...
1: Ну, если это было рождение...
0: Но было не Рождество вообще.
1: Тогда странненько, да. Но вообще на Рождество, конечно, это не наша, опять же, традиция, но последние там десятилетия там подарить венок рождественский, это нормально.
0: Рождественский, да, да, эта традиция перекочевала к нам, и она красивая. Ну, то есть есть какие-то, да, коннотации неуместные, поэтому где-то традиции будут превалировать, и мы обязательно должны их учитывать. А, например, традиция говорить чихнувшему
1: «будьте
0: здоровы», с точки зрения этикета, да, так говорить нельзя, и поэтому эту традицию запросто и я призываю всех нарушать. И потому,
1: ну,
0: что...
1: как не сказать?
0: А потому что, Вахтанг, нет человека, которому было бы приятно чихать в обществе, мы стараемся сдержаться. И тут вот все-таки не получилось,
1: а
0: человек
1: чихнул. А мы его подбадриваем, мы говорим ничего, как бы мы своим «будьте здоровы», мы говорим ничего страшного, это нормально, будьте, главное, здоровы и все остальное. Опять же, вот, ну, понятно, что незнакомым людям редко мы такое говорим, хотя тоже бывает, конечно. А вот, но когда между собой, когда люди друг друга уже знают...
0: Ну а зачем? Ну, сильна традиция. Традиция угу. сильная штука. Но вопрос, зачем?
1: Вот, по этикету, ну, вот, говорим, мне кажется, подбодрить как
0: мы
1: раз.
0: Мы привыкли, просто вот я думаю, что мы привыкли.
1: Будьте здоровы, он такой, ну вот нормально.
0: Так
1: значит,
0: он и так здоров.
1: Так он здоров, но он чихнул, ему неловко. А его подбодрили, сказали,
2: будьте здоровы. Был здоров.
0: Тут еще, кстати, с приметами пересечения есть. Ведь изначально до формирования большого светского общества считалось, что когда человек чихает, в этот момент душа покидает его тело. Ну, слушайте, вот это вот какое-то уже эзотерическое...
1: Так, ладно, эзотерикой не будем заниматься, давайте сделаем небольшую паузу, вернемся к нашему разговору. Мы говорим сегодня о светском и деловом этикете. Сегодня с нами в студии «Маяка» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Продолжим. Вернемся скоро.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 258 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Под разделение группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 11 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Белозерск, Андреевка, Нововодяны, Доброполье, Новоявленко и Гулево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 380 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 13 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы. Взрывы прогремели в Одессе и Сумах, передает ТАСС. Сообщается, что в промзоне Сум произошел пожар. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве. Россия не собирается нападать на Европу, но если Европа нападет сама, то конфликт долго не продлится. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он отметил, что идея нанесения России стратегического поражения остается сутью устремлений Запада применительно к России.
2: Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался, подчеркнул, что у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой. Я надеюсь, что это предостережение услышано в европейских столицах и в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу.
0: Лавров заявил, что Россия не вернется к объятиям с Европой, как после распада СССР. Министр также отметил, что Россия не будет выстраивать свою политику из расчета на то, что все наладится в случае прихода к власти в Европе правой оппозиции. Как сказал глава МИДа, если какая-то из стран Европы захочет возобновить диалог, Россия послушает, что они могут предложить. Еще Лавров заявил, что не уверен в будущем Британии. По его словам, будущее этой страны определит стремление кельтских народов королевства к референдумам о независимости. США провели тайные переговоры с хуситами в Омане. Встреча американцев и представителей йеменского движения «Ансар-Алла» состоялась в минувшие выходные, передает агентство «Рейтер». По информации источников, хуситы заявили американской стране, что не намерены атаковать суда США и привержены соглашению о прекращении огня, достигнутому с Вашингтоном в 2025 году. Ранее издание «Аксиос» сообщило, что Дональд Трамп отказал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману нанести удары по хуситам в Йемене. Напомню, за последнюю неделю йеменское движение «Ансар-Алла» значительно продвинулось на юго-западе и западе Йемена, захватив побережье Красного моря и населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, включая важный порт Эль-Муху. И еще одно сообщение. Хуситы утверждают, что ударили по объекту саудовской компании «Арамко» и авиабазе в Саудовской Аравии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра ливни, днем в северной столице плюс 15-17, в Москве в четверг без осадков, ночью в городе плюс 7-9, днем 21-23 градуса.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Сергей Собянин.
4: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
3: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Маяк.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут в турецком Измире с 16 по 20 сентября. Для российских пляжников этот чемпионат станет первым международным турниром после отстранения. Фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Москве 19 и 20 сентября. В августе Международный союз конькобежцев выдал фигуристке нейтральный статус для допуска к международным соревнованиям, но в сентябре отозвал его. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко призналась, что может завершить соревновательную карьеру. «Буду смотреть по состоянию здоровья, надеюсь, что дальше буду выступать на концертах. Я надеюсь, что это новая ветка развития художественной гимнастики, поскольку концерты развивают гимнастику как искусство», — сказала Крамаренко. 2 года назад гимнастка перенесла операцию на травмированном колене. В марте этого года Крамаренко приняла участие в чемпионате России, но не пробилась в финальную часть турнира. Сегодня состоятся сразу 4 матча 9-го тура российской премьер-лиги по футболу. Сначала сыграют «Спартак» с «Факелом» и «Родина» с «Рубином», а затем сойдутся «Локомотив» и «Крылья Советов», а позже «Балтика» и «Зенит». О предстоящих играх рассказывает Виталий Павлов.
2: На «Лукойл-арене» «Спартак» будет принимать «Факел». Воронежская команда до сих пор не одержала ни одной победы в этом сезоне. Красно-белые же после 2 туров без побед в выходные справились с Ростовом. И вроде бы фаворит ясен. Москвичи действительно на несколько голов сильнее, но исторически «Факел» для них не самый удобный оппонент. В последних 5 матчах команды по 2 раза обыгрывали друг друга, и еще один матч завершился в ничью. Причем воронежцы побеждали в гостях в 2024 году. «Родина» в это же время встретится с «Рубином». У москвичей после победы над «Зенитом» целая серия неудач. 5 туров без побед и 4 поражения подряд. «Рубин» же уступил только в 1-м туре, но идет на 8-м месте из-за аномального количества ничейных результатов. Сражение 2 испанских тренеров, в котором казанцы смотрятся предпочтительнее. «Локомотив» дома примет «Крылья Советов». Железнодорожники постепенно приходят в себя. В 7-м туре обыграли «Балтику», а в прошлом матче лидировали в Петербурге, но уступили. Команда Михаила Галактионова на пути к выздоровлению. «Крылья» же не знают поражений в 4 матча. Самарская команда не проигрывала и «Локомотиву» в 4 матчах во всех турнирах. Наконец, «Балтика» сойдется с «Зенитом». Калининградцы всегда дают бой петербуржцам, но вот победить не удается. У команды Сергея Симака чередуются победы и поражения, и пора уже действующим чемпионам выйти на путь стабильности. Конечно, «Зенит» явный фаворит, но игра простой точно не будет.
1: Футболиста ЦСКА Матеуса Рейса дисквалифицировали на 2 матча чемпионата России. Также защитник получил 2 матча дисквалификации условно. В матче 8-го тура российской премьер-лиги против казанского «Рубина» бразилец был удален с поля на 15-й минуте за грубый подкат. Игрок не согласился с решением главного арбитра матча Инала Танашева и толкнул его в спину, уходя с поля. Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал опровергать информацию о том, что возглавит воронежский «Факел». «Даже если бы ко мне обратился кто-то из клуба, я бы не стал об этом распространяться. Могу сказать, что тренерскую карьеру я не заканчивал, готов работать и дальше, так что нужно посмотреть, что будет в будущем», — сказал Семин. Сейчас главным тренером клуба является Олег Василенко. «Факел» не одержал ни одной победы в 11 матчах этого сезона в российской премьер-лиге и Кубке России. Сегодня команда играет в гостях со «Спартаком». Матч начнется в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе с нами в студии «Маяка», президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Сегодня мы говорим про светский и деловой этикет. И вот Паша затронул интересную тему. Угу. Если семья, муж и жена создали совместное предприятие, то каким образом им стоит общаться? Они же вроде муж и жена, и дома там Ваня, Петя, там Маша,
4: Света. Не-не-не, не Ваня, Петя, подождите, это не муж и жена.
3: Нет, Ваня, Петя, нет, Ваня, Петя общается с Машей или Светой, вот, а, так я сказал.
4: А, да. То ты... есть, а, семья из 4 человек, я понял.
3: Нет, это 2 семьи просто. Так. Условно говоря, как им стоит общаться в рабочей обстановке на предприятии?
5: Да. Исключительно на «вы». И по имени-отчеству, если такой стиль коммуникации принят в компании. То есть, вот, например, они решили, что да, по имени-отчеству, да что ж такое, по имени-отчеству они общаются со всеми. Тогда это распространяется на всех сотрудников, и все общаются друг с другом на «вы». И только когда они остаются вдвоем в кабинете, там, обсудить какие-то вопросы, тогда они могут перейти на «ты». И это распространяется, например, на коллег, которые работают 30 лет вместе, они уже дружат, и они, там, не знаю, ездят на шашлыки, но на работе, в присутствии кого бы то ни было, они должны обращаться друг к другу на «вы».
3: Сколько лет, Павел Анатольевич, мы с вами друг другу на «вы»?
4: Да, там еще, да. Так. А если в компании появляются еще и дети руководителей, им должно доставаться больше, чем обычным рядовым сотрудникам? Вот я просто знаю по себе, папа тренер, а старший брат у папы в команде. И это были очень сложные отношения, потому что доставалось всегда сыну. Если нарушение спортивного режима, первым наказывают сына.
5: Все-таки здесь важна справедливость. Вот если действительно есть вина, ну, да, нужно уделять этому внимание. Но и точно не должно быть в обратную сторону, когда больше, в смысле лучшего чего-то, да, достается ребенку. Нет, никаких привилегий. Все должно быть согласно достижениям, уровню образования и прочему. То есть никаких преимуществ быть не должно, хотя, конечно, в жизни часто иначе.
3: Ну, у детей как раз вот, я вспоминаю тоже, у меня была такая же совершенно история. Я работал в театре, где главным режиссером был мой папа. Ну, то есть, как бы, я получал по мозгам больше, чем все остальные, естественно. Ну, то есть, не приоритеты, а наоборот, тебя больше гнобят, потому что кто бы что ни подумал, да, что вот...
5: Да, такое тоже, конечно, актуально.
3: К сожалению, да. Если вот это деловой этикет, мы помним, что тут уже у нас нет гендеров уже, а как предлагать, например, там, могут ли люди перейти на «ты»? Если да, то кто должен инициировать подобное общение?
5: Инициирует подобное вышестоящий, но это не должно быть в виде «давай перейдем на «ты». Это должно быть предложение. То есть нижестоящий должен иметь возможность отказаться от такой коммуникации.
4: Угу. А если руководитель приказывает отправиться всем, я не знаю, в ресторан, можем мы отказаться от такого приятного времяпрепровождения?
5: Если у нас есть уважительная причина, а еще мы должны помнить, как бы странно это ни звучало, что этикет не запрещает маленькую ложь.
4: Угу.
5: Но должна быть причина. Либо мы ее как бы сами, да, формулируем, либо у нас действительно она есть, там, врач, да, не знаю, забрать ребенка, что-то еще.
3: Ну, ничего, это, знаете, если начальник сказал, это, как у нас говорили, дело добровольное, а не то, что хочешь участвуешь, очень нет, поэтому...
5: Так-то да.
4: Мы не отколемся от коллектива таким образом, а то ведь там что-нибудь интересное будут рассказывать в ресторане.
3: Это ладно, потом еще и накажут, может быть.
4: Да, может быть, накажут.
5: Может быть, да. Поэтому без причины делать вид, что... Мне неинтересны ваши походы в ресторан. Нельзя.
3: Как мне нравится, что этикет допускает маленькую ложь. Как это приятно.
5: Мы должны оставаться вежливыми, приятными людьми, конечно, поэтому она нам необходима.
3: При этом, да?
5: Вахтанг, ну почему врунишками? Вот давайте немножко возьмем гипертрофированную ситуацию. Женщина родила, набрала сильно вес, она переживает, и она говорит подруге или коллеге: слушай, я так растолстела, я себе так не нравлюсь. Коллега не может ей сказать правду. Она не может ей сказать: ну да,
4: я вспоминаю,
5: ты стала огромной. Она должна прибегнуть к маленькой лжи.
3: Сказать: ну, конечно, нет, это прекрасно выглядит, но это же ужасно.
5: Не так, нет, она должна сказать, что, ну, ты преувеличиваешь. Сейчас вот пройдет время, и ты пойдешь в спортзал и вернешься в свои прежние наряды.
4: Угу. Я вспоминаю наш семейный поход в детский театр на спектакль. Я, дочка и супруга отправились на довольно средней руки постановку, и после антракта решили уже отправиться в гардероб. Билетер нам навстречу попался, говорит: вам не понравилась постановка? Я говорю: очень понравилась, нас бабушка ждет дома, мы должны бежать.
3: Билетер решил не обижать. А вот когда люди представляются при деловом этикете, как это должно инициироваться? Я просто помню, что вообще-то в светском этикете вы кажется, рассказывали о том, что, например, руку подает первая женщина, если именно это рукопожатие. То есть мужчина первой женщине руку, например, не может протянуть.
5: Да,
3: а если у нас в деловом этикете нет гендеров, то кто тогда протягивает первую руку?
5: А там есть ранг, старший по рангу, если он хочет этого рукопожатия. Поэтому подчиненным нельзя инициировать рукопожатие. Человек может оказаться в ситуации, когда ему не ответят на него. А если это произойдет на глазах у посторонних людей, у других коллег, это будет очень неприятно человеку, но поэтому нельзя инициировать.
3: То есть, если начальник, значит, мужчина, женщине протягивает руку для рукопожатия, да, то есть женщина не может ему отказать, получается?
5: Ну, как подчиненный может отказать в рукопожатии? Мужчина разве может подчиненный отказать начальнику в рукопожатии? Ну, это же наоборот приятно, да, что руководитель к тебе относится с уважением, раз он жмет тебе руку.
4: А если руководитель пришел на работу с маленьким ребенком, нужно превращаться в усатого няни, как-то сюсюкаться, там это как-то вот надо же как-то вот ее руководителю, да, понравиться вот с этой точки зрения. Как-то ребенку, может быть, шоколадку какую-то предложить, там что-нибудь поиграть, на ручки
5: взять. Я бы рекомендовала все-таки уделить внимание ребенку, но не перебарщивать, не перегибать. Вот усатым няням точно не надо становиться, но уделить внимание, что-то сказать, да, может быть, действительно угостить конфетой, шоколадкой, но не задерживаться.
3: А как, например, вести себя правильно с деловым партнером, но если мероприятие неофициальное, если это не деловая встреча, а обстановка?
5: Например, корпоратив?
3: Ну, например.
5: Все равно это будут деловые отношения, деловая система координат, но там галантность уместна. Уместно. Но если ее нет, все равно обижаться нельзя.
3: То есть все равно корпоратив – это у нас зона рабочая, а не,
5: да,
3: светская.
5: Да, деловая система координат, да.
3: А женщине можно в корпоративе двери не открывать.
4: А вот на корпоративе за столом сидишь, например, слева у тебя начальник, а справа девушка. Кому мы передаем, так сказать, селедочку первому? Начальнику?
5: Ох. А начальник сам не может?
4: Ну, можно у него спросить, а вы сами не можете?
3: Вообще, что здесь сидите?
5: Вообще, есть такое правило, что человек ухаживает сначала за тем, кто сидит справа, за тем, кто сидит слева. Ну, раз уж девушка сидит справа, то сначала за ней, и будем надеяться на то, что руководитель знает законы делового этикета.
3: Да, давайте девушек всегда справа сажать тогда.
4: Да.
3: Всегда девушек сажаем.
5: А знаете, что, Павел Вахтанг, простите, перебил? Ведь по этикету-то пары обязательно рассаживаются за столом.
4: Парами надо садиться.
5: Нет, рассаживать их.
4: А.
5: Муж с женой, девушка, молодой человек, они не сидят вместе.
4: Не сидят вместе?
3: Боже мой.
5: Конечно, ваша дама будет сидеть
4: в
5: другом месте.
4: А мне что, с чужой женой сидеть? Придется.
5: Да.
4: Да,
5: потому что смысл всех этих застолей, смысл застолей в том, чтобы люди общались, заводили новые контакты.
3: Ни один корпоратив. Вернемся через 2 минуты, продолжим наше общение. С нами президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова.
0: Маяк.
6: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
7: Выборы 2026.
8: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
9: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
10: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину, за новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
13: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
14: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
15: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
16: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
15: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
16: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
15: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
17: Excel.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
4: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области на поддержку участников ВСУ и их семей направили более 13,5 миллиардов рублей. Из этой суммы около 12 миллиардов составили различные выплаты. На втором форуме «Свои-35» обсудили дополнительные меры поддержки. В частности, речь шла о льготном проезде, отдельных приемах участников ВСУ в поликлиниках и программах переобучения для ветеранов, получивших инвалидность. В мероприятии приняли участие 270 человек. Это бойцы СВО, их родные, семьи погибших военнослужащих и волонтеры.
6: Новости спорта.
5: Саблисты Центра боевых искусств взяли 2 золота в Казани. Воспитанники центра Георгий Ионин и Анастасия Исакова завоевали золотые медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях среди юниоров и юниорок до 21 года. Северянка вышла в финал 4 Кубка телеканала «Волейбол». Накануне череповецкая команда со счетом 3-1 обыграла «Динамо» Уфимочку «Башгау». Так наши девушки одержали победу во всех матчах предварительного этапа Кубка страны.
6: Погода на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
7: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Часов в Москве.
11: Новости.
10: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня вечером выступит с телеобращением по поводу парламентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал такое обращение традиционным.
12: В 6 вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Ну, он традиционно это делает. Вот так же это будет традиционное предвыборное обращение к гражданам главы государства.
10: Песков также пообещал проинформировать о том, каким способом проголосуют на выборах в этом году президент. При этом он напомнил, что предыдущие несколько лет Путин использовал удобный и надежный способ онлайн-голосования. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Глава региона рассказал президенту о проекте моста на Сахалин, сообщил, что первые испытания по доставке грузов дронами пройдут в Хабаровском крае в октябре.
13: Мы решаем вопрос сейчас со сборкой двигателей ПД-8. Это позволит нам полностью локализовать производство самолетов. Вот. Развернули мы кластер высоких технологий. Его основе наработки наших ученых и, самое важное, наших студентов. Вот. В этом году мы планируем выпустить 330 тысяч БПЛА, а в 25-м мы закончили со 100 тысячами БПЛА. Уровень локализации уже у нас достиг 80%. То есть мы производим и микроэлектронные компоненты, и печатные платы, и запустили линии аккумуляторных батарей. Вот. Готовим к запуску научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и подключаем к этому науку. Это наш Тихоокеанский государственный университет и Дальневосточный университет путей сообщения.
10: Губернатор также попросил президента ускорить утверждение программы судоходства и обновления флота. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. По данным Минобороны России, в кольце окружения идут бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Путниково, Петровка, Изюм, Пролетарская, Червоный Оскол, Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Крымки и Щура. Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 12 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Брейвхарт» британского производства. В Киеве поражено промышленное предприятие, осуществляющее производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ, сообщили в Минобороны России. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности, портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Одесской области в порту Черноморск поражено судно, которое доставило груз военного назначения. Украинское урегулирование предполагает выполнение изначальных задач специальной военной операции, нацеленных на устранение первопричин кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
14: Для нас урегулирование этой всей ситуации на Украине предполагает выполнение тех задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции и которые нацелены на устранение первопричин кризиса. Среди первопричин, как я уже упоминал, приближение НАТО, планы приблизить НАТО непосредственно на наши границы, включая военную инфраструктуру Североатлантического блока. Среди первопричин угнетение всех русских и государственная политика, официальная, законодательно закрепленная по истреблению всего русского. Образование, средств массовой информации, культуры, во всех сферах без исключения. Даже в быту русский язык стараются запретить. Хотя получается это плохо. Но тем не менее, с упорством, достойным лучшего применения, Зеленский и его команда этим занимаются.
10: Лавров также заявил, что Россия будет ждать предложений по новым переговорам по Украине, но больших иллюзий не питает. Выступая на международном фестивале молодежи, глава МИДа отметил, что Россия не собирается нападать на Европу. Но если Европа нападет сама, то конфликт долго не продлится. Евросоюзу нужна собственная статья о коллективной обороне по типу статьи 4 НАТО. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью в Европарламенте в Страсбурге. Она заявила о необходимости введения нового механизма реагирования на угрозы, которые находятся ниже уровня вооруженной агрессии, но представляют опасность для стран Евросоюза. Существующие методы принятия решений в ЕС, по мнению фон дер Ляйен, не соответствуют новой реальности, поэтому в ближайшее время Еврокомиссия предложит новую стратегию европейской безопасности. Подростки массово сидеют из-за вейпов и электронок. За год число обращений с ранней сединой выросло на 36%. Как передает телеграм-канал Мэш, на аллопецию второй-третьей степени уже жалуются 15-16-летние школьники. У большинства проблемы с залысинами на лбу или с так называемым озером в лесу на затылке. По словам врачей, никотин сужает сосуды, из-за чего к волосяным луковицам поступает меньше крови. Другие причины – стрессы и неправильное питание. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
11: Погода.
10: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра ливни, плюс 15-17, в Москве в четверг без осадков, 21-23 градуса.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. А с нами профессор, доктор технических наук Александр Ишевский. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброго дня.
1: Сегодня поговорим о воске на яблоках. Мифы и реальность о безопасности. Вообще, зачем яблоки покрывают воском? Первый вопрос.
3: Ну, тут две причины. Первая причина – это защита от микрофлоры внешней среды. Но в основном для того, чтобы яблоко не сохло, не теряло в процессе хранения влагу и не теряло своих заданных органолептических свойств, там, вкус, сахар и так далее. Вот, в принципе, это пищевые добавки, которые разрешены законом. Они безвредны, ну, если вы не будете их есть лосками. Это воск, пчелиный воск, это... Щелок тоже натуральный продукт, щелок. Вот, и он прекрасно смывается, а не водой. То есть взяли, помыли яблоко, съели, никаких проблем нет.
2: А это точно пчелиный воск? А может, это, я не знаю, нефтяная промышленность там дает? Какие-то парафины?
3: Нет, ну, конечно, их синтетически делают. Прямой синтез, реакция торификации, взаимодействие высших кислот, там, органических и спиртов. Они ничем не отличаются по структуре и по составу пчелиного воска. Просто более чистые, более дешевые в производстве.
1: А что, у яблока нет своего какого-то защитного слоя?
3: Есть, оно в процессе хранения вот за счет сока, за счет сахара выделяет такой определенный продукт, но он очень, у него слабо адгезия, он плохо на поверхности держится, очень быстро уходит, он смывается, вот буквально влага окружающей среды уходит. Понимаете, сейчас логистика продаж такая, что если продукт хранится меньше там 2,5-3 месяцев, особенно овощи, фрукты, они никому не интересны. И поэтому вынуждены закрывать, использовать защитные покрытия. Вот сейчас у нас вот в университете разрабатывается покрытие для винограда, потому что он тоже портится. Замораживать нельзя овощи, фрукты, там слишком высокое содержание влаги, потом при дефросте вот этот кристалл льда, который образуется при замораживании, будет просто ткань разрывать. У вас вместо яблока будет яблочное пюре.
2: А как яблоки покрываются воском? И что за технология? Это просто ручной труд, да? Сидит работник и катает?
3: Нет, конечно. Они идут по конвейеру, и как бы либо окунание, либо орошение.
1: Происходит.
3: И потом он застывает сам. Сама пленка, не только яблоки, овощи, фрукты. Сыры покрывают восками тоже для длительного хранения, защиты при созревании.
1: Ну, у сыров у них хотя бы своя корочка какая-то есть, которая их там как-то защищает.
3: А у яблока есть шкура.
1: Ну, тоже верно, кстати, шкура. Получается, и что, вот мы такое яблоко мы купили, принесли домой, что нам надо щеткой его потереть под водой или лучше вообще снять?
3: Достаточно теплой водой помыть, и воск прекрасно смывается. Если там маленькие-маленькие какие-то островки этого воска остались, ничего страшного. Он, как разрешенная добавка, если мне не изменяет память, он ешка под номером там 900 идут, как лазирующие агенты. Их там целая серия 900-го номера. То есть буква Е означает, что они разрешены к использованию пищевой промышленности. Проверено, и никакого вреда нет. То есть они, даже если попали к вам в организм, их желудочно-кишечный тракт не переваривает. Они как вошли, так и вышли. Самый худший вариант, если вы много его съели, то либо он аллерген, может быть, аллергентом, либо будет расстройство желудка. Всего другого нет. Но вы же яблоки всегда моете, овощи, фрукты.
1: Ну, мы стараемся, да.
3: Ну, да, и поэтому не бойтесь, все прекрасно смывается, и все разрешено, и никакого отрицательного, серьезного воздействия на организм нет.
2: Даже маленькому ребенку, да, безопасно будет, если попадет в организм. Ну, мало ли, ребенок бегал, смотрит яблоки, они успели помыть, он раз его, хрусть, и с воском съел.
3: Да. Ну, маленький это какой? Это до 3 лет, до 7 лет?
2: Ну, да, там трехлетка бегает, там мама отвернулась, только вот молоко в холодильник поставить, а в сетке яблоки лежат.
3: Пока он молочными зубами будет разгрызать яблоко, мама успеет у него вырвать. Даже если он съест там половину этого яблока, ничего страшного не будет.
1: Значит, мама должна следить. Ну, то есть я сейчас делаю вывод, но просто в нашем детстве, я помню, да никто эти фрукты, овощи толком-то и не мыл. Нет, ну кто-то мыл, конечно, но в основном вот так же мы бегали там на деревьях или где-то собрали, значит, все, или купили.
3: Вот, да, вы знаете, вы задали такой очень интересный вопрос. В советское время наоборот, хозяева овощебаз, магазинов, они были заинтересованы в списании. Это были живые деньги. Естественно, овощи и фрукты ничем не покрывались. Чем больше сгнило, тем больше могли положить себе в карман живых прямых денег. А сейчас, когда весь продукт, он как бы кому-то принадлежит, естественно, хозяева заинтересованы в его сохранности.
1: Но получается, что еда была в советское время здоровее, потому что гнилое яблоко мы сразу видели, а то, которое покупали, оно было абсолютно натуральным,
3: да,
1: без всяких покрытий.
3: Да. Здоровее в том плане, что я еще раз говорю, что все, что применяется в качестве защитных мер, консерванты, покрытия, они все разрешены, они никакого вреда не приносят. Вот, и потом, понимаете, когда говорят о том, что в советское время более там лучше, полезные продукты были, да не было, ведь был дефицит.
1: Был,
3: ну, что-то выбросили, купили, схватили, а уже потом посмотрели, что купили. Были яблоки, никто же не смотрел, а что это за сорт вообще, а сколько они хранятся, есть ли сертификат на них. Были яблоки, схватили сезонные яблоки, съели. И обратите внимание, в советское время сезонность была продаж. Сейчас вы яблоки, вы овощи, фрукты потребляете круглый год.
1: Да, и бананы тоже круглый год мы едим, и все эти экзотические фрукты круглый год

0: мы только яблоки покрываем воском, да, или и груши, нет, и там, знаете, персики, сливы?
1: Нет, есть смысл покрывать, и эффективно покрывать воском только те овощи и фрукты, которые достаточно твердые. Uh-huh. Яблоки, груши, определенные сорта сливы. Вот сейчас разрабатывается процессия для винограда, причем определенного винограда, там японская слива, очень дорогой виноград, гроздь которого, стоимость которого доходит до 12 тысяч рублей. Mm-hmm. Но ягода, одна ягода по 400 рублей стоит. Mm-hmm. Вот, там определенно, про него долго можно рассказывать. У нас сейчас такие сорта есть невинные, а как бы столовые сорта, вот для них тоже, потому что у них толстая шкура. Бессмысленно, например, покрывать киви воском. Потому что он волосатый, шершавый, там ровно не ляжет.
2: Ну да, он сразу у него будет как будто на бриолининой киви, если его покрыть.
1: Да. А вот яблоки, дорогие груши, дорогие сорта груш, толстый слой, вот сливы, шкура, определенные сорта сливы, да.
2: Вы упомянули, что вот этих ешек 900-х, их очень большое количество. Да, во-первых, насколько много этих вот покрытий, которыми покрывают овощи и фрукты? А во-вторых, а вообще как люди понимают, каким именно покрытием именно вот это покрыть? Вот это ешкой мы покроем яблоко, а это ешкой мы будем сливу покрывать, например. Или что попалось под руки, мы покрыли?
1: Ну, вообще, конечно, это выбирает производитель. Естественно, у него основной момент – это доступность и цена. Вот то, что касается количества, я боюсь вас обмануть, но, по-моему, их глазирующих покрытий около 9 или 10 штук. То есть у них номера с 900 по 909 или 10. Но в основном пользуются для фруктов и овощей определенных, да, вот пчелиным воском, или имитацией пчелиного воска, и вот имитацией шелок, это продукт, который вырабатывает, искусственно получает, но в природе он получается, вырабатывает его какие-то там насекомые тропические.
0: А овощи тоже покрывают? То есть какой-нибудь египетский картофель, да, издалека к нам летит?
1: Нет, картофель бессмысленно, слишком дешевый продукт, а вот дорогие сорта перцев твердые. Вот, и потом есть испанские перцы очень дорогие.
0: Рамиро какой-нибудь, да?
1: Да, вот какие-нибудь там такие экзотические, которые вот как бы в салатах, которые в кулинарии пользуются. Вот они тоже сезонные, вот их покрывают тоже восками.
2: А помидоры, огурцы?
1: Бессмысленно, огурцы бессмысленно. Вот, помидоры, слишком мягкая шкура, у вас как бы все потечет. Помидоры, беда, к сожалению, вот сезонных закупок помидоры... Огурцов в том, что гипермаркет покупает их большое количество, закладывает в холодильник, а потом потихоньку выбрасывает в торговый зал. И вы покупаете, как бы, вроде свежий продукт, домой приходите, положили, утром встали, у вас все потекло.
2: Да, да, очень быстро портится, к сожалению, тоже обратил внимание.
1: Да, потому что это мороженое, перемороженное. Вот, а воском покрывать помидоры... Ну, бессмысленно продавится, шкура тонкая. Вот, если только определенные там сливовидные, но они достаточно дешевые для того, чтобы их на них воск тратить.
0: А вот, кстати, вишни, черешни, они же вот так выглядят глянцево так, как будто бы навощенные тоже. Их действительно, да, воском покрывают?
1: Нет, это они выделяют свой сахар еще. И поэтому такие вот глянцевые. Вот, но я, честно говоря, не слышал и не видел, чтобы черешню... Вишни нет, она слишком мягкая. Угу. Вот черешню может быть, но есть ли смысл? Потому что быстрый сезонный продукт, что собрали, тут же продали.
2: Угу. А вот интересно, когда покупаешь яблоко, оно выглядит, ну, нормально. Да, ты даже не видишь этого воскового слоя, ну, ты можешь, разумеется, яблоко. А иногда покупаешь, ну, прямо такое ощущение, что ее прямо... толстым слоем покрыло, оно блестит реально такое. Это что, получается, разными покрытиями делают или просто для разных сортов?
1: Нет, это просто, я думаю, что нарушение в технологии, вот где-то не так сработала разительная система, либо в ванной передержали, его неровно достали.
2: Угу.
1: Вот, поэтому разный, по толщине разный слой на него положился.
2: А если
1: Но лишний воск никто не кладет, потому что все-таки денег стоит и бессмысленно.
2: А если вот мы такой продукт, не знаю, овощ или фрукт, вот, ну, который явно как будто из музея, значит, мадам Тюссо к нам приехал, такого вот прямо, имеет ли смысл его, не знаю, как-то щеточкой потереть, или может вообще обрезать шкуру с него, чтобы так на всякий случай?
1: Нет, ну

0: Шкуру-то обрезать не надо, жалко, потому что очень много хороших, полезных макро-микроэлементов в шкуре. Ну, щеточкой потрите, если вам будет спокойнее, потрите щеточкой.
1: А экономически, да, воск очень дорогой продукт. То есть по цене яблок его не продашь, да? Скорее, яблоки по цене воска.
0: Нет, яблоко дороже. Если бы воск был дороже яблока, самого материала, да, продавая его, его бы не использовали. Но он стоит денег каких-то определенных, и стоимость технологий тоже, вот это же работа тоже оплачивается, она тоже стоит денег, а потом энергозатраты определенные есть.
1: Интересно, а на тонну яблок сколько воска уходит? Получается, там килограммов 10, наверное, да, воска? Все равно мы должны...
0: Нет, поэтому, можно посчитать, там у вас покрытие 1,5-2 микрона, да, вот на яблоко, поверхность яблока посчитать.
1: Угу, вот килограмм шара.
0: Сколько, там 8-10 яблок.
2: А вот я в интернетах читал такую, как бы миф, скорее всего, да, но хочу подтвердить. Пишет о том, что воск запечатывает пестициды внутри яблок.
0: Пестициды он не запечатывает. Пестициды – это беда наша, потому что у нас сельское хозяйство построено на использовании вот внешних добавок, минеральных добавок. Ну, знаменитая вот эта Нобелевская премия Нортона, которая в 70-м году получает Нобелевскую премию за зеленую революцию, вводя в почву избыток фосфора и азота. А все, праздник жизни. Через 15-20 лет выясняется, что фосфор, попадая к нам в организм, начинает разбывать кальций, вымывать кости. И сейчас вынуждены ввести уже не на сейчас, а 10 лет назад ввели ограничения по использованию добавок в виде фосфорной там кислоты, фосфаты, поэтому очень эффективные добавки и дешевые. И то же самое пестициды, но они есть, от них никуда не деться. И воск их не запечатывает, они уже в структуре самого продукта, который вырос, находится. Там, безусловно, не надо бояться, потому что на содержание пестицидов всегда контроль существует, входной контроль продукта.
2: Ну, то есть...
0: Его просто так на рынок не выбросить. Я должен получить определенный сертификат, разрешение, вот, который дает аккредитованная лаборатория, государственная лаборатория, которая отвечает за свои анализы.
2: Ну что ж, спасибо большое. Больше не будем бояться воска на яблоках и других овощах и фруктах. Но мыть не будем забывать все-таки. Помним, что в советское время не было воска, сейчас есть. Овощи, фрукты лучше помыть теплой водой, вот, прежде чем давать детям есть самим. Большое спасибо.
0: И есть на здоровье.
2: И есть на здоровье, да. Но про пестициды нужно помнить, да. Сегодня с нами был профессор, доктор технических наук Александр Ишевский. И сегодня мы говорили о воске на яблоках и на других продуктов, миф и реальность и безопасность. Выяснили, что безопасно. Спасибо большое, Александр.
1: Спасибо.
2: Всего доброго.
1: До свидания.
0: Всего.
3: Как знать на маяке.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливной, энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады горючего, военного имущества, места сборки, хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Камышеваха, Запорожец и Юлиевка. Запорожской области уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Глава МИДа России Сергей Лавров исключил возможность возвращения к прежним доверительным отношениям с европейскими странами. Об этом министр заявил, выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Лаврова, никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет.
2: Но выстраивать нашу политику, исходя из того, что вот сейчас придут правые консерваторы, реалисты, придут к власти, у нас все опять будет хорошо. Мы им желаем успехов, всем нашим европейским коллегам, успехов в том, чтобы они сформировали правительство, которое будут отстаивать их национальный интерес. Когда это произойдет, тогда и контактировать с ними будет легче. Но никаких возвратов в объятия, которые в конце 90-х, даже в 90-е годы, да еще и в конце Советского Союза происходили, больше не будет. Это мы не прерывали наши отношения с Европой. Это сделала она.
0: Лавров также предупредил о жестком ответе в случае агрессии со стороны европейских стран. По словам министра, Россия не собирается нападать на Европу, но если Европа нападет сама, то конфликт долго не продлится. Протестующие во многих странах мира начали выходить на улицы из-за экстремальных высоких цен на топливо и электроэнергию на фоне кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, утверждает телеканал CNN. Он сообщает, что ставшие заоблачными цены на топливо провоцируют протесты на фоне сокращения поставок энергоносителей из-за конфликта между США и Ираном. Как отмечает CNN, по мере роста цен на топливо усиливается и негодование людей, в том числе в странах Запада, которые не могут более позволить себе платить счета, добраться до работы, вести бизнес и даже оказывать базовые услуги, передает РИА Новости. Так, в Португалии местные бизнесмены-работники пришли к дому премьер-министра. Во Франции протестная акция рыбаков привела к стычке с отрядами полиции у нефтебазы на юге страны. Ранее газета Wall Street Journal объявила, что глобальный топливный кризис, о котором на фоне ситуации на Ближнем Востоке долгое время говорили руководители американских нефтяных компаний уже наступил. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра ливни, днем в северной столице плюс 15-17, в Москве в четверг без осадков, ночью в городе плюс 7-9, днем 21-23 градуса.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут в турецком Измире с 16 по 20 сентября. Для российских пляжников этот чемпионат станет первым международным турниром после отстранения. Фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Москве 19 и 20 сентября. В августе Международный союз конькобежцев выдал фигуристке нейтральный статус для допуска к международным соревнованиям, но в сентябре отозвал его. Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева выступит на чемпионате России по гонкам на лыжи-роллерах. Соревнования пройдут в Архангельской области с 19 по 21 сентября. Терентьева побежит всю программу, кроме спринта, рассказал ее тренер Егор Сорин. В апреле Наталья родила сына. Сегодня пройдут 4 матча чемпионата России по футболу. В 18:30 «Спартак» примет дома воронежский «Факел», а еще один московский клуб «Родина» на своем поле сыграет с казанским «Рубином». Подробнее об этих встречах расскажет футбольный обозреватель, чемпион России Эдуард Мор.
2: Сегодня в чемпионате России начинается 9-й тур. Это крайний тур перед очень большой паузой на матчи сборных. Больше 3 недель не будет матчей в РПЛ. Соответственно, этот тур подводит некую черту. Всем очень важно уйти на мини-каникулы в хорошем настроении. И вот «Спартак» в Москве, в Тушино, сыграет против воронежского «Факела». Команда, которая идет на последнем месте. Всего лишь 3 ничьи у «Факела». Но здесь в этом матче, конечно, «Спартак» явный фаворит. И все идет к тому, что здесь должны москвичи не просто победить, а одержать, наверное, таки даже разгромную победу. Здесь шансов «Факела» я, откровенно говоря, не вижу. Ну и интересная игра будет в «Химках», где «Родина», у которой всего на одно очко больше, чем у «Факела», одна победа ничья, причем победа одержана в Санкт-Петербурге против «Зенита», сыграет с «Рубином», который по традиции занимает свои стабильные 7-8 место. Ну и вот эта игра уже будет такая более непредсказуемая, потому что «Родине», безусловно, хочется уйти с предпоследнего места зоны, из места, которое вылетает напрямую из РПЛ. Ну и, соответственно, «Рубину» тоже хочется очки эти набрать. Так что в этом матче фаворита явного я не вижу. И этот матч в этом плане должен быть очень и очень интересным.
1: Футболиста ЦСКА Матеуса Рейса дисквалифицировали на 2 матча чемпионата России. Также защитник получил 2 матча дисквалификации условно. В матче против казанского «Рубина» бразилец был удален с поля на 15-й минуте за грубый подкат. Игрок не согласился с решением главного арбитра матча Инала Танашева и толкнул его в спину, уходя с поля. А испанский полузащитник московской «Родины» Икер Посо дисквалифицирован на 3 матча за оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении после окончания игры против самарских «Крыльев Совета». Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал опровергать информацию о том, что возглавит воронежский «Факел». «Даже если бы ко мне обратился кто-то из клуба, я бы не стал об этом распространяться. Могу сказать, что тренерскую карьеру я не заканчивал. Готов работать и дальше, так что нужно посмотреть, что будет в будущем», — сказал Семин. Сейчас главным тренером клуба является Олег Василенко. «Факел» не одержал ни одной победы в 11 матчах этого сезона в российской премьер-лиге и Кубке России. С вами был Юра Геворкян.
3: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
4: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь раса Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
3: Но вы будете как черная вдова.
6: Кто?
7: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября. 6+.
0: Маяк.
8: Продолжается спортивная страничка шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами главный тренер «Локомотива» СШОР, многократный чемпион и обладатель Кубка России Георгий Петров. Георгий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Добрый вечер.
8: Хотим с вами сегодня поговорить на тему, как освоить волейбол. Вообще, мячик в волейболе самый красивый, мне кажется, такой оранжевый, как апельсин. Да, его берешь и сразу влюбился, чувствуешь, что влюбился в волейбол. А вообще, кто выбирает волейбол? Есть ли вот какой-то общий такой вот портрет спортсмена, который идет не в баскетбол, не в футбол, не в какой-нибудь там ручной мяч, а именно в волейбол?
10: Я не знаю, я думаю, что детям в принципе нравится то, что игроки нападают, их не атака, и как они бьют, и всегда для них это какой-то дополнительный стимул, чтобы выбрать спорт. Во многом, конечно, помогают и родители и определить это направление, но в целом детям то, что и для того, что они приходят в спортивный зал, это именно как можно ударить сильнее, что мяч поднялся выше, и это их очень сильно впечатляет.
6: Ну, посильнее ударить, это всегда хорошо. С чего лучше всего новичку, ребенку или, может быть, даже взрослому человеку начать знакомство с волейболом?
10: Знакомство, я думаю, что начать нужно с игрой. Люди играют в волейбол в свободное время, на открытых площадках, на песке. Я даже, у меня брат был в Непале, и говорит, самый популярный вид спорта в Непале на 3000 или 3500 метров – это волейбол. Потому что как-то им всем нравится, каждый кайфует от этого, получает удовольствие. И поэтому первое то, что нужно, это иметь желание просто поиграть. А в дальнейшем можем обсудить и какие-то детали этого, этой специфики.
6: Ну вот мы, кстати, поняли, что есть волейбол в спортзале, а есть пляжный волейбол. И кажется, пляжный волейбол, он такой веселый, все такие в купальниках играют на свежем воздухе. Но жарко же, и песок горячий, и вообще это же не твердая поверхность. В пляжный волейбол сложнее играть, чем в зале, получается.
10: Они по структуре очень похожи, но на самом деле это абсолютно отдельный вид спорта, который нужны совсем различные физические качества и технические тоже. Тем более одна игра для шестерых, а другая для двоих. И здесь я бы дополнил, что зимой есть у нас и снежный волейбол, который играется в тройках. Это тоже какое-то разнообразие вот этого волейбола. Летом все любят выходить на пляж, и тем более, когда не слишком жарко, потому что тогда никто не хочет играть, но получаются очень интересные такие динамичные игры, те, которые отдыхают, те, которые разгружают себя.
6: А вот кроме количества игроков, но непосредственно погодных условий, вот пляжный волейбол, зимний волейбол, волейбол в зале, они чем-то по правилам отличаются, или это один и тот же волейбол, просто количество участников разных и, ну...
10: Количество участников, да, разные, но там есть и маленькие такие различные. В плане того, что сетка у всех одна и та же, но размер, например, у пляжной площадки 8 на 8, а та, которая по в зале, она 9 на 9. И здесь есть небольшое отличие, потому что все-таки два человека должны покрыть вот это все, весь периметр, и это создает какие-то специфичные условия для игроков, потому что песок, ты не можешь пол как отпрыгнуть от песка, как от пола, и там есть специфичная техника, немножко задерживается, и в целом есть большие различия, и те, которые играют на пляже, они профиты, так скажем, профессионалы, они не играют на закрытых площадках, потому что и травмоопасно. Там в плане вот этого именно песка.
6: Ну да, они же чаще падают же, получается, на песке безопаснее же и падать, и вот какие-то, может быть, рискованные, да, делать движения.
10: Я бы не сказал, что там безопаснее. Но на более красивые такие падения по песке, тем более после падения поднимается песок, пыль, там прыгают, они там вот этот песок попадает в глаза, ветер сильный, который сдувает мяч в одну или в другую сторону, он становится непредсказуемым. Я играл и такой, и пляжный я имею в виду, и там было очень важно выбрать площадку где ты начинаешь, ты должен выбрать всегда против ветра. Подаешь сильно, и ветер просто этот мяч забивает по площадке, и у тебя уже преимущество.
6: А там нет какой-то, не знаю, смены площадки, чтобы у всех было когда-нибудь преимущество? Или если выбрал по ветру, так сказать?
10: Они подумали, и сейчас они на каждые 5 очка меняют площадки. Но все равно тот, который выбирает, у него есть небольшое преимущество, если есть ветер. Если нет ветра, просто там солнце тоже фактор.
6: Он же в глаза светит.
10: Потому что, да, не столько сильно, потому что они играют в очках, и
9: уже привыкли к этому. Но как подует ветер и сила ветра, и в какую сторону, это сложно предсказать. Но солнце, оно там статичное, и ты примерно знаешь, как подстраиваться под меч, чтобы оно тебе не светило в глаза.
6: А вот как уберечь пальцы? Особенно вот дети приходят, и там что-нибудь неудачно, да, не знаю, подача какая-нибудь или прием меча. И ведь все на фаланге летит, да? И можно и пальчики сломать, и да?
9: Это предусмотрено таким образом, что дети, когда приходят заниматься волейболом, и, например, они в возрасте 7, 8 там, и 9 лет, они очень, в смысле, сложно им понять и скоординировать свое тело. И для этого, так как мяч, который играют профессионалы, он немного жестче, для них специально сделаны такие мячи, которые тот же самый объем, но они намного-намного легче и намного-намного мягче. Так что для них тоже предусмотрено, чтобы они чувствовали себя комфортно как старшие, в то же время не было опасности для их рук.
11: Вот вы сказали 7-8 лет, вот это, наверное, то время, да, когда стоит отдавать детей заниматься волейболом. А вообще, насколько полезно, может, для детей, что это, там, физику, насколько развивает физическое их состояние, не знаю.
9: Значит, мы сейчас живем в очень динамичном времени, в которое раньше этот возраст был, считался, это никто даже не задумывался, дети приходили реально играть в волейбол после 12 лет. Сейчас сама жизнь стала настолько такая стоячая, что те, которые уже придут в 12 лет, уже будет поздно их развивать чисто физически, чисто по гибкости. У них совсем другая мобильность, совсем другая. И рекомендуется уже по всему миру, чтобы дети начинали именно в этом таком возрасте 7-8 лет, чтобы... Первый момент – это чисто физически, чтобы подготовиться к дальнейшим таким требованиям волейбола. А этот волейбол в этом уровне, он находится на уровне игры, каких-то координационных таких перемещений, ловля мяча, бросок мяча. А в целом есть и такой другой чисто социальный феномен, в который дети собираются, общаются между собой, создают эмоции. Я считаю, что этот фактор тоже очень-очень важный для развития молодого поколения.
6: И затягивать не надо, да, с приходом в волейбол, а то уже локти не сведешь, вот как на предплечье, да, принимать мячик-то, ну, нужно же...
9: Конечно, здесь скелет формируется, кости формируются, суставы формируются, и когда ты уже готовишься именно под волейбол, они работают и помогают тебе быть более гибким, более упругим в каких-то моментах, и от этого добавляется, естественно, и сила. Так что моя рекомендация, не ждите, как было раньше, можно отдавать в секции волейбола, в 7-8 лет. А есть другой момент, что можно скомбинировать, потому что у них тренировки идут два раза в неделю, может заниматься другим спортом, это тоже какой-то плюс для детей. Но и зная, как идет ситуация с учебой, просто их настолько сильно нагружают со всякими заданиями, иногда даже не остается время, да. Просто быть детьми.
6: Да. Ну что ж, примем к сведению все полезные советы. Спасибо большое за эту беседу. Главный тренер «Локомотива Шор», многократный чемпион и обладатель Кубка России Георгий Петров был с нами. Мы сегодня выясняли, как освоить волейбол. Спасибо, Георгий. До новых встреч.
9: Всего доброго.
11: До свидания.
6: До свидания.
9: До свидания. До свидания.
7: «Маяк». Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. «Маяк».
12: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
13: Выборы 2026.
14: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
15: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
16: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
17: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
16: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
18: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
19: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
20: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
21: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
22: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
21: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
22: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
21: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
23: Зеленый

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
4: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко. В эфире новости. В регионе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, в этом году специалисты приводят в порядок около 47 километров тепловых сетей и работают на 36 объектах теплоснабжения. Один из крупных проектов уже реализовали в поселке Заря Вологодского округа. Здесь заменили более 4,3 километра наружных тепловых сетей. Качественным теплом снабдили более 700 жителей. На работы направлено 56,5 миллионов. В Череповце появилась модельная советская библиотека. Такое сочетание, на первый взгляд несочетаемого, стало возможным благодаря нацпроекту «Семья». В Череповце открылась модернизованная по модельному стандарту городская библиотека номер 2, дизайн которой выполнен с отсылкой к советской эпохе. Библиотека стала третьей в городе металлургов модельной библиотекой. Новости спорта. Вологжанка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по французскому боксу. Спортсменка Вологодской федерации французского бокса «Сават» Анастасия Цветкова заняла третье место на чемпионате мира, который проходил в городе Булонь-сюр-Мер во Франции.
6: Погода на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Не изменится.
7: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Семнадцать часов в Москве.
11: Новости.
10: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня вечером выступит с телеобращением по поводу парламентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал такое обращение традиционным. Представитель Кремля также пообещал проинформировать о том, каким способом проголосует на выборах в этом году президент. При этом Песков напомнил, что предыдущие несколько лет Путин использовал удобный и надежный способ онлайн-голосования. Выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы, пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Глава региона рассказал президенту о проекте моста на Сахалин, сообщил, что первые испытания по доставке грузов дронами пройдут в Хабаровском крае в октябре. По словам Демешина, в этом году в регионе планируется выпустить 330 тысяч БПЛА. Губернатор также доложил президенту об успехах в авиастроении.
12: Технологии автоматической клепки дверей, в частности, на самолеты, которые вы смотрели в Иркутске, как раз разработали наши ученые, и мы их уже внедрили и на МС-21, и на сухом Суперджет-100, который производится у нас в Комсомольске. Да, так точно. И биосовместимые покрытия имплантов, которые позволяют интегрироваться в живой организм, у нас тоже новые, и мы их, конечно, используем в биотехнологии, в том числе и в медицине.
10: Губернатор также попросил президента ускорить утверждение программы судоходства и обновления флота. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенного пункта «Малое Волчье», сообщили в Минобороны России. Также в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе техники 3 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов «Малый Бурлук», «Карбина Иваны», «Росоховатая», «Варваровка», «Избицкая» и «Рубежная». В Сумской области нанесено поражение подразделением 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Толстодубово, Студенок, Кровная, Воколовщина и Дорошковка. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки более 220 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 9 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ в Киеве. По данным Минобороны России, поражено промышленное предприятие, осуществляющее производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ. В Одесской области, в порту Черноморск, поражено судно, которое доставило груз военного назначения. Взрывы прогремели в Кировограде, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе и Сумах. Россия будет ждать предложения по новым переговорам по Украине, но больших иллюзий не питает. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
13: Мы готовы и к двусторонним переговорам, и к трехсторонним переговорам. Никогда от них не отказывались. Все переговорные процессы, которые были запущены, начиная с белорусско-турецкого в марте-апреле 2022 года, который завершился в Стамбуле срывом договоренности, которая была уже согласована, включая потом двусторонние российско-украинские переговоры в Женеве и трехсторонние в Абу-Даби с американским участием. Все эти переговорные процессы были прерваны не по нашей инициативе. Поэтому будем ждать предложений, но, так скажу доверительно, иллюзий больших не питаем.
10: Лавров также отметил, что украинское регулирование предполагает выполнение изначальных задач специальной военной операции, нацеленных на устранение первопричин кризиса. Ракета «Союз» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс» МС-35. Сегодня «Союз» стартовал с космодрома Байконур. Грузовик, который выведен на орбиту, должен пристыковаться к Международной космической станции. На борту около 2,5 тонн груза, в том числе топливо, вода, кислород, свежие продукты и медикаменты. Печальное известие. Не стала актрисы, сыгравшей подругу Шарапова, младшего сержанта Варвару Синичкину в фильме «Место встречи изменить нельзя». Заслуженной артистке Наталье Даниловой было 70 лет. Информацию о смерти актрисы подтвердили в ее родном театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Там уточнили, что Данилова скончалась 8 сентября. Актриса снималась и в других советских фильмах «Тайна черных дроздов», «Человек-невидимка», «Жизнь Клима Самгина». Ожидаемые ночью заморозки в столичном регионе могут стать первыми с начала мая, сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты, сделанные на основе официальных данных главной метеостанции ВДНХ. Ранее в гидрометцентре предупредили, что предстоящую ночью возможны заморозки. В отдельных районах столичного региона столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса. Кроме того, заморозки и в ночные и утренние часы вероятны в отдельных районах Владимирской, Рязанской, Тульской, Ивановской и Костромской областей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
8: Погода.
10: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра ливни, днем в северной столице плюс 15-17, в Москве в четверг без осадков, ночью плюс 7-9, днем 21-23 градуса, сейчас в Москве плюс 16.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем привет, всем хорошего вечера. Меня зовут Никита Карпов, я подростковый психолог, и в течение 2 часов мы с вами будем обсуждать подростков. Вы можете позвонить в прямой эфир по телефону 495-728-7171 и задать мне беспокоящий вас вопрос. Я вас внимательно выслушаю, задам уточняющие вопросы и поформулирую свое видение, что может вам помочь в этой ситуации. Также свой вопрос можно оставить письменно на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Ну и традиционно в начале программы я порассуждаю на тему, которая меня волнует и беспокоит. И сегодня я немного погружу вас в закулисье профессии психолога. Для того, чтобы человек начал справляться с какой-то сложностью, эту сложность необходимо вообще-то признать и осознать. Вы, наверное, часто сталкивались с ситуацией, особенно у собственных детей и подростков, когда вот бьется лбом об стену, явно что-то делает не так, но совершенно этого не замечает, а если ему попытаться сказать это напрямую в лоб, то высокий риск быть посланными. И все равно не заметят, а еще и отношения будут испорчены. И это очень частая история даже у взрослых. Ну, у подростков она практически повсеместна, потому что какого подростка не возьми, проблем у него нет, все нормально, ну, только тут сяк, там сяк, но слышать об этом не хочется и думать об этом не хочется. И одна из очень сложных частей моей работы – это сохраняя контакт с подростком, сохраняя возможность доверия, следующего разговора, привести его к некому столкновению с реальностью, столкновению с набором фактов, которые показывают, что есть на что обратить внимание. Видите, я даже сейчас такие слова подбираю, чтобы не говорить там проблема, да, беда, катастрофа. Вот. Это моя профессиональная задача, она решается не так просто, как хотелось бы. Не всегда ее можно решить, но как это, вероятность высока. Значит, в чем польза для вас? Мы очень часто идем в лобовую. То есть мы прям говорим: слушай, ну ты вообще, ты вот здесь то, здесь так, как будто бы тебе надо с этим уже разобраться. Мы не учитываем текущие наши отношения с конкретным человеком. Готов он нас слышать, не готов он нас слышать. Мы не учитываем текущее его видение ситуации, и он может обидеться или среагировать не так, как мы хотели бы. Нам кажется, что прямой путь самый простой. Да, но неэффективный зачастую. Поэтому, конечно, в таких случаях нужна внимательность, нужна деликатность, постепенность, и лучше медленно, чем безрезультатно. Давайте так я сформулирую. Вот, аж афоризм получился. Спасибо, что выслушали. Давайте мы перейдем к, собственно, ответам на вопросы. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Татьяной из Самары. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Угу, задайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Значит, у меня такой вопрос, и ситуация такая сложилась. Вопрос в том, что вот как аргументировать, убедить сына, ему 18 лет, чтобы он учился в институте. Дело в том, что он уже является абитуриентом института, то есть, ну, студентом, так скажем, то есть он туда поступил, но этот институт в другом городе находится, и вот туда надо поехать, там, сразу скажу, как бы, да, родственников кого-то там нету, чтобы сидели рядом, кормили, поили и так далее, то есть это самостоятельная полная такая жизнь предстоит, но мы не бросаем его сразу, хочу сказать. То есть ему уговорено было, что будем приезжать, и он будет на каникулы приезжать. Вот. Не знаю, как аргументировать, его убедить, поехать учиться. То есть откладывается уже вот, ну, сегодня, сегодняшний день 16 число, уже 16, да, учебных дней. А у него все то встреча с друзьями, то какая-то игра в пейнтбол, то еще что-то. То есть какие-то... ну, то есть массу дел придумывает для того, чтобы вот, ну, как бы вот не ехать туда. Вроде и не отказывается, говорю, уже такая ситуация, говорю, давай уже, ты вообще не поедешь туда учиться. Нет, он и не отказывается от учебы, но и как-то туда не могу никак его направить. И вообще как-то на учебу у него нет полностью настроя. То есть он настроен так, ну, вылечу, значит, вылечу. Ну, мне как-то не хочется этого совершенно. И спрашивала его, ну, что он там переживает, волнуется. Ну, то есть у него такое сейчас идет мышление, что, ну, а зачем я буду учиться вообще? То есть он так вот размышляет, я его спрашивала, как он размышляет. Он говорит, а зачем я буду вот учиться, чтобы потом что, всю жизнь работать? И говорит, у меня вообще вся молодость пройдет в этой учебе, потом в этой работе. Говорит, вообще он считает, что жизнь, ну, человек должен жить по кайфу. Говорю, ну как ты понимаешь же, что, то есть, ну сразу, да, напрашивается вопрос.
1: За чей
2: ну,
1: счет,
2: там,
1: да.
2: Совсем безумный, да, вот за чей счет, ты же понимаешь, что надо потом себе там покупать еду, там, квартиру там оплачивать, когда жить, то есть самостоятельно, все равно жизнь она начнется. Но вплоть, знаете, до того, что пугающее меня... Ну, а потом, зачем вообще тогда жить, говорит? Жизнь же как игра, ее можно просто выключить, и все, как тебе, говорит, если надоест играть в какую-то игру, ты ж можешь просто ее выключить. Так и жизнь можно просто, говорит, выключить. Зачем, говорит, жить не в кайф?

0: Вот, это все еще подросток-подросток, скорее всего. Значит, я бы разделил вопрос мотивации к учебе и отъезда. Похоже, это разные какие-то сложности. И по поводу отъезда его поведение выглядит как избегание. То есть, скорее всего, страшно парню. Признать это сложно. И он выбирает, ну, спрячу голову в песок. Да, вот я пока туда не поехал, мне не так страшно. И находятся все время те дела, иные дела и так далее. Здесь я бы, наверное, прежде всего обратил внимание на его там, психологическое состояние. Если у него вообще-то все классно, и просто он нашел замечательный способ ничего в жизни не решать и никуда не ехать, то, ну, сейчас обсудим, какая возможна стратегия. А если он в напряжении, если вы там начинаете поддавливать, а он срывается, то, скорее всего, что-то там неладно. То есть как раз ну, присутствуют какие-нибудь тревоги, напряжения, ну, не какие-нибудь, а вполне себе определенные, да, очень страшно ехать в другой город учиться, даже если со всех сторон себя он презентует как очень смелого и крутого парня. Это все равно страшно. Вот, я бы вот рассмотрел бы версию, что он напряжен, тревожится, и проверил бы ее. Значит, если это просто удобный способ филонить, то мы возвращаемся к вопросу, связанному с мотивацией. У вас всегда есть инструмент в руках, как прекратить оплачивать этот праздник жизни. Вот, вы вполне себе формулируете: дорогой мой, ты поступил, мы с этого момента оплачиваем твою жизнь, пока ты учишься в институте, да, и это выглядит вот так, вот мы там, не знаю, оплачиваем общежитие или квартиру, да, там, и вот такое у тебя месячное содержание. Если ты не учишься в институте, все это прекращается, вот. Соответственно, вот тебе срок, да, там 3 дня, или ты отправляешься уже учиться, или тогда забираем документы из института, ищешь работу, не находишь в течение месяца работу, ты съезжаешь, вот, в никуда. Ну, я утрированно и так жестко достаточно формулирую, но принцип такой, потому что если он в стабильном психологическом и психическом состоянии, вот услышьте эту оговорку, да, и просто это у него такой способ не делать то, что не очень хочется, то у вас, в принципе, единственный инструмент непосредственного влияния – это условия, в которых он находится. Пока что вы эти условия, пока вы этот праздник жизни оплачиваете, вот, и поддерживаете эти условия. Вот. Но это работает только если у него нормальное состояние, просто так больше нравится, чем по-другому. Если состояние плохое, надо заниматься состоянием все же. И тут важен контакт между вами, потому что он может продолжать бравировать, он может рассказывать, что у него все хорошо, все классно, просто что-то не досуг мне ехать в университет. Важно найти подход. Может быть, это не вы, может быть, это папа, если папа есть, может быть, это вообще какие-то ваши знакомые, с которыми у него хороший контакт. Так бывает, что, да, там взрослые друзья родителей, с ними проще поговорить, чем непосредственно с родителями.
1: Ну да, здесь как раз, да, не хочет с нами.
0: Чтобы понять, что происходит. Вот, в принципе, вы можете там эскалировать ситуацию, чтобы его рвануло, да, и он там разозлился и наговорил что-то, и тогда, может быть, вылезет. Но это такой метод, нервный для всех участников процесса. Вот, логика примерно такая. То есть в конечном итоге вы всегда его можете выселить, и пусть разбирается сам. Пока нету у вас уверенности, все ли с ним ок, наверное, это не лучший метод. Можно попробовать, наверное, обозначить конкретный срок, когда уже никакие оправдания и никакие дела не помешают, собственно, уехать. Уже чтобы точно не планировал, я не знаю, там следующий понедельник. Все, все планы закончились, вот билет, ты выезжаешь. Как мы можем помочь тебе подготовиться? Вот, вполне может быть, мы же еще такие тоже ребята пугливые, и на них боимся надавить в какой-то момент. Может быть, он такой: а, все серьезно,

0: пошло, ну ладно, да, и окей, я собрался, поехал. Может быть так, а может быть как раз вы выйдете на ту самую причину, потому что он начнет митинговать, вопить там и так далее. Вот это не самая простая ситуация, но я уверен, что вы справитесь, по крайней мере у вас в руках все шансы сдвинуть это дело с мертвой точки. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Также на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода» можно послушать предыдущие выпуски программы, они там еще очень удобно размечены по темам. То есть можно прям выбрать, о чем хочется в этот замечательный вечер узнать больше. А мы прервемся на несколько минут. 495-728-7171. Скоро продолжим.
1: Трудности перехода. Shine bright like a diamond.

0: всегда отвечает на запросы социума и на культурный контекст. Илья Претапорте, историк моды.
1: Так говорит «Маяк».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня вечером выступит с телеобращением по поводу парламентских выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал такое обращение традиционным. Представитель Кремля также пообещал проинформировать о том, каким способом проголосуют на выборах в этом году президент. При этом Песков напомнил, что предыдущие несколько лет Путин использовал онлайн-голосование. Средствами ПВО за сутки сбито 258 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Семеновка и Васильевская пустошь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 155 военнослужащих, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Мирная жительница получила ранение в результате атаки беспилотника ВСУ на Коренево в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, женщине была оказана медицинская помощь. Взрыв прогремел в Елизаветграде, Кировоградской области Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Кировограде, Киеве, Одессе и Сумах. России не хотелось бы оплачивать подготовку Армении к членству в Евросоюзе за счет огромных преференций страны в ЕАЭС. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам министра, Ереван должен сделать свой выбор.
2: Процессы постепенного перехода Армении на нормы и стандарты Евросоюза, они уже начались. Мы ни в коей мере не хотим искусственно задерживать процессы диверсификации, которые провозглашены премьер-министром Пашиняном. Я только что говорил, что мы за то, чтобы каждая страна имела право выбирать себе и партнеров, и путь развития. Но определиться все-таки надо, потому что если процесс внедрения в армянское законодательство и нормативную практику евростандартов уже начался, то России не хотелось бы оплачивать членство или подготовку к членству в Евросоюзе путем тех огромных преференций, которые Армения получает в Евразийском экономическом союзе.
0: Лавров также заявил, что не видит, как Армения может оказаться в составе Евросоюза, куда уже много десятилетий стоят в очереди Турция и Сербия. Живой вирус болезни Ауески выявили в образцах 20-й серии вакцины для собак «Мультикан-8», сообщили в Россельхознадзоре. Образцы были отобраны в Ярославской области, где были зафиксированы самые первые случаи гибели домашних животных. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением вакцины «Мультикан-8» 20-й серии, в которой был чужеродный вирус, летальный для данного вида животных. Ранее сегодня Россельхознадзор официально обязал изъять из обращения и уничтожить 20-ю серию вакцины для собак «Мультикан-8» после проверки. Согласно предписанию, производитель «Ветбиохим» обязан самостоятельно забрать бракованную серию с клиник и ветаптек и ликвидировать ее. Напомню, летом владельцы домашних животных начали массово жаловаться на тяжелые побочные явления, осложнения и даже гибель собак после инъекции препаратом конкретной партии вакцины «Мультикан-8». Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра ливни, плюс 15-17, в Москве в четверг без осадков, 21-23 градуса.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче континентальной хоккейной лиги «Сибирь» дома в Новосибирске принимает нижнекамский «Нефтехимик». В концовке игры счет 0-2. Дарья Клепикова, Юлия Ефимова, Егор Корнев и Мирон Лифенцев вошли в состав сборной России на этапы Кубка мира по плаванию на короткой воде. Первый этап пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй состоится в Ташкенте с 8 по 10, а третий в Астане с 15 по 17 октября. Российские спортсмены выступят на турнире с флагом и гимном страны. Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева выступит на чемпионате России по гонкам на лыжероллерах. Соревнования пройдут в Архангельской области с 19 по 21 сентября. Терентьева пробежит всю программу, кроме спринта, рассказал ее тренер Егор Сорин. В апреле Наталья родила сына. 18:30 московский «Спартак» дома сыграет с воронежским «Факелом» в 9-м туре российской премьер-лиги. Комментатор Александр Аксенов делится своим мнением о предстоящем матче.
2: «Спартак-Факел» – это, конечно, матч таких соперников, которые разные весовые категории представляют, потому что «Спартак», конечно, хорош. «Факел» – это команда, которая сейчас на самом дне, по сути дела, находится, как и родина. И, пока я думаю, что какой-то перспективы хоть как-то составить конкуренцию «Спартаковцам», наверное, не имеет. Поэтому я думаю, что здесь «Факел» будет терпеть, отбиваться, «Спартак» будет атаковать. Возможно, появится «Барко», которого очень ждут. Возможно, будут еще какие-то приятные новости для «Спартака». Может быть, Литвинов уже в какой-то степени восстановился и готов, скажем так, выходить. Но в любом случае «Спартак» должен, конечно, такие команды переигрывать. Я думаю, что здесь не то, что будет совсем без проблем. Я думаю, что здесь будет победа уверенная, но, скажем так, все равно придется немножечко давление создавать, потому что «Факел» — это все-таки команда, которая достаточно характерной является, но не хватает запаса прочности. Поэтому победа «Спартака» и достаточно хорошая.
1: А перед игрой нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что уже не обращает внимания на слухи о его уходе из команды. «Впереди 2 года контракта. Что будет потом, не знает никто, но сейчас я счастлив здесь. Хочу играть за «Спартак» и приносить ему победы», — рассказал костариканский футболист. Сегодня в матче против «Факела» Угальде выйдет в стартовом составе. Футболиста ЦСКА Матеуса Рейса дисквалифицировали на 2 матча чемпионата России. Также защитник получил еще 2 матча дисквалификации условно. В матче против казанского «Рубина» бразилец был удален с поля на 15-й минуте за грубый подкат. Игрок не согласился с решением главного арбитра матча Инала Танашева и толкнул его в спину, уходя с поля. А испанский полузащитник московской родины Икер Посо дисквалифицирован на 3 матча за оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении после окончания игры против самарских «Крыльев Советов». С вами был Юра Геворкян.

0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода». Мы с вами говорим про подростков. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи Ольга из Вологды. Ольга, здравствуйте.
2: Кита.
1: Да, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Угу. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Никита, у меня очень такой наболевший, наверное, вопрос. Не только меня, я думаю, касается, но и других родителей. Меня очень беспокоит, когда я что-то начинаю требовать от ребенка, ему не хочется это делать, и он кричит: я ненавижу тебя, я тебя ненавижу, ты плохая мама.
1: Угу.
2: Вот
1: а сколько
2: я
1: лет?
2: Хотела бы мальчик, 12 лет.
1: Так. А в итоге делает то, что нужно?
2: Ну вот через эту истерику, через слезы, да, делает. Ну вот сказав мне вот такие пакости, делает.
1: Угу. А как вы реагируете?
2: Ну в основном это касается уроков.
1: Угу. Но он не фанат учебы, да?
2: Он не фанат учебы. Ну, учится хорошо, успехи у него есть, он очень умный мальчик, все это говорят все учителя, но он лодырь. И мне приходится его заставлять, я не даю ему списывать с ГДЗ, потому что он не понимает, что он списывает. Можно же списать, ты понимаешь, а можно просто списать все.
1: Uh-huh.
2: И готовое домашнее задание. А как вывод, самостоятельные контрольные идут на двойки, тройки. Вот, поэтому у нас такой практики нет. Самостоятельные контрольные пишутся хорошо, но математику я сижу. Сижу не только я. У нас репетитор по математике.
1: Uh-huh.
2: И поэтому хорошие оценки, но это касается не только математики. Например, что-то надо читать устно. И здесь я уже не подхожу. И говорю, то есть ты делаешь вот это вот, потом ты идешь на тренировку, потом у тебя свободное время, ты можешь в гаджет сидеть, uh-huh. играть, переписываться с ребятами, что ты там делаешь, смотреть фильм. Ну, будь любезен, сделай это задание. Прочитай, вот, и начинаются слезы, и вот такие вот плохие слова.
1: Uh-huh. Так. Смотрите, ему 12. Что вы знаете про этот возраст?
2: Так, Никита, благодаря вам я его познаю, этот возраст. Я
1: угу.
2: начинаю познавать с лета. Я также знаю, что правила взяла себе, что если, например, как вы сказали, гаджет лежит рядом, и он не мешает делать уроки, я к нему не цепляюсь. Если я смотрю, что он постоянно в него смотрит, угу. я его, говорю, будь любезен, угу. тоже вот сюда. Вот. Также я знаю, что вот это вот вспыльчивость. Я знаю, что надо промолчать. Вот это слово «мне пофиг». Я также знаю, что надо сказать. Вот ваши рекомендации, что мне не нравится это слово, что вот uh-huh. так-то и так-то. Но как-то он говорит: «Что, мама, хорошо, мы не будем с тобой. Ой, я не буду это слово тебе говорить, раз оно тебе не нравится». Но, тем не менее, вот это пофиг. Но я не могу вытерпеть тоже вот его, вот эти вот слова, вот uh-huh. это вот его вспыльчивость, вот это вот поведение. Вот, и я тоже начинаю кричать. Я uh-huh. ухожу, говорю: ты дай мне остыть, я вернусь к тебе. Ну, пожалуйста, давай каждый посидим в своем царстве, государстве. Ты в своей комнате, я в своей, либо я пойду прогуляюсь, у нас прекрасный парк около uh-huh. дома. Вот, потом прихожу, также прекрасное выражение, да, что можно ваше, можно uh-huh. уйти от проблемы, да. Вот, вернее, не начинать, извините, волнуюсь, но вот мне это выражение очень понравилось. Вот.
1: Uh-huh.
2: И поэтому, да, что зачем я эту... Конфликт, я ухожу от него, я не начинаю его дальше. Вот,
1: uh-huh.
2: что. И потом, как бы, мы друг друга поняли, пообнимались, что да, ты меня прости, я тебя прощаю. И у нас потом начинается следующий день, он все сделает, и у нас опять начинается. Я чувствую, что это уже какая-то... хорошая традиция. Я сделаю, но при этом я скажу, я тебя ненавижу, и ты плохая мама. Ну, вот, понимаете, меня это ведет до трясучки, я пойду там пошагаю, возвращаюсь домой, и опять вот у нас так вот.
1: Слышу вас. Очень здорово вы действуете. Я бы прям лучше и не сформулировал. Действительно, у вас с высокой вероятностью уже есть некая, ну, я не назову это традицией, но просто образ действий, который решает задачи и ваши, и его. То есть и уроки сделаны, и у него нервное напряжение сброшено. Другой вопрос, что там далеко не самая приятная форма сброса этого нервного напряжения. Ну, наверное, я здесь хотел бы вас поддержать. Они никогда не имеют в виду то, что произносят, да, если рассказывают, как я тебя ненавижу вообще, и ты плохая мама. Им, во-первых, не с чем сравнивать, обратите внимание, вот, плохих и хороших мам. А во-вторых, в глубине души у каждого ребенка его мама самая лучшая, всегда. Вот какая бы ни была. Просто это те слова, которые, скорее всего, по опыту эскалируют ситуацию. Он чувствует чувства активно очень по этому поводу. Может быть, говорит это от бессилия, может быть, да, там уже нехватка саморегуляции. Но чаще всего такая эскалация конфликта просто приводит к эмоциональному выплеску. Становится проще, легче и собой поуправлять в том числе. И с мамой, слава богу, можно разрулить, вы не уходите в закат, да, там, и не обрубаете ему коммуникацию, общение. И очень круто, что у вас потом получается с ним проговорить, что вот это мне прям больно и обидно, я бы не хотела этого слышать. И он это усваивает, но раз за разом все-таки с собой не очень справляется. Поэтому я здесь вам удивительного и нового ничего не скажу. 12 лет – такой возраст, когда это прям путь. И вот это перекипание, оно должно происходить для того, чтобы вообще он что-то мог. У вас, представьте, что такой научный проект, исследование, как можно этому перекипанию придать более гуманную форму. Чтобы он мог покричать и поплакать, но, например, не говорил настолько неприятных слов. Вот. Можете экспериментировать со своим поведением. Единственное, что потом, пожалуйста, вот то, что вы делаете, очень классно, потом всегда проговаривайте. Потом всегда проговаривайте, обнимайтесь и убеждайте друг друга, что вы друг друга любите. Потому что они, когда в запале какие-то такие слова говорят, им внутри очень страшно, а вдруг мама серьезно об это заденется, и как бы и наши отношения разрушатся. Поэтому это не то, что они мысли такие в голове, это просто ужас животный внутри. Поэтому после ситуации всегда проговаривайте, и вы классно справляетесь. Спасибо вам большое за вопрос, спасибо вам большое за историю. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а мы продолжим через пару минут.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
5: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологде на улице Мира полностью заасфальтировали проезжую часть на участке от железнодорожного вокзала до улицы Герцена. Это второй этап благоустройства дороги. Рабочим осталось уложить покрытие только на примыканиях. Параллельно на улице меняют ограждения и светофоры, устанавливают бордюры, укладывают тротуарную плитку и обновляют освещение. Все работы на этом участке планируют завершить осенью. После обновления улица Мира будет благоустроена. Устроена на всем протяжении от реки до вокзала. В Череповце в ближайшие выходные планируют открыть для движения перекресток улиц Любецкой и Городецкой. Сейчас там завершают работы по перекладке инженерных сетей. В субботу подрядчик должен уложить верхний слой асфальта. Если работы завершат по плану, уже в воскресенье по перекрестку смогут проехать автобусы и другой транспорт. После открытия перекрестка автобусы номер 7, 18, 25, 25А и 32 вернутся на привычные маршруты. В Вологде приступили к покраске фасада вечерней школы номер 1 на улице Сергея Орлова. Параллельно ремонтируют кровлю и меняют часть окон. В дальнейшем специалисты обновят входные группы, цоколь и кирпичную кладку. Финальным этапом станет архитектурная подсветка здания. В Череповце в сквере здоровья открыли новую площадку для силовых тренировок – Богатырскую поляну. Она расположена на улице Годовикова. Здесь установили тренажеры для разных групп мышц, в том числе рычажную тягу, мультиштангу, гантельный ряд и комплекс для тренировки всего тела. Заниматься на площадке можно бесплатно и на открытом воздухе. Оборудование рассчитано на людей разного возраста. Богатырская поляна стала проектом ТОС «Ленинградский» и одним из победителей конкурса социальных инициатив. Завтра в Вологде представят новый сборник «Варлам Шаламов и русская литература». Презентация пройдет в областной научной библиотеке, начало в 5 часов вечера. В книгу вошли материалы научной конференции, которая состоялась в 2022 году в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге. Авторы исследуют связь творчества Варлама Шаламова с русской литературой и рассказывают о его отношении к произведениям Пушкина, Достоевского, Пастернака. Составители сборника, журналисты и исследователи творчества Шаламова – это Валерий Есипов и Константин Тимашов. На презентации выступят исследователи, преподаватели и представители культурного сообщества Вологды. Инклюзивный танцевальный коллектив «Ступени» из Череповца вернулся с наградами с международного фестиваля в Китае. В провинции Хэбэй собрались более 2000 участников из России и Китая. Череповецкие артисты выступили в танцевальном и вокальном направлениях. Все 4 номера «Ступеней» получили звание лауреатов первой степени. Солист Георгий Петухов стал лауреатом второй степени с песней «Черный ворон». На открытии фестиваля коллектив исполнил «Катюшу» на китайском языке. И в завершении выпуска. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев передал видео «Привет» в Вологодчине с Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. В коротком видео он показал сувенир с изображением знаменитой вологодской буквы «О» и назвал регион прекрасным, а его жителей – замечательными. Губерниев уже приезжал на Вологодчину этой весной. Вместе с губернатором он открывал физкультурно-оздоровительный комплекс в Вожиге и участвовал в лыжном фестивале «Кубок малыша».

0: Года на маяке. Завтра Вологодская область окажется под влиянием теплого воздуха. Днем температура поднимется до плюс 16 и плюс 20 градусов. В большинстве районов без существенных осадков, однако вечером на западе области местами пройдут дожди. Сегодня в Вологде и Череповце ночью синоптики обещают около 10 градусов, завтра днем плюс 19. Облачно, во второй половине дня в Череповце возможен дождь.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Часов в Москве.
5: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. В кольце окружения идут бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Отришки, Чаплино, Днепропетровской области, Васиновка, Васильковая, Вольнянка, Мельник, Самойловка, Никольская, Запорожской области. ВСУ потеряли более 290 военнослужащих и 8 автомобилей. В Киеве поражено промышленное предприятие, осуществляющее производство специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Одесской области, в порту Черноморск, поражено судно, которое доставило груз военного назначения. В Киеве и ряде областей Украины объявлена новая воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Сумах, Кировограде и Елизаветграде Кировоградской области. Новость последних минут. Владимир Путин выступает с телеобращением гражданам накануне выборов. Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Глава региона рассказал президенту о проекте моста на Сахалин. Сообщил, что первые испытания по доставке грузов дронами пройдут в Хабаровском крае в октябре. Губернатор также попросил главу государства ускорить утверждение программы судоходства и обновления флота.
6: Обращаюсь к вам, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. Нам нужно развивать Амур, это река и межрегиональная для России, и межгосударственная, потому что она, часть ее проходит по...
7: Да, протяженность у вас водных путей почти 7 тысяч километров. Да?
6: Так точно, из них 3,5 тысячи судоходные. Поэтому, конечно, и кроме этого, из Харбина, из Фуюаня, из китайских, по реке Сунгари, она впадает в Амур и дальше в бассейн Тихого океана. Конечно, это большая магистраль, которую нужно использовать. Вот. Но и кроме этого, попытки санкционного давления продемонстрировали необходимость развивать свой судоремонт.
4: Владимир Путин дал высокую оценку темпам роста доходов бюджета Хабаровского края. Губернатор доложил президенту, что ВВП региона перешагнул отметку в 1 700 000 000 000 рублей. Доходы бюджета могут достигнуть 233 миллиардов. По итогам прошлого года Хабаровский край занял второе место в России по темпам промышленного производства с показателем более 118%. Россия не собирается нападать на Европу, но если Европа нападет сама, то конфликт долго не продлится. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Министр отметил, что идея нанесения стратегического поражения остается сутью устремления Запада применительно к России.
5: Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался, подчеркнул, что у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой. Я надеюсь, что это предостережение услышано в европейских столицах и в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу.
4: Лавров заявил, что Россия не вернется к объятиям с Европой, как после распада СССР. Министр также отметил, что Россия не будет выстраивать свою политику из расчета на то, что все наладится в случае прихода к власти в Европе правой оппозиции. Еще Лавров заявил, что не уверен в будущем Британии. По его словам, будущее этой страны определит стремление кельтских народов, королевства к референдумам о независимости. Бабье лето в Москве буквально переродится в классическое. Это случится в ближайшие двое суток, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра будет тепло, как в августе. Такая комфортная погода продержится до конца недели.
8: В ближайшие двое суток произойдет перерождение бабьего лета в классическое лето. Четверг станет по-летнему теплым, прогнозируется довольно тоже погожий денек, без осадков, естественно, переменная облачность. Ночью плюс 7-10, днем, внимание, плюс 20-23, а это на 5-6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Комфортная погода продержится до конца недели, на осень в среднем будет теплее климатической нормы на 1-3 градуса.
4: Ранее Тишковец пообещал жителям столичного региона реинкарнацию бабьего лета с большим количеством солнечных дней в октябре. По словам синоптика, по количеству осадков следующий месяц будет с недобором. Это указывает на высокую вероятность повторов бабьего лета, но уже старого. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
4: Сейчас в Москве 17 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра ливни, днем в северной столице 15-17 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», а это значит, мы с вами говорим про подростков. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. И я с удовольствием, как пообщаюсь с вами голосом, и часто это удобнее, но за неимением такой возможности могу ответить на ваш вопрос и на письменный тоже, но уж буду отвечать как понял. Звоните, пожалуйста, это ничего вам не стоит, зато можно получить направление, куда думать, куда действовать. Так, мы пока побеседуем с Екатериной из Астрахани. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Я бабушка, у меня такой вопрос. У меня две внучки. Старшая Вероника, ей 10 лет, и вопрос у меня как бы по ней. И младшая Маргаритка, ей 4 года. Вот девочки достаточно развитые, умненькие. Старшая, она очень рукодельная, но, к сожалению, никогда не умела и не умеет играть в игрушки, то есть это не ее тема. А вот младшая, она наоборот, она не очень любит вот все вот эти вот наклейки, рисование, но очень любит играть в игрушки, у нее всегда с собой маленькие там какие-то вот придумывать ситуации и все такое прочее. Ну, наверное, бывает это в семьях, у меня внучки частенько не ладят друг с другом. Или возникает проблема. Вот в конце года учебного, старшая уже, сейчас она и растет, и были проблемы с учебой, ну не то что проблема, а усталость уже такая. И возник вопрос о том, что с сестрой ссорятся, вплоть до того, что вот зачем она нам нужна, лучше бы ее не было, ну и все такое прочее. Пытаемся ее успокоить, объяснить, хотя она никогда не была против рождения младшей сестры. Но вот почему-то вот, начиная с прошлого как бы учебного года, вот возникает такая постоянная ситуация. Ссоры, крики, почему вы меня заставляете ей постоянно уступать, почему я всегда виновата, ну и вот все в таком вот ключе. Вот, вопрос у меня такой. Со старшей внучкой у меня хороший контакт. Она очень часто у меня бывает, все выходные проводим мы с ней вместе, все лето мы с ней были вместе за городом. Младшую она не видела, скучала по ней, созванивались, они разговаривали. Но как встретились, ну, в общем-то, все повторилось заново. Я пытаюсь как бы ей все время объяснить старшей внучке о том, что ну вот действительно надо уступать. Смотри, как мы дружим там, ну, с моим братом, у меня с братом прекрасные отношения. Ну, как бы машет головой, соглашается, но изменений никаких.
1: А за что воюет с сестрой?
2: Вот вы знаете, абсолютно за все. То есть начинает играть, вроде ничего, все, начали играть. Младшая там попросит, не попросит, она просто начинает у нее забирать игрушки. Старшая ей не дает. Мы, конечно, начинаем говорить, отдай, зачем тебе это нужно, ну, уступи, пожалуйста. Все, она все бросает.
1: А почему вы так говорите?
2: А мы что-то даже не знаем, что говорить, как говорить по-другому. Да вроде маленькой нужно уступать, нам кажется, как-то так.
1: Почему?
2: Ну, действительно, не права. Ну, потому что вроде это игрушки, и я ей все время говорю, никогда отдай ты, она поиграет и бросит. Ты заново потом будешь в это во все играть. Ну, наверное, просто мы привыкли, что младшим надо уступать. Почему-то вот так думаем. Вот что же мне вот хотя бы как бабушке. Вот я говорю, что она каждый раз ко мне приходит, то есть вечером там мы с ней начинаем общаться, она говорит, бабуль, давай поговорим. Я говорю, ну давай. Она начинает мне рассказывать, что у них в школе происходит, там какие, ну там что-то смеемся, с ней общаемся. И всегда я ей исподволь начинаю говорить, нет, ну давай как-то с Маргошей там, ну не обращай там внимания на что-то, или там, ну, уступи, ну. Да, но вот дальше этого ничего и не происходит.
1: Хорошо, вот давайте вот прям с этого места начнем. Чем помочь? Добавить справедливости. У них игра. Игра – это, ну, некое партнерское мероприятие. Они обе заинтересованы, они играют. У игры есть правила. Если один игрок нарушает правила, то второй игрок возмущается. Справедливо?
2: Ну, конечно.
1: Но подключаются взрослые и говорят, твое возмущение несправедливо, а ты возмущаться не имеешь права, она маленькая, поэтому она правилам не подчиняется. Какой интерес с маленькой играть? Никакого. Да? И на взрослых-то она не может так агрессию свою выражать, хотя вообще-то взрослый источник агрессии, источник гнева. Поэтому прилетает младший, ну, что тоже очень закономерно. Поэтому, наверное, первое, на что бы я обратил внимание, это на вопрос справедливости. Я как старший ребенок очень вашу внучку понимаю. Почему-то старший очень много всего должен, вот, и за это нет никаких совершенно бонусов, кроме очень гипотетических взрослых идей, у вас там потом будут хорошие отношения.
2: Да, да, да.
1: Обидно сейчас, да, несправедливо и нечестно сейчас. И младшая меня может бить, а вот если я ее тресну, вот тогда все и взовьются, да, и скажут мне, что же ты не могла потерпеть. Ну, я сейчас выкручиваю, утрирую очень, но принцип ровно такой. И очевидно, есть ситуации, где не права старшая, однозначно, но объективно не права. Есть ситуации, где не права младшая. Есть ситуации, в которых непонятно. И это три разных типа ситуаций. И, соответственно, у взрослых должна быть стратегия поведения на каждый тип ситуации. И стратегия, учитывающая, кто прав, а кто не прав. А не кто взрослый, а кто не взрослый. Вот это очень важно, потому что мы сами создаем ситуацию неравновесности, несправедливости. Вот. И тем самым наращиваем напряжение, собственно.

0: но в результате надо уступить. Поэтому аллергия на слово «любить» тоже может быстро достаточно появиться. Во-вторых, ну, не требует того, что она не должна, по большому счету. Мы иногда еще при помощи старших детей закрываем свои какие-то задачи.
1: Вот. Конечно.
0: Вот. Ну, и она, соответственно, естественным образом реагирует. Она же всего этого не понимает, старшая, я имею в виду, и не может вам высказать, и не может на вас направить свой гнев. Поэтому достается младший. Это не то чтобы редкая ситуация, давайте так. То есть она не уникальная. Что еще поможет? Четко определить поведение, которое недопустимо. Они поругались во время игры и разошлись. Бо это их дело вообще-то, да, не ваше. Ну, не поиграли. Нам просто удобно, что они вместе играют, они у нас внимания не требуют. Поэтому мы начинаем злиться, что у них игра прекратилась, и очень быстро решаем проблему. Так, ты отдай, ты сядь, все, играйте дальше, не лезьте к нам. Ну, например. Вот. Они поругались, они перестали играть, ну, имеют право. Захотят снова поиграть, им придется договориться. И придется помириться. Здесь можно подключиться, спросить, что произошло, помочь им разобраться, потому что в этом возрасте у обеих еще недостаточно терминологического аппарата для того, чтобы все это описать, что произошло. И наша задача – помочь им разобраться и помочь разрулить вопрос им. Не как мы видим, да, а вот помочь разрулить вопрос им. Да, да. Но если возникает поведение, которое недопустимо, например, кто-то кого-то ударил, то здесь мы включаемся моментально. Это, ну, не воспитательные действия, никакие. Мы просто останавливаем ситуацию. То есть мы здесь за безопасность. Вот. И дальше мы будем потом разбираться, почему это произошло. Но сейчас нарушитель тот, кто переступил границу, переступил закон. И вот эта граница должна быть очень четко обозначено, невероятно четко. Вот как вот вам кажется четко, а потом посмотреть на нее глазами 4-летнего ребенка и переформулировать. Вот, чтобы вы могли сказать, произошло вот это нарушение, поэтому я делаю вот это. И все. Ваша, вот наша роль взрослая вот такая. После конфликта, после ситуации, когда уже эмоций не такое количество, можно поразбираться, пообсуждать. Слушай, а чего ты на нее сердишься так? Чего она тебе такого сделала? Да? Не давить, не рассказывать, как правильно. Здесь задача, чтобы мы про старшую сейчас, чтобы она немножко поформулировала. Да? А может быть такое, что тебе обидно, например, что мы там, там заставляем что-то, да, там с ней. Вот. И мы таким образом немножко выпускаем пар у нее. Помогаем ей эту пару выпустить. И помогаем чуть по чуть начинать формулировать, что происходит, потому что все равно большая часть этих волн, они эмоциональные, нерациональные, там нет никакого размышления, обсуждения. Вот. И уже станет гораздо спокойнее. Вот когда она к вам приходит, я бы прям инициативно воспитательный разговор на тему не заводил. Если всплывает, вот она хочет с вами поговорить, ну классно же, да, с бабушкой разговаривать – это милейшее дело совершенно, бабушке главной наперснице. Вот, и разговаривает, и что-то там хорошо-хорошо. Вот она что-то про сестру упомянула, вы можете уточнить, пораспрашивать, но не надо ее все время возвращать в ситуацию, где она в итоге оказалась плохая. Потому что это снизит количество ваших разговоров с ней. Однозначно. Вот пока еще нет, но в перспективе да. Если вы постоянно будете воспитывать. И воспитывать вообще для бабушек, я считаю, это не главное дело. Вот. Воспитание – дело родителей, ваше дело – получать удовольствие, как мне кажется, и выстраивать отношения с внучкой, чтобы и ей было хорошо. И в этом смысле у вас карт-бланш, конечно, на общение, на то, чтобы просто выслушивать. Вы можете не чувствовать себя обязанной на что-то повлиять прям. Вот. То есть, если что-то у вас дома происходит, вы тут, конечно, королева, и вы определяете правила, и вы разруливаете, что как должно быть, и вы там раздаете, если надо раздать. Вот. Если это не у вас дома,

0: просто там хотите на будущее повоспитывать, то можно и не надо. Вот. Ну, и вам проще будет жить, и ей проще будет жить, и отношения будут лучше. Но в целом вот принцип общий такой. Снизить количество несправедливости, разделить нарушение и ненарушение, четко сформулировать, какое поведение является переходом границы, и включаться в этот момент, по максимуму позволять им разрулить ситуацию самостоятельно. И вот это очень сложно, у меня, у моих детей тоже такая разница, при которой младшему все время обидно, когда он играет со старшим. Но вообще-то это нормально, вообще-то это нормальная часть жизни, да, что у него пока еще не хватает навыков, умений, у старшего пока еще не хватает терпения на него, вот, поэтому часто случаются обидные ситуации. И мы про это разговариваем. Говорю, слушай, если так обидно, ты же можешь не играть в ту игру, где очень плохо получается, да? Или быть готовым к тому, что будет грустно. Вот. Понятно, что это все пока пустой звук, там, но со временем начнет работать. И в том, что плачет младший, прямо скажем, далеко не всегда виноват старший. Иногда просто виноват возраст. Вот. Спасибо вам большое за вопрос, за вашу включенную бабушкину позицию. 495-728-7171. Вернусь к вам через несколько минут.
1: Трудности перехода.

0: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к гражданам России перед выборами в Госдуму. Президент отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ с общими ценностями, которые не удастся расколоть и запугать.
2: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет.
0: Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы и принять ответственные решения, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил президент. Сообщение Минобороны России: в порту Черноморск поражен контейнер-воз, доставивший грузы для ВСУ. Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ночью в порту Черноморск Одесской области было поражено судно, которое доставило груз военного назначения. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады горючего, военного имущества, места сборки, хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. Лучшей гарантией безопасности Германии стал бы ее отказ от соучастия в поддержке киевского режима, прекращения военной и финансовой поддержки. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она отметила, что действия зачинщиков дроновой истерии ФРГ – большая ошибка, сознательный выбор в пользу эскалации военно-политической обстановки в Европе. По словам российского дипломата, курс немецких властей с очевидностью нацелен на подготовку бундесвера, госаппарата и экономики Германии к потенциальному широкомасштабному конфликту с Россией. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра ливни, плюс 15-17, в Москве в четверг без осадков, 21-23 градуса.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня большой игровой день. Сибирь уже проиграла Нефтехимику 0-3. В эти минуты Магнитогорский Металлург играет со Спартаком 1-1 здесь. Слават Юлаев выигрывает у Акбарса 3-0. И Лада уступает Борису 0-1. Ну а теперь к футболу. Сегодня проходят матчи 9-го тура российской премьер-лиги. В эти минуты Спартак играет с Факелом. И на связь со студией наш обозреватель Дмитрий Сухинин. У него и узнаем подробности. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. 6 минут команды провели на поле в сегодняшнем матче. Пока мячей забитых нет. Ну и очевидно, что когда встречается вторая и последняя команда чемпионата, то определенное игровое преимущество будет у второй команды. У «Спартака» мяч в ногах держится значительно чаще. Уже даже был один удар по воротам, но не в створ. После того, как Фролкин с навеса Маркиниса справился, выбил мяч кулаком из штрафной площади. Салари первым его подхватил, пробил, но вот удару точности не хватило. И нужно отметить, что, конечно, «Спартак» вот против команд, которые играют с тремя центральными защитниками, будь то Оренбург, условно говоря, Рибалтика, Хуан Карлос Карседо выпускает двух форвардов, и сегодня у Гальда и Даку с первых минут. Барков в запасе, но, как говорил главный тренер перед игрой, он свои игровые минуты получит, набирает форму, восстанавливается после серьезно перенесенный, по-моему, бронхит у него был, пришлось даже пить весьма серьезные антибиотики, ну и после антибиотиков традиционно организм приходит какое-то время в себя, поэтому Барка уже появляется в предыдущем туре и сейчас тоже получит какие-то игровые минуты. Ну а у Факела все традиционно, с тремя центральными защитниками стараются насытить центр поля, как могут выигрывать там борьбу у Спартака за счет, вот, чаще всего, наверное, количественного насыщения, но пока вот нормально даже подержать мяч или дойти до штрафной Максименко у гостей из Воронежа не получается. Напоминаю, сыграно 7 минут, пока забитых мячей в матче «Спартака» и «Факела» нет.
1: Спасибо огненному Дмитрию Сухинину. Еще один матч проходит в эти минуты. Родина играет с Рубином. Здесь пока по нулям. И еще один результат. Футбольный клуб «Арсенал» на выезде сегодня проиграл Енисею в матче 12-го тура первой лиги 1-3. Напомню, что сегодня стало известно об отставке главного тренера Енисея Сергея Ташуева. Ну а 15 сентября «Арсенал» объявил о подписании контракта с Дмитрием Оленичевым. И о спорте на этом пока все.
3: Ты пришел спасти нас.
4: А что, надо?
3: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
4: Есть у меня одна идейка.
5: Как Иван в сказку попал? В кино с 17 сентября. 6+.
6: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
7: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
8: «Маяк». Перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
9: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Мы с вами говорим про подростков. И чтобы задать свой собственный вопрос, вы можете позвонить по телефону 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете задать свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Сергеем из Рязани. Сергей, здравствуйте.
10: Девочка, 15 лет. Угу. Я отец. Дочь с мамой живут отдельно. У меня проблема такая, что, ну, наверное, последние 2 года стал замечать, что дочь игнорирует просьбы мамы на какие-то там действия, убрать комнату, сходить в магазин. Я начал помогать тоже, также, да, какие-то поручения. И в итоге пришло к тому, что она после каких-то замечаний начинает плакать, истерить. Ну, истерика небольшая, просто идут слезы, она закрывается, перестает разговаривать с нами. Все, на этом мы закрываем тему разговора там по поводу причины и просьбы. И получается, что она просто не выполняет то, что мы даем задание. И в дальнейшем пошли даже проблемы в школе. Учитель тоже делает замечания. И на данный момент мы не знаем выхода, как дальше нам поступать в этой ситуации.
9: Угу. А вообще она в каком состоянии?
10: Да нет, она как-то веселая, нерадостная. Она от нас, она... Проблема-то в том, что она требует, ну не требует, а, как сказать, это, ну, наверное, правильно требует там какие-то такие заделочки, косметику, там ногти сделать себе красивые. В ответ я, например, уже как отец говорю, ну, ты помоги маме, мама работает, ты прибери комнату, там, ну, что-то такое по дому. На это все идет игнор. А так как я не живу совместно, да, я не могу, ну, как повлиять или там, ну, правильно сказать, наверное, ужесточить это. Более жестче сказать, контроль более... Там, да,
9: не можете.
10: Вот, не могу, да. И получается, что она пользуется этим, а мама очень любит дочь. Соответственно, позволяет и разрешает все. И присутствие подруг без согласования мамы дома. И там вот эти же, я считаю, что до 15 лет еще рановато. И ногти, и ресницы. И вот на это сейчас у нас начинается конфликт. Потому что, например, я ей говорю, что, например, там дедушка, да, он очень любит с той стороны, он души не чает, и как по любой просьбе приезжает, помогает. Я ей говорю, ну ты съезди к дедушке, поинтересуйся, может быть, ему помочь убраться, продукты, а бабушки уже как года нет, он один живет. И я прекрасно понимаю, что тут бы как раз вот и, наверное, помощь бы внучке была бы. И при том, что не только помощь, но и задействованность ее, отдача по отношению к нам и дедушке. И у нас сейчас вот эта вот проблема очень большая. Нет отдачи, нет, вот именно от подростка.
9: Смотрите, это не то, что решается по щелчку пальцев. Дочка ведет себя тем или иным образом, ну, ведет себя так, как позволяет выстроенная вокруг система. Ну, в принципе, дети вообще ведут себя определенным образом в рамках той системы, которая вокруг них есть. Соответственно, никакие слова ситуацию не поменяют. Ситуация может поменяться, если поменяется система. Если наведется порядок между, как минимум, там, в том, что является требованием, что является просьбой, а что у нас переговоры. Это все разные форматы. А то родители чаще всего делают вид, что просят, а потом начинают наезжать, как будто это было требование. Вот. Ну и дети справедливо по этому поводу сердятся. Это раз история. Второе. Достаточно высокая должна быть степень последовательности в предъявлении требований, в формулировании последствий и так далее. Ну и чтобы эти последствия происходили. Если этой последовательности нету, то дети действуют так, как им удобно. Чаще всего. Вот. Ну и ситуация еще осложняется тем, что звоните вы, а не супруга, а вы справедливо заметили, удаленно воспитанием заниматься не получится. И просто чем больше вы будете давить, тем больше у вас будет дистанция с ней. Поэтому конкретно для вас я бы очень порекомендовал вот эту меру давления определить и, может быть, за собой оставить душеспасительные разговоры, убеждающие, каким образом, да, ей стоит себя вести. Вот, спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Выборы 2026.
2: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологде на улице Мира полностью заасфальтировали проезжую часть на участке от железнодорожного вокзала до улицы Герцена. Это второй этап благоустройства дороги. Рабочим осталось уложить покрытие только на примыканиях. Параллельно на улице меняют ограждения и светофоры, устанавливают бордюры, укладывают тротуарную плитку и обновляют освещение. Все работы на этом участке планируют завершить осенью. После обновления улица Мира будет благоустроена на всем протяжении от реки до вокзала. В Череповце в ближайшие выходные планируют открыть для движения перекресток улиц Любецкой и Городецкой. Сейчас там завершают работы по перекладке инженерных сетей. В субботу подрядчик должен уложить верхний слой асфальта. Если работы завершат по плану, уже в воскресенье по перекрестку смогут проехать автобусы и другой транспорт. После открытия перекрестка автобусы номер 7, 18, 25, 25А и 32 вернутся на привычные маршруты. В Вологде приступили к покраске фасада вечерней школы номер 1 на улице Сергея Орлова. Параллельно ремонтируют кровлю и меняют часть окон. В дальнейшем специалисты обновят входные группы, цоколь и кирпичную кладку. Финальным этапом станет архитектурная подсветка здания. В Череповце в сквере здоровья открыли новую площадку для силовых тренировок – Богатырскую поляну. Она расположена на улице Годовикова. Здесь установили тренажеры для разных групп мышц, в том числе рычажную тягу, мультиштангу, гантельный ряд и комплекс для тренировки всего тела. Заниматься на площадке можно бесплатно и на открытом воздухе. Оборудование рассчитано на людей разного возраста. Богатырская поляна стала проектом ТОС «Ленинградский» и одним из победителей конкурса социальных инициатив. Завтра в Вологде представят новый сборник «Варлам Шаламов и русская литература». Презентация пройдет в областной научной библиотеке, начало в 5 часов вечера. В книгу вошли материалы научной конференции, которая состоялась в 2022 году в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге. Авторы исследуют связь творчества Варлама Шаламова с русской литературой и рассказывают о его отношении к произведениям Пушкина, Достоевского, Пастернака. Составители сборника, журналисты и исследователи творчества Шаламова – это Валерий Есенин и Константин Тимашов. На презентации выступят исследователи, преподаватели и представители культурного сообщества Вологды. Инклюзивный танцевальный коллектив «Ступени» из Череповца вернулся с наградами с международного фестиваля в Китае. В провинции Хэбэй собрались более 2000 участников из России и Китая. Череповецкие артисты выступили в танцевальном и вокальном направлениях. Все 4 номера «Ступени» получили звание лауреатов первой степени. Солист Георгий Петухов стал лауреатом второй степени с песней «Черный ворон». На открытии фестиваля коллектив исполнил «Катюшу» на китайском языке. И в завершении выпуска. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев передал видео-привет в Вологодчине с международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. В коротком видео он показал сувенир с изображением знаменитой вологодской буквы О и назвал регион прекрасным, а его жителей замечательными. Губерниев уже приезжал на Вологодчину этой весной. Вместе с губернатором он открывал физкультурно-оздоровительный комплекс в Вожиге и участвовал в лыжном фестивале «Кубок малыша».

0: Погода на маяке. Завтра Вологодская область окажется под влиянием теплого воздуха. Днем температура поднимется до плюс 16, плюс 20 градусов. В большинстве районов без существенных осадков, однако вечером на западе области местами пройдут дожди. Сегодня в Вологде и Череповце ночью синоптики обещают около 10 градусов, завтра днем плюс 19. Облачно, во второй половине дня в Череповце возможен дождь.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Девятнадцать часов в Москве.
5: Новости.
4: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал участие в выборах вкладом в укрепление страны. Президент обратился к гражданам России перед выборами в Госдуму. Он отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ с общими ценностями, которые не удастся расколоть и запугать.
6: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет.
4: Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы и принять ответственные решения, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил президент. Российские войска ведут бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье. В кольце окружения противника в Харьковской области оно продолжает сжиматься. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.
5: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Сердобина, Хрипуны и Бузова Харьковской области. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогина Харьковской области. За сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков. Две боевые бронированные машины западного производства, автомобиль и два наземных роботизированных комплекса. Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ.
4: Минобороны России также сообщили, что в ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированием ВСУ в районах населенных пунктов Приколотная, Петропавловка, Новоалександровка Харьковской области. Вооруженные силы России в течение дня продолжили удары беспилотниками по украинским портам и морским судам, используемым в интересах ВСУ. В порту Черноморск, по данным Минобороны, поражен контейнеровоз, доставивший грузы для ВСУ. Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ночью в порту Черноморск Одесской области было поражено судно, которое доставило груз военного назначения. Склад с реквизитом студии «Квартал-95», одним из основателей которой был Зеленский, сгорел на Украине. На складе хранились декорации и костюмы, которыми труппа пользовалась на концертах и съемках шоу, фильмов и сериалов на протяжении 20 лет, передает РИА Новости. Мирный житель погиб, а двое пострадали в результате удара дрона ВСУ по жилым домам в населенном пункте Золотаревка Харцизского муниципального округа в ДНР, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Кроме того, два мирных жителя получили ранения при атаке украинского беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике. Лучшей гарантией безопасности Германии стал бы ее отказ от соучастия в поддержке киевского режима, прекращение его военной и финансовой поддержки. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат отметил, что помощь Германии киевскому режиму не изменит положение на земле и не повлияет на решимость России в достижении целей спецоперации. Заморозки до минус 1 градуса ожидаются местами в Подмосковье предстоящей ночью. При этом завтра днем воздух в столичном регионе прогреется до 23 градусов, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. По данным синоптиков, заморозки в ночные утренние часы возможны и в отдельных районах Владимирской, Рязанской, Тульской, Ивановской и Костромской областей. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
2: Погода.
4: Сейчас в Москве 15 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра ливни, днем в северной столице плюс 15-17.

0: все сразу. Программа «Все сразу» в эфире. Я Маргарита Михайловна, чуть ли не лирик по утрам. Видите, как переодеваюсь. Переобуваюсь в воздухе, как модно сейчас говорить. Ну, как бы там ни было, небольшие анонсы и разные истории от нас. И сегодня, 16 сентября в 1931 году, в Москве основан Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова. Я думаю, об этом театре мы отдельно сделаем большой эфир с Сашей Пушным или с Андреем Кудряшовым, лириком. То есть мы наверняка как-то особенно отметим этот театр и вообще актуальность кукол в наше время, во время компьютерных вот этих всех историй. Но я помню из детства, и очень многие москвичи, гости столицы помнят эти удивительные часы на фасаде театра. По-моему, их больше нет. Ну, куда они делись? Я попробую уточнить, если потом не будет нам всем нагоняй. А от кого-нибудь. Андрей Клюев, москвовед, экскурсовод, наш большой друг. Привет тебе. Расскажи нам, где вообще их прячут? Ремонтируют?
1: Приветствую, Маргарита. Mm-hmm. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Действительно, часы на фасаде театра кукол Образцова — это один из таких символов Москвы, хорошо знакомый с детства, наверное, каждому, кого водили родители или учителя вместе с классом на спектакле. И, конечно же, их никто не собирается уничтожать. Часы, да, то есть вот им уже более полувека, и, конечно, им требуется определенный ремонт, обновление. Вот, поэтому можно быть за их судьбу совершенно спокойно, мы их снова увидим.
0: А их где-то в спецкаком-то ателье часовом ремонтируют? То есть их просто не демонтировали, чтобы потом когда-нибудь вернуть, когда их починят?
1: Да, конечно. То есть, причем, ну, я не знаю детали конкретно этих работ, но обычно одни мастера занимаются самим механизмом, потому что это скорее такая техническая инженерная задача, другие
0: куклами.
1: Да. А вот сами эти знаменитые фигурки с волком, там, тремя поросятами и так далее, вот, и это задача совсем другая, то есть это чисто реставрационная.
0: Но я думаю, есть смысл все-таки нам, как культурным, или иногда культурно-мультурным людям, напоминать об этом, потому что иногда в городах это такое большое туристическое притяжение, и туда ходили дети толпами, и просто это было так удивительно. Если мы вспомним примеры, да, ну где у нас, по-моему, в Токио есть Миядзаки часы, там тоже крутятся какие-то Тоторо, потом Ризо Габриадзе, великий кукольник грузинский, да, наш большой друг и маэстро, который, да, был другом, я думаю, даже Сергея Образцова, тоже у него на театре в Тбилиси движущиеся игрушки, и люди, и взрослые, и дети все это наблюдают, поэтому, наверное, есть смысл, да, их как-то все-таки, ну, когда-нибудь увидеть обратно. Что думаешь?
1: Конечно, тем более для Москвы, в отличие от городов европейских, которые существовали в Средневековье, некоторые из которых, ну, например, Прага, да, сохранили часы, часовой механизм средневековый, тоже с фигурами, там, наполненными христианской символикой и так далее. Вот. А это некий наш вариант, некий наш образец. То есть в Москве несколько таких интересных часов. Ну, вот, например, в центре международной торговли в гостиничном корпусе, uh-huh. Да, там внутри стоят такие часы с петухом механическим тоже, который кукарекает и так далее. Вот, в России можно и другие примеры вспомнить.
0: Да, кстати, туда можно зайти спокойно. Там кафе и всякие штуки, там действующий этот самый, ну, как бы, да, центр.
1: Да. Вот. А это, наверное, самые доступные, то есть в Москве, наверное, самые интересные часы, ну, уступающие по своей известности курантам, вот, но самые интересные, которые вот можно просто с улицы прийти и посмотреть на них, и послушать.
0: Да, ну а там, если мы напомним на секунду, эти были 12 таких каких-то треугольничков и стилизованных, да, таких окошек, и оттуда вылезали куклы.
1: Да. Это открывали створки такие, ну, как часто в кино, да, начало или конец сказки, открываются створки окна, и оттуда показывается фигурка довольно нового сказочного персонажа. На самом деле есть интересная такая, ну, легенда, байка. Дело в том, что во времена СССР спиртное продавали
0: с двух.
1: После 11 часов утра.
0: А, да. С 11? А я уже с двух застала дня.
1: Вот, в 70-е годы.
0: 18+.
1: Жители окрестных домов, которые, ну, в силу бурно проведенного вечера, ночи и так далее, хотели что-нибудь такое спиртное купить, и, как это называется, поправить здоровье, вот, они говорили, что ждут час волка. То есть в 11 как раз открывались окошечки с волком, и это для них означало возможность отправиться в магазин.
0: Да. Ну что, видите, какие московские байки мы сегодня озвучили. Спасибо огромное москвоведу Андрею Клюев, и экскурсовод, и москвовед был у нас в гостях, но я фанат Москвы. Да, я чуть ли не тут родилась. Ну и что? Ничего такого в этом нет. Продолжу программу. Я родилась и выросла. Вот как.
2: Сразу.
0: Да, россияне и москвичи, и гости столицы и другие регионы очень часто советуются с искусственным интеллектом перед покупками. Насколько разные эти покупки и вообще есть ли смысл советоваться? Просто я недавно видела, как моя дочь советовалась перед тем, как оплатить искусственный интеллект, то есть купить искусственный интеллект. А я думала, если спросить у искусственного интеллекта, мы хотим тебя купить, но дорого, он будет советы давать или нет? Хорошо, давайте поговорим об этом. Вадим Александрович Булгаков сегодня с нами, руководитель направления «Цифровой продукт и искусственный интеллект» в лаборатории искусственного интеллекта школы дизайна Высшей школы экономики. Здравствуйте, Александр. Вадим Александрович.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: Что очень с этим интеллектом? Их, давайте их несколько назовем, те самые популярные, которые наши дети или мы обычно покупаем.
3: Ну, покупают у нас с покупкой все довольно сложновато, потому что нам их до сих пор не всем как бы готовы продавать. Вот, а те, что у нас есть отечественные, вот Яндекс и Сбербанк, они в основном как бы идут бесплатно, и люди им пользуются. Ну, из того, что люди покупают, ну, это ChatGPT, Claude от Anthropic, как бы, то есть вот обходными путями люди добывают, оплачивают.
0: А китайские варианты?
3: А китайские в основном, кстати, тоже в основном бесплатные, да, есть DeepSeek, есть Qwen, вот именно которые вот, с которыми люди советуются, они в основном все идут тоже, ну, в таком, как бы, в бытовом использовании, они в основном бесплатные тоже, люди пользуются, у них есть платные версии там для промышленного использования, там, разработчики, которые когда используют такое применение, но вот для обычного вот и такого диалога посоветоваться, они в этом плане тоже, как бы, к счастью, и доступны, и бесплатны.
0: Ну, а вы когда изучаете вот особенности, да, искусственного интеллекта, или там советы какие-то даете, ну, родственника, можете же, вам может позвонить тетя из Хабаровска и сказать: Вадим, что мне делать? Вот, и вот какие советы можно дать? То есть доверять ему или нет? Он, говорят, очень хочет вам понравиться, когда вы что-то ему задаете, какой-то вопрос.
3: Да, это вот как, очень такая частая, ну, вообще проблема при, как бы, общении, это она встроена немножко в сам, вот, как бы, сами вот эти продукты, то есть эти чаты настроены, чтобы они были очень дружелюбными к человеку.

0: велосипед. И вот тут он мне должен предложить много, да, великов. Я говорю, ну сейчас осень, потом я могу упасть. И вот как-то он на каждый ответ будет давать. Я просто никогда с ним не советуюсь, я с собой советуюсь, зеркало.
1: Ну, здесь, собственно, если это какая-нибудь там, ну, достаточно такая продвинутая модель, которая сейчас, в принципе, вот если мы пользуемся, это они уже достаточно такие хорошо продвинутые, они обычно действуют как, ну, такой, знаете, вот хороший продавец-консультант в магазине, который заинтересован. То есть обычно пытается там разузнать контекст немножечко, как бы, то есть, а как вы планируете им пользоваться, а зачем и так далее, как бы, то есть, и немножечко вот позадавав иногда вопросы встречные, оно можно начать советовать. Тут есть одно тоже такое важное преимущество, наверное, что как бы товары, которые у нас выложены в обычных интернет-магазинах, мы там смотрим, они бывают плоховато описаны в самих интернет-магазинах, то есть не все характеристики есть, вот это, как бы, это очень частая проблема. Человеку, вот просто живому человеку нормально сравнить два товара сложно просто потому, что характеристики описаны разными, как бы, категориями, и там не все параметры могут быть. И вот здесь и помогает в том плане, что можно просто поискать по конкретному товару еще на других сайтах информацию и собрать уже пополней базу, как бы, то есть, вот, вот тут все параметры теперь есть, как бы, то есть вот теперь можем посравнивать. В этом плане большое преимущество. Но есть огромный минус, связанный с тем, что
0: у нас минутка.
1: Как бы сайты и товары, они нормально воспринимаются искусственным интеллектом, в смысле, их прочитать не всегда, оно технически может. И из-за этого информация может быть неполной. И, исходя из этого, как бы неполная информация, соответственно, и принятие решений происходит, да, не как бы в такой полной мере.
0: А давайте лирически как-нибудь вопрос проверим. Хотите в качестве эксперимента? Я просто пошла однажды в книжный на Арбате, и там мне предложили 5 вариантов издания «Бесов» Достоевского. И только живой интеллект 60+, дедушка там продавец, ну 55, ладно, плюс, сказал мне, чем вот это издание лучше, чем все остальные, потому что там была какая-то изъятая глава, и, и что там иллюстрация оригинальная, и что там еще. Представляете, вот искусственный интеллект, интересно, мог бы такое мне предложить? Давайте об этом подумаем и пообсудим, но не сегодня, а уже как-нибудь в лирическом, в физиках и лириках, ладно, подольше.
1: Да,
0: домашнее вам задание дала. Спасибо огромное, программа «Все сразу». Ну и предупреждение от врачей. Врачи предупредили, что на фоне стресса, сейчас узнаем, на фоне чего бывает стресс и какой он бывает, но зрение может временно ухудшаться. Михаил Кац, офтальмолог клиники DocMed, сегодня с нами. Михаил, здравствуйте, приветствую вас. Михаил, сейчас выведем в эфир. Сейчас попробуем связь. Михаил будет попозже. Ладно, я прошу прощения. Психиатр рассказал о пользе просмотра старых фотографий. Давайте эту новость. Наталья Наумова, простите меня, пожалуйста, перепутала, перескочила на следующую часть часа программы. Наташа, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Психиатр рассказал о пользе просмотра старых фотографий. А может быть, это спорное утверждение? Просматривать старые фотографии? Ведь там все хорошо, все улыбаются, все молодые, жив еще мой папа, например.
2: По-разному там бывает, да. Но в целом, конечно, просмотр фотографий, он приятен, да, и тут это и человек и самопомощь себе дает, и поддержку, и тут эмоциональная разгрузка может быть, да, если это приятные переживания, тут и выработка дофамина, и можно же укреплять социальные связи, там, например, там родственники, друзья, можно посмотреть, потом связаться с ними, созвониться, встретиться, пообсуждать, как это все было. То есть может быть очень много всего полезного, да, но в статье психиатр все-таки указывает то, что это может заменять психотерапию, что немножко не может.
0: Спорно, да.
2: Да, это достаточно спорная такая штука получилась, потому что, ну, психолог немножко другими вещами занимается, да, то есть все-таки мы больше тут как бы структурируем процесс, то есть психолог задает вопросы, что вы видите, что для вас это значит, что вы чувствуете, да, то есть и тогда психолог не дает человеку убежать из точки трудности, не сглаживает угры, а аккуратно приближаемся к точке трудности, да, и выдерживаем понемногу вот это состояние, да, и помогаем потихонечку не застревать в травме, а проходить ее, да, уже в каком-то добром, таком теплом контакте. То есть немножко другое вот все-таки в психотерапии, но человек точно может себе дать какую-то опору, поддержку, и важно замечать, если фотография вызывает какие-то негативные эмоции, например, вот тогда я так был счастлив, а теперь у меня не жизнь, а какой-то кошмар-кошмар, да, то вот с этим к психологу, да, потому что это точно что-то пошло не так. И фотографии должны давать опору и не затягивать в прошлое. Не надо депрессивных состояний туда вот куда-то уходить, да, а тут нужно как раз-таки, чтобы это поднимать.

0: Иначе, значит, человек у нас как-то мыслит не так, какие-то когнитивные искажения идут, которые его ведут куда-то не туда, и это уже идет не на пользу.
1: А, то есть надо проверить, посмотреть старые фотографии и посмотреть свою реакцию на них. И, возможно, если у вас слишком будет негативно-депрессивное отношение, тогда вот есть смысл даже у чата GPT или у психолога спросить, а почему меня это так расстраивает? И какое у нас будущее со всем этим, правильно? У конкретного человека.
0: Да, и тут важно самому замечать, да, что почему меня это расстраивает, как я в данный момент не опираюсь на тот опыт, да, а проваливаюсь в него, что со мной происходит, что с моим телом, что с моими ощущениями, какие у меня при этом мысли, да, и тут точно нужен рядом другой человек, с кем-то разделить эти чувства необходимо, да, то есть если была какая-то травма, важно не попасть в ретравматизацию. И для этого человеку нужен человек, и желательно человек, который, ну, понимает, как из этого всего выбираться.
1: О как. Ну что ж, будем пытаться, стараться и анализировать и себя, и обращаться к психологам. Спасибо вам огромное, Наталья Наумова, семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог, была у нас в гостях. Я сейчас передаю микрофоны в другие студии, но следующую часть и нашего гостя, я, кстати, следующей ночи, видите, что в голове, надо к психологу идти, я уже думаю, что будет следующей ночи. Включайте эту музыку.
2: Все сразу.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии голосования. Президент призвал граждан обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение.
2: Голосование будет проходить в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
0: Путин отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ с общими ценностями, которые не удастся расколоть и запугать. Средствами ПВО за сутки сбиты 258 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 11 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Белозерска, Андреевка, Нововодяное, Доброполье, Новоявленко и Гулево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 380 военнослужащих. Россия призывает страны НАТО оценить реальные риски безудержной милитаризации и предотвратить развитие событий по самому негативному сценарию. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она отметила, что Запад сохраняет курс на иллюзорную цель нанести России стратегическое поражение, поддерживая Украину. Дипломат также подчеркнул, что помощь Берлина киевскому режиму не изменит положение на земле и не повлияет на решимость России в достижении цели спецоперации. По словам Ждановой, лучшей гарантией безопасности Германии стал бы ее отказ от соучастия в поддержке киевского режима, прекращение его войны и финансовой поддержки. Евросоюз может предоставить Киеву 1 миллиард евро на военную помощь за счет блокировавшихся ранее Венгрии транши из так называемого Европейского фонда мира, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента. Она также призвала страны ЕС нарастить двустороннюю поддержку Киева, передает РИА Новости. Цех оборонного предприятия загорелся на востоке Словакии, сообщает местное издание «Правда». Пожар произошел в городе Снине. Загорелась крыша цеха по производству боеприпасов. Пострадавших нет. По официальным данным, пожар возник в ходе ремонтных работ, передает РИА Новости. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра ливни, днем в северной столице плюс 15-17, в Москве в четверг без осадков, ночью в городе плюс 7-9, днем 21-23 градуса.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
6: С мыслями.
5: Сергей Собянин.
6: С опытом.
5: Мария Львова-Белова.
7: С духом.
5: Владислав Головин.
8: С силами.
5: Евгений Поддубный.
9: С волей.
5: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
10: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Начну с хоккея. «Нефтехимик» на выезде победил «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ. 3-0. Шайбу забросили Никита Хлыстов, Никита Харужев и Матвей Надворный. Магнитогорский «Металлург» проиграл «Спартаку» 2-3, а «Акбарс» в овертайме нанес поражение Салавату Юлаеву 4-3. В эти минуты продолжается матч между «Ладой» и «Борисом». «Лада» проигрывает 0-3. Ну а в российской премьер-лиге сегодня проходят матчи 9-го тура. В эти минуты «Спартак» играет с «Факелом». Дмитрий Сухинин на связи со студией. От него узнаем подробности. Дима, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. У нас вот только-только начался второй тайм. Он начался при счете 0-0. Прошла первая половина встречи при подавляющем преимуществе «Спартака». А другое дело, что у красно-белых не получалось создать вот именно ту комбинацию, с которой бы можно было бы сказать: «Ох, какой момент». Самый опасный момент это был, пожалуй, после подачи с правого фланга, после углового. Джику подключился, оставили его без присмотра, пробил в лед, но пробил по центру, и голкипер «Факела» успел переложиться и этот удар парировать. Ну, еще можно, конечно, вспомнить удар Салари, про который я говорил, который был неточным. У «Факела» контр-игры, по сути дела, не было, и свой единственный удар в створ ворот они нанесли уже в компенсированное к первому тайму время, но там никакой серьезной угрозы ворота Максименко этот удар не нес. Будем ждать второго тайма, может быть, появление Барка, какой-то перестройки «Спартака», но в чем-то им нужно добавлять, в первую очередь, в каком-то креативе, чтобы создать какие-то такие неразрешимые проблемы, достаточно плотные, пока еще организованные и еще более или менее свежие в защите «Факела», и, главное, она насыщенная. Пока же 0-0.
1: Спасибо Дмитрию Сухинину. В другом матче «Родина» играет с «Рубином», и здесь пока по нулям. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сразу.
1: Сразу, все сразу, программа продолжается. Я Михална, лирик, да, Маргарита Михайловна. И приветствую в эфире офтальмолог клиники Докмед Михаил Кац. Здравствуйте, Михаил, я вас уже грешным делом анонсировала в предыдущей части программы. Приветствую вас, есть связь?
2: Да, здравствуйте.
1: Врач...
2: А как я к вам могу обратиться?
1: Маргарита Михайловна.
2: А, Маргарита.
1: Да. Значит так, врачи предупредили, что на фоне стресса зрение может ухудшаться. Причем врачи не объяснили, какой стресс и возраст у людей, у которых стресс, у которых может ухудшиться зрение. Как вы думаете, это действительно реальное предупреждение или это какая-то журналистская чушь?
2: Да я более того вам скажу, у меня бывали, ну, правда, ладно, не бывали, один был случай в практике, когда
1: да.
2: Девочка лет 12 лет пришла ко мне с психогенной слепотой. На самом деле это крайне редкое состояние, когда на фоне стресса ну, человек буквально теряет зрение. То есть слепота это же не просто, когда все темно, слепота это когда очень низкое зрение, есть так называемая официальная слепота, грубо говоря, зрение, например, с которым вам не выдадут водительские права.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И, соответственно, очень-очень такой выраженный стресс может спровоцировать такое состояние. Правда, оно обратимо.
1: Ага. Михаил Дмитриевич, правильно я угадал ваше отчество?
2: Михаил Валерьевич.
1: Валерьевич. Смотрите, все-таки вот это мы поговорили, но вдруг кто-то нас услышал, а взрослые люди, ну, девочке 12 лет, наверное, можно помочь. Есть же какие-то медикаментозные или все-таки какие-то упражнения, чтобы вернуть это зрение? А взрослым теткам что делать или дядькам?
2: Вот, смотрите, я сразу, да, хочу сказать, упражнения – это большой миф. Никакие упражнения для глаз, они неэффективны, они не используются для лечения. Вот. На самом деле лечение заключается в психотерапии и в медикаментозном лечении. Ну, имеется в виду антидепрессанты. Это, в принципе, в любом возрасте можно использовать. Ну, не в любом, но, в общем,
1: подростков. Ну, посоветоваться с врачом, естественно. А
2: ну,
1: их назначают.
2: Конечно, самостоятельно вообще ни в коем случае ничего нельзя принимать. И диагностируете у себя заболевания в том числе.
1: Михаил Валерьевич, а как бы вы это объяснили? Почему от стресса? Ну, стресс разный, да? Утром потерял мобильный, не мог найти долго. Это ужас какой стресс. Я недавно с Седая вышла, потому что не знала, где оставила. А потом есть стресс глобальный, да? Ну, всякие, ну, планетарного масштаба вещи. Потом что еще? Ну, денег нет, тоже стресс. Ну, то есть, какие виды стресса особенно угнетают вот, в разном возрасте? Или вы не следите так внимательно?
2: Не, на самом деле это все очень индивидуально, то есть психика, она же лобильная, то есть, грубо говоря, один человек, там, выросший в определенной среде, он более устойчив, другой человек менее устойчив, то есть, видите, для кого-то там потерять телефон – это, может быть, катастрофа вообще планетарного масштаба, для кого-то, там, не знаю, взрывы или там стрельба – это, ну, как бы, что-то более-менее само собой разумеющееся, то есть… Все очень индивидуально, на самом деле, и заранее сказать, что может 100% вызвать какое-либо заболевание, сложно. Но также есть, на самом деле, накопительный всегда эффект, то есть стресс, он же не как, не знаю, головная боль или просто боль любого характера. То есть человек может постепенно просто погружаться в какое-то вот это состояние стрессовое, и потом оно уже... выплескивается. То есть это не всегда бывает какое-то редкое событие, какое-то экстренное. То есть бывает, что хронический стресс тоже приводит к многим, на самом деле, заболеваниям, в том числе к проблемам со зрением.
1: Ах, вот оно что. Ну, тогда ваши рекомендации, что-то, кроме того, что мы констатировали, пара каких-то советов, и как часто проверять зрение детям и взрослым?
2: Да, на самом деле есть базовые рекомендации для детей, то есть это в месяц проверки диспансерной в год, в три, далее перед школой и уже смотреть по ходу дела. И после 40 лет, ну, у большинства людей, почти у всех, теряется зрение вблизи в той или иной степени. Тут тоже, соответственно, пугаться не стоит. Это, естественно, просто событие, надо смотреть, что к чему, но именно вблизи, да, предупреждаю, не везде, то есть вблизи.

0: все в себе, обращайтесь к психологам.
1: Ага.
0: Ни в коем случае не оставайтесь наедине с самим собой, когда у вас какая-то трудная ситуация в жизни.
1: Ох, спасибо, док, за прекрасные советы. Ну, если вы даже радио слушаете, то уже вы не одиноки. Док Мед, так называется клиника, Михаил Кац, офтальмолог, был у нас в гостях. Спасибо огромное. Так.
2: Все. Сразу.
1: А вот следующая новость о самолечении, булавки, какие-то еще странные приспособления, обереги от сглаза наши россияне практикуют. В «Вечерней Москве» целая статья об этом, посмотрите, ознакомьтесь. Но я пригласила в гости доктора филологических наук, профессор, директор учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Ольгу Борисовну Христофору. Ольга Борисовна, у нас буквально 3 минутки. Эти обереги, они действительно могут сработать, если психологически
3: да.
1: помогают?
3: Здравствуйте. Да, рада быть с вами. Да, что я хочу сказать. Все действительно зависит от самовнушения. Как мы, как нам говорят психологи, это действительно так. Есть некоторые вещи, которые мы используем как амулеты и считаем, что они нам помогают. Это действительно может помочь снять стресс, снять беспокойство и тревогу. Но, конечно, такой ролью обладают главным образом те, которые все вокруг вас считают помогающими. Да? То, что считали ваши бабушки и дедушки, ваши традиции, какие-то эксперты, в том числе авторы публикации в медиа. Я могу сказать со своей стороны, как антрополог, который много занимался темой сглаза в том числе, что в статье в «Вечерней Москве» довольно написано много, как сказать, неправды. Ну, например, что у русских...
1: Это, заметьте, это традиции... я сказала. Но мы не будем ругаться с ребятами, они у них своя там жизнь отдельная.
3: Нет, конечно, нет. Но да, у русских там якобы божья коровка помогает от глаз. На самом деле нет, это совсем не характерно для русских традиций. А для русских традиций были характерны, знаете, какие способы защиты? Даже не амулет носить, а такие методы профилактики с глаза, как, например, крест носить, там утром молитву сотворить, чтобы никакая злая сила тебя не испортила. А еще очень интересные обычаи, которые до наших дней дожили, это, например, не любовь к комплиментам. Когда тебя хвалят, ты такой, ну что ты, нет, ну платье нет, ну никакой, не новое, и вообще дешевое.
1: Да.
3: Таким образом от себя отстранить.
1: И сейчас все психологи говорят, что это первый признак обесценивания, что когда человек не умеет принимать комплименты, это плохо. А почему же тогда у нас считалось это?
3: Это наша традиционная ценность, между прочим, любовь к комплиментам. И также еще нельзя хвалить никого. Попробуйте, похвалите какого-нибудь, чего-нибудь там ребенка, на вас чаще всего посмотрят.
1: Волком посмотрят.
3: Бабушка посмотрит волком, да, что это вы хотите мне гладить ребенка.
1: А
3: поэтому
1: почему?
3: Вот такие... Ну, потому что, когда ты хвалишь, ты тем самым как будто бы неискренне восхищаешься. То есть почему-то считается, что это все на самом деле зависть. Глаз – это замаскированная зависть.
1: Да что ж творится?
3: Когда сглазили человека, значит, кто-то тебе позавидовал, поэтому ты заболел, или там платье порвал, или там каблук не сломал.
1: Ольга Борисовна, ну а как нам развеять эти мифы? Давайте еще, у нас будет сейчас 2 минуты рекламы, мы как-то попробуем антропологически объяснить, что это не так. И когда я хвалю чего-то ребенка, или собачку недавно, французскую бульдожку где-то я похвалила, потом я вижу, что мужик смотрит, правда, странно. Я говорю, не болейте, там, не хворайте, у меня такой был, тьфу-тьфу, вот так делаю. То есть, я думаю, они мне смерти тогда желают, правильно, если кого-то похвалишь?
3: Да, всегда у нас есть способ от этого себя обезопасить. Например, сказать тьфу-тьфу, или, например, постучать по дереву, или что-то еще.
1: Или по микрофону, сейчас я постучу и к вам вернусь.
4: Маяк. 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
5: 17 сентября в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя «Люмисфера» представляет легендарную программу «Пробуждение души». Моцарт, Radiohead и Ханс Циммер в исполнении оркестра и хора. 5000 свечей, звездный купол зала и музыка, которая пробуждает внутренний свет. Подробности на люмисфера.шоу. 6+.
4: Воспитательный знак.
6: Нельзя вести на поводке волю ребенка, а надо дать ей простор

0: самой расти и усиливаться. Нет сомнения, что дети более всего учатся, подражая, но ошибочно было бы думать, что из подражания сама собой вырастет самостоятельная деятельность. Подражание дает много материала для самостоятельной деятельности. Но если бы не было самостоятельной деятельности, независимой от подражания, то нечему было бы и подражать. Самостоятельная деятельность не появляется потом, с возрастом, но зерно ее коренится в свободной воле человека, рождающейся вместе с душою, и этому зерну должно дать и время, и сферу для развития. Вот почему воспитатель по временам должен отступать от ребенка и совершенно предоставлять его самому себе.
1: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: сразу.
1: Все сразу, я Михайловна, и с нами Ольга Борисовна Христофорова, антрополог и доктор филологических наук. Мы обсуждаем обереги и всякие странные вещи и обряды. Все-таки те, которые дожили до наших дней. Что нас, людей, которые в современном мире нормально себя чувствуют и хотим сделать комплимент и сделать что-то, сказать приятное, не хотим смерти ожидать от оппонента. Что мы можем сделать?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что культурные программы давлеют, но на самом деле меняются со временем, поэтому сейчас, в общем-то, не всякий человек будет все-таки воспринимать комплименты, и сам с удовольствием будет их говорить, делать комплименты и принимать их. Но все-таки мы сталкиваемся с ситуацией, когда нам самим не очень комфортно от какого-то сделанного комплимент каким-то случайным человеком. В такой случай может помочь какой-то действительно амулет. Например, если человек религиозный, он может носить какие-то религиозные символы и надеяться на помощь Божью.
1: Да.
2: Кто-то может использовать какой-то амулет. Например, традиции принято в русской деревне, например, очень многие носят булавочку вниз острием, так, чтобы ее никто не видел, с внутренней стороны одежды.
1: Вниз острием – это головкой булавочки или наоборот, кружочечком?
2: Вниз, ну, если, например, это булавка обычная такая, швейная булавочка, которая не английская, вот вниз острием ее закалывают, шарик.
1: Английскую давайте, я не знаю, как я английскую не видела. Ну, которые ритузы, обычный... резинку в детстве нам продевали. Это английская булавка?
2: Это английская. Обычная булавочка, которая шарик на одном конце, на другом острие.
1: Такая. Поняла.
2: Такую булавочку можно. И такую английскую булавочку, которая застегивается. Тоже ее носят вниз острием. Вниз острием. И считается, что железо прогоняет всякое злое воздействие. Ну, как громоотвод такой символически работает. В принципе, если человек тревожный, то такая вещь может ему психологически помочь. Такие маленькие ритуалы, которые как церковь оценивает как суеверие, но вообще-то вот в народной культуре они довольно распространены, в массовой культуре. Вот. Ну или какие-то из-за границы привозят разные там синие глазки,
1: котята лапкой машут у нас в Китае, в Японии. Оказывается, с одного самурая котик спас. Знаете, какая-то история была их антропологическая, что самурай отвлекся на кота, который мыл лапкой ухо. И махал ему вот так этой лапкой. И он задержался с этим котом, и его не убили. И теперь это признак счастья. Ну, наверное, похоже на оправдание.
2: Так да, что такие вот вещи. Да.
1: Смешные. Но это во всех народах есть, культурах. Так что, Ольга Борисовна, приглашаем вас в эфир к нам еще подольше. Обсудим все эти интересные, странные и, наверное, полезные приметы, привычки и обереги. Спасибо еще раз огромное.
2: Обязательно, знаете, с удовольствием.
1: Да, спасибо. Я долго выбирала, какую же песню. Я обычно как-то по смыслу подбираю. Нашла человека, который меня всю жизнь оберегал. Вот всю жизнь. Я... Когда была маленькая, но еще с родителями была, я завела себе котенка. Его имя было Оззи. Оззи Осборн. И этот, да, но это вокалист группы Black Sabbath, которую я сейчас этот черный шабаш поставлю. Просто никто не переводит, как это называется. Но это образное, конечно, выражение. Black Sabbath, Оззи Осборн. И песня называется... Но она прям долго, они будут так вводить вас в такой... Вуду, процесс, транс, но это все и шутка, юмор, ирония и очень хорошая музыка. И, по-моему, люди. Озик на нас смотрит из ада, потому что он творил черти что. И вот он вам поет. По-моему, это же не он поет, это он уже умер. Это когда они меняли вокалистов. Ладно, Black Sabbath.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Никто не сможет запугать и расколоть Россию, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Президент отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ с общими ценностями, которые не удастся расколоть и запугать.
2: В строгом соответствии с законом и установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет.
0: Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил президент. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения, формирование противника и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. В кольце окружения идут бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Путниково, Петровка, Изюм, Пролетарская, Червоный Оскол, Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Крымки, Ищурово, Донецк Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих. Вооруженные силы России поразили в порту Черноморск контейнеровоз с грузами для ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Ранее в нашем Минобороны заявили, что ночью в порту Черноморск Одесской области было поражено судно, которое доставило груз военного назначения. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность возвращения к прежним доверительным отношениям с европейскими странами. Об этом министр заявил, выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Лаврова, никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет.
3: Но выстраивать нашу политику, исходя из того, что вот мы сейчас придут правые консерваторы, реалисты, придут к власти, у нас все опять будет хорошо. Мы им желаем успехов, всем нашим европейским коллегам, успехов в том, чтобы они сформировали правительство, которое будут отстаивать их национальный интерес. Когда это произойдет, тогда и контактировать с ними будет легче. Но никаких возвратов в объятия, которые в конце 90-х, даже в 90-е годы, да еще и в конце Советского Союза происходили, больше не будет. Это мы не прерывали наши отношения с Европой. Это сделала она.
0: Лавров также предупредил о жестком ответе в случае агрессии со стороны европейских стран. По словам министра, Россия не собирается нападать на Европу, но если Европа нападет сама, то конфликт долго не продлится. Производство всех серий вакцины для собак Мультикан в данный момент приостановлено, сообщили РИА Новости в компании «Ветбиохим». Там выразили соболезнования владельцам животных. В компании также заявили, что начали уничтожать серию вакцин, из-за которой погибли собаки. Сегодня Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины «Мультикан-8» смертельный для собак вирус болезни Ауеске. В ведомстве заявили, что подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди животных и применением вакцины. Россельхознадзор также обязал изъять из обращения и уничтожить опасную серию вакцины. Напомню, летом владельцы домашних животных начали массово жаловаться на тяжелые побочные явления, осложнения и даже гибель собак после инъекции препаратом конкретной партии вакцины «Мультикан-8». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра ливни, днем в северной столице плюс 15-17, в Москве в четверг без осадков, ночью плюс 7-9, днем 21-23 градуса.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и сегодня предлагаю вам вернуться к нашему разговору, касающемуся повести Джона Стейнбека, которая называется «О мышах-людях». Сегодня я в заголовок вывел желание многих, да, спасать того, кого мы любим. И вокруг этой темы мне бы хотелось сегодня развернуть наш разговор, нашу беседу, и построить ее на тексте Джона Стейнбека, на отношениях двух героев, Джонни и Ленни. Возможно, вы еще не успели по ним соскучиться, а может быть, соскучились, а может быть, вообще никогда по ним не скучали. И тут вот Артем Новиченков пришел в эфир с Джонни и Ленни. Возможно, сегодня вы поймете, что вы на них очень похожи, на одного или на другого. Короче говоря, если вы когда-нибудь кого-нибудь спасали, или вас кто-то пытался спасти от реальности, то сегодняшний наш разговор для вас. Значит, вы можете писать. Конечно, если у нас беседа, значит, предполагается не только мой голос, да, но и ваш. Писать по номеру 967-103-5533 в мессенджеры. Напомню, на чем мы остановились. Мы прочли самое начало повести Стейнбека, два сезонных рабочих Джонни и Ленни. Ищут работу, идут на ферму устраиваться. Ленни немножечко умственно отсталый, а Джордж за ним ухаживает и всячески его оберегает от реальности, от действительности. Вот они приходят туда, куда они шли, приходят они на ферму. Такое описание дает Стейнбек. Длинный прямоугольником барак. Стены внутри побеленные, пол некрашенный. В трех стенах маленькие квадратные оконца, а в четвертой тяжелая дверь с деревянной щеколдой. По стенам 8 коек, 5 из них застелены одеялами, а на 3 лишь холстинные тюфяки. Над каждой койкой прибит ящик из-под яблок, нечто вроде полки для вещей постояльца. И полки эти завалены всякой всячиной. Мылом и пачками талька, бритвами и ковбойскими журналами. На раньше их так любят читать, и хотя смеются над ними, но втайне верят каждому слову. А еще на полках лекарства, в пузырьках и гребни. Кое-где на гвоздях, вбитых рядом, висят галстуки. В углу черная чугунная печь, труба ее выходит наружу прямо через потолок. Посреди комнаты большой квадратный стол, на нем валяются истрепанные карты, а вокруг вместо стульев расставлены ящики. Да, пейзаж, вот этот интерьер очень напоминает горьковские интерьеры, да, о бывших людях или на дне. Как вы понимаете, Джордж и Ленни приходят на ферму, и теперь они оказываются внутри небольшой социальной системы, и проблемы Ленни, а проблема его касается того, что он не умеет рассчитывать свою невероятную, нечеловеческую силу, и случайно периодически убивает животных, то мышку, то собачку, то кролика, да, она становится куда заметнее, и задача Джорджа как-то спрятать Ленни показать только его силу, потому что как работник Ленни незаменим, он за четверых может работать, но вот его взаимодействие с людьми – это слабое место, и Джордж этого стыдится. На самом деле, почти каждый человек, действующий персонаж этой повести, здесь, на этой ферме, каким-то образом не соответствует тому месту, которое ему отведено, и каждый лелеет либо мечту, либо тяготится каким-то страхом. Один уже очень стар и боится стать ненужным, боится, что его выкинут на помойку. Другой изолирован от остальных, потому что он чернокожий горбун. Третий – это крепыш. Он постоянно подтверждает свой статус через агрессию, потому что он в себе не уверен. Его жена, она несчастлива в браке, она постоянно вспоминает о возможности стать актрисой. То есть, короче говоря, все герои, с которыми мы будем встречаться сегодня на протяжении чтения этого текста, они как бы не устроены в жизни. Все лелеют какую-то мечту, а о мечтах мы говорили 2 недели назад. Да, и напомню, что такое мечта. Мечта – это такая сладостная патока, которая никогда не должна сбываться, потому что сила мечты не в том, чтобы она становилась явью, да, а в том, чтобы она утешала нас в тяжелый жизненный момент. И понятное дело, что у главных героев тоже есть мечта, напомню, и это мечта о собственной земле, о доме на этой земле, о том, как они кроликов там будут разводить, и этот рассказ, которым Джордж тешит Ленни, он пока неисполним, он выполняет сугубо такую психологическую функцию, и... Пока Джордж и Ленни могли представлять дом, кроликов, огород и независимость какую-то от хозяев, да, это помогало им переносить нынешнюю жизнь. Но со временем эта мечта немножко становится реальностью. И вот это один из важных моментов. Но сперва я должен вас познакомить с другими действующими героями этого текста. Значит, у нас есть герой по имени, прозвищу Рослый. Его называют Рослый. Он как бы такой главный работник на ферме. У нас есть Крепыш, сын владельца этой фермы. У нас есть... я пытаюсь вспомнить, да. У нас есть жена Крепыша. Ну, обо всех по порядку. Хорошо. Значит, сначала с Крепыша начнем. В барак вошел молодой мужчина, худощавый, смуглолицый, с карими глазами и густыми вьющимися волосами. На левой руке рукавица, а на ногах, как и у хозяина, башмаки с высокими каблуками. «Не видали моего старика?» – спросил он. «Он только что был здесь, Кудряш», – сказал уборщик. «Наверное, пошел на кухню». «Пойду догоню», — сказал Кудряш. Тут он заметил незнакомых людей и остановился. Злобно поглядел на Джорджа, потом на Ленни. Руки его медленно согнулись в локтях, кулаки сжались. Он весь набычился и слегка присел. Теперь он бросил на них одновременно оценивающий и вызывающий взгляд. Ленни съежился и робко переминался с ноги на ногу. Кудряш грозно направился к нему. «Вы, стало быть, и есть те новенькие, которых ждал мой старик?» «Только что пришли», — ответил Джордж. «Пусть говорит вот этот верзила». Ленни в растерянности съежился еще больше. «А если он не хочет?» — сказал Джордж. Кудряш резко повернулся к нему. «Расспрашивай, должен отвечать. Ты-то чего суешься?» «Мы с ним вместе работаем», — сказал Джордж угрюмо. «Вот как?» — Джордж весь напрягся, но не шелохнулся. «Да, вот так». Ленни беспомощно поглядел на Джорджа. «Что делать?» «И ты не позволяешь ему говорить, что ли?» «Пускай говорит, если хочет чего сказать». «Мы только что пришли», — тихо сказал Ленни. Кудряш смерил его тяжелым взглядом. «Так вот, в другой раз отвечай, когда спрашивают». Он повернулся и пошел. Руки его были все еще слегка согнуты в локтях. Джордж проводил его взглядом, потом посмотрел на старика. «Слушай, какого черта ему надо? Ленни ему ничего не сделал». Старик опасливо покосился на дверь, чтобы убедиться, не подслушивает ли кто. «Это хозяйский сын», — сказал он тихо. «Ловко дерется, боксом занимался. Выступал в легком весе. Ловко дрался». «Ну и пусть», — сказал Джордж. «Нечего ему приставать к Ленни. Ленни ему ничего не сделал. Что он имеет против него?» Старик подумал немного. «Ну, вот какое дело. Кудряш, как и все недомерки, терпеть не может здоровяков. Так и лезет в драку. Видно, они его бесят, потому что ростом выше. Ты, наверное, не раз видел таких? Все время задирается». «Конечно», — сказал Джордж. «Я на этих драчунов-недомерков насмотрелся. Но Кудряш пусть не рассчитывает, что Ленни ему спустит. Ленни не очень-то ловкий, но этому сопляку крепко врежет, ежели тот сунется». «Ну а Кудряш — ловкач из ловкачей», — возразил старик. «Любого вокруг пальца обведет. Положим, пристанет к здоровяку и вздует его. Тогда всякий скажет: молодчин этот Кудряш. Ну а положим, его самого вздуют. Тогда все скажут: вот связался черт с младенцем. И может даже всем скопом вздуют того здоровенного. И опять Кудряш выигрыши. Ни с кем-то он по-честному не дерется». Джордж посмотрел на дверь и сказал с угрозой: «Ну пускай

Ему не надо наносить башмаки на высоких каблуках, его и так слушаются. Так вот, я видел, как она с ним заигрывала, а кудряш не видел. И с Карлсоном тоже. Джордж притворился, будто ему неинтересно. Кажется, предстоит потеха. Старик встал с ящика. Знаешь, что мне сдается? Джордж не ответил. Сдается мне, что кудряш женился на потаскушке. «Не он первый, не он последний», — отозвался Джордж. Старик поплелся к двери, старая собака подняла голову, огляделась, потом с трудом встала на ноги, собираясь идти за ним. Ну, короче говоря, они потихонечку осваиваются, знакомятся с героями, становится понятно, что все эти люди живут вместе, но поодиночке. У них ни у кого нету каких-то отношений друг с другом, потому что это сезонные работники, они получают зарплату, потом уходят с места на место, ни с кем они не могут завязать настоящих отношений. В этом смысле на Лени и Джорджа они смотрят с подозрением, потому что это очень нестандартный вариант, да, что два сезонных рабочих ходят вместе, что у них есть какие-то отношения. И вообще многие даже удивляются, старик даже говорит, уж не таскаешь ли у этого верзилы деньги, да, потому что не могут поверить, что люди действительно вот в таком агрессивном мире, где каждый сам за себя, могут сходиться. И тем не менее Джордж, он вместе с Ленни. А дальше появляется, собственно, жена кудряша. Да, я хотел бы еще прочитать вот эту сцену. «Ты не сердишься, Джордж?» — это Ленни спрашивает робко. «На тебя нет, сержусь на этого подлого кудряша. Я надеялся, что мы заработаем здесь хоть сотню долларов». В голосе его зазвучала решимость. «Держись подальше от кудряша, Ленни». «Конечно, Джордж, я буду молчать. Не допуская, чтобы он втравил тебя в драку. Но уж коли этот сучий сын полезет к тебе, дай ему хорошенько». «Что ему дать, Джордж?» «Ну ладно, неважно. Я тебе тогда скажу. Не переношу этих подлецов. Слышь, Ленни, ежели случится беда, ты помнишь, что я тебе говорил?» Ленни приподнялся на локте. Лицо напряглось. Потом он печально посмотрел Джорджу в глаза. «Ежели случится беда, ты не позволишь мне кормить кроликов». «Да я не об этом. Помнишь, где мы сегодня ночевали? Ну, возле реки». «Да, помню. Ну, конечно, помню. Я должен побежать туда и спрятаться в кустах». «И сиди там, покуда я за тобой не приду. Только чтоб тебя никто не видал. Спрячешься в кустах у реки. Повтори. Спрячусь в кустах у реки. В кустах у реки. Ежели случится беда. Ежели случится беда». Снаружи заскрипела повозка, раздался крик. «Конюх! Эй, конюх!» — Джордж сказал, повторяя время от времени про себя Ленни, чтобы не позабыть. Оба подняли головы, прямоугольник света в дверях вдруг померк, на пороге стояла молодая женщина. Полные накрашенные губы и большие, сильно подведенные глаза, ярко-красные ногти. Волосы не спадали мелкими локонами колбаски. На ней было бумажное домашнее платье и красные домашние туфли, над которыми торчали пучки красных страусовых перьев. «Я ищу кудряша», — сказала она. Голос у нее был какой-то ломкий, чуть в нос. Джордж отвернулся, потом снова поглядел на нее. Он был здесь минут назад, но куда-то ушел. А она заложила руки за спину и прислонилась к дверному косяку, слегка пригнув голову. «Вы новенькие, только что пришли, да?» Ленни оглядел ее с головы до ног, и она, хотя, казалось, не смотрела на него, едва заметно приподняла голову. Потом поглядела на свои ноги. «Кудряш иногда заходит сюда», — объяснила она. «Но сейчас его здесь нету», — сказал Джордж решительно. «Если нету, поищу где-нибудь еще», — сказала она игриво. Ленни смотрел на нее, как завороженный. «Увижу его, скажу, что вы его искали», — проговорил Джордж. Она лукаво улыбнулась и качнулась вперед всем телом. «Что ж, мне его уж и поискать нельзя», — сказала она. Позади нее раздались шаги, она обернулась. «А, Рослый, здравствуй», — сказала она. За дверью послышался голос Рослого. «Здравствуй, красуля». «Я ищу кудряша». «Плохо ты его ищешь, я видел, он пошел домой». Она вдруг забеспокоилась. «Пока, ребята», — бросила она через плечо и поспешила прочь. Джордж посмотрел на Ленни. «Господи, ну и штучка», — сказал он. «Так вот какую супружницу выбрал себе кудряш». «Она хорошенькая», — будто оправдываясь, — сказал Ленни. «Да хоть и строит из себя не весь что, у кудряша еще будет с ней хлопот полон рот. Провалиться мне, ежели ее не сманят за $20. Ленни все смотрел на дверь, возле которой она только что стояла. «Ей-ей, она хорошенькая». Он восторженно улыбнулся. Джордж быстро взглянул на Ленни и сильно дернул его за ухо. «Слышь, ты, дурак полоумный», — сказал он со злобой. «Не смей даже глядеть на эту, чтобы она не сделала и чтобы не сказала. Видал я таких, через нее живо за решетку угодишь. Держись от нее подальше». Ленни попытался освободить ухо. «Я ничего не сделал, Джордж». «Известно, не сделал. Но когда она стояла у двери и выставила на показ свои ноги, ты не отвернулся». «Я ничего плохого не

0: Джордж, честное слово, не думал. Так вот, держись от нее подальше, потому что через нее в два счета пропадешь. А уж я в бабах толк знаю. Пускай кудряш отдувается. Сам виноват. Перчатка с вазелином, сказал Джордж презрительно. Небось, он и сырые яйца глотает, да выписывает по почте всякие патентованные снадобья. Мне здесь не нравится, Джордж, воскликнул друг Лени. Это плохое место, я хочу уйти отсюда. Ничего не поделаешь, Лени, надо обождать, пока денег не заплатят. Мы уйдем, как только можно будет. Мне самому здесь нравится не больше, чем тебе. Короче говоря, как вы понимаете, классический сюжет с запретами, который мы с вами часто встречаем в сказках, да, вот тут есть такой вот дверь, туда никогда не заходи, да, вот я тебе оставлю шкурку свою, да, ты ее ни в коем случае не выбрасывай, да, и вот эти вот голливудские паттерны, что семья въезжает в загородный дом, там, значит, есть запертая дверь в подвал, и они почему-то именно ночью решают все-таки посмотреть, что там в подвале находится, потому что там, ну, очевидно, что-то интересное, там какие-то такие звуки очень сильно пугающие, поэтому надо взять фонарик, у которого батарейки садятся, и пойти выяснить, что же там за демон такой сидит. Короче говоря, вот это классический сюжет с запретом всегда разрешается через нарушение этого запрета. Что мы с вами успели прочитать? Чтобы Ленни ни в коем случае не поддавался на провокации Кудряша, и чтобы Ленни ни в коем случае не смотрел на жену Кудряша и с ней вообще не взаимодействовал. Как вы понимаете, дальше начинаться будет уже разверзаться потихонечку трагедия. Да, потому что оба этих запрета должны быть нарушены. А почему запреты вообще должны быть нарушены? Потому что, ну, во-первых, человеку ничего нельзя запретить, да? Человек сам только себе может что-то запретить, и то любой запрет, если он не объяснен человеку внутри себя, да, он порождает сильное желание его нарушить, потому что это подавленная реальность. Да, запрет — это подавленная реальность. Ну, вот ребенку можно 10 раз говорить, что делать нельзя, пока он сам опыт не получит, порой никакие слова не воздействуют. Например, мой сын, болельщик Спартака, он, значит, ну ладно, ну болей за Спартак, я не против, сейчас вот смотрят фильм «Спартак факел», вот они играют. Ну так мы когда идем по улице, если он видит, что кто-то одет в расцветку футбольной команды, будь то Спартак, ЦСКА, Динамо, господи, он даже в Петербурге это делал, он кричит: «Спартак чемпион!». Ну и пока попадались люди, которые реагировали адекватно, да? Буквально вчера я его из школы забирал, и он парню в ЦСКОвской Олимпийке так и сказал: «Спартак вообще-то чемпион». Ну, он только сказал: «Мне все равно», и дальше пошел. Я говорю: «Корней, ну ты когда-нибудь получишь, и меня, скорее всего, даже рядом не будет». То есть я думаю, что я сыну могу сколько угодно говорить, что не надо, сын, не стоит, это того не стоит. Он же ведь продолжит это делать, да. И он обязательно получит. Да? Вот, и от асфальта я его буду соскребать, как вы понимаете. И защитить я его не смогу. Так что реальность так устроена, и мне как отцу остается только с этим смириться. Да, только принять, что как бы сын такой, да. Я могу его предупредить, но насколько наши предупреждения действительно работают. Пишите 967-103-5533, вернемся после новостей.
1: Сотворение кумира. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности, лучшее оборудование и ингредиенты, производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
2: Рекламный службы 495-105-52-44.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Победу на выборах одержат самые достойные кандидаты, настоящие патриоты России, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии голосования. Глава государства отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях спецоперации. По словам президента, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей. Путин подчеркнул, что будущая победа России куется сейчас как на поле боя, так и тружениками в тылу. Россияне знают, за что сражается страна и в чем долг каждого ее гражданина, заявил глава государства. Он призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственные решения, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, сказал президент. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады горючего и военного имущества, места сборки, хранения беспилотников, сообщили Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Камышеваха, Запорожец и Юлевка Запорожской области, уничтожены до 40 украинских военнослужащих. И еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над Черным морем. Новые взрывы прогремели в Киеве, Кировограде и Елизаветграде Кировоградской области, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Одессе и Сумах. Лучшей гарантией безопасности Германии стал бы ее отказ от соучастия в поддержке киевского режима, прекращение его военной и финансовой поддержки. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности, контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она отметила, что провокация с дроном в Лейпциге выгодна лишь ВПК Европы, в том числе Германии, где получают выгоду от подготовки к войне против России. Действия зачинщиков дроновой истерии ФРГ – большая ошибка, сознательный выбор в пользу эскалации военно-политической обстановки в Европе. По словам российского дипломата, курс немецких властей с очевидностью нацелен на подготовку бундесвера, госаппарата и экономики к потенциальному широкомасштабному конфликту с Россией. Германия готовит больницы к возможной войне и большому потоку раненых, передает агентство Bloomberg. По ее информации, по всей стране власти ФРГ оценивают способность больниц выдержать массовый приток раненых солдат. Как отмечает Bloomberg, 5 существующих военных госпиталей в Германии быстро исчерпают возможности, поскольку закон обязывает гражданские клиники помогать в военное время, система столкнется с беспрецедентной нагрузкой. По данным агентства, в городе Ульм на юге ФРГ рассматривается возможность восстановление подземного медицинского бункера, построенного в 1979 году на фоне холодной войны, рассчитанного на 2000 человек и способного автономно работать 90 дней. Кроме того, отдельной проблемой является нынешняя квалификация немецких врачей, так как лишь несколько сотен из них имеют опыт лечения боевых травм, а самые интенсивные программы позволяют подготовить всего от 50 до 100 хирургов в год. Bloomberg также отмечает, что Германия зависит от Китая в поставках критически важных компонентов для антибиотиков и обезболивающих. Ранее вооруженные силы Германии предоставили отчет о возможных сценариях конфликта НАТО с Россией. По их данным, ФРГ придется принимать по меньшей мере по 1000 раненых солдат каждый день. При этом в Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра ливни, плюс 15-17, в Москве в четверг без осадков, 21-23 градуса.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Почему вы пойдете на выборы?
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
2: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге проходят матчи 9-го тура. Родина и Рубин завершили матч в ничью 1-1. А вот как закончился матч между Спартаком и Факелом, узнаем у нашего обозревателя Дмитрия Сухинина. Он на связи со студией. Дима, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Минимальная победа Спартака со счетом 1-0. При этом очень тяжелая победа красно-белых, потому что Угальды забил уже на первой компенсированной минуте. При этом два мяча красно-белых не засчитали. Сначала выход 1-1, это все было во втором тайме с Салари, был сопровожден вне игры. Ну а затем Фернандеш доставал мяч уже из-за лицевой линии, делая скидку в штрафную площадь, откуда забил Дарку. Дарку, кстати, был заменен. Еще нужно отметить, что Факел минут 20 последних играл в меньшинстве, абсолютно глупую. Вторую желтую карточку получил Бардачев, который после уже остановки игры так вот пошел, боднул человека плечом, просто уже имея желтую карточку. Это, что называется, затмение нашло на опытного защитника. Очень сильно набегались футболисты Факела. Казалось, выстоят в Москве, увезут ничью в матче против Спартака, но навес с правого фланга Салари, небольшой рикошет от защитника, который стоял там на первой линии от головы его, и Угальды сумел сыграть на опережение, выпрыгнул из-за спины защитника и головой переправил мяч в ворота воронежской команды. Ну, при этом нужно, конечно, отмечать, что, несмотря на все вот это вот сопротивление Факела, конечно же, Спартак владел колоссальной инициативой, и вот эти были незасчитанные мячи, но вот чуть-чуть не хватало им остроты, конкретики, и удалось только уже в концовке сломить сопротивление гостей. Ну, при этом свои 3 очка в матче против аутсайдера Спартак забрал, и он продолжает оставаться в гонке.
1: Спасибо, Дмитрию Сухинь. Ну и коротко о хоккее. Сегодня матчи регулярного чемпионата. «Нефтехимик» на выезде победил «Сибирь» 3-0. Шайбы забросили Никита Хлыстов, Никита Харужев и Матвей Надворный. «Нефтехимик» одержал уже 4-ю победу подряд, а команда из Нижнекамска набрала 9 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. Ну а «Сибирь» проиграла 4 матча из 5. Кроме того, магнитогорский «Металлург» проиграл «Спартаку» 2-3. «Салават Юлаев» уступил в овертайме Акбарсу 3-4. Лада, Борис, точнее, разгромил Ладу 6-0. Ну и в эти минуты Сочи проигрывает ЦСКА 0-1. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Русских сказок.
3: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: А что надо?
3: Ивану нужно свой урок извлечь.
5: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
4: Есть у меня одна идейка.
0: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал в кино с 17 сентября. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.

0: Стихотворение кумира.
1: Прочту вам сейчас несколько абзацев, еще отрывков, чтобы у нас собиралась полноценная картина для сегодняшнего разговора. Да, напомню, мы сегодня вокруг текста «О мышах и людям» поднимаем тему, нужно ли и можно ли спасать любимых нам людей. Особенно это касается родителей и детей. Да, иногда мы и собственных родителей хотим спасти, когда они капризничают и не слушаются, например. Следующая сцена такая. Рослый чуть отодвинулся от стола, чтобы свет не бил в глаза. «Странно, что вы с ним всегда вместе». Этими словами Рослый как бы вызывал Джорджа на откровенность. «Что такого странного?» — спросил Джордж напрямик. «Сам не знаю, люди редко живут так. Я вот сроду не видал, чтобы двое вместе по стране колесили. Сам знаешь, как поступают работники на ранчо. Приходят, занимают койку, работают вместе, а потом берут расчеты и уходят поодиночке. Им наплевать на других, потому и странно, что безмозглого вроде него и такого умницу, как ты, водой не разольешь». «Он не безмозглый», — сказал Джордж. «Он тугодум, но не сумасшедший. Да и я не больно умен, иначе не гнул бы здесь спину за полсотни долларов с харчами. Будь я умен или хоть малость смекалист, у меня было бы свое маленькое хозяйство, и я выращивал бы собственный урожай, заместо того, чтобы на других горбить». Джордж, наконец, умолк. Он разговорился, ему хотелось говорить еще, а Рослый его не расспрашивал, но и не прерывал. Он просто слушал. «Это вовсе не странно, что мы с ним всегда вместе», — сказал Джордж после долгого молчания. «Мы оба родом из Оберна. Я знал его тетку Клару. Она взяла его к себе ребенком и вырастила. Тетка померла, и Ленни стал работать со мной, и мы вроде бы привыкли друг к другу». Рослый хмыкнул. Джордж поглядел на Рослого и встретил его спокойный, независимый взгляд. «Странно», — сказал Джордж. «Я над ним немало измывался, уж как только не подшучивал. Он ведь такой робкий, не может постоять за себя. Он даже не понимает, что над ним смеются. Вот я и забавлялся, ведь рядом с ним я бог весь какой умник. А он все сделает, что я ему не велю. Скажу, залезь на вершину горы, он и полезет. Но потом все это надоело, он никогда не сердился. Я лупил его почем зря, а ведь он мог переломать мне все кости одной рукой, но никогда я пальцем не тронул». Голос Джорджа звучал проникновенно. «Знаешь, почему я перестал над ним насмехаться? Как-то раз на берегу Сакраменто собралась толпа. Ну, я от большого ума поворачиваюсь к Лене, да говорю, прыгай в воду. И он прыгнул. А плавает он, как топор, чуть не утоп. Мы его вытащили, и он же нас благодарил. Совсем позабыл, что это я видел ему в воду прыгнуть. С тех пор я такого не делал». «Он добрый малый», — сказал Рослый. «А добрым быть ума не надо. И даже наоборот, мне иной раз думается взять по-настоящему умного человека. Такой редко окажется добрым». И еще следующую важную сцену мы сейчас с вами будем читать. Напомню, есть здесь герой, которого в русском переводе зовут Огрызок. Это старик, у которого есть очень старая собака, овчарка, которая уже еле волочит ноги. И вот эта сцена, которую я сейчас прочитаю, она очень важна для композиции, для нашего вообще понимания всего произведения. «Со двора, где сгущалась темнота, вошел толстяк Карлсон. Он прошел в дальний конец барака и зажег вторую лампочку под жестяным абажуром. Тьма кромешная, — сказал он. — Вот черт, до чего этот черномазый ловко играет». «Да, играет он лихо». «Еще бы, — сказал Карлсон. — Никому выиграть не дает». Он замолчал, потянул носом воздух и, все еще принюхиваясь, поглядел на старую собаку. «Черт, до чего ж псиной разит? Выгони ее отсюда, в Огрызок. Хуже нет, когда псиной воняет. Гони ее, тебе говорят». Старик пододвинулся к краю койки. Он протянул руку, потрепал собаку по голове и сказал виновато: «Она у меня давно, и совсем я не замечал, чтобы от нее воняло». «Вот что, я ее здесь терпеть не стану», — сказал Карлсон. «Эта вонь остается надолго». Он тяжелыми шагами подошел к собаке и поглядел на нее. «Зубов нет», — сказал он. «Лапа от ревматизма не гнутся. На кой она тебе сдалась? Ведь она самой себе в тягость. Почему ты ее не пристрелишь?» Старик беспокойно заерзал на койке. «Ну уж нет, она у меня давно, я взял ее еще щенком. Она помогала мне пасти овец, стерегла стадо», — сказал он с гордостью. «Теперь на нее поглядеть не поверишь, но это была лучшая овчарка в округе». «Или в округе». «Я знавал одного человека в Уиде», — сказал Джордж. «У него был эрдель-терьер, который пес овец, научился у других собак». Но от Карлсона нелегко было отделаться. «Слышь, Огрызок, эта старая сука только зря мучается. Выведи ее во двор и выстрели прямо в башку». Он наклонился и показал, куда. «Вот в это место, она даже не поймет, что произошло». Огрызок посмотрел на него грустным взглядом. «Нет», — сказал он тихо, — «не могу, ведь она у меня так давно». Ей самой свет не мил, настаивал Карлсон, и воняет от нее так, что просто ужас. Ну ладно. Хочешь, я сам ее пристрелю, избавлю тебя. Старик спустил ноги с койки, взволнованно поскреб седую щетинистую щеку. Но ведь это просто жестоко смотреть. Как она мучается, сказал Карлсон. Послушай, у Рослого как раз сука ощенилась. Она даст тебе щенка, правда, Рослый? Рослый спокойно рассматривал старую собаку. Да, сказал он, хочешь, бери щенка. Он продолжал все живее. А знаешь, Карлсон прав. Эта собака сама себе в тягость. И ежели я стану таким вот дряхлым калекой, уж лучше пускай меня кто-нибудь пристрелит. Огрызок беспомощно посмотрел на него, потому что слово Рослого — закон на ранчо. «Но ведь ей будет больно», — сказал он неуверенно, — «а я согласен на ней заботиться». «Пристрелю так, что она и боли не почувствует». «Прицелюсь вот сюда», — сказал Карлсон, — он указал ногой, — «прямо в башку. Она и не рыпнется». Огрызок переводил взгляд с одного лица на другое, искал поддержки. На дворе уже совсем стемнело. Вошел молодой работник. Плечи пригорбились. Шагал он тяжело, словно нес невидимый мешок с зерном. Он подошел к своей койке и бросил шляпу на полку. Потом взял измятый журнал и положил на стол под лампочку. Ну и он показывает журнал, в котором опубликовали письмо Билла Теннера, который когда-то с ними был на этом ранчо. Мы эту часть пропустим. Но Карлсон не принимал участия в разговоре. Он все глядел на старую собаку. Огрызок с беспокойством следил за ним. Наконец Карлсон сказал: «Хочешь, я избавлю ее от страдания сейчас же. И дело с концом. Ничего другого не остается. Жрать она не может, не видит ничего. Даже ходить ей больно». «Но ведь у тебя нет пистолета», — сказал старик с надеждой. «Кабы не так. Есть люгер. Ей не будет больно». «Может, лучше завтра? Обождем до завтра», — сказал огрызок. «А чего ждать?» — сказал Карлсон. Он подошел к своей койке, вытащил из-под нее мешок, достал пистолет. «Надо покончить сразу», — сказал он. «От нее так воняет, спать невозможно». Он сунул пистолет в боковой карман. Огрызок бросил на Рослого долгий взгляд, надеясь, что тот заступится, но Рослый молчал. Тогда Огрызок сказал тихо и безнадежно: «Ну уж ладно, веди». На собаку он даже не взглянул. Снова улегся на койку, заложил руки за голову и стал глядеть в потолок. Карлсон вынул из кармана короткий кожаный ремешок. Он нагнулся и надел ремешок на шею собаки. Все, кроме Огрызка, следили за ним. «Пошли, милая!» «Пошли», — сказал он ласково. А потом, как бы извиняясь, обратился к Огрызку. «Она ничего не почувствует». Старик не ответил, даже не пошевелился. Карлсон дернул за ремешок. «Пошли, милая». Собака с трудом встала и пошла за Карлсоном. «Слышь, Карлсон», — сказал Рослый. «А, ты знаешь, что надо сделать?» «О чем это ты?» «Возьми лопату», — отрывисто обронил Рослый. «Ну, само собой, понял». И он вывел собаку в темноту. Джордж подошел к двери, закрыл, осторожно опустил щеколду. Огрызок недвижно лежал на койке, глядел в потолок. Рослый громко сказал: «Там у одного мула копыта треснуло, надо замазать смолой». Он замолчал. Снаружи было тихо. Шаги Карлсона замерли, в бараке тоже стало тихо, тишина затягивалась. Потом они обсуждают кое-что, это мы пропустим. Джордж собрал карты, принялся их рассматривать, снова стало тихо. Вдали хлопнул выстрел. Все быстро взглянули на старика, головы разом повернулись в его сторону. Еще мгновение он продолжал смотреть в потолок, потом, не сказав ни слова, медленно повернулся лицом к стене. Мы обсудим этот отрывок уже после короткой рекламы. Пишите ваши комментарии, мысли и вообще, что вы увидели в этом отрывке. 967-103-5533.
0: Сотворение кумира. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы — его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порою каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
2: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
3: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
0: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: сотворения мира.
1: Ну что, давайте рассмотрим эту ситуацию внимательнее, как именно происходит убийство старой собаки и огрызка. Что именно делает Карлсон и как он убивает собаку? Дело в том, что это один из ключевых эпизодов повести, и мы во втором части увидим замечательно выстроенную Стенбиком параллель. Значит, сцена с собакой о чем? О том, что лишних, что существует проблема лишних, да? Что есть некое слабое, ненужное существо, которое должно быть устранено ради порядка и комфорта остальных. И что мы здесь с вами видим? Ну, а сам Карлсон, исходя из того, что он говорит, да, он является таким носителем холодной, практичной тени коллектива вот этого, в этой фермы. И он озвучивает то, что другие боятся признать. Собака действительно воняет, значит, она нам доставляет неудобства, и нам можно от нее избавиться. Это классическая проекция такой неприемлемой части реальности на другого. На слабого, старого, больного. Именно так происходит часто буллинг в школе. Именно так мы выбираем какое-то слабое звено, чтобы то, что мы в себе не принимаем, да, мы могли бы на чем-то выместить. Фактически в древних обществах существовал обряд козла отпущения. Да? Что это такое? Это значит, брали животное. Причем животное обычно брали очень сильное из стада. Навязывали ему на рога. Почему козел, да, на рога, записочки со всем, что людям не нравилось, что их раздражало, да, их жалобы, их неудовлетворение, и этого козла отпускали, ну, куда-то в пустыню или в лес, да, туда, где его уничтожат, да, сожрут хищники, либо он умрет от голода или жажды, короче, точно не выживет, и вот этот ритуал позволял как бы очиститься племени, но не только племени, это было и в, мне кажется, тысяча две до нашей эры. Этот обряд еще на территории Древнего Вавилона существовал, насколько я помню. Не суть. А суть в том, что наша психика периодически нуждается вот в такой вот перезарядке. Да? Ну, мы знаем, что и в вопросах коррупции, в любых социально-политических процессах мы до сих пор используем вот эту формулу нахождения, да, виноватого козла отпущения. И в данном случае это собака, старая собака. И на протяжении всего отрывка, который я читал, Карлсон всячески рационализирует, почему эту собаку надо убить. Да? То есть он объясняет, почему ее надо уничтожить. Что она воняет, что она сама себе в тягость, что она не может есть, что с ней одни беды, что ей будет только лучше, и вообще есть другой щенок. На самом-то деле, зачем нужна эта рационализация? Чтобы самого себя, во-первых, снять ответственность за преступление, за убийство собаки. Да? И вообще-то мы любое наше преступление, в широком смысле, любой наш грех, любую нашу оплошность мы рационализируем, чтобы объяснить себе, почему это хорошо. И в этом смысле наш ум, он очень хитер и лукав, и он всегда объяснит нашу любую низость нам самим, чтобы нам не испытывать, нашу совесть, да, чтобы она не мучилась. И, как вы понимаете, Ленни потенциально такой же, да, опасный и неприятный персонаж для этой фермы, может быть, да, для мира людей без диагнозов, да, для мира людей, которые не удовлетворены своей жизнью. И собака, да, это же ведь фигура ребенка, фигура невинности, и уничтожение собаки символизирует своего рода крах такой наивной, мечтательной части психики, да, под давлением суровой реальности. Реальность сурова, и слабакам тут нет места, да, наверное, вы с таким сталкивались в России. Ну, мы вернемся к этому разговору в следующем часе. В следующем часе нас ждет, конечно, большая трагедия. Не переключайтесь и пишите в эфир 967-103-5533.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии голосования. Президент призвал граждан обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение.
2: Голосование будет проходить в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
0: Путин отметил, что масштабные избирательные кампании проводятся в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выбор россиян покажет, что с бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ с общими ценностями, которые не удастся расколоть и запугать. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье, сообщили Минобороны России. Также в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе техники 3 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Малый Бурлук, Карбина Иваны, Росаховатая, Варваровка, Избицкая и Рубежная. В Сумской области нанесено поражение подразделением 4 украинских бригад районных населенных пунктов Толстодубово, Студенок, Кровная, Воколовщина и Дорошовка. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки более 220 военнослужащих. Вооруженные силы России в течение дня продолжили удары беспилотниками по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. В порту Черноморск, по данным Минобороны, поражен контейнеровоз, доставивший грузы для ВСУ. Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ночью в порту Черноморск Одесской области было поражено судно, которое доставило груз военного назначения. Склад с реквизитом студии «Квартал-95», одним из основателей которой был Зеленский, сгорел на Украине. На складе хранились декорации и костюмы, которыми труппа пользовалась на концертах и съемках шоу, фильмов и сериалов на протяжении 20 лет, передает РИА Новости. 2 мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области, в Шебекине и в Валуйском округе, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшие госпитализированы. Украинское урегулирование предполагает выполнение изначальных задач специальной военной операции, нацеленных на устранение первопричин кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
3: Для нас урегулирование этой всей ситуации на Украине предполагает выполнение тех задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции и которые нацелены на устранение первопричин кризиса. Среди первопричин, как я уже упоминал, приближение НАТО, планы приблизить НАТО непосредственно на наши границы, включая военную инфраструктуру Североатлантического блока. Среди первопричин угнетение всех русских и государственная политика, официальная, законодательно закрепленная по истреблению всего русского. Образование, средств массовой информации, культуры во всех сферах без исключения. Даже в быту русский язык стараются запретить. Хотя получается это плохо. Но тем не менее, с упорством, достойным лучшего применения, Зеленский и его команда этим занимаются.
0: Лавров также заявил, что Россия будет ждать предложений по новым переговорам по Украине, но больших иллюзий не питает. США следует прекратить предоставлять данные разведки, оказывать другие виды поддержки нелегитимному киевскому режиму, чтобы избежать глобального кризиса, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия». Он назвал Зеленского нелегитимным, который действует в интересах других стран, в том числе США. По словам Такера Карлсона, трудно представить, как Зеленскому, который стремится уничтожить население и православие, удастся избежать своей страшной судьбы. С Самолет-заправщик американских ВВС подал сигнал бедствия, находясь южнее Нью-Йорка. Это следует из полетных данных, которые изучила РИА Новости. Боинг «Пегасус» вылетел с базы ВВС «Магуайр» в штате Нью-Джерси и направлялся на восток в направлении Атлантик-Сити. При этом транспондер, позволяющий отслеживать полет, был включен лишь спустя несколько часов за минуты до того, как экипаж подал сигнал бедствия. Другие подробности пока не приводятся. Новость последних минут. Федрезерв США впервые с 23 года повысил базовую процентную ставку на 0,25%. Теперь ставка находится в диапазоне 3,75-4% годовых. Четверг в Москве будет последним по-летнему теплым днем. В этом году воздух прогреется до 23 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что это выше нормы на 6-7 градусов и соответствует климату августа. По словам синоптика, такое тепло на 17 сентября повторяется раз в 5 лет. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 10 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра ливни плюс 15-17.

0: сотворения мира.
1: Дорогие мои, мы продолжаем с вами Артем Новиченков. Сегодня мы заканчиваем чтение и обсуждение повести Стейнбека «О мышах и людях». Прошлый час я завершил на чтение отрывка об убийстве собаки, которая приносила такой дискомфорт работникам на ранчо, и получил от вас обратную связь. Вы можете писать еще 967-103-5533, тем более, что в конце этого эфира за самый интересный вопрос или комментарий, или мнение, я вручу книгу Джона Стейнбека в подарок. Так что пишите 967-103-5533. Прочту, что вы написали. Джордж пишет: запрет – это отмененная реальность. Красиво. Это даже новый подсвеченный запретом реальность. Ты запрещаешь, значит, рекламируешь. Несостоятельность старика. Она в том, что он на самом деле не любит собаку. Он давно ее предал. Остальные просто развлеклись, показали силу. Вот как бы и Джордж не продал в том же смысле Ленни. Мне сложно с вами согласиться, Джордж, да, что он ее не любит. На самом деле ведь собака в некотором смысле есть отражение этого огрызка. Сам огрызок тоже уже не совсем дееспособен, он доживает свою жизнь, и убийство этой собаки – это метафорическое самоуничтожение этого самого огрызка, да? Это же ведь его психическое расширение, да, это собака. И очевидно, что собака – это такой последний оплот перед его будущей кончиной. И мы это, я думаю, все понимаем. Да и вообще собака-то, вы знаете, что домашние животные, особенно собаки, часто забирают на себя болезни, да, они вообще лечат. Они, ну вот у моей мамы есть собака, которая чувствует, когда у кого что-то болит. Она не только открытые раны, да, которые собаки зализывают, у них слюна лечебная, да, они просто чувствуют, если в теле что-то болит внутри. То есть собака, так как это часто самый слабый член семьи, забирает на себя болезни. И в целом семейная структура психически устроена так, что сначала болеет самый слабый ее член. Прочту еще два комментария. Александр из Донецка написал: «Убийство всегда только убийство, без оправдания. У меня был похожий случай с собакой. Была такса, ей было 11 лет. Мастопатия. В последнее время ее жизни сильно умчалась. У нее была дырка в пузике, органы были видны, и вонь. Вызвали в итоге ветеринара и усыпили. Я стараюсь не думать об этом, не вспоминать, но не могу отмыть кровь с моих рук. Тоже считал, что помогаю ей, ага, чтобы не мучилась. Не знаю, может, и прав был, только душа и совесть говорят о другом». Спасибо, Александр, за то, что поделились этой историей. И Валерия интересный вопрос задает. «Добрый вечер, а как вы относитесь к эвтаназии? У меня при прослушивании рассказа всплыла мысль именно об этом вопросе. Откуда нам знать, что действительно чувствует собака? И может быть, смерть – это лучше, чем такая жизнь? Кто это может решить? Сама собака об этом не скажет. Меня до слез тронуло. Я бы, наверное, не смогла убить животное. А нужно ли его спасать? Я не знаю». Так у нас сегодня разговор об этом, да, где заканчивается граница ответственности за другого и начинается уже спасение. И мне кажется, здесь важно поднять такое слово, как забота. Что такое забота? Мы часто заботу путаем с гиперопекой. И я смог сформулировать, у меня недавно встреча была с подписчиками моего телеграм-канала, мы говорили об архетипе матери, и мне такая мысль пришла, что забота определяется тем, может ли человек, о котором вы заботитесь, расти от этой заботы, да, то есть становиться самостоятельнее, взрослеть, то есть забота – это поддержка, или без вашей заботы он вообще жить не сможет, понимаете, да, вот, мне кажется, этот вопрос проясняет кое-что. Теперь отвечу по поводу эвтаназии. Я успел подумать над вашим вопросом, Валерия. Я полагаю, что любой уход из жизни, ну, по-христиански это предательство жизни. Я не буду говорить, что это грех, не грех, и не мне решать, да. Но любой уход – это попытка не участвовать в дальнейшем движении судьбы, да. То есть я в какой-то момент просто говорю, что я больше не могу это выдерживать, а мне зачем-то дано это. А я верю в Божий замысел. Я лично верю в него, и поэтому любое внедрение в него, любая попытка, да, этот замысел нарушить, ну, в следующей жизни еще раз будете заходить на этот круг. По поводу вопроса о самоубийстве, мне кажется, очень хорошо написал Эпиктет. сказал Эпиктет, они, да, за ним записали, что вообще-то для стоика самоубийство – это не грех, да, но самоубийство, потому что самоубийство самоубийству рознь, говорит Эпиктет. Он, Эпиктет, да, он говорит, что, и мне кажется, здесь он имеет следующее в виду, я сразу озвучу ключевую мысль. Важно не что вы совершаете, а с каким намерением, да. Это сделано из малодушия, из слабости, или просто из невозможности, или даже великодушия. Поэтому вот важно, что стоит за поступком, а не сам поступок. Сам поступок – это уже последыш, понимаете? Алексей пишет, старику теперь можно тоже на покой, его теперь ничего здесь не держит. Резонно. Я говорил о козле отпущения, мне пришли еще кое-какие мысли, я вспомнил, что ведь есть такой обряд Йом-Кипур, который описан в книге Левит, да, напомню, брали двух одинаковых козлов, по жребию одного козла приносили в жертву Богу, второго объявляли козлом отпущения, как бы для Азазеля, да, для князя тьмы, первосвященник потом возлагал руки на голову живого козла и исповедовал грехи всего народа, символически перекладывая эти грехи на животное, после чего козла выгоняли в пустыню, и он уносил с собой грехи и нечистоты общины, да. То есть психологически структура такая, мы признаем вину, мы исповедуемся, то есть, но не лично каждый, да, мы как бы коллективно через фигуру священника признаем какие-то свои слабости, мы переносим, то есть проекцию осуществляем на внешнее существо этой вины, и потом мы удаляем носителя вины за пределы сообщества, в пустыню, на смерть, то есть. И если глубинно психологически взглянуть на смысл этого ритуала, то что-то происходит? Это своего рода регуляция коллективной тревоги или агрессии всего теневого и вытесненного, да? Внутри любой группы, любой общины накапливаются страх, чувство вины, стыд, зависть, ощущение того, что мы неполноценны, или мы плохие, или тревога за то, что мы не в безопасности. И вместо того, чтобы каждый член общины разбирался со своей частью ответа, да, группа находит одного, на которого можно все свалить, как мы в этой повести видим. То есть все герои этой повести, они чувствуют себя неудачниками, да, не сбывшимися в жизни. И они таким образом находят одного, на которого можно все свалить. И вот это уничтожение, изгнание козла, или в данном случае собаки, дает такое временное чувство единства и чистоты. То есть источник зла удален, а мы в белых одеждах. И Юнг ведь описывает это как такой бессознательный механизм поддержания системы в ее гомеостатическом положении. Понимаете, то есть, что я имею в виду? То есть, жертва выполняет вот эту функцию, критическую функцию для выживания коллектива ценой собственной гибели. То есть, кто-то должен за нас погибнуть. Такой мазохистический тип мышления своего рода. И в чем тут глубинная проблема этого ритуала козла отпущения? В том, что тень не интегрируется, а как бы отбрасывается вовне. Вместо того, чтобы каждый человек в группе сказал «во мне есть темное», да, и с этой тенью мне нужно как-то работать, уметь справляться с агрессией, с фрустрацией, с чувством зависти, вины, страха, тревоги и так далее, мы говорим, что все темное заключается вот в этой собаке, как бы она во всем виновата. Поэтому есть, конечно, эффект легкого облегчения, но в долгосрочной перспективе тень никуда не исчезает, она лишь перемещается, и вновь нужно новый ритуал очищения производить, да, то есть это как бы как такая таблетка, которая головную боль только снимает, но потом действие таблетки проходит, и голова опять болит. Очевидно, что здесь проблема куда глубже, да, куда глубже заложена. И получается, что человек не идет вот в эту трансформацию, в интеграцию тени. Да? Вот вспомним алхимический процесс. Первая алхимическая часть создания философского камня называлась негреда, чернение. Темные ночи души, да, то есть это столкновение с тенью, признание, что во мне тоже есть то, что я ненавижу в других, а этого не происходит, и получается, убив собаку, не Карл,

хозяина, словно часть мозга отрезали, утрачиваешь такое незаметное, как воздух, но такое необходимое присутствие, контакт, молчаливый диалог, неизменное принятие тебя. И хотелось бы пожелать, чтобы работники ветеринарной клиники не вели себя аналогично герою истории, хладнокровно и отстраненно. Хотелось бы, чтобы оплаченную процедуру передачи тела собаки они совершали сами, они подключали хозяев, не все могут это вынести. Ну, Диана, такова жизнь, да, то есть в этой жизни есть и жизнь, и смерть, и если уже вспоминать, что мы в ответе за тех, кого приручили, и разбирать эту фразу и пойти вглубь, а когда я делал эфиры по «Маленькому принцу», наверное, так вглубь я еще тогда не мог пойти, как сейчас, то что мы можем приручить? Приручить мы можем только то, что дается нам в руки, а в руки нам дается только наше, свое. И поэтому, если мы получаем от собаки необходимое присутствие, молчаливое диалог, принятие себя, да, то мы должны и принять то, что это когда-то закончится, да, что мы воспитываем детей, когда-то нам придется их отпустить, да, наши родители тоже когда-то уйдут из жизни, их тоже придется отпустить, то есть это естественное движение жизни, и то, что не все могут это вынести, это естественно, но нам неизбежно необходимо научиться это выносить, в противном случае мы никогда не станем зрелыми, никогда не станем цельными, никогда не интегрируем смерть в нашу жизнь. А смерть — это половина всего мироздания, как есть свет и тьма, правильно? Теперь я бы хотел вернуться к тексту, с вашего позволения. Вы можете продолжать писать 967-103-5533. Хочу вам прочитать несколько сцен. Сперва сцену следующего конфликта. Здесь по возрастающей на самом деле идет нарастание конфликта. Сначала мы узнаем, что Лени в кармане носит дохлую мышь, которую случайно убил. Потом мы узнаем про историю с девушкой и с ее красным платьем, и со скандалом, после которого Лени и Джордж вынуждены убежать с ранчо и искать новую работу. Потом появляется щенок у Рослого, и сейчас мы про него тоже прочтем, но до сцены с щенком происходит неприятная для Лени сцена с Кудряшом. Кудряш сверкнул глазами, потом его взгляд скользнул в сторону и остановился на Ленни. А Ленни все еще радостно улыбался, думая о ранчо. Ну, они там обсуждают ранчо, довольно большой диалог, я не буду его читать. Там в бараке все узнают про это ранчо, все тоже хотят поучаствовать, скидываются деньгами. Огрызок тоже предлагает свои деньги, чтобы поскорее съехать и жить мечтой. Кудряш, как собачонка, набросился на Леня. «Ну а ты какого хрена смеешься?» Леня растерянно взглянул на него. «Чего?» И тут Кудряш взорвался. «Эй, ты, дубина стаеросовая, встать! Я никому не позволю надо мной насмехаться! Я покажу, кто побелел со страху!» Леня беспомощно поглядел на Джорджа, потом встал, намереваясь уйти. Но Кудряш не зевал. Он врезал Лене левой, а потом сильным ударом правой расквасил ему нос. Леня испуганно завопил. Из носа у него хлынула кровь. «Джордж!» — завопил Леня. «Скажи, чтобы он отстал!» Он пятился до тех пор, покуда не уперся спиной в стену. А Кудряш наседал на него и бил по лицу. Руки Лени беспомощно висели, как плети. Он был слишком перепуган и даже не защищался. Джордж вскочил и крикнул: «Дай ему, Лени, не позволяй себя бить!» Лени прикрыл лицо ручищами и взвизгнул от страха. Он крикнул: «Скажи, чтобы он перестал, Джордж!» Тут Кудряш ударил Лени под ложечку, и у того перехватило дыхание. Рослый вскочил. «Скот вонючий!» — крикнул он. «Я сейчас сам с ним разделаюсь!» Джордж схватил Рослого за плечо. «Обожди!» — крикнул он. Потом приложил руки к рту рупором. «Дай ему, Лени!» Ленни отнял ладони от лица и поглядел на Джорджа, а Кудряш тем временем ударил его в глаз. Широкое лицо Ленни было залито кровью. Джордж крикнул снова: «Дай ему, тебе говорят!» Кудряш снова занес кулак, но Ленни схватил его за руку, и Кудряш сразу затрепыхался, как рыба на крючке. Кулак его исчез в огромной ручище Ленни. Джордж подбежал к нему через весь барак. «А теперь отпусти, Ленни, отпусти!» Но Ленни лишь смотрел со страхом на трепыхающегося человечка. Кровь текла у него по лицу, глаз был подбит. Джордж влепил ему пощечину, потом другую, но Ленни все не разжимал руку. Кудряш весь побелел и скрючился. Он трепыхался все слабее, но отчаянно вопил. Кулак его по-прежнему был зажат в руке Ленни. А Джордж все кричал: «Отпусти его, Ленни, отпусти! Рослый, да помоги же, не то он вовсе без руки останется!» Вдруг Ленни разжал пальцы. Он присел у стены на корточки, чтобы быть как можно незаметнее. «Ты сам не велел, Джордж!» — сказал он жалобно. Кудряш сел на пол, с удивлением глядя на свою изувеченную руку. Рослый и Карлсон наклонились над ним. Потом Рослый выпрямился и с опаской взглянул на Ленни. «Надо свести Кудряша к доктору», — сказал он. «Похоже, кости переломаны». «Я не хотел!» — крикнул.

0: Дэнни. «Я не хотел сделать ему больно», — Рослый распорядился. «Карлсон, запрягай лошадей. Надо свести кудряша в Соледад. Там вылечат». Карлсон выбежал на двор. Рослый повернулся к скулящему Ленни. «Ты не виноват», — сказал он. «Этот сопляк сам полез на рожон. Только он и вправду чуть без руки остался». Не остался. Рослый поспешно вышел и тут же вернулся с жестянкой воды, дал кудряшу попить. Джордж сказал: «Ну что, Рослый, теперь нас беспременно выгонят? А ведь нам деньги позарез нужны. Как думаешь, выгонит нас папа кудряша?» Рослый криво усмехнулся. Он опустился на колени подле пострадавшего. «Ты еще не отключился? Слышишь, что говорю?» — спросил он. Кудряш кивнул. «Так вот», — продолжал Рослый, — «рука у тебя попала в машину. И ежели ты никому не скажешь, как дело было, мы тоже не скажем. А ежели скажешь и потребуешь, чтобы этого малого выгнали, мы всем расскажем, и над тобой будут смеяться». «Я не скажу», — простонал Кудряш. На Ленни он избегал смотреть. Во дворе затрахтели колеса, Рослый помог Кудряшу встать. Вот такая сцена, да? Как мы с вами понимаем, Ленни, с одной стороны, мы это обсуждали в прошлый раз, как сущий ребенок, с другой стороны, его необъятное силище способно уничтожить человека. Хотел бы пару слов сказать про Кудряша, да, потому что он интересен нам с точки зрения понятия комплекса и психологической компенсации этого комплекса. То есть сам Кудряш физически небольшой, но он обладает, во-первых, статусом сына хозяина, во-вторых, он бывший боксер, и он постоянно ищет ситуации, в которых может подтвердить вот это свое превосходство. И огромные Ленни быстро становятся для него удобным объектом для такого самоутверждения. Крепыш в нем видит физически сильного человека, который при этом кажется беззащитным и который может бояться вступать в конфликт. И поэтому начинает сначала его подзадоривать, потом избивать. А Ленни, как вы понимаете, вообще не хочет драться, пытается защититься. И только после команды Джорджа он на что-то решается. Но его ответ оказывается совершенно несоразмерным. Он почти как бы превращает в порошок руку Крепыша. И в этой сцене сталкиваются вот две проблемы отношения к силе. То есть Крепыш хорошо понимает агрессию, сознательно ею пользуется, поскольку ему нужно, ему необходимо постоянно подтверждать собственную значимость. У него комплекс маменького сынка. Но на этом нам надо сделать паузу. Я заболтался, вернемся после новостей. 967-103-5533.
1: Умира. Вы спрашиваете, как открыть свое сердце? Но ваше сердце, оно само по себе перманентно, на самом деле является открытым органом. А вот как вы его закрываете, вот что важно осознать. Потому что закрывают наше сердце страхи и обиды. И мы закрываемся в собственном коконе. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит Маяк.

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Победу на выборах одержат самые достойные кандидаты, настоящие патриоты России, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии голосования. Глава государства отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях спецоперации. По словам президента, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей. Путин подчеркнул, что будущее победы России куется сейчас как на поле боя, так и тружниками в тылу. Россияне знают, за что сражается страна и в чем долг каждого ее гражданина, заявил глава государства. Он призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственные решения, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, сказал президент. Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье в кольце окружения противника в Харьковской области. Оно продолжает сжиматься. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Семеновка и Васильевская пустошь, Донецк. Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 155 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центробанка, впервые за 3 года повысила базовую процентную ставку на 0,25%. Теперь ставка находится в диапазоне 3,75%, 4% годовых ровно. Решение совпало с прогнозом аналитиков. Как отмечает ТАСС, повышение ставки приведет к тому, что американское правительство будет значительно больше тратить средств на обслуживание рекордного объема госдолга, превышающего 40 триллионов долларов. Кроме того, решение финрегулятора вызовет удорожение кредитов для простых американцев за 7 недель до промежуточных выборов в Конгресс, что способно нанести ущерб правящей республиканской партии. Эксперты подчеркивают, что ФРС вынуждена повышать ставку из-за начатой администрацией США войны с Ираном, которая привела к резкому скачку цен на нефть и нефтепродукты, в особенности на дизельное топливо, в результате и на остальные товары. По их оценкам, регулятор вновь повысит ставку в декабре. В последний раз Федрезерв повышал базовую ставку в июле 2023 года. Потом американский регулятор проводил политику по ее снижению. Правительство Италии со следующего года отменит налог на владение автомобилями малой и средней мощности и мотоциклов. Как сообщили источники в канцелярии премьера Джорджа Мелони, эта мера затронет около 14,5 миллионов транспортных средств в стране, всех мотоциклов и более 70% автомобилей в Италии, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра ливни, плюс 15-17, в Москве в четверг без осадков, ночью плюс 7-9, днем 21-23 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. «Спартак» на своем поле обыграл «Факел» в матче 9-го тура российской футбольной премьер-лиги 1-0. Единственный гол в концовке на 90-й минуте забил Манфред Угальдо. Он замкнул подачу Пабло Саллари после рикошета. Воронежцы играли в меньшинстве 66-й минуты. Вторую желтую карточку получил защитник Матвей Бардачев. «Спартак» с 19 очками занимает второе место в РПЛ, ну а «Факел» с 3 очками остается на последней строчке в турнирной таблице. «Родина» и «Рубин» на арене «Химки» сыграли в ничью 1-1. У хозяев на 79-й минуте забил Дейвер Мачадо. Гости отыграли спустя 3 минуты, отличился Андерсон Ройо. В концовке матча красную карточку получил представитель штаба казанцев. «Родина» прервала серию из 4 поражений подряд. Клуб набрал 5 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ. Ну а «Рубин» в третий раз подряд сыграл в ничью казанцы с 12 очками на 6-й строчке. Теперь о хоккее. «Борис» крупным счетом победил «Ладу» в выездном матче чемпионата КХЛ 6-0. Останинцы забросили 22 шайбы в 4 матчах. Клуб набрал 6 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. Ну а «Лада» с 4 очками на 7-й строчке Запада. «Спартак» на выезде победил «Металлург» 3-2. «Нефтехимик» также на выезде переиграл «Сибирь» 3-0. Отмечу, что «Сибирь» проиграл 4 матча из 5. «Акбарс» нанес поражение Салавату Юлаеву в овертайме 4-3. Обидное поражение. Матч можно разделить на 2 части. В первой половине мы играли хорошо, контролировали игру, ну а потом потери при входе в зону и удаление вернули «Акбарс» в игру. Но ничего уже не поделаешь. Готовимся к следующему матчу. Так прокомментировал игру главный тренер Салавата Юлаева Виктор Козлов. И серебряный призер Олимпийских игр 22 года Александра Трусова подтвердила, что выступит на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся 19 и 20 сентября в Москве. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.

0: сотворения мира.
1: Такой пришел мне комментарий. Сегодня умер мой брат, 40 лет, 2 года онкологии. Это кошмар, особенно последний месяц, когда все вокруг все понимают, включая его, и начинают постепенно все отказывать. Это ужас. Я окончательно убедился в необходимости легализации эвтаназии, пишет Руслан. Руслан, во-первых, я вам очень сочувствую. И это очень тяжело присутствовать при смерти. Я, слава богу, не решаю вопрос об эвтаназии, потому что на самом деле, мне кажется, это личная история каждого человека. Вот, я бы лично себе хотел пожелать мужества и сил принимать страдания свои и своих близких в минуту смерти и в момент умирания, потому что лично я вижу в этом смысл. Вот. Больше об этом, наверное, не стоит мне ничего говорить. Комментарий пенсионер Макарыч из Иваново. Ну, эта рубрика у нас должна быть отдельная. Мистер Новиченков, сочувствую вашим слушателям, особенно ученикам. Вы их приучаете к своей манере поминутно вставлять в свою речь слова-паразиты. Да, и реже вот. Ваш пыл оратора невольно заражает паразитизмом слух вашей паствы. Послушайте сами свои записи. Уважаемый пенсионер Макарыч, я уже как-то отвечал на эту тему про слова-паразиты. Эти слова-паразиты позволяют мне выгадывать время, чтобы рождать мысль. Если бы я работал по готовым текстам, то, наверное, мне не пришлось бы эти слова-паразиты вставлять. А так, это острая необходимость в данном случае моей работы. Я, конечно, могу себя контролировать, как сейчас, и не использовать слова-паразиты, да? Ну вот, добавлять «а» или брать какие-то паузы, но в целом как бы строй речи органичен, и вопрос в том, уважаемый пенсионер Макарыч из Иваново, так уж подписались, вопрос не в форме, а в содержании. Если вы слышите только форму, то, наверное, моя радиопередача точно не для вас, потому что в отношении формы я далеко не идеален, вот, да? Так что хочу вернуться к теме. Я одну мысль не успел досказать до новостей, что ни Крепыш, ни Ленни не умеют интегрировать в личность свою силу. Да? Один превращает ее в средство компенсации, Кудряш, а Ленни не умеет ей управлять. И в этом они очень похожи, поэтому они и сошлись. Дальше. Я хочу прочитать вам следующую душещипательную сцену. А вы видите вообще, как потрясающе написан текст. Вот американская литература 20 века, и не только, и 21-го, взять хотя бы Кормака Маккарти, это, ну, невероятная по эмоциональному напряжению проза. Послушайте. Ленни сидел подле ящика со щенками в углу конюшни у сеновала. Сидел на сене и разглядывал мертвого щенка. Разглядывал долго, потом протянул огромную ручищу, погладил его от головы до хвостика и тихо спросил. «Отчего ты издох? Ты же не такой маленький, как мышь. И я не очень сильно тебя гладил». Он приподнял голову щенка, поглядел на его мордочку и сказал. «Вот узнает Джордж, что ты сдох и не позволит мне кормить кроликов». Он вырыл ямку, положил туда щенка и прикрыл его сеном. Но продолжал, не отрываясь, смотреть на холмик. Он сказал. «Ну я не натворил ничего такого, чтобы бежать и прятаться в кустах. Нет, это еще ничего. Скажу Джорджу, что щенок сам издох». Он откопал щенка, смотрел его и снова погладил от головы до хвоста. Потом горестно продолжал. «Но Джордж все одно узнает. Он завсегда все узнает. Он скажет, это ты и сделал. Не вздумай морочить мне голову. И скажет, за это ты будешь кормить, не будешь кормить кроликов». Вдруг он рассердился. «Как тебе несовестно!» — воскликнул он. «Почему ты издох? Ты не такой маленький, как мышь!» Он схватил щенка, швырнул его в сторону и отвернулся. Потом сел, наклонившись вперед, и прошептал. «Теперь я не буду кормить кроликов. Джордж не позволит». От горя он медленно раскачивался взад-вперед. Снаружи послышался звон подковы, а потом несколько голосов. Ленни встал снова, подобрал щенка, положил его на сено и сел. Он опять погладил щенка. «Ты еще маленький», — сказал он. «Мне говорили столько раз, что ты маленький, но я не знал, что тебя так легко убить». Он потрогал пальцами мягкое щенячье ухо. «Может, Джордж все-таки не очень рассердится», — сказал он. «Ведь про того сукина сына он сказал это ничего». Из-за крайнего стойла появилась жена Кудряша. Она подкралась тихонько, и Лени ее не видел. На ней было тоже яркое бумажное платье, домашние туфли с красными страусовыми перьями. Лицо сильно нарумянино, и все локоны колбаски аккуратно прибраны. Она молча подошла вплотную к Лени, и только тогда он поднял голову и увидел ее. В испуге он быстро зарыл щенка в сено. Потом бросил на нее враждебный взгляд. «Что ты здесь делаешь, дружок?» – спросила она. Лени сердито посмотрел на нее. «Джордж велел держаться от вас подальше, не разговаривать с вами и вообще ничего такого». Она засмеялась. «Джордж всегда над тобой распоряжается?» Ленни потупил глаза. «Он сказал, что не позволит мне кормить кроликов, ежели я стану разговаривать с вами». «Боится, кабы Кудряш не взъярился», — тихо сказала она. «Ну так вот, у него рука на перевязи, а ежели он к тебе пристанет, можешь сломать ему и другую. И не заливай, будто рука у него попала в машину». Однако Ленни твердо стоял на своем. «Ну уж нет, не буду я с вами разговаривать». Женщина опустилась на колени рядом с ним. «Послушай», — сказала она, — «сейчас все играют в подковы, еще четырех нет, они ни за что не бросят. Покуда не доиграют кон. Почему же мне нельзя с тобой поговорить? Мне ведь не с кем разговаривать, я так одинока». «Но мне не велено говорить с вами», — настаивал Леня. «Я одинока», — повторила она. «Ты можешь разговаривать с кем хочешь, а я ни с кем, кроме Кудряша, иначе он бесится. Как думаешь, весело это, ни с кем не разговаривать?» «Но мне не велено», — сказал Леня. «Джордж боится, что я попаду в беду». Она переменила разговор. «Что это у тебя там закопано?» И тогда Лени снова охватила тоска. «Это мой щенок», сказал он горестно. «Мой щеночек». И он смахнул со щенка сена. «Да ведь он мертвый!» — воскликнула она. «Он такой маленький!» — сказал Лени. «Я хотел только поиграть с ним, а он вроде как укусить норовит. И я его легонечко так шлеп, и он умер». Она стала его утешать. «Не огорчайся, он ведь всего на всего щенок. Возьмешь другого, здесь их полным-полно». «Я не про это», — сказал Леня жалобно. «Теперь Джордж не позволит мне кормить кроликов». «Но почему?» «Он сказал, ежели я еще что натворю, он не позволит мне кормить кроликов». Она придвинулась ближе и заговорила успокаивающе. «Ты не бойся, это ничего, что ты со мной разговариваешь. Слышишь, как они там кричат? У них на кону $4. Ни один с места не сойдет, покуда игра не кончится». «Увидит Джордж, что я разговариваю с вами, задаст мне жару», — шепнул Леня опасливо. Он так и сказал. Лицо ее стало злым. «Да что, я не человек?» — выкрикнула она. «Почему я не имею права ни с кем поговорить? За кого они меня считают? Ты такой славный. А чего же мне нельзя поговорить с тобой? Я тебе ничего плохого не сделаю». «Но Джордж говорит, что из-за вас мы попадем в беду». «Глупости», — сказала она. Ну и так далее. В общем, они разговаривают, она рассказывает ему свою историю жизни, как она чуть не попала, естественно, в кинематограф, потом она вышла за Кудряша и так далее, и так далее. «А почему ты так любишь кроликов?» — спросила она. Лени долго думал, прежде чем нашел объяснение. Он осторожно пододвинулся к ней. «Я люблю гладить все мягкое. Один раз на ярмарке я видел пушистых кроликов, и я знаю, их приятно гладить. Иногда я гладил даже мышей, ежели не было ничего получше». Женщина испуганно отодвинулась от него. «По-моему, ты чокнутый», — сказала она. «Нет», — серьезно возразил Лени. «Джордж говорит, что нет, просто я люблю гладить все мягкое». Она немного успокоилась. «А кто не любит?» — сказала она. «Всякий любит. Я вот люблю щупать шелк и бархат». Лени радостно засмеялся. «Еще бы!» — воскликнул он. «И у меня когда-то был бархат. Мне его дала одна женщина. Эта женщина была моя тетя Клара. Она дала мне вот такой кусок. Был бы он у меня сейчас», — Лени нахмурился. «Но я его потерял», — сказал он, — «уже давно». Женщина засмеялась. «Ты чокнутый», — сказала она. «Но все одно, кажется, ты славный. Просто большой ребенок. Кажется, я тебя понимаю. Иногда стану причесываться, долго сижу и глажу волосы, потому как они мягонькие». Ну и так далее. Она дальше фантазирует. «А у меня мягкие волосы, потому что я их часто расчесываю. От этого они делают еще мягче. Вот, пощупай». Она взяла руку Лени и положила себе на голову. «Потрогай, чувствуешь, какие мягкие?» Огромная ручища Лени начала гладить ее волосы. «Только не растрепи», — сказала она. «Ой, да чего ж приятно», — сказал Лени и стал гладить сильнее. «Да чего же это приятно? Осторожней, ты меня растреплешь». Потом она сердито прикрикнула. «Да перестань же, ты меня совсем растрепал». Она дергала головой, но пальцы Лени вцепились в волосы намертво. «Пусти!» — вскликнула она. «Слышишь, пусти!» Лени был в смятении. Лицо его исказилось. Она завизжала, и тогда Лени свободной рукой зажал ей рот и нос. «Пожалуйста, не кричите!» — попросил он. «Ну, пожалуйста, не надо, Джордж рассердится». Она отчаянно билась в его руках. Ноги ее колотили по сену. Она извивалась, пытаясь высвободиться, но из-под ладони Лени вырывались приглушенные стоны. Лени заплакала от страха. «Ну, пожалуйста, не надо!» — молил он. «Джордж скажет, что я опять чего-то натворил. Он не позволит мне кормить кроликов. Он слегка отпустил руку, и сразу же раздался ее хриплый крик. Тогда Ленни рассердился. «Замолчите!» — сказал он. «Я не хочу, чтобы вы кричали! Из-за вас я попаду в беду! Джордж так и сказал! Замолчите!» Она все вырывалась, и в глазах у нее застыл ужас. Тогда он встряхнул ее, все больше сердясь. «Не кричите!» — сказал он, и снова встряхнул ее. Она забилась, как рыба, а потом вдруг затихла. Ленни сломал ей шею. Он посмотрел на нее и осторожно отнял ладонь от ее рта. «Я не хотел сделать вам больно», — сказал он. «Но Джордж рассердится, ежели вы будете кричать». Она не отвечала, не двигалась, и тогда он склонился над ней. Он приподнял ее руку, потом отпустил. Сперва он как будто бы только был удивлен, потом прошептал со страхом. «Я чего-то натворил. Я опять чего-то такое натворил». И стал забрасывать труп сеном, покуда не завалил до половины. Со двора донеслись крики, двойной удар подковы, и тут Ленни впервые подумал о том, что происходит там на дворе. Он присел на корточки и прислушался. «Я и впрямь чего-то натворил», — сказал он. «Не надо было мне этого делать. Джордж рассердится». И он сказал: «Спрячься в кустах и дожидайся меня». «Он рассердится. В кустах дожидайся меня». Так он сказал. Ленни повернулся и взглянул на мертвую, полузаваленную сеном женщину. Щенок лежал рядом с ней. Ленни взял его в руки. «Я его выброшу», — сказал он. «И без того худо». Он сунул щенка за пазуху, на четвереньках подполз к стене и поглядел сквозь щель на игроков. Потом ползком обогнул ближнее стойло и скрылся. Как вы понимаете, дальше будет то, что можно предугадать. Вот такая душещипательная сцена. И последняя сцена этого текста будет посвящена, собственно, казни Ленни. Потому что выбора у Джорджа нет. Либо он будет разделять ответственность Ленни, либо Ленни убьет Кудряш, либо он сделает это сам. И как вы понимаете, история с убитой собакой породила в Джорджа важную мысль, да, что если я ответственен за Ленни, то я не могу просто дать и кому-то убить Ленни. И Джордж будет делать это сам. Эту сцену я прочитаю вам уже после новостей. Мне было бы интересно услышать от вас, что вы почувствовали, пока я читал эту сцену. Именно почувствовали, да, а не подумали. Потому что, да, вся эта трагическая ситуация, она ведь совершенно была неизбежна. Невозможно было Ленни от нее защитить. И все закончится, и для Ленни тоже трагически. Как бы сэ-ля-ви, да? И что тут можно поделать? Но с другой стороны, если мы посмотрим на предпосылки, и мы посмотрим, как именно Джордж вел себя с Ленни. Он же был вечным опекуном Ленни. Он был переводчиком с человеческого языка на язык Ленни. Он был как бы его голосом, его руками. Он носил его документы. Он дополнительно инвалидизировал Ленни на каждом этапе его жизни, но называл это опекой, заботой, да, служением какой-то, ну, сохранением безопасности, в безопасности Ленни. И вот здесь как бы мы сталкиваемся с той темой, которая была заявлена. Можем ли мы вообще кого-то спасти от реальности или не можем? И, может быть, спасение другого от реальности — это попытка лишить другого этой самой реальности. Вернемся после рекламы. 967-103-5533.
0: Сотворение кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. И навещание каждую пятницу в 20.07 на «Маяке».
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: сотворение кумира.
1: Я смотрю, произвела впечатление эта сцена на радиослушателей. Напомню, я читал отрывок из повести Стейнбека «О мышах и людях». Это небольшая повесть. Поверьте, я не все сцены еще читал из этой повести. И вот Константин пишет, интересная повесть, но персонажи надо рассматривать со стороны архетипов, и тогда многое становится понятным. Да, но тут отдельный большой разговор, потому что очевидно, что чернокожий горбун изгой, там, да, очевидно, что там жена крепыша – это там архетип такой запертой женщины, крепыш – архетип агрессора-тирана, а вот Джордж и Ленни – интересная пара, потому что, на первый взгляд, это архетипы как бы Сенекса, мудреца, да, архетип старца и Пуэра, архетип ребенка. Но это не совсем так, потому что Джордж, хотя скорее такой вот выполняет архетип опекуна просто-напросто, да, вот как бы именно мудреца в нем еще нет, но есть этот рациональное начало. По большому счету, это эго. У них вообще, как я говорил в прошлый раз, одна психика на двоих. Это эго. Я хотел вам прочитать, конечно, последнюю сцену. Осталось немножко времени, но я ее прочту. Длинный диалог. Джордж, естественно, быстро находит Ленни, потому что Ленни бежит в те кусты, в которые Джордж его и направлял. Ну что, прочитаем, да, последний отрывок. Ленни сказал: «Джордж, да, ты не задашь мне жару? Тебе жару? Ну, как всегда, вот так, ежели б не ты, я бы взял свои полсотни долларов. Господи, Ленни, ты не помнишь ничего, что с тобой случается, но помнишь каждое мое слово. Разве ты не скажешь мне это?» Джордж кое-как совладал с собой, он ответил безжизненным голосом. «Будь я один, я бы горя не знал». Голос его звучал ровно, бесстрастно. «Работал бы себе, и никаких неприятностей». Он замолчал. «Дальше», — сказал Ленни. «А в конце месяца я получал бы свои полсотни долларов и шел развлекаться с девчонками». Он замолчал снова. Ленни нетерпеливо посмотрел на него. «Говори дальше, Джордж. Разве ты не задашь мне еще жару?» «Нет», — сказал Джордж. «Что ж, я могу уйти», — сказал Ленни. «Если я тебе не нужен, пойду в горы и сыщу там пещеру». Джордж снова владел собой. «Нет», — ответил он, — «я хочу, чтобы ты остался со мной». Ленни сказал лукаво: «Тогда расскажи мне, как раньше». «Про что рассказать?» «Про других и про нас». Джордж сказал: «У таких, как мы, нет семьи. Они сперва малость подзаработают, а потом все промотают. Они без рода, без племени, никто об них не заботится». «Другое дело мы!» — радостно подхватил Ленни. «Расскажи теперь про нас!» Джордж помолчал. «Другое дело мы!» — сказал он. «Потому что у меня есть ты. А у меня ты. Мы с тобой всегда вместе. Мы друг о друге заботимся!» — воскликнул Ленни с торжеством. Легкий вечерний ветерок пронесся по поляне, зашелестели листья, и зеленая заводь поддернулась рябью. И снова раздались голоса, на этот раз ближе. Джордж снял шляпу, он сказал дрогнувшим голосом: «Сними ты шляпу, Ленни, сегодня тепло». Ленни послушно снял шляпу и положил подле себя на землю. Сумрак в долине отливал синевой, быстро смеркалось. Ветер донес треск кустов. Ленни попросил: «Расскажи, как мы будем жить?» Джордж прислушивался к голосам, лицо у него теперь было сосредоточенное. «Гляди вон туда, за реку, Ленни, а я буду рассказывать, и ты словно бы увидишь все своими глазами». Ленни отвернулся от него и стал смотреть через заводь на темнеющие горные склоны. «У нас будет маленькое ранчо», — начал Джордж. Он вынул из кармана пистолет Карлсона, взвел курок и положил пистолет на землю за спиной Ленни. Потом поглядел Ленни в затылок. Со стороны реки донесся мужской голос, и другой голос тотчас ему откликнулся. «Ну, говори же», — попросил Ленни. Джордж поднял пистолет, но рука его дрогнула и вновь опустилась. «Дальше», — сказал Ленни. «Рассказывай, у нас будет маленькое ранчо». «У нас будет корова», — сказал Джордж. «И еще, пожалуй, свинья и куры. А на лугу мы посеем люцерну». «Для кроликов», — подхватил Ленни. «Для кроликов», — повторил Джордж. «И я буду кормить кроликов». «Будешь». Ленни радостно засмеялся. «И мы будем сами себе хозяева». «Да». Ленни обернулся. «Нет, Ленни, гляди за реку, тогда ты все увидишь своими глазами». Ленни повиновался. Джордж взглянул на револьвер. В кустах послышался треск, потом тяжелые шаги. Джордж обернулся на шум. «Говори же, Джордж, когда все это будет?» «Скоро. Мы будем там жить с тобой вдвоем». «Да, мы вдвоем. Тебя никто не обидит и никаких неприятностей. Никто не будет у тебя ничего отбирать», — Ленни сказал. «А я думал, ты рассердишься на меня, Джордж». «Нет», — сказал Джордж. «Нет, Ленни, я не сержусь. Я никогда не сердился на тебя. Вот и теперь тоже я хочу, чтобы ты это знал». Голоса раздавались совсем уже близко. Джордж поднял пистолет и прислушался. Ленни попросил: «Давай купим раньше, сейчас, прямо сейчас». «Само собой, я, мы». Джордж уставил пистолет прямо Ленни в затылок. Рука у него тряслась, но лицо было решительным. Он, совладев с дрожью, нажал спуск. Выстрел прокатился по долине и разнесся эхом по горам. Ленни дернулся, потом медленно стал заваливаться и упал ничком на песок. Джордж вздрогнул, глянул на пистолет, потом швырнул его на кучу золы. На поляне послышались крики и топот бегущих ног. Раздался окрик Рослого: «Джордж, ты где, Джордж?» Джордж недвижно сидел на берегу и глядел на свою правую руку, которую отшвырнул револьвер. На поляну выбежали люди. Впереди Кудряш. Он увидел Ленни, лежавшего на песке. «Готов!» — сказал он, подойдя вплотную. Потом поглядел на Ленни, на Джорджа. «Аккурат затылок!» — добавил он тихо. Подошел Рослый, сел рядом с Джорджем. «Что ж», — сказал он, — «бывает и на такое решиться надобно». Карлсон стоял тут же. «Как это ты?» — спросил он. «Очень просто», — ответил устало Джордж. «У него был мой пистолет?» «Да». «А ты отобрал пистолет и застрелил его?» «Да», — Джордж говорил почти шепотом. Он поглядел на свою правую руку. Рослый взял Джорджа за плечо. «Пойдем, Джордж. Пойдем выпьем чего-нибудь». Он помог Джорджу встать, тот не сопротивлялся. «Выпьем». Рослый сказал: «У тебя не было выбора, Джордж, ей-богу, не было, пошли». И повел Джорджа по тропе в сторону шоссе. Кудряш и Карлсон посмотрели вслед. Карлсон сказал: «Чего это они сами не свои?» «Что мы с вами здесь видим?» «Да, это последнюю ключевую мысль я скажу». «Да, Джордж сделал то, что, казалось бы, было надобно, но что теперь осталось от Джорджа?» «Да, такой же вывод, как и наш разговор о Герасиме и Муму. Часть уничтожена Джорджа и никогда не будет восстановлена. Такая ампутация души произошла. И дальше нет никакого смысла в ферме, никакого смысла в мечте, никакого смысла в будущем. Мечта оказалась колыбелью вплоть до могилы. Спасибо вам большое за внимание. Книгу я бы хотел вручить Руслану. Спасибо большое. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Говорящий тростник» и до новых встреч. Берегите себя.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Никто не сможет запугать и расколоть Россию, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Президент отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выборы россиян покажут, что за бойцами миллионы людей.
2: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет.
0: Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил президент. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. В кольце окружения идут бои за освобождение населенного пункта «Малое Волчье», сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Отришки, Чаплино, Днепропетровской области, Васиновка, Васильковая, Вольнянка, Мельник, Самойловка, Никольской, Запорожской области. ВСУ потеряли более 290 военнослужащих. Вооруженные силы России поразили в порту Черноморск контейнер с грузами для ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Ранее в Минобороны России заявили, что ночью в порту Черноморск Одесской области было поражено судно, которое доставило груз военного назначения. В Киеве ради области Украины объявлена новая воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе, Сумах, Кировограде и Елизаветграде Кировоградской области. Министерство обороны Британии заявило, что в результате ДТП на Украине погиб майор разведывательного корпуса Пол Уилкс. Это второй известный случай гибели британского военного на Украине. В декабре прошлого года Минобороны Британии сообщила о смерти своего военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ. Погибший был капралом парашютно-десантного полка, передает РИА Новости. Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центробанка, впервые за 3 года повысила базовую процентную ставку на 0,25%. Теперь ставка находится в диапазоне 3,75%, 4% годовых ровно. Решение совпало с прогнозом аналитиков. Как отмечает ТАСС, повышение ставки приведет к тому, что американское правительство будет значительно больше тратить средств на обслуживание рекордного объема госдолга, превышающего 40 триллионов долларов. Кроме того, решение Федрезерва резерва приведет к удорожанию кредитов для простых американцев за 7 недель до промежуточных выборов в Конгресс. Это способно принести ущерб правящей республиканской партии. Эксперты подчеркивают, что ФРС вынуждена повышать ставку из-за войны США с Ираном, которая привела к резкому скачку цен на нефть и нефтепродукты, в особенности на дизельное топливо и в результате на остальные товары. По оценкам аналитиков, регулятор вновь повысит ставку в декабре. Последний раз Федрезерв повышал базовую ставку в июле 2023 года. Потом американский регулятор проводил политику по ее снижению. Туман с видимостью 200-700 метров ожидается местами в Подмосковье. Предстоящую ночью и завтра утром предупредили в областном управлении МЧС. Ранее в гидрометцентре сообщили, что заморозки до минус 1 градуса прогнозируются ночью местами в Подмосковье. При этом завтра днем воздух в столичном регионе прогреется до 23 градусов. Из-за первых осенних заморозков в Москве и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 10 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра ливни, днем в северной столице 15-17 градусов.

немало есть песен на свете, что звездного света полны, но памятней нету, чем эти, рожденные в годы войны. Всегда вы легки на помине, и вас не забыл ни один. Пронзаете сердце поныне, вы песни военных годин, вы песни военных годин.

песни военных годин. Вы песни военных годин. Надевная судеб звучанье,

почетной отставке бы жили. Вы песни военных годин, вы песни военных годин.

0: немало есть песен на свете, что звездного света полны, но памятнее нету, чем эти, рожденные в годы войны.
1: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна.

среди ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет лугом,

часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой. Встреч.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Audio Stories.
1: Созвездие Гидра – самое крупное из 88 официально зарегистрированных созвездий. Отличительная черта Гидры – ее длина. Внешне она выглядит как вытянутый узкий участок звезд, слабо выраженный и действительно похожий на тело змеи. Полностью рассмотреть созвездие возможно в южном полушарии Земли. Особенно отчетливо она выделяется в зимние месяцы февраля и марта. Самая яркая звезда созвездия – Альфард, или сердце Гидры. Ее диаметр превосходит диаметр Солнца в 40 раз. Этот объект классифицируется как оранжевый гигант, и его видно даже в условиях городского освещения. Это созвездие известно человечеству с глубокой древности. Еще античные греческие астрономы включили его в свой знаменитый каталог 48 созвездий, который опубликовал Клавдий Птолемей во втором столетии нашей эры в трактате «Альмагест». Современные очертания границ созвездия Гидра, как и других небесных фигур, окончательно утвердил Международный астрономический союз в 1922 году.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Енотовидная собака успешно адаптировалась к новым условиям среды благодаря своим биологическим особенностям. Они всеядны, умеют лазать по деревьям и зимой впадают в спячку. Животные предпочитают болота и леса, избегая тайги и хвойных лесов, но могут обитать и в различных климатических зонах. Енотовидная собака ест рыбу, яйца, насекомых и мелких млекопитающих. Это позволяет ей приспосабливаться к различным условиям обитания. Эта адаптация способствовала быстрому расширению ареала, особенно в России и странах Европы. Енотовидная собака часто вытесняет местные виды и наносит непоправимый урон популяции мелких животных и птиц. Ее неприхотливость и широкие экологические ниши делают искоренение крайне сложным процессом, а меры охоты в России недостаточными для контроля численности.
0: Аудио сторис.

нравится. Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Это шафран, черный перец, лавровый лист и имбирь были редкостью в средневековой Европе. Их доставляли арабские купцы по длинным торговым путям, что делало специи очень дорогими. Европейцы стремились найти прямой путь. Это желание привело к великим географическим открытиям. Открытию обеих Америк, Тихоокеанских островов, морских маршрутов у Африки и кругосветному плаванию Магеллана. Хотя многие корабли погибали, прибыль от продажи специй была огромной. Главные морские державы – Португалия, Испания, Англия, Франция и Нидерланды – боролись за монополию на торговлю пряностями, что стимулировало колонизацию и конфликты. Торговля специями стала движущей силой расширения географических знаний и мировой власти эпохи Возрождения.
1: Аудио сторис.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Победу на выборах одержат самые достойные кандидаты, настоящие патриоты России, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии голосования. Глава государства отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях спецоперации. По словам президента, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей. Путин подчеркнул, что будущее победы России куется сейчас как на поле боя, так и тружениками в тылу. А россияне знают, что за что сражается страна и в чем долг каждого ее гражданина, заявил глава государства. Он призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственные решения, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества, участие в выборах. Это общий вклад в победу России, сказал президент. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады горючего, военного имущества, места сборки, хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенного пункта «Малая Волчья». 6 мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область, заявили в оперштабе региона. Ранее сегодня сообщалось о 2 пострадавших в Белгородской области. Одной из главных задач Зеленского является уничтожение христианства на Украине. Для этого в стране была запрещена крупнейшая конфессия – каноническая Украинская православная церковь, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия». Он также отметил, что Зеленский преследует цели по уничтожению населения Украины и распродаже ее природных ресурсов крупным корпорациям, передает РИА Новости. Такер Карлсон назвал Зеленского нелегитимным человеком, который действует в интересах других стран, в том числе США. Американский журналист призвал Вашингтон прекратить предоставлять данные разведки и оказывать другие виды поддержки нелегитимному киевскому режиму, чтобы избежать глобального кризиса. Глава правительства Италии Джорджо Мелони назвала нормальной встречу вице-премьера Матео Сальвини с итальянскими компаниями, работающими в России. Мелони отметила, что Рим не вводил полного запрета на деятельность итальянского бизнеса в России. Сальвини в понедельник встретился в Милане с делегацией итальянских предпринимателей, работающих в России. В ассоциации итальянских предпринимателей заявили, что сейчас с российским рынком продолжают работать более 300 компаний из Италии, а товарооборот между странами составляет около 8 миллиардов евро, передает РИА Новости. В МЧС предупредили о тумане с видимостью 200-700 метров в Москве и Подмосковье ночью и утром. Водители призывают быть предельно внимательными на дорогах. Кроме того, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за первых осенних заморозков, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, предстоящей ночью температура местами может опуститься до минус 1 градуса. При этом в четверг днем воздух в Москве прогреется до 23 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 8 градусов тепла, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра ливни, днем в северной столице плюс 15-17.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. «Спартак» на своем поле обыграл «Факел» в матче 9-го тура российской футбольной премьер-лиги 1-0. Единственный гол в концовке на 90-й минуте забил Манфред Угальда. Нужно продолжать идти шаг за шагом. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. У всех отличные отношения с тренером, сказал после матча Угальда. Позитивные моменты есть в каждую игру. Ты понимаешь, что сейчас станет лучше. Времени особо нет на адаптацию к РПЛ. Я парней предупреждаю. Нам нужно улучшаться каждый тур. Ну а так прокомментировал игру наставник «Факела» Олег Василенко. «Родина» и «Рубин» на арене «Химки» сыграли ничью 1-1. Мы провели хорошую игру, владели мячом, хорошо атаковали, оборонялись, шли в прессинг, но были маленькие детали и нас наказали. Опять пропустили эпизод и сразу гол, сказал после матча главный тренер «Родины» Хуан Диас. Теперь о хоккее. «Барыс» с крупным счетом победил «Ладу» в выездном матче чемпионата КХЛ 6-0. Останинцы забросили уже 22 шайбы в 4 матчах. Клуб набрал 6 очков и занимает 4 место в таблице Восточной конференции. Лада с 4 очками на 7 строчке с запада. Спартак на выезде победил Металлург 3-2. Нефть и Химик был сильнее Сибири 3-0. Отмечу, что Сибирь проиграл уже 4 матча из 5. Акбарс нанес поражение Салавату Юлаеву 4-3 в овертайме. Обидное поражение. Матч можно разделить на две части. В первой половине мы играли хорошо, контролировали игру, ну а потом потеря при входе в зону и удаление вернули Акбарс в игру. Но ничего уже не поделаешь. Готовимся к следующему матчу. Так прокомментировал матч главный тренер Салавата Юлаева Виктор Козлов. Белорусская федерация футбола получила разрешение от Союза Европейских футбольных ассоциаций на выступление команд в юношеской футбольной лиге Российского футбольного союза. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Васильевич. Сейчас предстоят переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы определиться, какие это будут возрасты. Будет 1 или 3, но мы хотим участвовать в юношеской футбольной лиге, сказал Васильевич. Серебряный призер Олимпийских игр 22 года Александра Трусова подтвердила, что выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 19 и 20 сентября в Москве. Ранее Трусова выступила на турнире в Японии и завоевала серебряную медаль. Этот турнир стал для российской фигуристки первым международным стартом после рождения ребенка. И семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас квалифицировался на итоговый турнир ATP, сообщает пресс-служба ассоциации. Испанец выступит на этом турнире 5-й сезон подряд. Ранее путевки на итоговый турнир уже обеспечили себе немец Александр Зверев и итальянец Яник Синнер. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колцова.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком.

окажись вдали краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Уругвая предупреждают: к концу нынешнего столетия может исчезнуть почти половина пляжей мира. Прибрежная зона представляет собой единую систему, которая включает дюны как естественный барьер от штормов, сами пляжи, регулярно затапливаемые приливами и подводную зону прибоя. Песок постоянно перемещается между сушей и водой под воздействием ветра и волн, и нарушение дюн ведет к разрушению береговой инфраструктуры. Исследования уругвайских и бразильских ученых показывают, что ухудшение состояния пляжей связано с туристической активностью, строительством и механической уборкой песка. Эти факторы снижают биоразнообразие, нарушают природный баланс экосистемы, особенно подводных сообществ, а также усиливают процессы эрозии, которые дополнительно стимулируют повышение уровня моря и изменение ветровых условий. Анализ 315 пляжей выявил, что примерно пятая часть всех береговых линий подвергается интенсивной эрозии. Исследователи призывают страны Южной Америки, Уругвай, Бразилию и Аргентину объединить усилия для разработки и реализации мер по сохранению прибрежных экосистем. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Группа ученых исследовала цепочку из более чем 130 следов длинношеих динозавров на участке длиной 95 метров у современной деревни Арии в Греции. Эта цепочка – замкнутая петля. Важно изучать этот путь, чтобы понять, как завропод, чья длина могла достигать 58 метров, преодолевал поворот и возвращался к исходному курсу. Для фиксации следов использовали беспилотники, так как съемка с Земли была недостаточно детальной. Фотографии легли в основу точной 3D-реконструкции, которая позволила изучить механику движений динозавра. Моделирование показало, что динозавр шел на северо-восток, затем совершил полный оборот и вернулся назад. Внутри круга обнаружили вариации в размахе шагов и небольшую асимметрию около 10 сантиметров, что может указывать на легкую хромоту. Подобные 3D-модели помогут лучше изучать поведение древних животных и их реакцию на окружающую среду.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
1: В небольшом коллективе, который объединяет людей, связанных взаимной привязанностью, образом жизни, симпатиями, родством, традициями, создаются те нормы, которые потом становятся нормами общества. Такие небольшие центры всегда выступают лабораториями культурной жизни, лабораториями способов общения. Будет ли это студенческий коллектив на курсе, или это группа людей, связанных профессионально, родственно, или же какими-то общими интересами по защите своей культуры. Эти коллективы, по сути дела, держат культуру. Там, где нет малых коллективов, там нет и большой культуры. Там, где какой-то большой утюг все выравнивает, и где все как будто бы говорят одинаково, на самом деле все немые. Ведь не случайно такую роль в общении играет поэзия, а поэт – самый индивидуальный из всех. Он, казалось бы, говорит для себя, на своем индивидуальном языке, а потом это становится общим языком. И если нет поэтов, то у народа как бы язык вырван.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 2025 году на конференции Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры Казахстану разрешили ограниченную коммерческую продажу рогов сайгака. Разрешение действует сроком на 3 года с квотой до 10 тонн рогов в год, что примерно соответствует 25 тысячам убитых самцов. После этого квота вернется к нулю, и вопрос пересмотрят. Решение вызвало критику экологов, потому что даже временное разрешение может усилить спрос, браконьерство и незаконную охоту. Это угрожает устойчивости популяции сайгаков и особенно монгольского подвида. Численность сайгаков в Казахстане выросла благодаря охране, но пока восстановление нестабильно и контроль за торговлей недостаточен. Монгольский сайгак, локализованный и малочисленный, находится под особой угрозой. Недавний прогресс в охране вида отражен в изменении его статуса Международным союзом охраны природы с на грани исчезновения на угрожаемый. При этом сайгак исключен из Красной книги России по региону Волги и Урала. Эксперты подчеркивают, что сайгаки исторически подвержены резким колебаниям численности, и возобновление торговли может разрушить десятилетия усилий по сохранению.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент России Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах депутатов Государственной Думы и региональных органов власти, которые пройдут 18-20 сентября. Об этом глава государства заявил в специальном обращении гражданам в преддверии голосования.
2: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет.
0: Владимир Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Российские войска ведут бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье. В кольце окружения противника в Харьковской области пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Сердобина, Хрипуны и Бузова Харьковской области. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогина Харьковской области. За сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков, две боевые бронированные машины западного производства, автомобиль и два наземных роботизированных комплекса. Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ.
0: В Минобороны России также сообщили, что в ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированием ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Вооруженные силы России в течение дня продолжили удары беспилотниками по портам Украины и морским судам, используемым в интересах противника. В порту Черноморск, по данным Минобороны, поражен контейнеровоз, доставлявший грузы для ВСУ. Ранее в Министерстве обороны России также заявляли, что в порту Черноморск Одесской области было поражено судно, которое доставило груз военного назначения. В новом учебном году школы смогут проводить третий час физкультуры в формате модуля с конкретным видом спорта, например, самбо или теннисом. Такой вариант предусмотрен в методических рекомендациях на новый учебный год, которые Минпросвещение направило в регионы. Физкультура остается обязательной для учеников с 1 по 11 класс, при этом школа сможет выбрать формат с двумя или тремя часами занятий в неделю. Если образовательная организация решит включить спортивный модуль, его можно будет проводить только в рамках третьего часа физкультуры, говорится в рекомендациях ведомства. Всего для начальной, основной и средней школы предусмотрены 24 общих спортивных модуля. Среди них самбо, гандбол, дзюдо, хоккей, футбол, бадминтон, скалолазание, спортивный туризм, бокс и тяжелая атлетика. Заморозки до минус 1 градуса ожидаются местами в Подмосковье предстоящей ночью. При этом завтра днем воздух в столичном регионе прогреется до 23 градусов, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. По данным синоптиков, минусовая температура в ночные и утренние часы возможна и в отдельных районах Владимирской, Рязанской, Тульской, Ивановской и Костромской областей. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, воздух в Москве в четверг прогреется до 23 градусов, что на 6-7 градусов выше климатической нормы и соответствует августу. По его словам, этот день станет последним по летнему теплым в 2026 году. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: 17 сентября в Санкт-Петербурге облачно, ливни плюс 17 градусов. В Москве осадков синоптики не обещают. И днем в столице плюс 21, плюс 23.

последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Audio Stories.
1: Экзопланета под официальным названием HD-140-283, которую неофициально называют Мафусаил, олицетворяет собой глубокий возраст и таинственность космоса. Имя, вдохновленное библейским персонажем, который прожил 969 лет, едва ли передает истинную картину возраста планеты. Согласно научным расчетам, ей приблизительно 14 миллиардов лет, что сопоставимо с возрастом самой Вселенной. Эта экзопланета считается старейшей известной нам планетарной системой. Ее звезды, вокруг которых она обращается, давно завершили собственный жизненный цикл. Сама планета располагается сравнительно недалеко от нас, всего в 12 световых годах в направлении созвездия Скорпион. Ее масса примерно вдвое тяжелее газового гиганта Юпитера, а орбитальное расстояние превосходит дистанцию Урана от Солнца. Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудио сторис.
1: Возведенный в эпоху правления императора Адриана во втором веке нашей эры, храм Венеры изначально работал в составе комплекса общественных бань. Строение было обнаружено в конце 16 века благодаря найденной там статуе Венеры. Храм находится в районе Флегрейских полей. Это кальдера с повышенной вулканической активностью. Несмотря на регулярное проявление геологических процессов, храм сохранился до наших дней, пусть и погрузившись на 6 метров ниже современного уровня земной поверхности. Что интересно, он устоял перед воздействием феномена брадисейсма. Это длительные периоды подъема и опускания грунта. Научные изыскания подтвердили, что сохранность здания объясняется грамотно подобранными строительными материалами. Выяснилось, что древние мастера пользовались специальным

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодняшняя тема – омографы. Слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И значение у них, конечно же, тоже разное. Например, «мука» и «мука», «замок» и «замок». Это простые примеры. Ведь никто не скажет, что, ну, например, для приготовления шарлотки нам нужна мука. А вот примеры по заковыристей. И первый от ведущего и гостя программы «Как знать».
2: Вот меня что заинтересовало, когда заговорили об орденах, уже появление орденов, Тевтонский орден и крестоносцы.
3: Да, рыцарские ордена чеканили монету.
2: Ведь большинство, ну не большинство, но многие рыцарские ордена, в частности, они же крестовые походы ходили же не просто так.
1: Рыцарские ордена, о рыцарских орденах. Это неверно. Если бы речь шла о знаках отличия, то было бы все в порядке. Но когда мы говорим об организациях, то ударение нужно сохранять на первом слоге, как и в начальной форме. Так что должны быть рыцарские ордены. Говорить следует о рыцарских орденах. Но вся грудь в орденах. Кстати, ведущий в процессе беседы вспомнил об этом и исправился.
2: Я все-таки хочу вернуться к рыцарским орденам и выяснить, что ордены печатали монеты.
1: А вот здесь, когда вернулись к рыцарским орденам, было все уже верно. Если рыцарские, или монашеские, или тевтонские, то ордены орденом орденах. Следующий пример, связанный с омографами, разберем вместе с Евгением Карпиковым, гостем программы «Как знать».
4: Путем достаточно простых каких-то операций усадьба попадает в руки его жены Екатерины Петровны Трубецкой. Тоже всем известно это.
2: Угу.
4: Ну, дворянские рода любили объединяться, объединяли и капиталы, объединяли ресурсы.
1: Здесь у нас на повестке многозначное слово «род», которое при склонении имеет разные варианты форм в зависимости от значения. Дворянские рода – это неверно. У слова «род» три основных значения и три разных варианта множественного числа. Если род дворянский, то есть если речь идет о поколениях, то должны быть дворянские роды. Если это грамматическая категория, то, ну, например, мужской, средний, женский роды. Если мы имеем в виду разновидность чего-либо, то рода войск, например. Сложно, понимаю, но вот такой у нас сложный русский язык. И следующий пример от гостя маяка Евгения Альберта это еще раз подтвердит.
5: А давайте погрузимся в глубину океана.
3: Давайте.
1: Давайте, только не погрузимся, а погрузимся. Погрузимся – это значит произведем погрузку, то есть поместим груз куда-либо. А погрузимся – это значит опуститься во что-то или войти в какое-то состояние. То есть если мы погрузимся, то в машину, а погрузимся, то, например, в океан или в мир сказки. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в мессенджере Макс. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Основной причиной выживания африканской мегафауны, в отличие от других континентов, стала длительная совместная эволюция с человеком. Африканские животные развивались рядом с первыми представителями рода Homo на протяжении миллионов лет, что позволило им адаптироваться к присутствию людей как хищников. В других регионах появление человека вызвало массовое вымирание крупных видов. Археологические данные подтверждают, что предки человека появились в Африке около 2 миллионов лет назад, а современный человек появился примерно 200-300 тысяч лет назад, что дало африканской мегафауне время привыкнуть и выработать механизмы выживания. Научные исследования показывают, что вымирания в палеотропических регионах, включая Африку, были значительно ниже, чем в других местах планеты. Тем не менее, современные опасности, браконьерство, разрушение среды и климатические изменения ставят под угрозу ныне существующих представителей африканской мегафауны, например, саванных слонов, численность которых резко сократилась. Африканская мегафауна – пример стойкости, но и она требует защиты и бережного отношения.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В современном мире большая часть ванильного аромата синтетическая. Его получают из нефтяных продуктов из-за высокой стоимости натуральных стручков ванили. В XIX веке ученые нашли способы производить ванилин из недорогих источников, например, из отходов промышленности. Это значительно снизило его цену, но негативно влияет на окружающую среду. Производство сопровождается загрязнением. Натуральная ваниль ценится за насыщенный аромат и высокую стоимость, а ее качество легко определить по эластичности, запаху и внешнему виду. Важно, чтобы стручки находились в сухом герметичном месте, без воздействия света и влажности, чтобы сохранить их аромат на длительный срок. Иногда на поверхности появляется белесый осадок. Это природный ванилин, свидетельство высокого качества. При необходимости мягкие стручки можно восстановить, нагревая их паром или в микроволновке. Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: К стволу одной сосны Ник привязал веревку, поддерживающую верх палатки. Потом натянул ее, поддернув таким образом палатку кверху, и конец веревки обмотал вокруг другой сосны. Теперь палатка висела на веревке, как простыня, повешенная для просушки. Шестом, который Ник вырезал еще раньше, он подпер задний угол палатки и затем колышками закрепил бока. Он туго натянул края и глубоко вогнал колышки в землю, заколачивая их обухом топора, так что веревочные петли совсем скрылись в земле, а парусина стала тугая, как барабан. Открытую сторону палатки Ник затянул кисеей, чтобы комары не забрались внутрь. Захватив из мешка кое-какие вещи, которые можно было положить под изголовье, Ник приподнял кисею и заполз в палатку. Сквозь коричневую парусину в палатку проникал свет. Приятно пахло парусиной. В палатке было таинственно и уютно. Ник почувствовал себя счастливым, когда забрался в палатку. Он и весь день не чувствовал себя несчастным. Но сейчас было иначе. Теперь все было сделано. Днем вот это устройство лагеря было впереди. А теперь это сделано. Переход был тяжелый. Он очень устал. И он все сделал. Он разбил палатку. Он устроился. Теперь ему ничего не страшно. Это хорошее место для стоянки. И он нашел это хорошее место. Он теперь был у себя, в доме, который сам себе сделал, на том месте, которое сам выбрал. Теперь можно было поесть.
0: Эрнест Хемингуэй. На Биг Ривер.

0: Audio Stories.
1: Использование километров для измерения межзвездных расстояний совершенно неудобно. От Земли до Солнца почти 150 миллионов километров. А ближайшая звезда Проксима Центавра удалена на фантастическое расстояние в 40 триллионов 260 миллиардов километров. Такие большие цифры трудно воспринимать и сравнивать, поэтому чаще используют иной подход – выражение расстояний временем, за которое свет достигает цели. Луч света от Солнца доходит до Земли примерно за 8 минут 30 секунд, а от Проксимы Центавра – за 4,5 года. От центра нашей галактики до Земли свет путешествует целых 25 тысяч лет. Иными словами, этот свет покинул центр Млечного Пути, когда по Земле бродили мамонты. До туманности Андромеды, доступной для наблюдений невооруженным взглядом на темном ночном небе, свет идет аж 2,5 миллиона лет. То есть, когда лучи, дошедшие до Земли, покинули туманность, никаких мамонтов вообще не существовало. Световые годы оказываются весьма удобной единицей измерения космических расстояний. Но существует и альтернативная единица – парсек. Один парсек равен примерно 3,26 светового года и используется, потому что облегчает расчеты для астрономов. Парсек определяется углом, под которым меняется положение звезды при годовом движении Земли по орбите вокруг Солнца. Чем дальше объект, тем меньший угол он описывает. Угловое смещение в одну секунду обозначает, что расстояние до объекта ровно 1 парсек. До ближайших звезд среднее расстояние составляет около 1 парсека, а до Проксимы Центавра всего 1,3 парсека. Представлять расстояние в километрах здесь бессмысленно, ведь 1 парсек – это 30 триллионов 857 миллиардов километров.
0: Аудио сторис.

0: новости. Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.
1: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет. Кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз.
0: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В 8 субъектах руководители изберут прямым голосованием граждан. Еще в 3 регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. В Харьковской области в кольце окружения продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, потери противника за сутки составили до 35 военнослужащих. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. В результате действий по расширению внешней зоны контроля нанесено поражение противнику в районах 3 населенных пунктов Харьковской области, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.
2: В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированием ВСУ в районах населенных пунктов Приколотная, Петропавловка и Новоалександровка в Харьковской области. Также в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и техники двух танковых, механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малый Бурлук, Карбины Иваны, Росаховатая, Варваровка, Избицкая и Рубежная Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделением двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Студенок, Кровная, Воколовщина и Дорошовка Сумской области. В зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 220 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».
0: Вооруженные силы России поразили контейнеровоз. В порту Черноморск Одесской области судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. В Международный уголовный суд подано заявление турецкой стороны по поводу атаки Украины на турецкое судно, в результате которого погиб один из моряков. Об этом сообщает специализирующийся на новостях судоходства портал Хабер Дезендзе со ссылкой на адвоката истцов. Как пишут СМИ, МУС официально начал разбирательство. Партнер-основатель юридической фирмы заявил, что в прокуратуре были представлены доказательства украинской атаки. По данным турецких СМИ, судно подверглось нападению 22 июля, когда перевозила уголь. На строительном рынке в подмосковном городском округе Одинцово ликвидировано открытое горение, сообщил региональный главком МЧС. Проливка и разборка конструкций продолжается. Согласно предварительным данным, в результате возгорания никто из людей не пострадал. К тушению огня были привлечены более 50 человек и 17 единиц техники. МЧС распространила экстренное предупреждение о тумане в ночь на 17 сентября в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и утром местами ожидается туман с видимостью до 200-700 метров, говорится в сообщении. Аналогичная погода ожидается в Московской области. Там же, как сообщалось ранее, ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Воздух в Москве сегодня прогреется до 23 градусов, что на 6-7 градусов выше климатической нормы и соответствует августу. Этот день станет последним по летнему теплым в 2026 году, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно, ливни до 17, тепла, в Москве без осадков, днем в столице плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Маяк.
4: Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заребой?

0: Audio Stories.
1: Исследователи проводили масштабную научную работу в Восточно-Антарктическом плато в период с 2019 по 2023 год. Они добыли ледяное ядро с глубины около 200 метров на высоте 2000 метров. Возраст льда определили по радиоактивному распаду изотопов аргона. Выяснилось, что лед образовался в миоцене около 15 миллионов лет назад. Это открытие значительно превосходит предыдущий рекорд по возрасту льда – 2 миллиона 700 тысяч лет. В регионе Алан-Хиллс, где был добыт рекордный образец, за 6 миллионов лет температура снизилась примерно на 12 градусов Цельсия. Старые слои льда сохраняются благодаря сильным ветрам и холодному климату. Исследования в суровых условиях сложны, но помогают лучше понять историю климата Земли и динамику природных процессов. Аудио сторис.

«Маяк». Мне только знать, что ты живешь на белом свете, в трамваях ездишь и под дождиком идешь, берешь кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня, порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу.

0: Audio Stories.
1: ЮНЕСКО признала культурным наследием кулинарные традиции, такие как японский васёку, неаполитанская пицца и средиземноморская диета. Но французский сыр камамбер пока не включен в этот список. Исправить это намерено общество «Братство рыцарей камамбера» из Нормандии. Камамбер был изобретен крестьянкой Мари Орель в 1791 году в деревне Камамбер. Популярность сыр получил во время Первой мировой войны, когда его массово отправляли на фронт. Сегодня его изготавливают из натурального, непастеризованного молока нормандских коров, что придает ему уникальный вкус и аромат. «Братство рыцарей Камамбера» основано в 1985 году группой энтузиастов для защиты традиционных методов сыроварения. Они носят бежевую одежду, бордовые ленты и медали с изображением Мари Орель. Главная миссия братства – сохранить оригинальный рецепт и традиции ручного производства камамбера из сырого молока, а также добиться признания.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка не знает языка. И ночью она говорит напрямую. Если у вас есть история без перевода, присылайте. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Достался нам век неспокойный, прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе. Но я улыбался тебе. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе.

опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных иностранного происхождения. Сначала погрузимся в мир танца вместе с гостем программы «Как знать» Владиславом Коренным.
2: И включает в себя элементы Чарльстона и прыжки. Да, элементы степа, Чарльстона и, конечно же, прыжки и пробежки по паркету.
1: Чарльстон – это неверно. Правильное название – Чарльстон. Ударение в этом слове должно падать на второй слог. Это слово произошло от названия американского города. И город, и танец в русском языке имеют ударение на втором слоге – Чарльстон. От танцев переходим к музыке и слушаем ведущего программы «Хорошо темперированный эфир» в Одессе Вумяна.
3: А тут ведь сразу очень много интересных поворотов сразу наступает, да? Потому что могут быть и вариации, и омажи, и какие-то цитирования.
1: Аммажи – это неверно. Слово «аммаж» имеет ударение на втором слоге, и при склонении ударение остается на том же месте. Аммажи, аммажей, аммажами. Слово «аммаж» французского происхождения, но более глубокие корни уходят в латинский язык и ведут нас прямиком к слову «homo» – «человек». В средневековой Западной Европе аммажем называли церемонию, во время которой будущий вассал, безоружный, с непокрытой головой, преклонял одно колено перед сеньором. Сейчас «аммаж» – это отсылка к произведению, ну или автору, оказавшему влияние на создателя. Ну а мы переходим к следующему примеру и продолжаем слушать в Одессе Вумяна.
3: И у нас были периоды в искусстве, когда на уровне вообще, скажем так, мирового дискурса отрезались целые ее пласты, которые были до.
1: Дискурс – это неверно. Правильно, дискурс. Ударение ставим на второй слог и оставляем его там во всех формах. Дискурс, дискурса, дискурсов. Ну а следующий пример будет приятным. Расскажу, почему после высказывания ведущего Сергея Стилавина и его гостьи Дарьи Сивашенковой.
4: Высокие христианские истины, действительно высокие христианские догматы, переплелись с абсолютно простыми, примитивными не в плохом смысле, а вот именно таком общенародном.
5: Сами верили в свои планы, и эти планы становились догматами.
1: Догматы, догматами – это правильные варианты. Но правильными они стали совсем недавно. Раньше словари требовали ударения на первом слоге – догмат, догматы. Но сейчас эта строгая норма получила послабление, и теперь можно говорить догмат и догмат, догматы и догматы. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мессенджер Макс. Там мы можем продолжить общение. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

хочу, чтоб нас пути нечаянно свели радовать, твои печали перекладывать, твои тревоги.

0: Audio Stories.
1: В 1906 году в Луксоре был найден парик Мерид, супруги архитектора Ха эпохи Аменхотепа II. Гробница содержала ценные вещи, часть которых сегодня хранится в Египетском музее Турина. Парик из каштановых волос размещался на деревянных подставках в льняной обертке. Он сохранился благодаря ароматным маслам. Современный анализ подтвердил использование растительных масел и показал, что Мерид не брила голову полностью, в отличие от многих других аристократок. Парики в Древнем Египте носили и мужчины, и женщины для красоты, защиты от солнца и вшей.
0: Аудио Stories.

0: «Маяк».
1: Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской и дачный сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из раду когда-нибудь на старую гитару натянуть.
2: Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть.
1: И нам вы не доказывайте, мамы, что мы напрасно мокнем под дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть.
2: Одни по океану

тянут мили, другим милей дорога в облаках. А мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда, семь струн на одной из раз.

0: И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн, одно из радуг. Когда-нибудь на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть, на старую гитару натянуть.
1: Аудиосторис.
2: Представьте, что при вашем приближении у людей начинается кашель, насморк и раздражение горла. Это состояние называют у людей на меня аллергия. Раньше случаи такой аллергии обсуждали в интернете, но наука игнорировала тему. В 2017 году появились первые исследования, но связаны они были с триметиламинурией, состоянием, когда от человека исходит запах рыбы. Несколько лет назад японские ученые обнаружили, что тело человека выделяет летучие органические вещества, в том числе толуол, который вызывает раздражение кожи и покраснение глаз. У пациентов, на которых у других людей аллергия, концентрация толуола выше из-за замедленного выведения, что приводит к накоплению и выделению через кожу. Причины и возможное лечение такой аллергии неизвестны. Рекомендуют ограничить сахар, углеводы, мясо и молоко, но доказательств эффективности нет.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Имена осени. Сентябрь.
2: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем. Воспитательный знак.
3: Нищий распоряжается милостыней, как заблагорассудится. А у ребенка нет ничего своего. Он должен отчитываться за каждый полученный в личное пользование предмет. Нельзя порвать, сломать, запачкать, нельзя подарить, нельзя с пренебрежением отвергнуть. Ребенок должен принять и быть довольным. Все в назначенное время и в назначенном месте, благоразумно и согласно предназначению. Может быть, поэтому он так ценит ничего не стоящие пустячки, которые вызывают у нас удивление и жалость. Разный хлам. Единственную его настоящую собственность и богатство. Шнурок, коробок, бусинки.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Маяк.

0: Аудиосторис.
1: В горах Севенны на юге Франции 77-летний мужчина провел 3 дня во овраге, выжив благодаря бутылкам красного вина. Он упал с велосипеда с высоты около 40 метров возле реки Гарден, примерно в 80 километрах от Монпелье. Мужчина потерял ориентацию и скатился по каменистой местности. Одинокий и раненый, он не мог привлечь помощь, но сумки с вином остались неповрежденными и согревали его в холодные ночи. Несколько раз он пытался выбраться, громко звал на помощь, но силы иссякли. Спасатели нашли велосипед и услышали крики только спустя 3 дня. Мужчину доставили в клинику с незначительными травмами и переохлаждением. Врачи называют выживание чудом из-за сложных условий – дождя, холода и отсутствия пищи. Вино помогло поддерживать тепло, что и спасло нашего героя.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Участие в предстоящем голосовании на выборах депутатов Госдумы – это вклад в укрепление страны, сказал президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства назвал текущую избирательную кампанию значимой, во многом определяющей. Отметил, что выборы депутатов Госдумы, а также законодательных собраний, руководителей ряда регионов и органов муниципальной власти пройдут в строгом соответствии с законодательством и в установленные сроки.
2: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет. Кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз. Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней. 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право. Принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества.
0: Голосование пройдет в течение 3 дней. 18, 19 и 20 сентября будут избраны 450 депутатов, 225 по федеральному избирательному округу, по партийным спискам и еще 225 по одномандатным округам. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля. Продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогина. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных воздушно-десантных бригад, сообщил начальник пресс-центра Александр Савченко.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных воздушно-десантных бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 5 бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Андреевки, Нововодянова, Доброполя, Новоявленки и Гулева. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 380 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Вооруженные силы России в течение дня продолжили удары беспилотниками по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. В порту Черноморск, по данным Минобороны, поражен контейнеровоз, доставлявший грузы для ВСУ. Российские перевозчики проводят технические консультации с представителями Японии и Республики Корея касательно перезапуска прямого воздушного сообщения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы МИД России Андрея Руденко. По словам дипломата, консультации продолжаются на уровне непосредственно авиакомпаний и транспортных агентств. Разговор непростой идет и сложный. Прямые рейсы между Россией, Токио и Сеулом были остановлены в 2022 году по инициативе азиатских партнеров на фоне сведения санкций. Американское космическое агентство НАСА обнаружило на Луне крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе, говорится в сообщении в журнале «Научные достижения», опубликованном накануне. Согласно публикации, агентство обнаружило кратер с помощью межпланетной станции «Луна-Орбитер» в 2025 году. В сообщении на сайте НАСА уточняется, что весной 2024 года в поверхность спутника Земли врезался астероид или комета размером со зданием с 3-6 этажами. Диаметр кратера составляет 222 метра, глубина около 42 метров. Как уточняет агентство в сообщении, посвященном находке, кратер получил название МакГетчин в честь ученого Томаса МакГетчина. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня четверг, 17 сентября. В Санкт-Петербурге облачно, обещают ливни, плюс 17 градусов днем. В Москве осадков не обещают, днем в российской столице плюс 21, плюс 23. В эти минуты в городе около 9 тепла.

Si tu n'existais pas déjà.

0: Аудиосторис.
1: Ученые изучили лунный грунт с обратной стороны Луны, который доставила миссия Чанъе-6. В образцах обнаружены минералы гематит, макгемит и магнетит, оксиды железа, которые придают ржавый оттенок. Ранее считалось, что Луна имеет восстановительную среду. Новые данные показали, что метеоритные удары создавали кратковременные кислород-содержащие зоны, где расплавленные породы окислялись в железистые оксиды и вошли в поверхностный слой. Эти открытия меняют представление о геологии Луны и подчеркивают важную роль метеоритных столкновений в ее формировании, а также помогают объяснить загадочные магнитные аномалии на спутнике.
0: Аудиосторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: аудиосторис.
1: Хирург Джулиан де Сильва из Лондонского центра косметической хирургии выявил женщин с лицами, которые наиболее соответствуют золотому сечению. Самой близкой к идеалу стала актриса Эмма Стоун с показателем в 94,72%. Особенно выделяется линия подбородка и форма губ. Второе место заняла певица и актриса Зендая, получив 94,37% с высокими оценками за губы, глаза и лоб. В десятку идеальных также вошли Бейонсе и Марго Робби с результатами свыше 90%.
0: Аудио сторис.

«Маяк». Это мы.

0: Audio Stories.
1: Ученые создали глобальную цифровую симуляцию Земли с детализацией около 1,25 километра. Она включает атмосферу, океанические течения и наземные территории, отслеживая энергию, влагу и углеродный цикл. Проект основан на модели ICON, которую разработала немецкая служба погоды с институтом Макса Планка. Для работы использовали тысячи мощных видеокарт и процессоров. Таких вычислительных объемов для высокой точности ранее не применяли. Модель служит инструментом анализа климата, выявления рисков и поддержки решений государства и общества. Создание стало возможным благодаря суперкомпьютерам и специализированному программному обеспечению. Теперь задача – использовать знания для оценки влияния климата на биоразнообразие и разработку мер адаптации.

0: Studio Stories.
1: Мечеть Мармарай-Лехият в Стамбуле – уникальное сооружение из стали, которое сочетает в себе религиозные практики, образование и современную архитектуру Турции. Расположена на территории университета Мармара, недалеко от пролива Босфор. Занимает около 30 тысяч квадратных метров и является центральным объектом кампуса. Первая мечеть на этом месте была построена в далеком 1982 году. В 2011 она была разрушена землетрясением. Новая стальная мечеть была открыта 23 октября 2015 года. В мечети выделяется призматический купол из нержавеющей стали и стекла высотой 35 метров, который поддерживают 12 стальных колонн. Здесь организовано уникальное освещение с витражами, которое создает эффект вращающегося света. Декоративные элементы включают традиционные арабские мукарны. Мармарай-Лехият выполняет также функции общественного центра с кинотеатром для демонстрации документальных фильмов, кафе-библиотекой, конференц-залами и учебными площадками.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
0: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса. Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать.
1: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
0: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
1: На маяке. Деньги – зло. Но главное их качество – это их количество.
0: Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
3: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Современное высшее образование сталкивается с инфляцией оценок, похожей на инфляцию цен. Анализ статистики Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики за 2018-2021 годы показал, что главная причина – перегрузка преподавателей. При большом числе курсов и проверяемых работ преподаватели склонны повышать оценки, чтобы облегчить себе работу. Так, увеличение числа студентов на одного повышает средний балл на 0,7 тысячных пункта, а при потоках до 500 человек разница достигает 2-3 баллов из 10. Опытные преподаватели оценивают точнее благодаря знанию группы и дисциплины, а курсы обязательного характера чаще подвергаются переоценке, в отличие от дополнительных. Завышение оценок снижает доверие к диплому и создает социальную несправедливость, давая лишнее преимущество некоторым студентам. Для решения проблемы предлагается сократить нагрузку на преподавателей, ограничить количество групп и часов, а также внедрить прозрачный контроль за оценками и единые стандарты проверки знаний.
0: Аудио Stories.

0: в Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.
2: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет. Кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз.
0: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В 8 субъектах руководители изберут прямым голосованием граждан. Еще в 3 регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. Продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье. Нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Фердобина, Хрипуны и Бузова. Российские войска пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения в районе населенного пункта Гогина, сообщили в Министерстве обороны. За сутки в кольце окружения противник потерял 50 человек, 2 боевые бронированные машины, автомобили, 2 наземных роботизированных комплекса. Оперативный штаб по Белгородской области сообщил о 6 мирных жителях, получивших ранения в результате ударов ВСУ. Мужчина получил ранение в селе Ржевка Шебекинского округа, когда беспилотник атаковал его автомобиль. Еще один мирный житель пострадал в поселке Венгеровка, где дрон атаковал грузовик. В поселке Пролетарский из-за детонации беспилотника женщина получила осколочные ранения. В поселке Отрадновские Красноярушского округа из-за атаки дрона на территорию предприятия пострадала еще одна женщина. В поселке Красная Яруга из-за атаки дрона пострадал мужчина. В разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены многоквартирные дома, частные домовладения и автомобили. Российские авиакомпании проводят технические консультации с Японией и Республикой Корея о перезапуске прямого сообщение. Об этом заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, разговор идет непростой и сложный. Прямые авиарейсы из России в Японию были приостановлены в 2022 году. С Южной Кореи ограничения начинались в 2020 на фоне пандемии коронавируса, а затем сохранились из-за ухудшения отношений между странами. Этот четверг в Москве станет последним по летнему теплым днем в году, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, воздух прогреется до 23 градусов, что на 6-7 градусов выше климатической нормы и соответствует августу. Подробности о погоде на сегодняшний день также ранее рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Завоченков.
1: В центральной России столь мощное потепление продержится только в четверг. В столице до плюс 22, это почти на 6 градусов выше нормы, но затем в регион станут поступать более свежие воздушные массы, в пятницу местами даже могут брызнуть слабые ливни, а теплая аномалия сократится и температурный максимум уже не превысит плюс 18-20. Впрочем, это все равно выше нормы. Такая погода более характерна для начала сентября.
0: Оранжевый уровень погодной опасности, между тем, объявлен в Московской области из-за первых осенних заморозков. Этой ночью следует из данных гидрометцентра. Утром и ночью в отдельных районах региона ожидается до минус 1 градуса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге ливни плюс 17 днем, в Москве без осадков, в столице плюс 21, плюс 23.

цвет, липа в цвет. Какая красота, все места на земле, лучшие места. Все почти как в кино, и я почти ковбой. Хау,

0: пока.
1: Аудиосторис.
0: Ложа из гвоздей. Это деревянная доска с множеством торчащих вверх гвоздей, количество которых варьируется от нескольких сотен до тысяч в зависимости от размера. В индуистской культуре ее называют «доска садху» и связывают с праведными аскетами, которые посвятили себя духовным практикам, таким как стояние или лежание на острых гвоздях для укрепления воли, духа и тела. Всего в Индии около 6 миллионов садху. Еще одно название доски с гвоздями – доска Риши. Так она названа в честь пророков и интерпретаторов Вед, которые обладали внутренним прозрением. Доска воздействует на биологически активные точки и улучшает кровообращение при снижении мышечного напряжения. Несмотря на видимые опасности, равномерное распределение давления на доске предотвращает повреждение кожи и тканей. Размеры досок различаются. Небольшие используются для стояния, большие – для лежания, повторяя форму тела. Однако использовать доску с гвоздями нельзя при хронических заболеваниях вроде диабета, беременным женщинам, несовершеннолетним и людям с большим весом.
1: Аудиосторис.
2: Нам бы всем на дно, там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

тещи, матери и жены, не горюйте, не грустите, к вам вернутся Робинзоны с чемоданами открытий. И напрасно утверждают, что земля давно обжита.

0: Audio Stories.
1: В 1948 году Голливуд выпустил необычный фильм «Билл и Ку». Концепция возникла благодаря Кену Мюррею, шоумену, который руководил шоу «Блэкаут» в театре «Эль Капитан». Он предложил снять фильм с птицами в главных ролях после просмотра выступления дрессировщика Джорджа Бёртона. Мюррей продюсировал проект, пригласив Бёртона дрессировать птиц. Особенность фильма в малом съемочном пространстве, всего около 9 квадратных метров. Продолжительность чуть больше часа. Сюжет. Попугаи Билл и Ку развивают любовную историю с приключениями и конфликтом с вороном. Птицы играют человеческие роли, выполняют повседневные дела. Финал романтичен. Герои отправляются в свадебное путешествие на тележке, которую тянет щенок. Фильм получил «Оскар» за оригинальность и креативность.
0: Audio Stories.
2: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: True Stories.
1: Ежегодное дерби подгузников проходило в парке Palisades на берегу Гудзона в Америке. В 1946 году состоялась восьмая гонка малышей. Забавное и хаотичное событие. Некоторые дети ползли назад, другие засыпали прямо на старте. Конкурс длился 3 часа среди плача, жары и суматохи журналистов. Победил годовалый Деннис Винделкин. Повзрослев, Деннис сменил фамилию на Уэйн и стал известным балетным артистом. Он умер в 2017 году, оставив заметный след в искусстве и заслужив большой некролог в «Нью-Йорк Таймс», где упомянули и его детскую победу в дерби подгузников.
0: Аудио сторис.

Stories. Джоан Уиснант родилась 23 августа 1923 года в американском штате Оклахома с врожденным отсутствием рук. Родители воспитывали ее как обычного ребенка, помогая освоить бытовые навыки ногами. Уже в 4 года она научилась писать, в 7 пользоваться ножницами и самостоятельно одеваться. Джоан ходила в обычную школу, где для нее оборудовали специальную парту. Музыка стала важной частью жизни. С детства Джоан занималась игрой на гитаре ногами, выступала на школьных и городских концертах. Повзрослев, она гастролировала с молодежными коллективами, исполняя фолк и блюз. Вместе с подругой Вирджинией Ли Миллер путешествовала по Америке, выступая на ярмарках и крупных событиях, включая Всемирную выставку 1940 года в Нью-Йорке. Получив образование в Университете Оклахомы, продолжала концертную деятельность, но сталкивалась с трудностями из-за предрассудков продюсеров. Работала преимущественно в провинциальных заведениях и цирках. В 1941 году она вышла замуж и родила дочь, за которой Джоан тоже ухаживала ногами. Жизнь Джоан была полна творчества и преодоления. Она умерла 15 ноября 1998 года в возрасте 75 лет. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Журнал Esquire в 1970 году поместил на обложку лейтенанта Уильяма Келли, который обнимал вьетнамских детей и создавал образ доблестного солдата. На самом деле, в 1968 году под командованием Келли американская рота Чарли устроила во вьетнамской деревне Сангми массовую резню мирных жителей – женщин, детей и стариков. Келли лично приказал убить около 70-80 человек, включая младенцев и беременных женщин. Летчик Хью Томпсон, который стал свидетелем зверств, пытался остановить солдат. Журналист Сеймур Херш в 1969 году обнародовал детали трагедии, вызвав общественный резонанс. Келли был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, но уже через несколько лет освобожден по распоряжению президента Никсона. Статья «Исповедь лейтенанта Келли» в Esquire оправдывала его действия, а обложка с улыбающимся Келли и детьми была постановочной. Журнал защищал Келли, учитывая негативную реакцию общества на антивоенные репортажи и стремление публики к позитивным образам.
0: Audio Stories.
2: Был шторм, канаты рвали кожу с рук.

0: это мы. Это про нас.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней

рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00. Из дневника.
1: 7 мая 1926 года. Серое теплое утро. В сером тепле слышится кукование. На сером фоне неодетых деревьев, как чудо, показывается цветущая верба без листьев, куст в желто-зеленых цветах, похожий на желтых цыплят, только что из яйца. В стройном тихом бору громко рассыпаются зяблики. На черемухе почки раскрылись, на облоге фиалки, в канаве примулы и в лесу огромная волчья лыка. Я иду в гору между лесами, и так, мне кажется, я поднимаюсь на свой собственный Олимп, приближаюсь к невинным богам, из которых я сам состою. И мне удивительно думать о поэтах, прибегающих для выражения себя к образам старых богов, в которых они сами не верят.
0: Михаил Пришвин.

птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит

0: Audio Stories.
1: Во время боснийской войны 1992-1996 годов Сараево, столица Боснии и Герцеговины, оказалась под долгой четырехлетней осадой. Город захватили войска боснийских сербов под руководством Радована Караджича. Главная улица города стала называться «Аллея снайперов». На ней снайперы убивали мирных жителей. За годы осады погибло более 11 тысяч человек. Позже выяснилось, что стреляли не только военные, но и иностранные туристы, которых называли охотники. Они платили до 100 тысяч евро, чтобы принять участие в снайперских сафари, стрелять по жителям города. Такого рода туризм организовывали из Италии с поддержкой сил Караджича. В 2007 году американский морпех Джон Джордан свидетельствовал о таком бизнесе в Международном трибунале по бывшей Югославии. Среди стреляющих были итальянские предприниматели. В ноябре 2025 года прокуратура Милана открыла расследование снайперских сафари после публикации журналиста Эцио Гавадзени и юристов.
0: Audio Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах депутатов Государственной Думы и региональных органов власти, которые пройдут 18-20 сентября. Об этом глава государства заявил в специальном обращении гражданам в преддверии голосования.
2: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля – вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет.
0: Владимир Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Российские войска ведут бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья в кольце окружения противника в Харьковской области. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Сердобина, Хрипуны и Бузова Харьковской области. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогина Харьковской области. За сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков. Две боевые бронированные машины западного производства, автомобиль и два наземных роботизированных комплекса. Всего с начала месяца в кольце окружения